0: ну, даже роль президента, были у него моменты, когда президент занимался своими делами. Когда он, например, приехал и лично уговаривал Международный олимпийский комитет дать зимнюю олимпиаду в летний субтропический город. Дикость необоснованная, но президентская задача приехать и сказать, вот я и моя страна готовы. Это было довольно интересно. Сочи абсолютно нелепый объект для зимней олимпиады, тем более, что построено там было много странно и одноразово, но это только Путину было нужно. Вот только Путину нужна была олимпиада. Только Путину зачесалось, чтобы она почему-то вдруг прошла зимняя там, где зимы как таковой не бывает. И в ответ на это, на то, как именно Путин относится к Сочи, туда и прилетает. Хотя вот сейчас, например, Россия начала прицельно истреблять журналистов украинских и стрелять по телецентрам. В этой связи вопрос. А вот Останкинская башня, которая как цель, вполне распознаваемо. Если она упадет, починить ее будет невозможно. Нельзя построить еще раз Останкинскую телебашню, и Россия останется без серьезной антенны, на которой ну, довольно много чего завязано. И уж если Сочи болезненно лично для Путина, то Останкинский символ советской пропаганды имени Путина еще более очевиден. И тут к Украине вопрос. А почему по сию пору не прилетело ни одной ракеты, например, в здание Генерального штаба? Почему не прилетело на Фрунзенскую набережную ни одной ракеты в незакрытый объект управления российской армии? Почему Министерство обороны на Арбатской тоже ни разу абсолютно не испытало удовольствия от фейерверка и ночных бомбардировок? Тем более, что в России все... От тайны, когда нельзя говорить, перешли к публичности и хвастаются. Смотрите, у нас тут вывеска, главное управление разведки, у нас тут СВР, у нас тут ФСБ. Раньше это всегда была тайна, все делали вид, что они не знали, что такое на Лубянке. А теперь все знают. И если вдруг вместо Сочи Украина отстреляется по зданию КГБ на Лубянке, это вызовет такой восторг, это вызовет такие аплодисменты. Но мало того, что любое попадание не в Сочи, а именно в Москву, вызывает восхищение и радость у всей страны. Вся Россия ненавидит москвичей. Вся Россия будет наслаждаться тем, как горит Москва. Но если пожар Москвы начинать не с мемориального Кремля, в котором никого нет, там никто не живет, кефир в холодильнике у Путина и тот был не настоящий. А вот если по зданию КГБ, вот если по Останкино, вот если по Генеральному штабу Министерства обороны и Центру управления, вот это действительно сразу снимает вопросы. А Сочи эти вопросы только порождает.
1: И как ты думаешь, дойдет ли в итоге до ударов и по Лубянке, по Генштабу, по Останкино?
0: 4,5 года Украина наращивает свои возможности, и Украина ведет такую войну, к которой Россия не готова. Россия ничего не может противопоставить, и Россия, в общем-то, и не собиралась защищаться. Она точно знала, что в нападении будет чрезвычайно успешно, поэтому к чему всякие эти там ПВО и прочие варианты закрывания неба. И мы видим, что Россия, она вообще даже и не собирается защищать свой топливно-энергетический комплекс, хотя вот сейчас некоторое количество арматуры там вырастает над теплоцентралями, но на самом деле Россия ничего не может сделать. И вот ханты-мансийские прилеты говорят о том, что это было совершенно невероятным открытием для России, что подобное возможно. И поэтому подсказки, а также заявки трудящихся на Москву и на московские объекты, они уже выполнимы. То есть если под Новый год под елочку положить открытку «Дедушка Мороз», а нельзя ли все-таки генштаб российский? А можно вот по Академии ФСБ на Юго-Западной? А вот тут еще на Фрунзенской набережной центр управления? Ну, еще там пара объектов, связанных с ГРУ ГШ и прочими военными и оборонительными структурами, то у Украины технические средства есть, но почему-то, несмотря на возможности реализации, нет.
1: Перенесемся в Петербург, точнее, в петербургский метрополитен. Там, как пишет издание «Фонтанка», собираются дооборудовать несколько станций до бомбоубежищ. Неужели в петербургском, а может быть и в московском метро мы увидим те же картины, что видим едва ли не каждую ночь, например, в Киеве?
0: Подземка всегда оборонный объект, метро это всегда охраняемый объект, поэтому сразу, как только было прокопано в Москве это метро, там уже появилась своя собственная вневедомственная охрана. Другое дело, что ее не особо замечали, но она так или иначе полагалась. И вообще в России и железные дороги сразу получили свою собственную охрану. И вот на сегодняшний день даже железнодорожные мосты, они обязательно имеют две будки охранников на том берегу, на этом берегу. Но это не говорит о том, что они защищены, они наоборот беззащитны. А метро, оно в принципе строилось именно как система бомбоубежищ, но так получилось, что между камерами хранения для людей еще и бегают поезда. И во Вторую мировую, в Отечественную войну, как раз московское метро, оно и сыграло эту роль, и оно было бомбоубежищем. Сейчас переоборудование ведется, другое дело, что вы об этом услышали, про Питер. По Москве подобная работа велась давно, и вообще по России все бомбоубежища потихонечку проходят инвентаризацию и подготовку к повторному использованию. И через какое-то время выяснится, что, во-первых, не готовы, не успели, и люди там будут писать жалобы Путину на своего губернатора, например, Беглова, который не запасся для них пуховыми перинами, автоматами с Кока-Колой, жевательной резинкой, развлекательной программой, и аниматор все время один и тот же, и он почему-то похож на замполита, и толку от него никакого. И да, следующая перспектива. Причем эта перспектива связана не только с тем, что довольно скоро бомбардировки украинские станут вот настолько массированными, что и москвичам, и питерцам придется ночевать в бомбоубежище. А еще это будет вызвано тем, что на зиму Украина готовит уничтожение топливно-энергетического комплекса. То есть нефтезаводы – это вот то, с чего началось. А дальше ТЭЦ, горячая вода, канализация – это то, что в домах со временем закончится. И когда у тебя выбор ночевать в скворечнике на 35-м этаже в своем евроремонте без воды, без света и без отопления, либо спуститься под землю в метро погреться, там будет ажиотаж. Можно будет даже билеты продавать.
1: Совершено покушение на Владимира Зеленского. Во всяком случае, об этом рассказали власти Норвегии, куда президент Украины прилетал с официальным визитом. По данным премьер-министра Норвегии, самолет Зеленского едва не столкнулся с дроном, когда готовился вылететь из Молдовы. Там тоже Зеленский побывал с официальным визитом в этой поездке. Так что же все-таки произошло, Сергей? И главный вопрос, ведь Зеленский все-таки президент воюющей страны, страны, на которую напали, и можно, кажется, предположить, что за 4 года на него, в общем, это, наверное, уж не первая попытка его лично убить.
0: Инцидент с этим дроном и президентским самолетом в Молдове – это на самом деле не покушение, это стечение обстоятельств. Но поскольку это было так или иначе, на общем фоне информационного сопровождения событий в Норвегии, то норвежские журналисты обратили на это внимание и очень громко всему миру дали сигнал, именно подав это как покушение. Потому что в Норвегии, где в общем в среднем одно событие происходит, наверное, с периодичностью раз в 400 лет, там вот сейчас как раз похороны короля, и это тоже для них то, что входит в историю, в учебник истории, огромное количество символизма. И вот эти 4 самолета, которые летели над Осло, причем один из них ушел вверх, 3 вниз. И журналисты описали, почему вот этот произошел момент, когда один самолет ушел вверх, и что он символизировал. Те 3 самолета, которые остались в своем воздушном коридоре, что они символизировали. А тут еще, и смотрите, на Зеленского было покушение. И поскольку в Норвегии больше, в принципе, ничего и нету, то нужно было о чем-то писать, и они написали об этом как раз с максимально пафосной подачей, тем более, что для них война происходящая – это несколько статей за завтраком и абсолютно никаких тревог. Несмотря на то, что, смотрите, и страна НАТО, и, кажется, там где-то враг что-то злоумышляет, и 4,5 года где-то должно быть тревожно. Совершенно не тревожно. Но украинцы в этом отношении ведут совершенно правильную информационную политику. Они ни в коем случае не сообщают вообще ни о чем, связанном с безопасностью Зеленского. При том, что по косвенным источникам из разных совершенно стран, государств и разведок, мы знаем, что на Зеленского охотятся, Зеленский постоянно находится под угрозой, вокруг Зеленского очень серьезная охрана и очень много уловок для того, чтобы, не дай бог, ничего не произошло. И на Зеленского заказы самые разные. И устранение, и попытка захватить и вывести из страны, ну, для дальнейших вариантов углубления и политического контакта. Зеленский в опасности. И украинцы очень правильно, никаких утечек. ни разу не порадовали Россию, не огорчили и вообще никому ничего не сказали. Как будто этой темы нет. Зеленский, он особо охраняемый, совершенно по праву. Я видел протокол работы охраны Зеленского, его телохранителей. Замечательная работа, и всегда она очень хорошо отлажена и глубоко эшелонирована. К Зеленскому подобраться очень сложно, при том, что Зеленский – это не трус, как Путин. И Зеленский, он и в народ ходит, и с публикой общается, и руку ему пожать можно, встретив его на улице. Ну, вот у меня, например, такой шанс был. И здесь вопрос по поводу Путина. Зеленский под угрозой. На Зеленского заказ есть. Устранить, обезвредить, захватить. А почему нет такого заказа на Путина? Почему в Иране по телевизору, центральное телевидение Тегерана, там народ собирает деньги на убийство Трампа. Выходит ведущая, такая в занавеску завернутая, и собирает деньги у людей на то, чтобы убить американского президента. Ну, вот по мере накопления средств у Трампа, у него как раз памперс переполняется. Мы помним, как он бежал, например, из Стамбула, потому что ему было чрезвычайно страшно именно в связи с тем, что иранцы собрали уже достаточно много денег. А в отношении Путина за 4,5 года. Почему никто, ни одна разведка мира, ЕС точно знает, что у них Европа горит, тлеет угроза. НАТО в курсе, что конфликт и устранение этого конфликта, в первую очередь, это устранение Путина. Америка, особенно при Байдене, точно знала, что война возникла именно из-за желания Путина, личной позиции Путина, отношения Путина. Когда нужно было убрать Усаму бен Ладена, когда нужно было убрать Саддама Хусейна, когда нужно было Муаммара, который Каддафи, устранить, абсолютно никаких проблем не возникло. Взяли и устранили. Когда Советскому Союзу нужно было там афганского пристрелить президента, который позвал их, собственно, на помощь, ну, чтобы принять участие в афганской войне. Дворец Амина был взят штурмом, пристрелили причем и своих военных советников, и заодно Амина. Устранение любого первого лица – это сложная задача, но решаемая. Когда Америке нужно было пристрелить своего президента, Кеннеди совершенно спокойно пристрелили, а когда нужно было обмазать бутафорской кровью ушко товарища Трампа, тоже умело это сделали, и Голливуд, в общем, аплодировал, потому что спецэффект получился достаточно достоверным. Хотя Трамп ни разу не хвастался тем, смотрите, какие у меня боевые шрамы, вы смотрите, я тут немножечко дырявый на одно ухо, вот тут у меня след от пули, его как-то даже не предъявляют, хотя, в общем, гораздо красоваться всем, что есть. Она Зеленского, на которого заказ есть, информационное молчание совершенно справедливо распространяется, держа под куполом тайны, а на Путина мы точно знаем, это не тайна. Заказов нет. Никто почему-то не хочет, не пытается и даже не мыслит так, что войну бы можно было бы прекратить одним действием, конкретно устранив Путина. Нету заказов.
1: Очередная неделя исторических событий, исторических встреч, исторических разговоров и звонков. Сначала Стив Уиткоф и Джаред Кушнер прилетели в Москву, встретились с Путиным, потом приехали в Киев, встретились там с Зеленским. После этого состоялся телефонный разговор Трампа и Путина. Все по классике. Юрий Ушаков поздно ночью уставшим голосом в телефон зачитывал с бумажки отчет об этой невероятно содержательной беседе. И снова плодятся материалы в западной прессе, в первую очередь, по поводу состояния этих мирных переговоров и их курса. И кажется, в общем, более-менее весь мир уже разделяет некоторый пессимизм. До конца года война не закончится совершенно точно, это уже все понимают, уже даже все источники Financial Times. Но теперь зато говорят о неком противостоянии среди американских переговорщиков, которые не могут распределить нормально свои роли. Это с одной стороны Уиткоф и Кушнер, и с другой стороны Джон Рэдклифф, руководитель ЦРУ, который прилетал недавно в Москву. В чем принципиальная разница этих двух переговорных сил, и кто из них на самом деле важнее, если есть среди них важные?
0: Ну, в пятницу, на самом деле, это событие уже не настолько интересное, потому что всю неделю было очень много всего сказано, и вот этот оптимизм, который дошел до крайней степени пессимизма в итоге, наиболее рациональный вывод из события. Приезд Болика и Лёлика в Москву, он и не был переговорами. никто и не собирался ни с чем, ни о ком переговариваться. И как раз Болик и рассказал о том, что, будучи пресмыкающимся и облизывая сапог завоевателя Путина, в своих мемуарах он с большим удовольствием будет вспоминать, как прекрасно и с придыханием он не только ел с его ладошки пирожки, ради которых, собственно, и приехал, но и в целом общался, что оставило след и в биографии, и в будущем трехтомнике. И вот это единственный результат. И со стороны кажется, будто это действительно были переговоры, и будто действительно у сторон накопились некоторые данные и аргументы для того, чтобы можно было сесть и что-то обсудить. В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле, как говорил Станислав Ежелец. Не было никаких переговоров, никто ни с кем не собирался ни о чем переговариваться. Но есть у нас на глазах происходящая коллизия под названием «междусобойчик между двумя друзьями», двумя диктаторами, Путиным и Трампом. Трамп, ну, в данный момент не столько диктатор, сколько уголовник. И 28 августа 2026 года федеральный судья отклонил иск Трампа и признал его преступником, который виновен в подкупе. Вина доказана, и на сегодняшний день Америкой управляет уголовник с судимостью, которая не может быть реализована только в силу статуса неприкосновенности американского президента. Вчера же, кстати, с утра Трамп в открытую приступил к совершению еще одного преступления на глазах у всей Америки, к подкупу избирателей. Он заявил о том, что в случае выгодного для него голосования каждый американец получит $5000. По кодексу уголовному в Америке вот как раз именно эта статья «Подкуп избирателей», она не имеет федерального статуса, это свод законов, но так или иначе в Америке за это полагается 5 лет. Вот Трамп, который только что был окончательно приговорен к статусу виновного в подкупе, пошел дальше. Он подкупает теперь всю Америку, ну, потому что Трампу позволено все, а если что-то не позволено, для этого есть адвокат. Путин точно такой же. В этом отношении они очень похожи. И на самом деле они уже разыграли на картах поражение Украины, они уже делят деньги. У Трампа и у Путина очень много прекрасных выгодных проектов. Они точно знают, как они заработают не только на России, но и вообще в целом на планете Земля, потому что очень много строительных проектов, как можно было бы где-нибудь не только Трамп-Плаза, но и какую-нибудь там газу вызолоченную, а также можно взяться за восстановление доход братской Югославии. И вот эти переговоры, когда Болик и Лёлик прилетали в Москву вкусно поесть и сказать, как они присмыкаются перед Путиным, и показать это планете Земля, а Кремль с удовольствием как раз сделал на этом акцент. Они были совершенно по другим правилам сыграны, на это не все смотрели. Сначала, в конце августа, Путин повелел принять и обслужить по высшему разряду своего посланника по финансам. Министр финансов Силуанов почему-то вдруг полетел в Америку на G20. Говорить ему там не о чем, выступать не перед кем. Его там никто не ждал, не звал, и он там никому не нужен. Он на 5 минут заявился, это такое протокольное явление. Смотрите, министр финансов Российской Федерации в разгар войны, как представитель Третьего Рейха, приехал на переговоры. А потом Силуанов исчез. И целую неделю ни слуху, ни духу. И в России пошел разговор, смотрите, ну все понятно, не возвращенец. Умный, оказывается, мужик сбежал. Чем занимался Силуанов целую неделю в Штатах? Никаких пресс-релизов, никаких сообщений. А зачем он приехал в Америку? Сами тут G20 он был не нужен. С ним даже фотографироваться никто не захотел. Ему даже руку публично показав, демонстративно в лицо, никто не собирался пожимать. Силуанов прилетал поговорить за деньги. В ответ на это в Москву прилетели Болик и Лёлик для прикрытия, ну, потому что покушать, погулять, осенняя Москва. А на самом деле в делегации ключевой фигурой был замминистра финансов американский. Он приехал к кому-то говорить о чем-то в ответ на визит Силуанова в Америке к кому-то, где он говорил с кем-то о чем-то. И завершающая третья фаза этих серьезных финансовых договоренностей между Путиным и Трампом – это подтвержденный всеми официальный звонок Путина Трампу. И Ушаков говорит, они говорили 40 минут, 22 секунды и десятую в одну, и вот тут как раз Ушаков и подтвердил. Эти двое, Путин и Трамп, они делят деньги. И Ушаков сказал, в разговоре были очерчены прекрасные экономические перспективы будущего взаимодействия между странами. Они поделили мир, им абсолютно без разницы, что будет с Украиной. Трампу, его вообще интересует только Трамп и ничего кроме Трампа. Ему неинтересна эта Украина. Выиграет она, проиграет, развалится она, исчезнет она вместе с этим ЕС, вместе с этим НАТО, вместе с этим ООН. Свою собственную ООН у Трампа уже готова. А вот ключевых игроков в мире, понимающих одинаково, готовых хапнуть, пусть даже перед смертью, их как раз двое на равных. Это Путин и это Трамп. Поэтому делегация из Кушнера и Уиткофа прилетела только в тот момент, когда Путину нужно было это. Потому что они с собой привезли заместителя министра финансов. То, что здесь где-то под ногами болтался со своей секретной комнатой какой-то Рэдклифф, ну, это была совершенно другая коллизия. Это личный испуг Трампа, потому что все-таки деньги мы, конечно, зарабатываем, но мои файлы Эпштейна против твоих файлов КГБ, тут есть о чем поговорить. И Рэдклифф приезжал совершенно с другой миссией. И то, что теперь Болик и Лёлик выходят в тираж, а вместо них будет ездить, ну так уж и быть, многоразовый Рэдклифф, это говорит о том, что он никакой не разведчик, а обычный пейджер Джан, которому надиктовали текст, и он приехал, уехал, приехал, уехал. Ну и в него, конечно, большее количество тайн вмещается, в Рэдклиффа. Он как раз и за деньги, и за компромат. Это гораздо выгоднее. И это такая же нелепость и такой же туман, в который мы верим, будто переговоры, а на самом деле совершенно никакие не по Украине, не переговоры, не о том, о чем мы думали.
1: А помнишь, уже когда-то давно в качестве переговорщика пытался выступать Роман Абрамович? Он вот внезапно дал о себе знать в очередной раз. Суд в Евросоюзе третий раз отказал ему в отмене санкций. Он очень старательно пытается с себя европейские санкции снять и доказать, что он не имеет отношения к бизнесу, с которым его считают аффилированным, с российским. Ну, в общем, безуспешно. Как ты думаешь, что он пытается этим сделать? Он явно же пытается показать миру, показать Европе, что вот он не так сильно связан с Россией и российскими властями. Да, понимаю, очень смешно. Но цель-то какая-то за этим должна стоять. И все-таки, учитывая его какие-то попытки и какие-то поездки тайные, в этой роли вообще как-то себя проявить?
0: Абрамович – это кошелек Путина. У Путина несколько кошельков, Абрамович – самый серьезный хранитель его денег и как раз легализации средств. Если Илья Трабер учил Путина воровать, то Абрамович учил Путина отмывать. И он чрезвычайно признателен и тем, и другим Путин. И мы помним вот эту недавнюю поездку, когда Абрамович вдруг откуда ни возьмись прилетел в Киев, о чем-то поговорил и ни о чем не договорился. Та депеша, с которой его направил Путин, она была Украиной не принята во внимание и никаких последствий не получила. Но весь мир узнал, что, смотрите, оказывается, когда нужно Путину поговорить о чем-то действительно сокровенном, он отправляет Абрамовича. А Абрамович для всего мира, для планеты Земля вообще никто. Ну, был когда-то, сейчас вот на мелком обслуживании, если что, опять-таки, как пейджер, привез-увез. И после этого появился Мельниченко, журнал «Экономист», который посвятил ему очень много сил и средств для того, чтобы Мельниченко был отмыт и предъявлен в качестве, ну, как минимум, нейтрального рефери на ринге, тем не менее, представляющего интересы совершенно честные, неподкупные и кристальные в своих стремлениях России. И Мельниченко не получил никаких дальнейших преференций и никакой выгоды от того, как его журнал «Экономист» обслужил, вылезал и предъявил по новой, ничего не получилось. Абрамович очень недоволен тем, что он потерял довольно много, не только футбольную команду и деньги от нее, которые никак не может получить. Он теряет влияние, он теряет легитимность и он теряет доступ к своим активам. То, что у него в России есть, то, что у него в третьих странах есть, но ему все-таки интересна была Европа и Америка. И Абрамович для того, чтобы стать заметной, серьезной, знаковой фигурой, вернуться в политику, пусть даже представляя интересы России, а не только свои, он делает заход на Организацию Объединенных Наций. Потому что Гутерреш через какое-то время все-таки будет вышвырнут, и будут другие люди. И Абрамович по миру ездит и встречается с теми, кто, как ему кажется, вероятный кандидат на должность генсека ООН. И Абрамович уже с ними налаживает отношения, уже тихонечко облизывает, уже тихонечко гладит по головке и нежно прижимается с придыханием, рассказывая о том, как голубушка, как хороша. Дальше по тексту басни Крылова «Ворона и лисица». И Абрамович теперь еще, поскольку он вот-вот одной ногой или одной рукой залезет в ООН, он так мечтает, по крайней мере, должен быть при деньгах. Поэтому он не должен быть под санкциями, и санкции Евросоюза не позволяют ему быть до конца уже представителем России настолько масштабным, чтобы олицетворять собой Путина. Поэтому здесь пересекается огромное количество личных амбиций, финансовых потоков и намерений Абрамовича еще очень хорошо пожить и еще очень хорошо вкусно питаться, если можно, из разных источников. Пока у него не получается ничего. Он плохой кошелек Путина, он плохой переговорщик с Украиной, он плохой кандидат в друзья ООН, и он плохой клиент, не сумевший никак отбиться от Евросоюза, который на него наложил санкции, и санкции незыблемо лежат на нем бетонной плитой. Но насколько изворотлив, какая целеустремленность, какие высокие цели у Абрамовича. Абрамович – это перспективы для Путина, он ему очень пригодится. Поэтому, да, за Абрамовичем вся путинская империя.
1: Перенесемся в Россию. Житель Ярославля получил 14 лет колонии за съемку могил российских солдат. По версии обвинения, на кладбище он снимал могилы солдат, российских солдат, участников вторжения в Украину, и передавал украинским спецслужбам. Зачем же, Сергей, украинским спецслужбам интересны могилы российских солдат? Неужели они так статистику ведут?
0: В Украине даже не узнали о том, что они, оказывается, где-то в России разместили заказ на подобную съемку. А для России это не имеет никакого отношения, потому что вот здесь есть конкретное действие. В кои-то веки ФСБ имеет возможность победить реального врага, потому что он что-то сделал. Здесь есть состав преступления, потому что есть поступок. Он с таким же успехом мог покрасить заборов в не тот цвет. И это тоже было бы действием, и тоже бы сел на любой совершенно срок. Потому что НКВД в 1937-м, оно, ну, состоящее из не очень образованных и не очень грамотных людей, должно было придумывать состав преступления, и давалось им это очень тяжело. И у Варлама Шаламова, у Солженицына, у Сидельцев, у Евгения Гинзбург мы знаем о том, что статьи, по которым сажали людей, обрекая их на смерть, были совершенно дикими. Там были попытка украсть реку Волгу, за скот лавины, за подкоп с пятого этажа. Ну, то есть с пятого этажа человек рыл подкоп, за тоннели из Москвы в Бомбей. А почему нужно было взять это в Бомбей? За это люди получали реальные сроки. Они вот когда стояли на суде, они не верили в этот абсурд. Они понимали, что такого не может быть. И им, тем не менее, давали реально там 10 лет, 15 лет, кому-то расстрел. Наручники, и все. Человек отправлялся на каторгу, отправлялся вот в это небытие, на мучительную смерть за то, что он, оказывается, был шпионом, который пытался совершить побег из Советского Союза и прорыть тоннель до Бомбея. Количество людей, которые покушались на Сталина, ну, вот мы сейчас видим, что, например, на Путина никто не покушается. Лично на Путина за всю войну и за все 25 лет, 26 уже, не было ни одного покушения. А вот на Сталина покушались с утра до ночи, там, всем двором, всей футбольной командой, всем заводом, всем вокзалом, только успевали. И вот сейчас, когда Россия возвращается из состояния лотереи в состояние конвейера, вот 1937 год это была лотерея. Ну, на кого вот мы выберем, того, может быть, мы и посадим, придумав ему какое-то дело. У Льва Разгона как раз была такая очень страшная глава, называлась она «Кораблев». Это был опер, НКВДшник, и он рассказывал, по какому принципу он выбирал жертв. Он приходил в ресторан и выбирал какого-нибудь интеллигентика, который забыл, что жизнь не ему принадлежит. И он там что-нибудь отмечал, диссертацию, например. И он позволял себе там взять себе водочки, вот этот интеллигентик, то, что он диссертация, кандидат наук, не дай бог, доктор. И он еще так вот выделывается и танцует. И вот Кораблев, этот оперативник НКВД, сшил ему дело. То есть он его тут же задерживал, дальше обыск, дальше репрессия, дальше переломанные ребра, и все, человека отправляли на каторгу, иногда на тот свет. Просто потому что вот это была лотерея. Сейчас Россия переходит от состояния лотереи к состоянию конвейера. Это произойдет как раз до 27-го года. Вот то, что те события, которые грядут в России с железным занавесом, мобилизацией и коренным переустройством жизни в России. И 14 лет за фотографии – это как раз облегчение работы НКВД. Но он же что-то сделал. Вышел на улицу, завязал шнурки. Ну, понятно же, что это фейки про армию, либо это так или иначе состав, похожий на госизмен. А здесь он еще и фотографировал. Не надо думать, надо просто сажать. Ну, любой срок. Ну, 14 лет, 15 лет, 16 лет, 12 лет, 8 лет, 3 года. Сколько угодно. Дальше, когда начнется конвейер, абсурдных дел, за которых людей сажают и ломают им все, и жизнь, и руки, и ноги, и души, они будут еще более дикими, еще более чудовищными. Опять мы будем вот в этом перечне нелепостей встречать сходы лавин, кражу рек, там, отравление колодца на центральной усадьбе колхоза. Через какое-то время докатимся до троцкизма и обвинения в безродном космополитизме, за что тоже будет полагаться расстрел. А пока всего лишь 14 лет за то, что фотографировал.
1: В день, когда выходит наша программа, исполняется ровно 25 лет с момента теракта 11 сентября в Нью-Йорке. Сергей, спустя 25 лет, что мы знаем сейчас, чего не знали раньше?
0: 25 лет тому назад, 11 сентября, мир не поверил, но своими глазами увидел, что Америка – это слабак. Америка великая, способна решить любой вопрос, дотянуться до любой задачи, до звезд. Америка, которая олицетворяет собой справедливость, силу, незыблемость, демократию, вдруг оказалось, что она не готова. Причем атака была мощнейшая. И близнецы, и Пентагон, и те самолеты, которые в воздухе. Это отдельные в кинематографе очень трагичные след, потому что Америка сильно переживала по этому поводу. Огромное количество героев того дня по всей Америке, потому что очень много биографий получили излом в этот день. Но самое главное, Америка оказалась беззащитной, неумной, неспособной. Америка оказалась слабаком. Америка тут же по как раз этот последний прецедент, когда воспользовалась пятым параграфом устава НАТО и закрыла небо. Небо закрывали на планете Земля над разными странами именно по пятому пункту. Это то, что сейчас просят сделать в связи с войной с Украиной, в связи с агрессией против европейских стран, гибридными, российскими. И все разводят руками, говорят, нет, только консультации. И вот тогда, 25 лет тому назад, мы увидели Америку в очень неприглядном и неприличном виде. И не поверили. И мы подумали, что это случайность. Жесткая, страшная, чудовищная, но случайность. А сейчас, на примере Трампа, мы видим, что это закономерность. Вот то, что тогда казалось недоразумением, на сегодняшний день в Америке с поруганным правосудием, с уголовником в качестве руководителя, с стадами избирателей, которые в восторге кричат, что руки прочь от коммунистической партии Советского Союза и Трампушки нашего Иисуса Христа Святого, лучшего президента в истории Америки. Это все как раз глобальный сбой системы, который тогда воспринимался отдельной трагедией, а на сегодняшний день еще пока не достигнутым результатом, но очень тяжелым и, в общем-то, похожим на некую закономерность движением целой страны вспять, в регресс, в ужас, в кошмар. Ну, просто Трамп ускорил и сделал более очевидным эти события. Но это уже понятно, что не стечение обстоятельств и не отдельная ошибка силовиков Соединенных Штатов Америки. Это, к сожалению, такая Америка.
2: Наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний.
3: А вот я нашла своего доктора. Это стоматолог Наталья Сафонова. Умна, талантлива, ее руки чудотворны. После их прикосновений хочется улыбаться и петь. Я счастлива, что нашла вас, доктор.
2: Вас ждут легкие руки дантиста Сафоновой. 718-376-1090.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: Жизнь – маленькая черточка между двумя датами – прихода и ухода.
2: Человек, увы, не бессмертен. Мы храним в памяти события и лица, а потом по этим воспоминаниям рисуем живые образы наших ушедших в вечность родных и друзей.
6: Мы снимаем с вас

303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Василий Полонский, Марфа Смирнова приветствует вас. К нам должна в скором времени присоединиться Наталья Очевидец с событий в Непале. Я вам пока прочитаю последние новости, которые связаны с трагедией в Непале. В Непале число погибших при наводнениях в сходе Селя выросло до 1344 человек. Полиция Непала обновила данные о жертвах стихийного бедствия на границе с Китаем. Еще 4898 человек числятся пропавшими без вести. Среди них 698 иностранцев. В списке пропавших посольства Российской Федерации в Непале 12 россиян. В ходе поисковых работ из затопленного туннеля гидроэлектростанции на реке Трушили спасатели извлекли живыми двоих рабочих спустя 9 дней после начала затопления. Пострадавшие госпитализированы с травмами и недостатком кислорода. Работы в районе туннеля продолжаются, там могут находиться еще около 150 человек.
1: К нам должна присоединиться Наталья, которая сейчас находится, насколько я понимаю, в Непале.
0: Не в Непале, выехала из Непала, слава тебе, Господи.
1: Выехала из Непала. Вообще, это тоже, наверное, отдельный вопрос. Всегда он возникает, когда происходят какие-то подобные природные катаклизмы. Как вообще выбираться? Потому что понятно, что с транспортом, со всей инфраструктурой огромные проблемы.
0: Так, Наталья к нам присоединилась. Наталья, доброе утро. Спасибо огромное, что присоединились к нашему эфиру. Мы очень рады, что вы находитесь в безопасности. Расскажите, что вообще вы видели, где вы оказались, как все происходило, как вы смогли выбраться?
2: Да, здравствуйте. Вот, ну, начну с того, что это божественное провидение, это то, что мы смогли выбраться, это невероятная вероятность. Невероятная вероятность, это реально божественное провидение, потому что мы были где-то в метрах 200 от китайской границы. Мальчик, который вот нес наши паспорта туда, он погиб. Вот и так случилось, что перед нами шел автобус, и он застревал, потому что там была такая грязь. Вот. И в результате этого, ну, когда мы увидели, что на нас несется какая-то громадная, то есть мы увидели громадную тучу, еще непонятно, что это было, вот, но непальский повар, который ехал, ну, с нашей группой, мы как бы вот должны были пройти китайскую границу, и потом у нас было наше путешествие, ну, то есть пройти гору, пройти Кайлас. Вот, и просто вот этот непальский человек, он выпрыгнул в окошко, наш гид, он тоже как бы нам скомандовал, я даже хорошо не помню вот эти минуты, но скомандовал бежать, и то, что мы оказались перед нами, вот оказалась небольшая лестница, у нас было, ну, буквально пару минут, чтобы вот от этой тучи, вот мы еще не понимали, что это за туча, в тумане что-то громадное на нас стремительно двигалось в тумане. Вот, ну, вот эта лестница нас спасла, вот, и она была короткой, потом мы уже как бы карабкались по горе, вот, и когда я оглянулась, я увидела просто, что огромнейший, ну, как бы поток, по которому плывут, ну, если можно так назвать, плывут, они не плыли, стремительно двигались, вот, машины, там обломки какие-то, ну, понятно, грязь, вот, и, ну, вот это, ну, мы еще тогда не понимали, то есть

0: нам все было еще непонятно. Вот, спаслась наша группа, она спаслась. Вот, но те, которые ехали до нами от этой же фирмы, было путешествие, вот, их не нашли. Вот, это было 60 человек. Кто ехал впереди нас, их тоже не нашли. Ну, потому что там вот мы оказались у лестницы, а до этого, ну, я не знаю сколько, может, метров 10-15 назад и столько же вперед, там были отвесные стены. Вот, и когда мы, ну, мы, осознание, оно пришло позже, потому что в тот момент это, ну, ты просто еще вообще мало чего понимаешь, ехали спокойно, вдруг вот такое, и это, ну, включается в эти минуты что-то другое, чтобы спастись, это не сознание работало.
1: А что вы там делали? Это была туристическая поездка или вы там жили какое-то время?
0: Нет, мы ехали вот на Кору, то есть пройти Кору, это 5000, ну вот с лишним. Высота — это паломнический маршрут, вот каждый идет, ну, со своим запросом, вот, ну это считается одно из самых мощных паломничеств, вот, горе Кайлас-Кора.
2: А, Наталья, вот. Я хотела узнать, как вам удалось в итоге выбраться, потому что, как я понимаю, только вчера вы смогли покинуть это место.
0: Нет, нет, мы 26-го мы вскарабкались на такое плато, куда уже можно могли прилетать вертолеты. Но в тот день нас еще не вывезли. Мы были в сарайчике, вот шел дождь. Мы там, ну, в принципе, в этом сарайчике места, чтобы спать, не было. Вот. Но вертолеты стали летать сразу. Их было много. Кого-то в первую очередь вывезли, прилетели за нами, ну, потому что у нас была группа, как бы, ну, иностранцев, вот, и, но уже был туман, и сажать вертолет было опасно, поэтому нас вывезли на следующее утро сначала в воинскую часть, вот, а потом уже в Катманду. Вот мальчик, который не... паспорта на границу с Китаем, вот, он погиб. Ну, как, так же, как вот я, где мы ночевали, этот поселок смыло, вот, где наш автобус стоял, там тоже этот поселок смыло. Ну, в общем, вот, масштабы мы уже всего этого поняли позже. Вот, и наш гид, который там больше сотни раз водил людей на Кору, но еще был вот один итальянский мужчина, очень известный фотограф, они были со своей девушкой. Вот, мужчины просто обнялись, и что меня поразило, что вот этот гид, который, ну, он не палец, он, вот, он плакал, и плакал вот этот итальянский мужчина тоже.
2: А могли бы вы рассказать, раздавали ли гуманитарную помощь? Как вообще там все организовано на месте? Потому что я вот видел некоторые видео волонтеров, русских ребят, которые там пытаются помочь, волонтерскую помощь отправляют. Как там все было организовано?
0: Вы знаете, ну, нам вот с вертолета скинули сразу, ну, какую-то вот пищу определенную. Ну, понятно, что это вот, ну... Я могу сказать, я очень благодарна, вот так, как вот, ну, реально, когда я поднималась вот, ну, по этой горе, чтобы выйти на эту площадку, мне встретился уже какой-то непальский военный, Вот, который, ну, просто меня погладил, он смотрел огромными глазами тоже, потому что, ну, я думаю, так уже они уже видели масштаб этой трагедии. Вот, я могу только поблагодарить и, вот, и непальских военных, и других людей. Мы тоже, в принципе, там люди еще были раздеты, это горы. Вот, мы поделились тоже, чем могли, ну, потому что у нас в рюкзаках была теплая одежда, ну, вот, идти на Кайлас, вот, и все люди, ну, вот, мы настолько, как бы, ну, вот, прониклись друг к другу, вот, отношения были такие друг к другу, которыми они должны быть и без трагедии.
1: А были ли какие-то предупреждения о грядущем стихийном бедствии?
2: Об этой непогоде?
0: Нет, нет, предупреждений никаких не было. Это было внезапно, абсолютно внезапно. Вот, и даже непальцы, которые были с нами в автобусе, вот, они тоже ничего не подозревали.
2: И в конце хотел спросить, какая сейчас опасность там в регионе, потому что я вот читал, что там образовалось какое-то озеро в связи с этим всем, и оно может тоже прорваться, и трагедия может продолжиться.
0: Ну вот я тоже только об этом слышала, вот, но каких-то определенных данных, вот, насколько это опасно, ну я думаю, что... Сейчас это реально опасно, но это только то, что я думаю. В принципе, у меня по горячке еще я хотела через Китай вот лететь, ну вот и через Лхасу, может быть, пройти гору, но все абсолютно закрыто.
2: В конце еще хотел еще один вопрос забыл его задать. На связи ли вы с российским посольством, консулами? Помогает ли как-то вам сейчас российский МИД?
0: Вы знаете, дело в том, что я живу в Швейцарии очень давно, и у меня швейцарский паспорт.
2: А швейцарский МИД?
0: Да, да, безусловно. Когда я туда пришла, на меня смотрели, как будто я вернулась с того света. Вот, и отношение, конечно, ну, было, вот, ну, просто лучше не придумаешь, чтобы официальные работники вот так относились. Вот, то, что я могу сказать о том, как ко мне относились. Вот, о российском консульстве, ну, я думаю, что нужно это скорее спрашивать у русских. Вот, у нас две... девочки, они имели и русские паспорта тоже, вот, и, ну, наверное, все-таки, не знаю, не буду ничего говорить, вот.
2: Наталья, спасибо вам огромное, мы очень рады, что вы находитесь спасибо в безопасности, большое. Спасибо большое, что вы нашли какие-то моральные силы, чтобы выйти к нам в эфир, мне кажется, это важная информация, особенно для тех, кто пытается найти своих родственников. Кстати, а вы не знаете, где это можно сделать, если вдруг кто-то нас смотрит, кто у кого друзья или родственники там пропали, где можно отслеживать подобную информацию?
0: Вы знаете, я точно не могу сказать. Вот, я попробую кому-то задать вопросы, если кто-то знает, но я... Думаю, вот, ну, меня просто как бы нашли, у меня и телефон всплыл, вот, и вот сейчас у меня просто индийский телефон.
2: Наталья, мы больше вас не будем ни в коем случае мучить, мы вас поздравляем с тем, что с вами все хорошо, надеюсь, вы в скором времени доберетесь до дома. Спасибо вам огромное, здоровья и удачи, до свидания.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо. Спасибо. До свидания. Это была Наталья, которая была очевидицей событий, которые произошли в Непале. Ужасные сели спустились с высот непальских гор и, ну, просто уничтожили эту границу между Непалом и Китаем. Вот нашему продюсеру Даше удалось найти нам женщину-очевидца, которая вот только вчера, она, как я понимаю, смогла выбраться из Непала.

0: української душі. Мелодії української душі.
1: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош-Ашана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на день открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно. 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон. В центре Кнессет лучшее предложение в городе.
15: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье.
16: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
17: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
18: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвид Зоу.

0: А ну, Коней!
1: Андре Рио Хаванагилла открыл нашу программу со своим коллективом, поздравляя всех Ехудим, всех евреев с Новым годом. Дорогие друзья, мы в открытом, в прямом эфире на Дэвидсон Радио, волна 620 АМ и, конечно же, наше любимое телевидение RTN. В лице нашей программы «Мысли вслух», я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой во главе с нашим режиссером Юрой, я буду теперь коротко его называть, потому что то я его называла Моглеванной, оказалось, что он Моглеванный. Вот я переводила на русский язык, наверное. Я всех-всех-всех от сердца своего, от сердец нашей творческой бригады, всех его участников, ее, мы поздравляем вас с наступившим Новым годом. И сегодня, наверное, последний день, когда мы с вами должны гулять и ликовать, и наслаждаться. Поэтому я открываю прямую линию 718-475-3200. И перед этим хочу, чтобы вас поздравил один из участников нашей программы. Вы его все хорошо знаете. Это Александр Лахман. Он принимал участие и в нашей программе. Он работает здесь гораздо-гораздо вообще нас всех взятых вместе, наверное. Он приехал, работал на радиостанции «Свобода» и радиостанции, и на нашей станции, и на телевидении, где он только не работал. И самое интересное, он артист. Актер, мама его была актриса. И вот если мы сейчас сможем, мы в его лице поздравим вас с наступившим новым еврейским годом.
2: Дорогие мои соплеменники, зрители канала РТН.
1: Да, еще раз. Нет, это Миша Рискин. Это Миша Рискин, Микаэль из Израиля. Он тоже будет в нашей программе. Но он везунок, ему всегда везет. Сделали бесплатную рекламу. А сейчас поищем Александра Лахмана, нашего американского Лахмана-сиротина.
3: Мои пожелания на еврейский Новый год. Каждому здоровья. Всем нам мира. Шанатова умитука. Агут Йор.
1: Агут Йор. Честно говоря, я это словосочетание не знаю. Я знаю Шанатова Уметука, знаю это на хибру, на иврите. И на каком бы языке ни прозвучало это поздравление, хоть на русском, хоть на украинском, хоть на таджикском, на узбекском, на каком угодно. Самое главное, чтобы люди искренне пожелали евреям всего мира сладкого Нового года, хорошей записи в книге судеб. И поэтому мы сегодня, честно говоря, старались собрать выступления артистов, которые так или иначе имеют отношение к евреям. Ой, у нас уже есть звонок, давайте его примем. Пожалуйста, 718-475-3200, слушаем вас.
4: Добрый день, Марина.
1: Здравствуйте, с Новым годом, Шана Това.
4: Шана Това, everybody. Всем радости, всем сладости, чтобы у всех был хороший Новый год. Бог видит, и Он нам даст хороший Новый год. Шма Исраэль, если смогли бы. Если, я не знаю, у вас есть эта песня в вашем листе. Шма Исраэль. Слушай, Израиль, между прочим, я хочу сказать вашему Юре, он слушает, наверное.
1: Конечно.
4: Так вот, Шма Исраэль, это молитва, положенная на музыку. И если Юра заменит Израиль, Шма Украина, это очень-очень сильная молитва. Так что для вас тоже, Юра, Шма Исраэль, Шма Украина. Everybody, happy Shana Tova, happy Rosh Hashanah.
1: Рафа, правильно ведь я запомнила ваше имя?
4: Руфа Руфина.
1: Вот, видите, из-за того, что в иврите надо поставить две точки, одну точку.
4: Да-да-да.
1: Да? Вот, у меня из-за этого. Руфа, да-да, будьте благословенны.
4: Вы тоже.
1: Спасибо вам за все, что вы нам говорите. Я знаю, что вы человек очень серьезный, стоите твердо на своей позиции, никогда ее не меняете. И, да, мне это очень импонирует. Я думаю, что и многим нашим тоже зрителям и слушателям, левым, правым.
4: Да.
1: Но вы очень целостная натура. И вот в вашем лице, я не знаю ваше происхождение, мы с вами не знакомы.
4: Мы с Кавказа.
1: Вот. Как я могу чувствовать... По тем песням, которые вы нам рекомендовали слушать, и мы их вставляли благодаря Юре нашему, да, украинцу, в эфир, вы замечательная дочь своего народа.
4: Yes.
1: Будьте That's благословенны. Right. Оставайтесь такой, yeah, какая вы есть.
4: Спасибо вам тоже взаимно, долгих лет жизни с вашими близкими, чтобы радости ваших деток вы видели, чтобы танцевали на их свадьбе, и чтобы мы это слышали и радовались. God bless Israel, God bless Ukraine.
1: Спасибо вам большое. Давайте туда присоединим еще и Грузию.
4: О, oh, yes.
1: Славной представительницей народа, которого является Тамара Гверцители, у которой, как мы знаем, мама right. еврейка. Наш человек, да, по да. Танаху, по Галахе. Да, но да, она, да. она, ну вообще, вот смотрите на Юру. Вот вам Шма Исраэль. Руфа.
4: Шма Исраэль, Шма Украина.
1: Хаг Самеах.

«Послушай, Израиль». Вы знаете, вот все изречения, словосочетания, предложения, даже двусловия из Библии, из Танаха являлись испокон веков символом и источником для вдохновения, для написания стихов, песен. И их можно интерпретировать как угодно, но это самая древняя вера, которая явилась источником для всех остальных, как бы мы этого хотели или нет. Поэтому я возвращаюсь к еще одной прекрасной представительнице еврейского народа. Еврейского и грузинского, потому что мама еврейка, отец грузин. Тамара Гверцители, наша Тамрико, она исполняет песни на языке идыш, в том числе «Черебим». Черебим.

0: Вот после таких музыкальных, после Тамары Гверцители, которая исполнила песню на языке идиш «Черебим, черебом», хочется сказать, что этот народ непобедим. И еще раз поздравляем всех с наступившим очередным еврейским Новым годом. Принимаем телефонные звонки 718-475-3200. И я вас попрошу сегодня бекицур говорить, потому что очень много желающих. Пожалуйста, слушаем вас.
1: Я из Харькова, звоню я из Манхэттена. Я хочу, это выступление Марины мне напомнило Харьков, как мы отмечали праздники некоторые. Был договор с рестораном.
0: Так-так.
1: И мы приходили сразу после работы. Никого не было, кроме нас. И мы заказывали еду. В это время выходило пару человек. 2-3, я уже точно не помню, это был конец 80-х. Они играли гопак. Нас несколько человек.
0: Это здорово. Ой, вы пропали. Перенаберите нас. Ой, как это интересно. Харьков, Новый год еврейский. Наберите нас еще раз, пожалуйста. Очень жалко, что у нас прервалась связь. Слушаем следующего, но ждем ваш звонок опять. Пожалуйста, говорите. Вы в эфире.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Марина.
0: Здравствуйте.
2: А скажите, можно обратиться к Саше Лахману? Это очень важный звонок. Я хотел бы к нему лично обратиться. Мы с ним много-много лет знакомы.
0: Ну,
2: и я
0: если...
2: хотел бы два слова ему сказать.
0: Да, наверное, вы можете сделать это в нашем эфире. Ну, или я могу ему передать на словах. Я ему перезвоню, Саше Лахману Сиротину. Говорите. Но... Пусть другие тоже послушают и порадуются.
2: Да, Саша, вы, наверное, помните Майкла Сороцкого и Беверли Сороцкую, когда вы приходили к нам в офис на Ocean Avenue 2701, когда вы работали в газете «Еврейский мир», и мы имели теплые отношения. И я бы хотел, чтобы мы продолжили наши отношения. Есть очень интересная тема. Я очень заинтересован, чтобы вы откликнулись, не знаю, как сделать, как оставить свой телефон, наверное, в эфире. Если бы мне разрешили, я бы оставил.
0: Нет, вы знаете,
2: телефон.
0: Вы не произносите цифры. Наш продюсер Александр запишет ваш номер. Я позвоню или напишу Александру, ваш номер сообщу. Но хочу вам сообщить радостную новость для меня, что мы планируем встречу с Александром Сиротиным Лахманом в нашем эфире опять. У нас уже была встреча, и мы мечтаем о следующей. Саша мне подарил толстую книжку. Его воспоминания, его встречи с различными творческими личностями, с артистами, певцами, писателями, композиторами. Я начала читать и не могу оторваться. Я не высыпаюсь, потому что я ее читаю на ночь. Днем у меня всякие мои семейные и бизнес-дела, а вечером... Ну, потрясающая книга «Александр Сиротин, Лахман». И вот когда он к нам придет, мы еще раз его спросим, где ее можно купить. Потому что я давным-давно не наслаждалась вот так от печатного издания, как от этой книги Александра Сиротина, Лахмана. Вот последнее интервью... Ширли Маклейн, как он у нее брал интервью, воспоминания и беседа с Юрием Любимовым, главным режиссером театра на Таганке. И там множество, в основном даже американских артистов, певцов, встречи на Бродвее, на съемочных площадках с Раисой Черниной, со своим продюсером и женой. Они делали фантастические проекты. И поэтому мы мечтаем о следующей нашей встрече в эфире в рамках нашей программы «Мысли вслух». И мы обязательно передадим ваш номер телефона Александру. Спасибо вам большое за очередную возможность об этом напомнить нашим телезрителям. Давайте еще один звонок и продолжим слушать веселые еврейские песни. Здравствуйте. Надо убрать звук радио или телевизора, потому что мы должны сегодня экономить время, как
3: да,
0: никогда.
3: Я выключила.
0: Спасибо. Спасибо большое.
3: Я хочу сказать, всех поздравляю. Израиль, мы тоже поздравляем.
0: Так.
3: Грузию мы тоже поздравляем. Украина – это наша тоже боль. Мы ее тоже поздравляем. Но вы не забывайте про Америку, потому что Америка – это number one. Она всем помогает, за всех старается, всем хочет добра. А Америку все забывают, а мы ее любим.
0: Ну, хорошо. Мы-то вот не забываем, мы в ней сидим. И хорошо, что вы напомнили. God bless America. Это то, что я очень часто слышала от наших людей золотого возраста. Если мне приходилось с ними встречаться на каком-то юбилее или какой-то был концерт, очень часто взрослые люди произносят эту фразу «God bless America». Поэтому мы поздравляем всех еще и еще раз и слушаем веселую еврейскую песню «Yiddish folk song that swings». Джубалала!

0: штате Миннесота, в нашей любимой Америке. Большое спасибо за ваш предыдущий звонок, дорогая женщина. Конечно же, как мы можем не любить Америку, какой бы она ни была, это наша сейчас страна. Мы принимаем дальше телефонные звонки 718-475-3200. Пожалуйста, говорите, вы в эфире Дэвидсон Радио и телевидение RTN, программа «Мысли вслух». Пожалуйста.
1: Да, госпожа Левинсон, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Исаак.
1: С новым вас еврейским Новым годом.
0: Вас тоже.
1: И да, желаю вам. Я хотел, знаете, раньше я мог вам на идиш сказать, а сейчас пожелаю агитюр, то есть хорошего года.
0: Спасибо.
1: И лацов гизунд, то есть здоровья.
0: Да.
1: От всей нашей семьи, от души. Очень тронут. Спасибо за все.
0: Спасибо.
1: Всех вам благ. До свидания.
0: Спасибо вам. Спасибо вашей жене, вашей музе, вашей музе, с которой вы писали некоторые свои портреты и работы. Дорогие друзья, вы помните, что Исаак художник, и мы даже одну из передач посвятили его творчеству. И он так тронул меня. Он мне немножко казался таким, немножко контролером, что ли, нашей творческой бригады, да. Он очень красивый, талантливый человек. И мы желаем ему процветания, здоровья, творческих успехов. И ставим, Исаак, вам и вашей жене вот эту песню. И, конечно, все наслаждаемся. Трогательная песня о святом городе Иерусалиме. Иерусалим.

Наливай олейну, перерыв на рекламу. 718-475-3200, телефон, по которому после перерыва на рекламу вы можете позвонить и поздравить кого-нибудь с Новым годом.

0: Исаак ехал на дачу. Перед ним ехал грузовик с бревнами. Одно из бревен слетело и пробило лобовое стекло. Пострадал не только сам Исаак, но и вся его семья, которая находилась в машине. Они позвонили мне немедленно. Я вызвал полицию и скорую помощь. Мой адвокат приехал к ним прямо в госпиталь. Этот адвокат – специалист по коммерческим страховкам. Он постоянно последние 20 лет судит крупные компании вплоть до жюри присяжных. Он получил для Исаака и его семьи 3 миллиона долларов. Если вы попали в аварию с грузовой машиной, звоните мне в любое время дня и ночи по телефону 718-256-5610. Запишите этот номер прямо сейчас с именем Майкл Брук.
1: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь.
2: Жизнь – маленькая черточка между двумя датами – прихода и ухода.
3: Человек, увы, не бессмертен. Мы храним в памяти события и лица, а потом по этим воспоминаниям рисуем живые образы наших ушедших в вечность родных и друзей.
4: Мы снимаем с вас тяжесть утраты с достоинством и профессионализмом.
5: Мемориальный дом Лисовецкий. 718-421-42-42.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно 1-888-996-9839. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Это был фрагмент из «Fiddler on the Roof», «Скрипач на крыше». Был этот клип, видеоматериал, и это, все помнят это, кто следит за творчеством еврейской темы, да? «The Bottle Dance» – «Танец с бутылками». И я вот в этот раз вспоминаю все время про радиослушателей, которые, к сожалению, не видят, у них нет изобразительного ряда. Это фильм 1971 года «The Bottle Dance», когда евреи, хасиды, держа бутылки пустые на голове, исполняют танцы в песке, в своих хасидских нарядах. Фантастика, темперамент, юмор. С таким вкусом это все сделано. «Fiddler on the Roof», «Скрипач на крыше». Очень рекомендую набрать в Гугле, на Ютубе и посмотреть. Принимаем ваши телефонные звонки. 718, дорогие друзья, 475-3200. Мы сегодня с вами ликуем, гудим, справляем и встречаем еврейский Новый год. И
1: я пусть... могу говорить, да?
0: Да, и у каждого у вас будет «Гмар Хатима Това Ухаг Самех». У каждого пусть будет хорошая запись в книге судеб. Пожалуйста, говорите.
1: Да, это Фаня Кириллова, Перейман.
0: Здравствуйте.
1: Я хочу вам прочитать стихотворение. Евреи.
0: Фаня, Фанечка, моя дорогая, я вас очень люблю, но коротко.
1: Коротко, коротко.
0: Хорошо.
1: Это одна минута.
0: Хорошо.
1: Мои евреи, мой народ, вы, пережившие заклание, пусть время вечность упадет, мы будем помнить все страдания. Освенцим жизненный предел, собаки, плети, крематорий, за то, что страстный иудей молился на священной Торе, за то, что был рожден евреем, вот главная его вина. И даже время, лекарь время, хранит несчастных имена, там убивали бы те,

0: крепнет год от года его цветущая земля, надежда моего народа.
1: Спасибо большое, Фаня, спасибо, наш поэт. И как продолжение, несмотря на праздник грустной темы, я бы хотела вам предложить выступление прекрасной дочери еврейского народа Анны Резниковой, которая переехала жить в Израиль. И у нее были разные периоды в ее жизни. И она, как она сама себя называла, сирота. Мама умерла очень рано, папа ее растил, потом и папа ушел из жизни. И она осталась одна на белом свете. Слава Богу, есть дочка, которая родила внуков. И, повторяю, грустная песня, но Аня очень талантливый человек, израильтянка, которая поет песню «Посвящение родителям». Цените каждый момент своей жизни, проведенный рядом с родителями. Обнимайте их, целуйте, прижимайте к себе. Повторяйте миллиарды раз, как сильно вы их любите. И успейте признаться им в любви. Анна Резникова.

Это была Аня Резникова. Вы знаете, так судьба сложилась, что мы совершенно случайно с ней сначала встретились на конкурсе «Юрмала». Вернее, не на самом конкурсе, а потом у нас были концерты «Юрмала» в гостях на Волге. И

0: Мы с Димой Полетаевым были ведущими этого праздничного шоу. Мы переезжали из города в город, и в том числе была и Аня. И я за ней наблюдала и смотрела на нее и думала, ну как в таком маленьком теле, такого небольшого роста, хрупкая женщина, как она может обладать таким вот фантастическим, глубоким, потрясающим, красивым, цельным голосом. Вот она такая, Аня. И мы с ней жили в одном номере. И заваривали чай, болтали. И вот она мне рассказывала, что мама ее ушла очень рано из жизни. Папа ее растил, и потом и папа ушел. Вот вообразите себе человека, который остался, в общем-то, без самых близких людей. И она абсолютно замечательная, добрейшая, чудесная совершенно женщина, которая живет сейчас в Израиле, которая одно время долго пела в ресторане «Швиля Загав», «Золотой путь», наверное, «Золотая дорожка». Я не знаю, как конкретно перевести, много интерпретаций, так же, как у Библии или Танаха. Да? Танах один, Библия одна, а толкований много. Вот. И Аня изумительная совершенно певица. И если вдруг так получится, что вы будете или в Израиле, или, может быть, она приедет сюда, и вы услышите ее имя, обязательно пойдите на ее концерт. Вы окунетесь в совершенно необычную атмосферу. Она поет на всех языках мира, потому что одно время она работала в «Интуристе» в Москве, на главной площадке, можно сказать, да, где продавали за валюту для иностранцев искусство Советского Союза, эстраду. В одном из залов пел Сергей Пенкин, в другом пела Аня Резникова. И поверьте мне, что вы просто насладитесь настоящим вокальным искусством и манерой подачи, потому что они работали в тяжелейших условиях ресторана. Люди приходят выпить, закусить, ну и заодно послушать песни, которые они исполняли на разных языках мира. И вот такая наша Анечка Резникова. Принимаем телефонные звонки 718-475-3200. От грусти уходим к вашим поздравлениям. Пожалуйста, слушаем вас.
1: Здравствуйте. Добрый день, Мариночка.
0: Здравствуйте, с праздником.
1: И вас также. Это Мила Одесситка.
0: Здравствуйте, Мила, дорогая. Очень рада вас слышать.
1: Вы знаете, вы нам подарили настоящий праздник, но не Спасибо. Только вы. Я хочу поблагодарить вчера, в субботу, был в 9 часов вечера партиен чудесный концерт, от которого мы столько получили удовольствия и почувствовали настоящий еврейский праздник. Просто, я не знаю, ваше телевидение, руководство, оно сделало все для нас, чтобы мы чувствовали этот праздник.
0: Вы знаете, вот тут должна я остановиться, вас поблагодарить, милые, из Одессы, и передать ваши слова нашему Сергею Голдбергу, нашему главному на телевидении, да, я даже не знаю, как его назвать, директор или продюсер, генеральный продюсер. Сережа вот так поработал и сделал так, чтобы всем было хорошо, чтобы люди отмечали этот замечательный день. Так что благодарим его, ну и, конечно же, Грегори, давайте его поздравим, давайте ему пожелаем выйти из этой ситуации, которая сложилась, не знаем почему, то есть знаем, ковид начал это все, но я думаю, что мы выберемся. Я недавно с ним встретилась, с Грегори, буквально на пороге нашего телевидения. Не буду рассказывать, по какому поводу он сюда пришел, но говорят, что это было достаточно редкое явление. Вот. И он мне дал надежду. Я его спросила: Грегори, что будет дальше? Он сказал: мне кажется, мы выкрутимся, выберемся. И мне очень и очень хочется на это надеяться. Я вас благодарю. Просто низкий вам поклон за то, что вы мне дали возможность сделать вот этот мостик от одной песни к другой, потому что мы хотим предложить вашему вниманию приветствие человека, который непосредственно живет в Израиле. Еще один израильский певец, который уехал туда достаточно давно. И у него, конечно, жизнь сложилась на иврите, так скажем, да. Он и работает, и у него иврит. Я даже не знаю, какой у него первый язык. Скорее всего, иврит, мне так кажется. Он еще и певец. Но я не буду предвосхищать. Посмотрите и послушайте его сами. Михаэль Рискин, Израиль.
2: Дорогие мои соплеменники, зрители канала РТН, у нас не один Новый год, а целых четыре. Один главный, первого Тишрея, а три остальных, первого Нисана, первого Илуля и 15-го Швата, они запасные. Каждый Новый год имеет большое значение в еврейской традиции, в истории, в сельском хозяйстве. Пусть этот Новый год будет у вас сладким, как мед, и пусть все временные трудности, вроде всего того, что сейчас в Иране, с Мамдани, будут успешно преодолены. Пусть этот год будет цельным и насыщенным, как яблоко из райского Эдема, а приятных событий в нем будет для вас никак не меньше, чем количество зернышек в гранате. Лешана това тихатевму ватихатеву. Пусть эти теплые осенние ветры, которые начинают дуть в месяце Тишрей, будут для вас ветрами добрых перемен. Вот об этом и старая песня Шломо Арци «Изменения в погоде» «Шинуей мезек хаавир».

Это был фрагмент из песни Шломо Арце «Шинуэ мезек аавир». Михаэль Рискин спел этот кусочек, поздравил вас с еврейским Новым годом. И, дорогие друзья, мы мечтаем и планируем со своей творческой бригадой во главе с нашим Юрой Маглёвиным, что мы 20 сентября, в следующее воскресенье, в первой части нашей встречи, услышим и увидим Михаила Рискина. Очень и очень на это надеемся. И продолжаем нашу программу. Я хочу вам следующее, что предложить. Наверное, это будет скандальным проявлением с моей точки зрения. Да? Есть такой британский певец Бой Джордж. Более молодое поколение наверняка слышали это имя. Бой Джордж – это человек, который в мужской одежде, в цилиндре, как правило, в главных уборах, с очень сильным мейкапом, накрашенными глазами, с таким, скорее, женским даже мейкапом, да, с гримом, с бородой, поет экстравагантные песни. Но каждый раз, когда я его увидела, я, даже не зная языка, думала: боже, какой талантливый человек. Талантливый. Другое дело, что очень у многих из нас невосприятие человека, допустим, другой сексуальной ориентации или какого-то движения и так далее. И сразу на нем, как говорили у нас раньше, крест ставят, да? И вдруг я в ТикТоке слышу песню под названием «We will dance again». «Мы еще потанцуем». Вы все прекрасно знаете, что эта фраза родилась после фестиваля «Нова», после 7 октября 2023 года. И, к сожалению, мир раскололся, и очень многие страны встали, как это ни парадоксально, на сторону Хамаса, Газы, и обвиняют Израиль в чем-то. А Бой Джордж, повторяю, который внешне может вызывать неадекватную реакцию у традиционной публики, он в своей песне «We will dance again» говорит о том, что он на стороне Израиля, и что он не понимает, как можно относиться к этой трагедии 7 октября 2023 года по-другому. Давайте посмотрим.

0: Мы еще потанцуем. Boy George, we will dance again. Что ж, дорогие друзья, мы сейчас прервемся на рекламу, затем наша программа продолжится, и мы продолжим друг друга поздравлять с еврейским Новым годом. Гмар Хатима Това.
1: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: Сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктории Берес и Эллы Залкин.
4: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
5: Я Элла Залкин.
3: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
4: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
6: Чтобы быть королем, необходимо...

0: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Ефим Зицерман, на самом деле Александров, продолжил нашу программу. Дорогие друзья, мы сегодня поздравляем всех, кто отмечает еврейский Новый год с этим замечательным праздником. И мы имеем право сегодня ликовать и радоваться, потому что воистину, наверное, как ни в другой стране, как в Америке, можно отмечать этот праздник. Впрочем, наверное, в других странах тоже разрешается. Раньше за это бы посадили, расстреляли, отправили бы в ГУЛАГ и так далее. Раньше людей, которые ели мацу на Пасху, могли снять с работы. Мы помним эти времена. Вообще, расчудесная история нашего государства на русском языке. Но я не хочу об этом вспоминать. Хотя вот у следующей нашей героини, женщине, которая достаточно часто звонит в нашу программу, и которая помогает, повторяю, безвозмездно нашим ветеранам, оставшимся в таком малом количестве. И не только им, она помогает всем, кому может. Это человек, которая родилась в многодетной еврейской семье, у которой рано ушли родители, которую растили сестры старшие. И, как она говорит, скакала от одной сестры к другой. И все равно, вот понимаете, человек не озлобился, продолжал свое развитие музыкальное, литературное, человеческое. И, как я всегда говорю, у Ани очень четкий, пронзительный взгляд на жизнь. Она молодец. Я говорю об Ане Малкиной, нашей помощнице. И давайте послушаем ее поздравления всех нас с еврейским Новым годом. Анна Малкина.

0: Ольга, дорогая, до 120 очень ждем ваших следующих появлений в нашем эфире в программе «Мысли вслух». Мы вас очень любим, вы умница. В следующий раз, когда будете снимать, телефон держите не вертикально, а вот так горизонтально, и будет вообще как в Америке. Но мы любим все и в таком исполнении. Аня, спасибо вам, спасибо всем, с кем вы работаете, кто вам помогает, кто вас подвозит, кого вы поздравляете со 100-летием, 95-летием, 105-летием. Пусть они живут до наших еврейских 120. Спасибо большое, Шана Това, Аня дорогая. Принимаем телефонные звонки, пожалуйста, 718-475-3200. Не забываем убирать звук радио или телевизора во время разговора с нами по телефону. Пожалуйста.
1: Алло?
0: Да, пожалуйста, слушаем.
1: Ой, Мариночка золотая.
0: Эстер, Шана Това, да, родная. Вы наша, да, вы золотая, знаете, представительница сефардских евреев.
1: Да, спасибо.
0: Вообще,
1: спасибо
0: вам низкий поклон.
1: Спасибо вам. Мариночка, я, знаете, хочу вас поздравить, конечно, с еврейским праздником Рош ха-Шана. Это праздник не только еврейский. Это праздник всего человечества.
0: Именно.
1: И всего, да, это праздник всего рождения нового человека, рождения нашего мира. Поэтому этот праздник надо справлять не только еврейскому народу, но и также всему миру. Я хочу вас поздравить с таким красивым праздником Рош ха-Шаны, осенним, красивым. Я такой же, как вы сама. Вы знаете, вы украшаете наше радио и телевидение. Вот когда вы начали эту программу за эти годы, она настолько выросла, она настолько, знаете, потрясающая и притягивающая, как магнит. Мы каждое воскресенье стараемся, вот сегодня у нас собрались дети, я уже старалась побыстрее прийти и поговорить с вами. Вы понимаете, все вас знают и все вас любят. А почему вас любят? Потому что вы всех выслушиваете, вы ко всем конфессиям равны. Вот сейчас вы сколько красиво сказали в отношении антисемитизма. Почему так он вырос? Вы понимаете, евреи только желают добра. Во всей нашей Талмуде и Торе написано: делайте только добро. И праздник Рош ха-Шаны – это изменение себя. И именно себя начинать и все свои ошибки искоренять. И только делать добро, помочь близкому, как самому себе. Вот такие у нас лозунги. Почему у нас так вот антисемитизм вырос? Конечно, это ненависть, это зависть, конечно. Но еврейский народ только обороняется. Он никогда ни на кого не нападает.
0: Вот и именно.
1: Именно. И вы знаете, так правильно вы понимаете вот все это. Я просто поражена вами. Я просто удивляюсь.
0: Нет,
1: вам.
0: Это, вы знаете,
1: вы
0: что...
1: Добрая,
0: Эстер,
1: настолько
0: это,
1: вы порядочная. Это... Настолько вы, знаете, уважительная. Просто, знаете, слов нету. Маричка, я вам, вашей команде и всему радио Дэвидсон, этому Грегори Дэвидсон, сотрудникам, радиослушателям, всех поздравляю с Новым годом. Мир во всем мире. Добра желаю всему. Чтобы побольше добро это, победило зло. Понимаете? Вот хочу, чтобы только мир был везде. И в Израиле, и в Иране, и на Украине, и в России. Огромное-огромное вам спасибо. Здоровья, семейного благополучия. Чтобы вы остались на этом ради долгие-долгие годы и украшали нас.
0: Спасибо. Спасибо огромное, Эстер. Вот я всегда говорю, не зря у вас такое имя. Вы царица Эстер. Вы представительница еврейского народа. Вы из Узбекистана. Вы еврейка. Рядом с вами, как вы неоднократно подчеркивали, жили узбеки. И вы сожительствовали, вы никого не унижали, ни вы, ни узбеки вас. Вы жили в нормальных отношениях человеческих, добрососедских. И вот Алла Йошпе, которая была замужем и которая пила со Стаханом Рахимовым, вот она исполняет сейчас лирическую песню «Еврейский портной». «Жил один еврей», так он сказал, что все проходит. Александр Розенбаум сочинил эту песню. Видео, обратите внимание, Зоя Гуревич, очень хорошее видео, она заслуживает того, чтобы ее имя прозвучало в нашем эфире. Зоя Гуревич поет Алла Йошпе. Спасибо женщине, которая попросила, чтобы мы включили ее в нашей концертной программе.

0: Алла Йошпе, через многие долгие годы поздравила вас с Новым годом. Дорогие друзья, принимаем ваши телефонные звонки 718-475-3200. Пожалуйста, говорите. Слушаем вас. Да?
1: Алло, Мариночка.
0: Здравствуйте, Владимир.
1: Мне аж не верится, что я наконец-то дозвонился. Если бы вы знали, каких трудов мне сейчас это стоило, никогда еще не было так трудно.
0: Это говорит о популярности программы «Мысли вслух», над которой трудится большое количество людей. Спасибо.
1: Мариночка, миленькая, вот для начала давайте, пожалуйста, мысленно перенесемся на неделю назад в нашу прошлую передачу.
0: Так.
1: Помните, 6 числа?
0: Так.
1: Вы тогда перечисляли, там, кто родился в этот день. Так вот, я не успел вам сказать, вы не назвали одного замечательного человека, у которого тоже было день рождения, который внес очень большой вклад в наше искусство. Как вы могли про него забыть? Это знаменитый дирижер, пианист, композитор, народный артист СССР Евгений Светланов.
0: Да. У нас более того, что я вам скажу, он и стоял у нас в программе. Он и есть 6 сентября в нашей программе. Если вы не заскучаете, я могу открыть и сказать вам, что Евгений Светланов... Ну вот сейчас, конечно, растеряюсь, потому что у меня очень много всяких записей. Но, а что бы вы хотели услышать в его исполнении, в исполнении его коллектива?
1: Ну, что-нибудь.
0: Окей.
1: Я просто вот, когда он дирижировал, я всегда слушал с удовольствием, еще в Советском Союзе.
0: Да, все бросал и бежал слушать. Но вы знаете что? Во-первых, Владимир, я не знаю, вы еврей, Владимир?
1: Я чистокровный еврей. Мариночка, у меня фамилия, как у зятя Дональда Трампа.
0: Да ладно, Кушнер?
1: Да, меня даже вот в моей аптеке, куда я хожу, у меня там один знакомый, пусть земля ему будет пухом, он меня в шутку называл родственником Дональда Трампа. Я когда приходил, он говорил: дорогу родственнику Трампа.
0: Потрясающе. Послушай. Ой, Владимир, вы у меня вызываете такие какие-то незапрограммированные эмоции. Спасибо вам огромное. Я думаю, что в вашем роду...
1: Я хочу всех поздравить вас, да, Мариночка.
0: Да.
1: Я вам посылал на ваш WhatsApp видеоролик с очень хорошей песней. Вы отметили его сердечком.
0: Да, ну, значит, я послушала. Но я для вас, Владимир... И для всех наших радиослушателей и телезрителей хочу предложить песню, которой всем евреям придется по душе. Михаил Шафутинский, «Моя Одесса». С Новым годом, Владимир!

0: Михаил Шуфутинский исполнил песню «Моя Одесса». И вот перед тем, как поставить эту песню в эфир, я подумала, ну как же вот человек, который получил награду от государства российского. А у каждого человека любой национальности свой путь. И пусть он потом за него отвечает. Но музыка не в ответе. Правда ведь? Давайте примем телефонные звонки 718-475-3200. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Мы сегодня справляем еврейский Новый год. Пожалуйста. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Слушаем вас.
1: Я с Мариной разговариваю.
0: Вы разговариваете с Соединенными Штатами Америки и Канадой.
1: Я думала, что это мысли вслух, я звоню туда.
0: То есть вам не понравилась Америка и Канада? Ну, давайте тогда с мыслями вслух.
1: Нет, мне нравится. Я просто думала, что это мысли вслух с Мариной разговаривать. Потому что сегодня еврейский праздник, и я хотела поздравить друзей.
0: Давайте, говорите. А как вам кажется, алло, с кем вы разговариваете? Вот как вы думаете, кто я?
1: Я думала, что я с Мариной разговариваю.
0: Вы правильно думаете. Продолжайте. Говорите свое поздравление. Говорите. Я Марина. Я Марина.
1: Я поздравляю всех евреев с днем. Новым годом. Угу. Желаю им всем здоровья. Мои друзья из Самарканда, Раечка Ворохова и Ирочка Малкова, они обе одна семья. И действительно, в Узбекистане нет различий, узбек ты или еврей. Там действительно все равны. Я хочу поблагодарить вашу команду и все телевидение RTN за то, что вы делаете для нас. А вас, Марина, мы ждем каждое воскресенье. Вы эталон ведущий и человека. Шана Тува, 120 лет всей вашей команде. Вы потрясающие. Я Наташа Белова из Mountain View. Всего вам доброго. Счастливого Нового года. И чтобы мы встречались как можно больше и чаще.
0: Наташа Белова, во-первых, огромное спасибо. Вот беру на себя смелость сказать спасибо от RTN, Дэвидсон Радио на волне 620 АМ, от Грегори Дэвидсона, от Сережи Голдберга, от Юры Маглёвынова, от себя лично, от продюсеров, от редакторов, от всех, кто работает над этой программой. Поверьте, действительно, вы сказали, что это нелегко подготовить эту программу, потому что мы в чем-то ограничены, что-то мы можем делать, что-то мы не можем делать. Все это нужно учесть, но все равно никто нам не испортит праздник. И поэтому Наташа Белова, которая подтвердила мое предположение, что вот Узбекистан – это, наверное, образец для подражания, когда евреи, узбеки, калмыки, киргизы, русские, все, кто там, все живут в мире. Мы прервемся на рекламу, затем наша программа продолжится.

0: Исаак ехал на дачу. Перед ним ехал грузовик с бревнами. Одно из бревен слетело и пробило лобовое стекло. Пострадал не только сам Исаак, но и вся его семья, которая находилась в машине. Они позвонили мне немедленно. Я вызвал полицию и скорую помощь. Мой адвокат приехал к ним прямо в госпиталь. Этот адвокат – специалист по коммерческим страховкам. Он постоянно последние 20 лет судит крупные компании вплоть до жюри присяжных. Он получил для Исаака и его семьи 3 миллиона долларов. Если вы попали в аварию с грузовой машиной, звоните мне в любое время дня и ночи по телефону 718-256-5610. Запишите этот номер прямо сейчас с именем Майкл Брук.
1: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь.
2: Жизнь – маленькая черточка между двумя датами – прихода и ухода.
3: Человек, увы, не бессмертен. Мы храним в памяти события и лица, а потом по этим воспоминаниям рисуем живые образы наших ушедших в вечность родных и друзей.
4: Мы снимаем с вас тяжесть утраты с достоинством и профессионализмом.
5: Мемориальный дом Лисовецкий. 718-421-42-42.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно 1-888-996-9839.

Ну что ж, пойду пройдусь, чем там мой Нью-Йорк дышит. Вышел на Бродвей, а там Азохенвей ненавистью все пышет. Может, скажет кто, а что произошло? Видно, Бог отнял разум. Что здесь за садом в городе моем? Террористов

0: тобой, Иерушалайм, в Бога и Цахал верим. Мир вернется в дом, мы его так ждем. Шалом алейхем, евреи!
1: Продолжается наша программа, дорогие друзья, 718-475-3200. И вы обратили внимание на то, что мы между песнями, замечательными музыкальными номерами, которые подготовила наша творческая бригада, вставляем еще и поздравления людей, которых вы очень хорошо знаете. Уж радиослушатели точно. Это человек, который с самого начала нашего радио Дэвидсон на волне 620М принимает участие в его работе. Просто как радиослушатель. И, честно говоря, я его заприметила и несколько раз с ним разговаривала в своем эфире. И вот мы по пятницам, просто каждую пятницу с 10 до 11, в 10-12, если быть точной, выходим с ним в эфир. И он мне помогает безвозмездно. Я знаю, что он и принимал участие в поддержке Дэвидсон Радио. Я вот пользуюсь моментом, это, конечно, наверное, не самое хорошее дело, может быть, в праздничный день призывать к этому. Но если у вас есть возможность поддержать Дэвидсон Радио каким-то своим участием, неважно каким, прямо вот от одного и дальше доллара, вот сколько вы можете, пожалуйста, помогите, и это будет очень хорошо, и наше радио будет продолжать дальше жить. И вот произраильская песня прозвучала, которую исполнила команда КВН США, а мой герой, мой соведущий программы «До самой сути» в пятницу на радио Дэвидсон с 10 до 11 – Геннадий Стальнич, он очень много приложил усилий для развития КВН на территории Украины. И здесь и писал тексты, и вообще он всесторонне образованный человек. И он тоже хочет вас поздравить с Новым годом.
2: Добрый день. 30 лет назад... В конце августа 1996 года я приехал в Америку, в Нью-Йорк. И тогда, впервые на американской земле, мы праздновали еврейский Новый год, 5757. Сегодня мы празднуем 5787 год, еврейский Новый год, Рош ха-Шана. Год, который всегда символизирует начало чего-либо хорошего, начало жизни.

0: Мир во всем мире, мир и спокойствие. Мир – это состояние человека. Это его Когда мы говорим о внутреннем мире человека, мы подразумеваем различные его качества, различные его духовные устремления. И всегда считаем, что самое хорошее нас ждет в новом году. Я поздравляю всех с новым еврейским годом, Рош ха-Шана, 5787 годом, с праздником Агид Йонтов, Шана Това, Мазал Тов.
1: Мазал Тов, я присоединяюсь. Мои дорогие, 718-475-3200, мы продолжаем принимать ваши звонки. И сейчас, как нельзя кстати, наверное, прозвучит песня под названием «Мои евреи». В исполнении не еврея, а грузина Вахтанга Кикабидзе.

0: отношение грузинского метра, грузинского выдающегося артиста, певца, музыканта Вахтанга Кикабидзе к еврейскому народу. Просто так не стал бы петь. И это говорит еще раз о том, что люди готовы соседствовать и жить в мире. Если бы не было каких-то монстров, которые считают своим долгом вот, разрушать гармонию, вселять какую-то гадость и неприятие между одним народом и другим. Но мне в праздничный день не хотелось бы это вспоминать. Принимаем ваши звонки. Пожалуйста, 718-475-3200. Слушаем вас.
1: Шана Това, дорогие евреи.
0: Лали, дорогая. Спасибо. Мы с вами, давайте сделаем мостик. Вы как грузинка, я как русская. Давайте поздравим евреев с этим праздником.
1: Обязательно. Я это хотела сказать, что мы должны поздравить. Это первенец Бога и избранный народ. Я обожаю евреев. И вы знаете, Шана Това, начало года, я желаю, чтобы вот в начале этого года все враги были уничтожены. Я думаю, так и будет, потому что вот сейчас недавно я прочла, что принц Саудовской Аравии Бен Салман обратился к Израилю за помощью. Вот так должны. А Израиль Хезболлу прямо уничтожает каждый день. Тот тоннель 20 лет Иран строит тоннель. Вот нечем заняться.
0: Не говорите,
1: народ голодает, и главное уничтожение Израиля. Ну, они сами будут уничтожены. Потому что ни одно оружие, Исаия говорит, ни одно оружие, которое будет использовано против тебя, не будет иметь успеха. Вот я и желаю в начало этого года, начало их уничтожения.
0: Лали, мы вас приветствуем. Мы все помним, что вы для нашего радио и нашего телевидения очень знаковая фигура. Я просто вам очень и очень благодарна за то, что вы интернациональный человек, что вы воспринимаете людей не потому, какой он национальности человек этот, да, а потом по его действиям, по его отношению к человечеству вообще. Вы, как я вас понимаю, призываете к тому, чтобы сосуществовать.
1: Вот это то, что это мы... Это Господь призывает.
0: Да.
1: Владимир Марина, вы знаете, что я хочу сказать? Во-первых, что там ставили, сказали, что припрячешь, то погубишь, что отдашь, вернется снова. Я это испытала в своей жизни. Вот столько отдаю, приходит обратно. И особо это притча Соломона. Кто помогает бедному, взаймы дает Господу. И он отплатит, я взаймы даю Господу.
0: Это Через нуждающегося.
1: Поддерживайте наше дорогое радио, поддерживайте, уважаемые радиослушатели, потому что вот это наше, как говорит Брославский, наша семейка.
0: Абсолютно. Мишу мы тоже вспомним. Мы тоже надеемся на встречу с Мишей в одном из наших выпусков программы «Мысли вслух». Следующая наша встреча 20 сентября, дорогие друзья, будет с первый час с Мишей Михаэлем Рискиным. Он и попоет, и это человек, с которым мы выстроим разговор не как с политическим обозревателем, или не как там, я не знаю, певцом и так далее. Просто как с человеком, который живет в Израиле. И мы спросим, вернее, вы ему зададите свои вопросы о том, как он живет и как он смотрит на сложившуюся ситуацию. Михаэль Рискин 20 сентября в нашей программе в первом часе или часу. Я не знаю, но я бы сказала, часе. И мы, дорогие друзья, продолжаем наш с вами праздник, еврейский Новый год. И, конечно же, мы должны были включить в нашу программу что-нибудь в исполнении Аллы Борисовны Пугачевой, потому что, честно говоря, ходили слухи, что в ней тоже течет еврейская кровь. Она это не подчеркивает. Но раз она оказалась в Израиле, и раз ее муж... Максим Галкин, который, да, еврей, как он себя называет, во всяком случае, мама его еврейка, а по Галахе вы знаете, что раз мама еврейка, все, вопросов нет. Так вот, Алла Пугачева когда-то работала в театре «Шалом» в Москве. И она сочинила песню, сама написала музыку на стихи Осипа Мандельштама. «Еврейский музыкант».

0: Мы принимаем звонок, даже, наверное, мой звук прошел в эфир. Мы настолько excited, возбуждены и взволнованы. Принимаем ваш звонок, наверное, он будет последним. 718-475-3200. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
1: Алло, здравствуйте, Мариночка. Я поздравляю всех с Новым годом еврейским. И хочу сказать, что евреи очень хорошие, добрые. И за что они не берутся, у них все получается. Хочу сказать еще, что вот евреи из пустыни сделали оазис, правильно?
0: Правильно.
1: И как вы сказали, были, что у кого-то там течет еврейская кровь, у президента Украины тоже течет украинская кровь. И я думаю, что все у него получится, и война скоро закончится. Дай Бог, чтобы этот год был, еврейский год принес нам счастье.
0: Это был мой друг Виктор Шелякин, дизайнер, который работает на Бродвее, который шьет костюмы для бродвейских шоу, придумывает костюмы, который шьет и придумывает конструкции к необыкновенным композициям. Витя, я так рада, что ты позвонил.
1: Мариночка.
0: Вот скажи мне, дорогой.
1: Я особенно хочу поздравить тоже свою подружку Лялечку с еврейским Новым годом.
0: Вот видишь как, Витя, у нас с тобой нету еврейской крови, она не течет по нашим венам и артериям, но мы с людьми, которые нас окружают, которые нас когда-то от чего-то спасли, которые помогут и дальше. Давай призовем всех людей доброй воли. Да, вот пусть все живут в мире. Мама моя милая, давайте скажем спасибо евреям, поздравим всех с Новым годом. И пусть все, и евреи, и не евреи, православные, католики, буддисты, пусть все живут до 120. Ты согласен, Витя? Я так тебе признательна за твой звонок, мы это не планировали. Вызвал у меня слезы и дрожь по рукам. И давайте, братцы мои дорогие, будем жить и дальше, наслаждаться. И давайте поставим поздравления, может быть, наших гостей. Вот, например, Саша Рапопорт, вот его поздравления. Вот слушайте, что он сказал, что он вам желает.
2: Хаверим якарим, ктива вехатима това, лешана това вематука. Дорогие друзья, я от всей души желаю вам быть записанными с печатью в книгу жизни на добрый и сладкий год.
0: Вот это был наш герой Саша Рапопорт, с которым мы мечтаем, может быть, в будущем сделать какую-нибудь тоже передачу. У нас есть еще поздравление человека, который здесь будет уж точно 27 сентября. Первый час в нашей программе «Мысли вслух» будет доктор Роман Барак. И вы знаете, что он приехал и приезжает все время из Израиля для того, чтобы нам помочь, чтобы сделать second opinion. И с 21 по 22 октября его десант, его команда будет в Нью-Йорке, 25 и 26 октября в Майами. Подробности мы немножко позже будем давать, наверное, в эфире нашего телевидения и радио. И вот сейчас его поздравления, и я очень надеюсь, что он будет у меня в программе. И вот его благословение всем евреям Америки.
3: Хочу поздравить и пожелать огромнейшего здоровья. Хочу еще раз подчеркнуть, что ваше здоровье, ваша жизнь только в ваших руках. Только в ваших руках. Я взываю вас со своим поздравлением в Новом году быть здоровыми, защищать свои жизни. Прошло буквально 24 часа с момента, когда весь еврейский мир говорил слихот. То есть это была последняя суббота. Я ее справил в самой красивой синагоге города Майами с Игалем Хаимовым, человеком, который предоставил мне такую возможность сказать свое прощение всему миру еврейскому и поздравить всех евреев, камеры, которые были направлены на меня в Майами. Сегодня вот вот в этой прекрасной студии. Повторяюсь еще раз и говорю, я стою на страже ваших жизней. Все те, кто пожелает обратиться, клянусь на Торе, защищать ваши жизни и защищать ваше здоровье. А в день слихот, в так называемый день прощения, хочу просить прощения у людей, которым еще не успел помочь, которым еще не было доведено до глубины сознания, что ваши жизни и ваше здоровье только в ваших руках. С Новым годом, дорогие евреи! Счастья, здоровья вам, вашим близким! Берегите себя, будьте рядом со своими родными и близкими 100 лет. С вами ваш доктор Роман Барак.
4: В Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. В Нью-Йорке полночь.
5: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
6: Нового тенорового тембра исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы «Блестящая сопрано». Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита.
4: 318-344-0602. В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
7: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
8: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
7: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
5: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе Gold BMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. 1000 пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте goldbmi.com. Клиника Gold BMI. Путь к здоровью начинается здесь.
9: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
10: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
11: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое, я уже могу ходить.
10: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
9: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
12: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
13: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
12: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
13: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
12: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
13: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
12: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
13: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
12: И оставить после себя невозможную боль.
13: 20 сентября в 5 часов вечера.
12: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
13: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
14: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
12: Ждем вас с любовью.
13: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
15: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.

ты ночь моя, ночка зимняя, снегириная.

0: хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете.
1: Преступник дважды покушался на одну и ту же машину.
2: Да, я веду дела по угону машин.
0: Поймали жулика, пытался угнать мою машину.
1: Деточки, нарушал закон.
3: Жульем, допустим, надо бороться. Ты вообще живешь на свете по доверенности. Ничего у тебя нет. Ты голодранец.
4: Все-таки надо тебе дать коленом. Надо.
5: Вот когда все это кончится.

0: я советую, очень советую явиться ко мне, как говорят, с вещами.
1: Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек.
2: Оставьте, ради бога.
1: Оставьте, перерыв.

0: мечты свои. И к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.
1: Тоже транслируют. Более того, матчи этих команд можно смотреть на каналах YouTube. Есть специальный канал, который называется MLV, это Major League Volleyball. Есть специальный официальный канал YouTube. Таким образом, я не обещаю, дамы и господа, что я буду внимательно, постоянно следить за профессиональным женским волейболом, но тот, кого это интересует, он может смотреть это и по телевидению, и на YouTube. И есть, кстати, другие платформы в компьютерах. Теперь, значит, женский волейбол женским волейболом, но у нас с вами стартовал чемпионат Национальной футбольной лиги, это американский футбол. Самый популярный, не боюсь сказать, самая популярная спортивная игра в нашей стране. Мы с вами знаем, что турнир начался в среду. Об этом мы с вами говорили. Все эти команды... Сиэтл, она чемпион, она играла с вице-чемпионом, с командой, которая играла в Суперболе, и Сиэтл выиграл со счетом 13-10. Что происходит с нью-йоркскими командами, они играют сегодня. Одна уже сыграла. Нью-Йорк Джетс играли в Нэшвилле. Значит, Нью-Йорк Джетс и команда Теннесси Тайтанс, теннисовские титаны, они были худшими в прошлом регулярном чемпионате. Та и другая команда выиграли по 3 матча, и по 14 матчей проиграли. Ну, две худшие команды. Вот сегодня Джетс играли в Нэшвилле и победили со счетом 23-10. Окей, слава богу, есть хороший почин. 8 часов 20 минут. Вот эту игру я, видимо, буду смотреть, если не до конца, то во всяком случае в начале. Нью-Йорк Джайнс играет с Даллас Ковбойс. Ну, эти команды, мы с вами знаем, выступают в одной и той же группе. Гиганты и ковбои, такие соперники, могучие соперники. 8 часов 20 минут, по-моему, будет транслировать компания CBS, если мне не изменяет память. Ну, тот, кого это интересует, вы можете, конечно, залезть в Google, и Google вам скажет, где транслируется этот матч. Это американский футбол. И об американском футболе мы, конечно, будем говорить постоянно. Бейсбол завершилась сегодня. Сабвейная серия. Ну, раз сабвейная серия, то, естественно, это Янки с командой из Бронкса, с командой Мэтт, с командой из Квинса. На этот раз сабвейная серия была в Бронксе. Янкис выиграли серию 2-1. В пятницу Янкис выиграли 6-4. Вчера были биты 12-2. Ну, в бейсболе счет не имеет значения. Сегодня Янкис выиграли 2-0, выиграли серию 2-1. Тампа Бэй выиграла сегодня у Хьюстона. И на востоке американской лиги Тампа идет на первом месте. 90 побед у Янкис, 86 побед у Бостона, 81 победа. Из команд восточного востока национальной лиги Атланта. Это лидер. Атланта Брейвс лидирует. Принимала дома Филадельфию, но Филадельфия била хозяев 9-4. У Атланты 88 побед, у Филадельфии 83, моя команда Мэтт занимает делит 4-5 место, 69 побед, 80 поражений. Ну а теперь мы переместимся с вами, естественно, на футбольные поля. Что происходит в главной лиге сокера? Скоро завершится регулярный чемпионат. Вчера 25-й тур, и в 25-м туре играли команды Интер Майами и команда Нэшвилла. Значит, Нэшвилл лидировал с преимуществом в 9 очков для того, чтобы получить хотя бы шанс догнать Нэшвилл, Майами нужно было выиграть. Вчера счет 2-2. Значит, на 62-й минуте Месси забил гол, и команда Майами повела со счетом 2-1, но она уже в дополнительное время, в добавленное судьей время, Нэшвилл сравнял счет 2-2, поэтому Нэшвилл по-прежнему на 9 очков впереди, 54 очка у Майами, 45. Кстати, гол, забитый вчера Месси, это его 19-й гол в чемпионате, ну и он лидирует среди голеадоров. Нью-Йоркские команды Нью-Йорк Ред Буллс играли вчера в Коламбусе, выиграли 1-0, а Нью-Йорк-Сити играли в Солт... Нью-Йорк-Сити футбол клуб играли в Солт-Лейк-Сити и выиграли у местного Реала со счетом 2-1. Нью-Йорк-Сити занимает 7-е место, 32 очка. У Ред Буллс 30 очков, Ред Буллс на 10-м месте. На западе впереди Ванкувер, потом Хьюстон, но потом Даллас. Ну а теперь давайте поговорим о европейском футболе, который, в общем-то, интересен. Значит, на этой неделе, на минувшей неделе, были первые матчи в Лиге чемпионов. И в этой Лиге чемпионов выступает 5 английских команд, и все 5 английских команд одержали победы. Значит, дома, в домашнем матче, Манчестер Юнайтед играл с азербайджанской командой «Сабах». Ну, это была игра в одни ворота, счет 4-0. Ливерпуль играл с «Атлетико Мадрид». Вот это тоже достаточно. «Атлетико Мадрид» – одна из сильнейших, конечно, команд в лиге. Ну, Ливерпуль выиграл со счетом 2-1. Это домашние матчи. Что было в гостях? Манчестер Сити играл с Порто в Лиссабоне, выиграл 2-0. Арсенал играл в Неаполе, с Наполи выиграл 1-0. Астон Вилла играла в Бельгии. Значит, до поездки в Бельгию Астон Вилла сыграла 3 матча в чемпионате Премьер-лиги, ни одного не выиграла, 2 проиграла, 1 в ничью. Но как только Астон Вилла выехала за рубеж в Бельгию, Астон Вилла выиграла у Брюгге со счетом 3-2. Итак, английские команды набрали хорошую скорость. Все остальные страны, ну, команды, немецкие команды были с поражениями. Испанские команды были с поражениями. Французские были с поражениями. Окей, английская команда доказывает, что Премьер-лига – это сильнейшая лига, европейская лига, ну и мировая, конечно. Теперь в Англии. Что в Англии происходит? Опять-таки, Астон Вилла. Вот Астон Вилла вернулась домой. Вернулась домой, вчера дома играла с Ноттингемом и потерпела поражение 2-1. Ну, в Европе побеждать гораздо легче, чем на английских футбольных полях. Сегодня интересный матч. В Манчестере. Ну, матч соседей. Манчестер Юнайтед с Манчестер Сити. Хозяева были Манчестер Юнайтед. Окей, на 25 или на 26 минуте, я не помню точно, Манчестер Сити остался в десятером. Ну, был удален, совершенно справедливо удален. И 10 человек Манчестер Сити против 11 Манчестер Юнайтед. Кто победил? Ну, победил тот, в составе которой команда играет большой норвежский человек. Норвежский человек забил гол, и Манчестер Сити выиграли со счетом 1-0. Вчера, это сегодня также, команда Ковентри Сити, это новичок, продолжает проигрывать. Они играли дома сегодня и потерпели 4-й тур, 4-е поражение. Брайтон выиграл со счетом 5-0. Окей, значит, вчерашний матч Сандерленд-Арсенал. Ну, я болельщик Арсенала. Я должен сказать, что трудная получилась игра. Значит, во втором тайме Сандерленд счет 0-0. Заработал 11-метровый. Спорный 11-метровый, на мой взгляд. Ну, если всегда будут судьи так судить, вот назначать такие 11-метровые, когда в штрафной площадке во время подачи углового кто-то кого-то бросает борцовским приемом на землю, дали пенальти. Окей. Если во всех остальных матчах всех будут то же самое, я согласен. Если это только так показуха, я не согласен. Значит, человек пробивает пенальти, вратарь Арсенала пенальти парирует, ну и проходит 1.5 минуты, Арсенал открывает счет 1-0 и выигрывает со счетом 2-0. Что было еще вчера? Тоттенхэм сыграл с Эвертоном 0-0. Значит, Тоттенхэм проводил вчера 4-й матч. И ни в одном из четырех матчей команда не забила ни одного гола. Но это как бы даже непонятно, как это происходит. Тем не менее, четыре матча, ноль. Вчера 0-0, была еще одна ничья 0-0, а было два поражения. Также вчера Челси играла с Халл-Сити. Халл-Сити новичок, но этот новичок их выступает достаточно хорошо. Вчера на поляне Челси счет 2-2. Итак, во главе турнирной таблицы два лидера, но они и должны были быть лидерами. Арсенал и Манчестер Сити по 12 очков. Арсенал впереди, потому что разница забитых и пропущенных мячей плюс 7, а Манчестер Сити плюс 6. Халл-Сити, вот эта команда, которая только вошла в Премьер-лигу, идет на третьем месте, у нее 8 очков. И у Брайтона и Челси по 7 очков. И меня, я не хочу, волнует, интересует расписание английского футбола. Арсенал играл на этой неделе в Неаполе. Теперь вчера играл в Сандерленде. В предстоящий вторник будет играть в гостях кубковый матч с Ипсвичем. А потом следующее воскресенье будет играть в гостях с Брайтоном. Как это может получиться, что команда 4 матча подряд играет на выезде? Ну окей, ну с Наполи ясно, это чемпион, это Лига чемпионов, там все особо. Почему в Англии 3 матча подряд Арсенал играет в гостях? Причем 2 матча это Премьер-лига и 1 кубковый матч. Мне непонятно, что, как это объяснить. У меня объяснения нету. Ну, опять-таки, естественно, все эти расписания составляют компьютеры. Ну, наверное, компьютер нужно почистить где-то. Что происходит в других странах, достаточно интересно. В Германии Бавария играла, сегодня играла с новой командой. Эльсбург выиграла со счетом 2-1 в гостях. Red Bulls, это из Лейпцига, играл в дома с Гамбургом, выиграл 5-0. Кстати, я на этой неделе посмотрел матч Red Bulls, играл с Кома. Я расскажу об этой команде, наверное, в следующее воскресенье, об итальянской команде. Удивительная команда. Red Bulls играл Кома, в первый раз играет в Лиге чемпионов. Red Bulls опытная команда, и Кома выиграла со счетом 4-1. Итак, что происходит в таблице после трех туров у Фрайсбурга и Боруссии Дортмунд по 9 очков, у Аугсбурга и Баварии по 7 очков. В Испании, что у нас в Испании сегодня? Барселона играла с Леванто, ну, естественно, выиграла. А Реал Сосьедад играл дома с Атлетико Мадрид, и Атлетико Мадрид победили со счетом 3-0. Турнирную таблицу: Барселона 15 очков, 5 матчей, 5 побед. Реал 12 очков. Ну, мы с вами прекрасно знаем. Одна из этих команд станет чемпионом. Ничего удивительного в испанском футболе нету. В последние сколько лет? 15, 20, 30. Либо Реал, либо Барселона. Правильно? На третьем месте идет команда Алавес. 10 очков. И у Атлетико Мадрид тоже 10 очков. Ну и пару слов об Италии. Сегодня Наполи играла с Болоньей. Наполи выиграла со счетом 1-0 после поражения, ну, от Арсенала. Кстати, в чемпионате Италии Наполи не проиграла ни одного матча. Сегодня они выиграли со счетом 1-0. Соусолла играла с Ювентусом дома и выиграла со счетом 3-2. Значит, после четырех туров у Лация 10 очков, у Ромы 9 и Интера 9. Но Рома и Интер сыграли по 3 матча, то есть потенциально могут опередить Латвию. А Калгари имеет 9 очков после 4 матчей. На это, дамы и господа, я ставлю точку в монологе. Будет небольшой перерыв рекламы, я вернусь к вам через несколько минут. Не покидайте волну нашего радио.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
2: Еще раз физкульт-привет, дорогие дамы, уважаемые господа, добрый-предобрый вечер. С вами действительно Алексей Орлов, и я готов вступить в разговор с вами. Телефон для связи обычный, тем не менее, я напоминаю, 718-303-90-90-303-9090. И я напоминаю свой интернетский адрес, если кому-то захочется мне что-то написать, я получаю электронную почту, адрес такой. Цифра 1, number 1, это обязательно ставить цифру 1, Маша Орлов, MASHRLOLV, sobachensia@gmail.com, onemashaorlov@gmail.com. У нас уже есть желающие. Добрый вечер, я вас слушаю.
3: Алексей, как дела?
2: Ничего, спасибо.
3: Ну, поздравляю вас с открытием сезона. Сегодня вечером, конечно, ковбои Giants, мои Giants. Будем смотреть. Два вопроса. Первый вопрос. Я задам вопрос, а вы потом гуляйте как хотите. Первый вопрос. Поведение Соболенко после вчерашнего поражения. Это просто, это чистый ужас. Как она ругалась матом, как она посылала нахер фотографов. Она, конечно, талантливая теннисистка, но поведение ее через черточку кошмарюга. Пошли дальше. И первая игра Mets и Yankees 9-11. На часах 9-11 и security пропускает с флагом Палестины, и придурок один бегает по полю. Скажите, что это происходит? Как же могли такое допустить? Алексей.
2: Окей, значит, я начну со второго. Во-первых, конечно, мы обратили внимание, что это не араб бегает, не бегает белый человек. Значит, к сожалению, мы давно с вами уже усвоили грустную деталь. Сейчас главные леваки в нашей стране, главные леваки, во всяком случае, судить по Нью-Йорку, это 100%.
3: Я говорю о секьюрити. Я не говорю белый, черный, он или серо-буро-малиновый. Я говорю за секьюрити, которое должно было быть на стадионе в этот день.
2: Окей. Значит, секьюрити, понимаете, случаи, когда кто-то выбегает на поле, бейсбольное, футбольное, к сожалению, это встречается очень и очень часто. Тот факт, что это случилось действительно, когда мы праздновали, отмечали с грустью 25-ю годовщину, я не уверен, что нужно было увеличивать секьюрити в этот день, потому что, в общем-то, на бейсбол приходит. Понимаете, если баскетбол, окей, очень много левых трудящихся. На бейсбол, в общем-то, идет толпа, которая любит Соединенные Штаты Америки. Бейсбол – это абсолютно американская игра. И то, что...
3: Правильно, я был на многих матчах, да, там публика другая, правильно.
2: Если мы, кстати, вспомним этот бейсбол, когда приехал Джордж Буш сын...
3: Конечно, это тоже были Мэтс и Янкис, и тогда Майк Пиасса ударил Хомра.
2: Да. И Буш бросил пич, этот самый первый.
3: Да, я помню, да.
2: Поэтому я делаю акцент не на том, что секьюрити не сработало. Неожиданно, понимаете, человек спрыгнуть может, так сказать, но невозможно вокруг всего стадиона расставить полицейских. Они есть, но их нет. И кто-то всегда находит лазейку. Я повторю, меня возмутило, называйте как угодно, не то, что секьюрити не сработало, а то, что белый охламон бежит с палестинским флагом.
3: Да их сплошь и рядом, этих охламонов.
2: Насколько они одурачены в наших школах, в колледжах и в университетах. Я предполагаю, что этот человек, интересная его личность будет, наверное, в «Нью-Йорк-Пост» написан или в «Дели Ньюс». Этот человек, я не исключаю, что он вообще с высшим образованием, что

0: каждый вечер, каждый раз она была в новом платье, причем с платьем, ну, скажем так сказать, очень хорошо для бальных танцев, так сказать. Это, ну, это ее личное дело, это ее вкус. Но я считаю, что даже не теннисное одеяние, потому что, когда вы приходите на теннис, на женский теннис, вас должна волновать не то, как женщина одета, а то, как она играет в теннис. В этом отношении Рыбакина, ну, просто молодец. Она, ну, я же не говорю, что она прекрасно играет. Просто хорошо играет.
1: А она ее обыграла по всем статьям.
0: По всем статьям, абсолютно. Ну, и третий сет вообще в одни ворота было. Значит, я до нынешнего турнира, ну, для меня была, ну, Соболенко. Я никогда ни за и ни против не болел. Она прекрасная теннисистка. Но после этого поведения у меня к ней отношение однозначное, абсолютно отрицательное.
1: Да, мне кажется, что она с головой не дружит.
0: Ну, во-первых, посылать подальше. Я подошел кинооператор, телевизионный оператор. Ну, как можно, во-первых,
1: элементарно... Никто, Алексей, никто. Я сколько смотрю теннис, и Навратилова, и Крис Эвард-Ллойд, и даже Вильямс, которая всегда базарит, но они имеют какие-то рамки, правил. Но то это же вообще какая-то разболтанная. Просто какая-то разболтанная. Ну, вы мне извините.
0: Окей, всего хорошего. Спасибо большое. Всего хорошего. Будем смотреть «Ковбой и Джайнс». Спасибо. Окей, дамы и господа, у меня образовался небольшой перерыв. Это, кстати, тоже хорошо, потому что есть... Достаточно интересная новость. Помните, неделю назад мы с вами говорили о гигантском штрафе, который наложен на команду Лос-Анджелес Клиперс, причем и штраф, и она лишена возможности выбирать в 5 драфтах в первом раунде из-за махинаций, связанных с контрактом мистера Леонардо, ну, не столько с его контрактом, сколько с тем, что его то ли свояк, какой-то его родственник, который является его агентом, после подписания контракта в 14-м году, давным-давно это было, он потребовал, чтобы к этому контракту было добавлено еще 10 миллионов долларов в год ежедневно. И была устроена махинация, которая выплыла на поверхность сравнительно недавно, и Национальная баскетбольная ассоциация их здорово оштрафовала. Там, причем владелец этой команды, он лишен права присутствовать в той или иной степени на матчах этой команды в течение целого чемпионата. Но это отдельный разговор. Так вот, оказывается, федеральная прокуратура в Бруклине начала расследование всего этого дела. То есть это дело начинает принимать уже уголовный характер. Причем об этом громадная статья была напечатана в «Нью-Йорк Таймс», в четверг, громадная статья. И авторы статьи, они пишут, что вся их информация основана на интервью с анонимными источниками. Ну, поскольку работа только началась, прокуратуры, то, естественно, люди не хотят говорить, что и как. Ну, во-первых, сразу же в эти анонимные источники они просто оповестили, что началось уголовное расследование, но они не вдаются даже в подробности, под кого будут, так сказать, копать. Причем, когда корреспондент «Нью-Йорк Таймс», ну, я не могу говорить «корреспондент «Нью-Йорк Таймс», мы с вами знаем, газета «Нью-Йорк Таймс» 2 или 3 года назад, я точно не помню, или 3 или 4 года назад, закрыла спортивный отдел. Спортивный отдел закрыт. Почему? Потому что они закрыли спортивный отдел. И они заключили контракт постоянный с компанией, которая называется «The Athletic». «Athletic» – это прекрасная спортивная компания. Во-первых, с прекрасными журналистами, с блестящей информацией, ну, особенно блестящая информация, ну, с моей точки зрения, это в английском.

0: футболе. Так вот, Атлетик обеспечивает Нью-Йорк Таймс всей спортивной информацией. Поэтому, когда я говорю, что корреспонденты Нью-Йорк Таймс начали расследование, я имею в виду, что это не корреспонденты Нью-Йорк Таймс, а корреспонденты компании, значит, Атлетик. Значит, они обратились за комментарием к всему этому делу к представителям Лос-Анджелес Клиперс. Знают ли представители Лос-Анджелес Клиперс, что происходит? Опять-таки, ответы были такие: да, мы знаем, что происходит, но мы не собираемся, в общем, не давать никаких комментариев. Чем, с моей точки зрения, это вообще интересная ситуация? Потому что махинация, связанная с увеличением зарплаты мультимиллионеру-баскетболисту, казалось бы, я не специалист юриспруденции, и мне не могла прийти в голову даже мысль, что это... махинация может быть, ну, то, что Национальная баскетбольная ассоциация расследовала, это одно дело. Но то, что заинтересуется прокуратура этим вопросом, для меня было это совершенно, ну, невдомёк. Но мы с вами будем следить за развитием событий, потому что если там будет дело повёрнуто, то неизвестно, может быть, кто-то окажется на скамейке подсудимых. Трудно сказать. Но вот то, что вот эта махинация, которая началась... Вообще, что такое махинация? Если два человека в махинации участвуют, то можно сказать, что она, видимо, сохранится в тайне, если два человека. Но когда больше двух человек, то уже рассчитывать 100% на то, что махинация сохранится в тайне, совершенно невозможно. В эту махинацию были вовлечены четыре компании, которые стали платить Леонардо деньги, будто бы за то, что он их рекламирует. То есть это уже, так сказать, крупные махинации. Мы будем с вами следить за развитием событий. Вот такие дела, дамы и господа. Поскольку у меня по той или иной причине еще звонков нету, я думаю, что люди смотрят то ли бейсбол идет, есть американский футбол идет тоже, конечно, обсуждается теннис. Я остановлюсь на женском баскетболе, который завершился сегодня. Американки уверенно победили. Я должен сказать следующее, что в этом турнире по крайней мере, одна встреча висела на волоске для американок, когда они играли с итальянками. Причем итальянская команда, не бог весть какая, но не пошло что-то у американок. И они выиграли с преимуществом в 2 очка, причем на протяжении всего матча они то выигрывали, то проигрывали. Значит, это женская команда, опять-таки, сегодня они выиграли легко у французок, но можно достаточно уверенно, на мой взгляд, что на Олимпийских играх, которые будут в Лос-Анджелесе, сборная Соединенных Штатов женской придется столкнуться с большими трудностями, на мой взгляд. Окей, у нас есть звонки. Дядя Миша, добрый день, Миша, я вас слушаю.
1: Добрый вечер, Алексей Георгиевич, с Новым годом вас.
0: Добрый
1: вечер. Азиз, Юра, Гебенчин, Апрелесю. Это по-французски. Теперь я хочу вам сказать, что несколько эпизодов. Первое. Хотя я ненавижу Манчестер Сити, как и такие команды, как Барселона, Ювентус, потому что я болею за противоположные команды. За Реал, за Милан, ну и за Тоттенхэм. А Манчестер Сити это особая статья. Но Манчестер Юнайтед тоже заслуживал удаления в этом эпизоде. Вы помните эпизод?
0: Я согласен.
1: Когда Фодена ударили в задницу, верхнюю часть задницы, а мяч был на стороне этого, который лежал из Манчестера Юнайтеда. Но он разозлился, мяча не было, носком бутсы со своего размаха ударить в то заднее место, это ниже поясницы чуть-чуть. Это очень больно. Мы играли в эту игру, знаем, что это такое. Ну, а самое справедливое обоюдное удаление. Насчет Соболенко, у нее не первый раз. Это зюзюковская кобыла, она каждый год кричит на свою команду. Пошел нахуй, потом пошли вы мне мешаете, ел, бля. В общем, такие слова во время игры, когда у нее не идет. А ну и тем более в финале даже, может, было в прежние годы в других стадиях турнира. Мат за матом. Просто кобыла, звездючка белорусская. Дело не в этом, что белорусский хороший народ. Особенно Лукашенко, батько. Ну, у меня в армии я служил с белорусами, звездюками. Все нормально было. И насчет теннисистов мы забыли. Мы перечислили американских. Я там напомнил еще пару. Забыли пару человек, иностранцев, которые надо упоминать. Француз на А. Австриец Мустер, немцы Беккер и Штиф, швед Виландер. Это к тому, к тем, которые вы уже и мы с вами перечислили, и еще Игорь, но и кое-что назвал еще. Вот надо всех перечислить известных. Ну, а те, что... А считаю лучшим всех Лейвера, лучшим игроком 20 века рода Лейвера. Там еще Юхансен был в Австралии, соперничал с ним. Это не хоккеист Умба Юхансен в Швеции. Это теннисист до Лейвера. И я, может, многие считают лучшим теннисистом, как Пеле в футболе, так он был в теннисе. Такое мое мнение, может, ошибочное. До свидания.
0: Я считал и буду считать, что род Лейвер был, есть и долго еще будет лучшим теннисистом. Что интересно, он побеждал сначала, выигрывал турниры как профессионал, а когда начался открытые чемпионаты, открытые для он стал побеждать и в этих чемпионатах. Он, безусловно, на мой взгляд, он, безусловно, лучший в истории теннисист. С моей точки зрения. Я понимаю, это было давно, так сказать, это 60-е, 70-е годы, нет, даже 50-е, 60-е. Очень давно. Но в нашей памяти, тех людей, которые любят спорт и любят теннис, Лейвер, ну, безусловно, лучше. Ну, безусловно, лучше. Теперь, что касается Соболенко, да, она, ну, за ней числится, конечно. Ну, Миша, ну, все дело в том, что когда мы видим, когда она прямо в камеру посылает акт F-off телеоператора, ну, это совершенно, конечно, возмутительно, совершенно не имеющего никакого названия. И поскольку у меня есть время, дамы и господа, я хочу задержать ваше внимание на 2-3 минуты гениального теннисиста, который никогда не побеждал ни открытые чемпионаты Соединенных Штатов, ни открытые чемпионаты Австралии. Но зато он выиграл бесчисленное число открытых чемпионатов Франции, Уимблдон. Это золотой швед Бьорн Борг. Он просто-напросто, ну, не умел играть на асфальте. Он мог играть на траве, и он мог играть на земле. А на асфальте он играть не мог. Но теннисист это был абсолютно от Бога. И вообще моя большая любовь к теннису началась, я могу точно сказать, с Уимблдонского турнира 79-го года. И когда финальный матч, ну, я смотрел многие, не только финальный матч, но в финальном матче, когда Бьорн Борг играл с Джоном Макенро, ну, это матч, это игра абсолютно на века. И еще, конечно, это уже на нашей памяти, Боря Беккер, конечно, это уже немецкий теннисист Борис Беккер, но Бьорн Борг абсолютно неповторим. И меня, знаете, что удивляет? Я слушаю постоянно комментаторов, которые анализируют матчи, углубляются в историю. Ну и в том числе вот сейчас на закончившемся открытом чемпионате Соединенных Штатов. Но по той или иной причине почему-то они не любят копаться глубоко в историю. И я, может быть, это удивительно, может быть, нет, может быть, я просто слишком большой любовью отношусь к Бьорну Боргу, меня поражает, что в воспоминаниях, в комментариях, связанных с сильнейшими в прошлом теннисистами, упоминают Ивана Лендла, конечно, бесконечное число раз, но про Макенро и Джимми Коннорса говорить нечего, Пит Сэмпрес, Андре Агаси, все это постоянно. Но я не слышу воспоминаний, упоминаний, связанных с золотым шведом Бьорном Боргом. Для меня это как бы человек, который приучил меня по большому счету к теннису. Именно он приучил меня к теннису. Это да. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Утром будет что рассказать, потому что сейчас на поляну выйдут ковбои и гиганты. Кстати, я, может быть, остался бы на Радио Свободы работать в Мюнхене. Я ездил с сыном на пробу. И мне предлагали там остаться. Но сын, присутствующий при разговоре, когда мне предлагали, сказал: «Папа, я здесь жить не буду». И человек у него спрашивает: «А почему молодой?» Ему было 9 лет, моему сыну. «А почему, мальчик, вы здесь не будете жить?» «Потому что я болельщик Dallas Cowboys, а здесь у вас американский футбол не показывают». Вот такой у меня вырос сын. Ну и будем сегодня смотреть. Я, правда, он давно уже не болельщик Dallas Cowboys, он болельщик другой команды. А я сегодня, ну, за гигантов, Giants, на том самом стадионе, где был финал Кубка мира по футболу, будут сегодня играть люди в американский футбол. На этом, дамы и господа, я расстаюсь все же с вами до завтрашнего утра. Мне помогал Дима Банников. Дима, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвисон Радио и будьте здоровы!

0: Нью-Йорк.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Севы Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 1:10 пульс дня. В 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт». В 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов. В 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: В Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Иском 718-344-06-02. Маргарита. 718-344-06-02.
0: В Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Шор Парквей, After School Program, ВСК, Learning Center.
4: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
5: Дорогие друзья, шана това умитука, хорошего и сладкого всем года, года изобилия, благословения во всех отношениях. Эту программу вы слышите в записи. Так как Роша Шана, Новый год еврейского народа, голова года, это 48 часов, которых решается судьба каждого из нас. Начинается с пятницы вечером и заканчивается в воскресенье вечером. И эти 48 часов, это как суббота, запрещено включать электричество, что-либо делать. Из-за этого я не могу выходить в эфир в этот день. И наша сегодняшняя программа будет запись. Запись состоит из пару частей. Был у нас 6 сентября большой марафон «Перезагрузка 5-7-8-7» перед Новым годом. И в этой программе будут звучать пару отрывков из этого марафона. Начнется с моего выступления о сути Рош ха-Шана и почему называется он в Торе не Рош ха-Шана, не голова года, а называется «День памяти отрубления». И каком отрублении вспоминаем, и в чем смысл и суть этого дня для каждого из нас. Потом у нас будет беседа с ученым Авраамом Петросяном, который написал книгу, в которой он раскрывает тематику сотворения этого мира и как это идет с наукой, как понять 6 дней творения и с точки зрения науки. Будет очень интересная беседа на эту тему. И концовка будет раввин Ишая Гисел, известный раввин из Израиля, раввин русскоязычной еврейской общины Иерусалима, который даст свои слова о кладбище своих талантов, как пробудиться в эти дни, чтобы изменить свою судьбу. Как всегда, я всех вас приглашаю на наши занятия. У нас понедельник, пост 3-го Тишрея, пост Гидали. И у нас в понедельник вечером будет лекция очень особенная «Тайны книги Йоны по Каббале». почему именно эту книгу читается в самый святой момент дня Йом-Кипура, и как изменить свою судьбу с помощью тех знаний, которые находятся в книге Йоне. Это будет все в понедельник в 8 часов вечера.
6: И сейчас секрет Нового года по Кабале. Хотя бы вкратце, у меня это трехчасовая, это две лекции по полтора часа, но хотя бы вкратце пару моментов, что мы задумали с вами перед Новым годом. Рош ха-Шана – это не Новый год. Рош ха-Шана – это голова года. Как мы сказали, единственный праздник, который отмечаем 48 часов. 48, 40 – это мем, 8 – это хет, моах, это мозг всего года. Именно зависит от того, как ты будешь себя вести в течение всего этих 48 часов, как будет твой год. Но тут очень важный момент. Есть парадокс. Это день рождения первого человека. Это день, когда был создан первый человек. Хайом Харат Олам, день рождения мира. И этот же день мы называем Йом Хадин, день суда. С трепещущими ангелами. Но минуточку. Представьте, у ребенка день рождения, торт, друзья, игры, и вдруг выходят родители в черных мантиях, с каменными лицами. Дорогие гости, в этом году вместо игр новая программа «Суд». Мы рассмотрим все поступки нашего сына за год и решим его судьбу. Дети в ужасе, торт уже никому не лезет. Кто так празднует день рождения? И неужели так Всевышний празднует день рождения человечества? Это первый вопрос. И, как говорил Репентес из Корица, человек, строящий дом, сначала рисует чертеж со всеми комнатами. Так и Рош ха-Шана. Как ты ведешь себя в эти 48 часов, так ведут себя с тобой весь год. И надо понять, почему такая сила именно в этом дне, и как понять, что это день рождения человека, и день суда, и какого суда. И когда ты открываешь Тору, в письменной Торе Рош ха-Шана нету. Вы не найдете Рош ха-Шана. Нету. Ни голова года, ни Новый год не существует. Песах в Торе называется Хаг ха-Мацот, праздник Мац. Суккот называется Хаг ха-Суккот, праздник Суки. То есть праздники называются в Торе по заповеди дня. По этой логике день должен был называться праздник Шофара. Но нет, он так не называется. Он назван по самому звуку. Йом Зикрон Труа. День памяти отрубления. Если бы написала бы Тора день отрубления, мы все понимаем. Скажите мне, пожалуйста, о памяти о каком отрублении вообще тут идет речь? Какое память о каком отрублении? День память отрублений. Как это понять? Но действительно, потрясающий ответ, который мало кто о нем говорит. Обычно от людей отвечают трубление на горе Синай. Что на горе Синай, когда была дана Тора, было трубление. При даровании Торы был голос шофара. Говорят, это что такое голос, память о трублении? Идет речь о трублении шофара на горе Синай. Но минуточку. Дарование Торы на горе Синай, у нас для этого есть отдельный праздник. Праздник Шавуот. Не для этого мы в Рош ха-Шана должны вспоминать Шавуот. Правильно? Так какое память о каком трублении? И тут потрясающий есть ответ. Трубление, и говорится так. Что исторически произошло в этот день? Мир был создан 25 июля. А в первый день Тишрея это был шестой день творения. Создан первый человек. Но это не только день создания первого человека, это день первого греха. Три часа хватило Адаму не согрешить. Бог ему сказал, и Адаму, и Хаве, делайте что хотите, как хотите, весь сад ваш. Я прошу вас только одну вещь не делать. Не трогайте древо познания, и этим образом вы признаете, что я хозяин в этом саду, а не вы. Я хозяин, а не вы. И то, что потрясающе, что когда Адам согрешил, то в этот момент Адам поел. И что первое, что Адам и Хава услышали от Всевышнего после греха? И услышали голос Господа Бога, ходящий по саду в прохладе дня. Заповедь о древе они слышали еще раньше, но сейчас, после греха, к ним пришли не слова, пришел голос. Голос, который идет приближается, и они спрятались. И прозвучал зов «Аека! Где ты?» И вслушайтесь в ответ Адама. «Я услышал голос твой в саду и испугался, потому что я наг и спрятался». Не я испугался тебя, а я наг. Я голый. Съев от древа и объявив себя хозяином, он перестал выносить самого себя. Человек спрятался не столько от Бога, сколько от себя. И вот его настоящий промах. Голос шел к нему, звал его, а он мог ответить одним словом: «Инени». «Вот я. Я перешел границу, но вот я. Возьми меня. Я твой». История мира была бы другой. Вместо этого я ел и буду есть. Я не слышу, я не принимаю ответственность. Но почему именно голос, а не явление, которое можно увидеть? Потому что увидеть Творца человек не может. Не может человек увидеть меня и остаться в живых. Зрение — прямая встреча, ее смерть не выдержит. Но голос — это подлинная встреча, которую выдержать можно. Ты не видишь источник, но ты безошибочно узнаешь — это он. И Моше, вспоминая гору Синай, подчеркивает именно это. Голос — слов вы слышали, но образа не видели. Только голос. И пишется о голосе Творца, запомните эти слова, «Коль дмама дака». Голос тонкой тишины. Голос, который словами не передать. Вот этот ту шофара — имитация голоса Бога. Голоса прежде слов, зова каждому из нас. И это было первое духовное трубление в самый первый Рош ха-Шана. Когда мы говорим «день памяти отрубления», это день о зове Творца к Адаму, который Адам не услышал. И в тот момент Адам был изгнан из сада не как наказание, а как последствие. Шхина поднялась от земли, говорится. Она была тогда, присутствие Бога, Шхина, было на самой земле. И в момент греха человека она ушла, поднялась на 7 облаков наверх, на небо. И начиная только с Авраама, Вину до Моисея, начали опускать обратно это божественное присутствие. И на 7-м Моисее, Моше Рабену, на горе Синай возвратилось обратно присутствие божественное на землю. И именно на даровании Торы на горе Синай, перед 10 речениями, прежде всяких слов, народ услышал «Коль шофар хазак меот». Голос шофара очень сильный. И заметьте, Тора не упоминает там трубящего человека. Звук шел сам, свыше. Это был голос Бога, прежде слов. Представление себя до всякого анухи. И Тора описывает его поразительным словом. Голос шофара шел и усиливался. Помните, голос идет, но мы уже слышали идущий голос. Голос Господа, ходящий по саду, когда первый день творения, первый Рош ха-Шана, был голос Господа, который ходящий по саду. И тот же самый голос, тот же самый глагол. В саду он шел, но мы спрятались. Но в Синае дарование Торы, когда еврейский народ сказали «Наасе», «Венишма», мы сначала сделаем, а потом только почитаем контракт, только потом поймем, что от нас требуется, но мы тебя принимаем, Всевышний, мы тебя слышим, мы принимаем твой голос, мы принимаем твой зов. Это был момент исправления греха древопознания. И понимаете, и это потрясающая вещь. Получается, день памяти трубления шофара — это день, когда мы вспоминаем о первом трублении. А трубление шофара — это имитация голоса Бога. То есть о первом зове Творца каждому из нас, когда Адам не услышал, когда Адам не взял ответственность, Адам постарался убегать от самого себя. А мы приходим в Рош ха-Шана и говорим Всевышнему: «Мы помним об этом трублении, но мы от тебя не убегаем. Мы твои, и ты наш, и мы принимаем твое царство». И в молитве, об этом мало кто говорит, и в молитве Махзор мудрецы сами сказали нам, какое трубление мы вспоминаем. Ровно там, где мы ждали бы ответа в Мусафе, прямо перед стихами о Шофаре, мы произносим какие слова? «Ты открылся в облаке славы Твоей из небес, Ты дал им услышать голос Твой. При открытии Твоем, Царь наш, на горе Синай». Непосредственно перед стихами о Шофаре мудрецы поставили нам воспоминание о явлении на Синае. Из этого Зихрон Труа – это память о голосе о Синае и память о самом первом, который не был принят. Из-за этого в этот Рош ха-Шана звучит этот зов Творца. «Аека, где ты? Я дал тебе столько талантов. Я дал тебе столько возможностей. Что ты с ними делаешь?» И мы отвечаем шофаром. «Мы слышим твой голос. Мы принимаем тебя, как нашего царя. Это день коронации Творца». Из-за этого, кстати говоря, только у евреев у нас сначала Новый год, а потом просим всех прощения. Должно быть наоборот, сначала просим всех прощения, а потом Новый год. Но ответ сначала — это день коронации. Мы все еще пишем твой зов. Прими нас. Это коронация самого Творца, и тогда есть у кого просить прощения. Я хочу закончить историей. Этот зов приходит не только в древних историях, но каждую секунду нашей жизни этот зов к нам идет. И мне вспоминается история, которая была в Первую Ливанскую войну. Израильский летчик вошел в вертиго. Вестибулярный аппарат теряет ориентацию. Тебе кажется, что ты набираешь высоту, а ты несешься вниз. И в последние секунды он запросил диспетчера. Он уже был пару секунд перед смертью. Он ему кажется, что он идет вверх, но показывает лампы красные, что ты идешь вниз. И он спрашивает: «Они йорэд лемата, о они оле лемала? Куда я иду? Вверх или вниз?» Ему отвечают, это вопрос секунд: «Ты идешь вниз». И за мгновение до земли он перевернул самолет и возвратился обратно в Израиль. Безопасно. Когда он возвратился в Израиль, он сделал полное раскаяние, он стал религиозным евреем. Спросили его: «Почему ты стал религиозным? Что ты был благодарен Богу и в знак благодарности пришел к Творцу?» Говорит: «Нет. Когда я попал в вертиго, я осознал, сколько лет я живу в духовном вертиго. Ты занят, все забито. Кажется, ты наверху, ты на пике. Ты такой занятый, ты такой важный. Кажется, ты взлетаешь, но поистине ты идешь вниз. Внутри пусто. И я понял, что я не могу позволить себе ни минуты больше. Чувствовал год. Жив тот, кто слышит голос диспетчера». Шофар – это голос диспетчера. Аека. Шофар – это камертон нашей души. Куда ты идешь? И суд, который происходит в этот день, дорогие друзья, говорит нам мудрецы Каббалы, это не суд за прошлое. Конечно же, наши деяния, все, что с нами было, сейчас, Элюль, мы занимаемся нашим прошлым. Но во время Рош ха-Шана суд происходит на твое будущее. Смотрят по человеку на его день, что ты на себя берешь. Знаете, это как есть притча, когда в Министерстве здравоохранения в Америке человек работал много лет, и вдруг политика, выборы, и этот министр здравоохранения становится министром юстиции в Америке. И тот сотрудник говорит ему: «Министр, я с вами столько лет, возьмите меня с собой». Он ему говорит: «Если я найду тебе новую роль в моем министерстве юстиции, по твоим талантам я с радостью тебя возьму, если я найду тебе роль». Рош ха-Шана – это день суда, но это не день суда за прошлое. Это в первую очередь день суда на будущее. Что ты на себя берешь в этом году? Для чего тебе нужно это здоровье? Для чего тебе нужны эти деньги? Для чего тебе нужны эти силы? Что на себя берешь? Какую твою миссию? Какой свет ты берешь нести? Как говорили Масхараба, не просите у Бога какую-то сумму. Скажи: «Бог, я хочу дать такую-то сумму, но для этого мне нужна такая-то». Суд, что я на себя беру в этом году? Что я меняю в этом году? И когда это моя миссия, что я меняю, то я прошу Бога: «Только дай мне, чтобы дать другим еще больше». Так что запомните, дорогие друзья, Рош ха-Шана Завтра у нас будет в понедельник большая лекция, где я объясню, как вести трапезу по кабале Рош ха-Шана. Трубление шофара, все сгулет на Рош ха-Шана. Завтра в 8 вечера по нью-йоркскому времени, присоединяйтесь нашей группой. И запомните, каждая наша эмоция в этот день, она безумно важна. И каждая наша молитва, каждая наша секунда, и надо прочитать псалмы, хотя бы стараемся дважды прочитать всю книгу псалмов в течение Рош ха-Шана, кроме всех молитв. Но это день суда, это день памяти, отрубления о том Аека, который Адам не услышал. И мы трублением шофаром Бог, мы слышим тебя, услышь ты нас. И вот моя новая миссия на этот Новый год, вот мой новый уровень соблюдений, вот для чего мне нужны все эти силы. Вот что я хочу создать в этом мире. Вот что я хочу использовать. Все таланты, все, что ты дал мне в этой жизни, вот для этого. Так что, чтобы Бог нам, Безрат Ашем, дал, чтобы мы нашли каждую свою миссию, нашли свой новый уровень, и чтобы у всех была шана това метука, ктива вехатима това у каждого. Так что сейчас у нас перебивка, дорогие друзья. Вот тут линки на нашей группы. Пожалуйста, присоединяйтесь на наши занятия по воскресеньям и по понедельникам. Сегодня это был очень маленький фрагмент, но надеюсь, что вы услышали эти слова. И мы сейчас с вами поняли, что означает день памяти отрублений. О каком отрублении? В каком зове? И не будьте как Йона. Бог сказал ему, у тебя такая великая миссия. Пробудите еврейский народ. Он убежал. Он убежал в океан. И там, когда была буря, и он попал в чрево кита, Бог говорит, ну а сейчас ты меня слышишь? Это сейчас-то. Услышишь сейчас. Поменяемся сейчас. И все поменяется с помощью нашей судьбы к лучшему. И сейчас я перехожу на нашего следующего гостя. Мы сейчас поговорим о сотворении мира. Мы находимся вне сотворения мира. Тем, когда был мир сотворен. А как он был сотворен? За 6 дней? Или за 1000 лет? Как, или миллионы лет? Как разобрать? Мы знаем, что за 6 дней. Но как это понять? Мы сегодня обсудим с ним ответ Любавического Ребе и его понимание этого письма о сотворении мира за 6 дней творения. Он написал целую книгу именно на тему науки. С нами Авраам Петросян. Кстати, напомните мне опять название вашей книги.
7: «Реальная наука против научной реальности».
6: «Реальная наука против научной реальности». Её сегодня ещё можно... Я считаю, что это безумно важная книга, которая очень много разъясняет. Её сейчас можно приобрести на русском языке?
7: Работаем над этим. Скоро с Божьей помощью на Амазон как-нибудь.
6: Так что давайте, мы ждём. Народ ждёт. Давайте, мы ждём однозначно. И, Авраам, сегодня у нас тема «6 дней творения мира». И я сегодня хотел бы с вами за наше короткое время представить ответ Любавического Ребе на эту тему и ваше понимание этого.
7: Да, значит, ну, вы не первый, кто меня зовет рассказывать про вот эти, про науку и про 6 дней творения и так далее. И в последнее время есть такая тенденция у религиозных людей пытаться как-то под ученых подложиться. Вот ученые говорят, что это миллиарды лет. И тогда наши ребята начинают говорить, ну, может быть, для Бога один день — это 1000 там, и так далее. Они пытаются как-то под ученых подстроиться. Но я всегда говорил, что я вообще не люблю вот эту фразу «Тора и наука», потому что наука в сегодняшнем понимании — это какой-то консенсус, это то, что ученые договорились, что это правда, а Тора — это то, что и есть правда. Мы не можем пытаться соединить две системы, одна, которая идет от Бога, а другая, которая идет от людей. Если они не состыкуются, это не проблема. Но люди все время пытаются как-то их вместе вот так вот сложить. И я всегда был против этого. И интересно, что когда я рассказывал про 6 дней творения, вот что вначале не было звезд, не было галактик, не было ничего, и сила притяжения была другая, неизвестно, где Земля находилась относительно центра Вселенной. Вот, например, если мы находимся где-то на краю какой-нибудь черной дыры, то у нас время сейчас очень медленно идет, а раньше, может быть, шло быстро. Когда я за это все заговаривал, мне все время люди говорили, что ты морочишь голову. Любавический Ребе уже давно на эту тему ответил. Любавический Ребе сказал, что Всевышний создал Землю старую, со скелетами динозавров и со всеми этими делами внутри. И так интересно, как бы Я всегда говорил, что если люди не понимают, если люди думают, что Тора как-то не с реальностью не сходится, что вот в реальности оно так, а в Торе написано по-другому, они или реальность неправильно проверили, или Тору неправильно поняли. И тут из-за того, что я очень уважаю Ребе, я все-таки ученик хаббатской ешивы с Иерусалима, я тоже уважаю Ребе, я думаю, или они его не понимают, или они меня не понимают. Я открыл Ребе на письмо, про которое все говорят. И оказывается, Ребе в своем письме начинает с того, что он говорит, что Тора и наука — это несовместимые понятия. И он объясняет это так же самое, как я говорю, что Тора — это правда, которая идет от Всевышнего, а наука в таком виде, в котором она есть сегодня, это какие-то мнения ученых, которые мы принимаем за правду и учим своих детей. Но это не настоящая наука, это как политика своего рода. И он пишет, что они не должны совмещаться. И потом Ребе объясняет, что те люди, которые говорят, что миру миллиарды лет, они тестируют всякие камни, там, делают какие-то анализы, но они делают анализы в той среде, в которой мы находимся сейчас. И он не углублялся в какие-то сложные объяснения, потому что это 61-й год. Вообще time dilation, вот эта эйнштейновская вся фигня, в которой объясняется, что гравитация влияет на поток времени, на скорость того и сего. Эти все вещи, они в то время только-только-только вот так вот только появились. И он даже если бы начал про них писать, никто бы не понял, что он хочет. Поэтому он написал, мы не знаем, с какой скоростью шло время. Мы не знаем, с какой скоростью что старело. Мы не знаем, что было в прошлом. Мы только знаем, как оно сейчас. Но кто вам говорит, что то, что сейчас, это то, что было тогда? И я тоже говорю, например, если мы находимся сейчас на каком-то краю черной дыры, например, у нас время в данный момент может течь хоть в тысячу раз медленнее, чем должно было бы. Но мы этого никогда не почувствуем. Так работает теория относительности Эйнштейна. Для нас время будет идти нормально. А для кого-то другого, кто знает, с какой скоростью должно течь время вообще, а мы для него как будто бы не двигаемся. И как бы Ребе это объяснил. И сказал, что может так было, никто ничего не знает. И потом, в самом конце, он говорит, даже если вы дойдете до такого уровня, что ваши ученые докажут, что все, что они говорят, это правда, и все, что они доказывают, это так и есть, он говорит, у меня нет проблем принять такую реальность, в которой Всевышний сделал Землю старую с динозаврами внутри. Но это уже как бы план Б. План А у Ребе сказать, что Земля была создана за 6 дней, она состарилась до того уровня, до которого она состарилась сейчас, за 6 дней. Но у него нет проблем, если, допустим, нет, то какая разница, понимаете? Но так как это сложно понять, особенно в 61-м году, сложно понять эти все time dilation эйнштейновские, которые только развивались тогда, тесты насчет этого, потому что это сложно. Люди, я думаю, склоняются повторить самое последнее, что Ребе сказал. Знаете, иногда вот послушаешь целую лекцию, а последняя фраза, она лучше всего как бы зацепилась, и все. И они как бы очень неправильно думают, что как будто бы Всевышний создал Землю с динозаврами внутри. Ребе такого не говорил даже близко. Он просто сказал, что он готов принять такую реальность, если такая реальность есть. Ну, богодоль.
8: Понятно. Спасибо огромное за это объяснение, дорогой Авраам. Кстати, вот Ян пишет в комментариях, наука базируется на фактах, а не на мнении на ученых.
7: Ну, как же наука базируется на фактах? Я дам, например, пример. Есть скорость, с которой распадаются атомы, называется half-life. Она основана на принципе неопределенности Гейзенберга. То есть это какая-то математическая формула, которая говорит мне, что атом карбона, например, карбон-14, развалится на карбон-13 и на отдельную частицу, когда лишний протон улетит. Это он делает, у него half-life 5700 лет. Но это математическая формула, которая основана на наблюдениях, конечно же. Но она, во-первых, математическая формула. То есть, когда есть разные виды фактов. Если я делаю какой-то эксперимент, беру яблоко и смотрю, что оно летит вниз, и я доказал, что так и есть, тогда это научный факт. Но когда я не сидел рядом с атомами карбона 5700 лет и не наблюдал за их распадом, я не могу утверждать, что тот атом, который у меня в руке есть, прожил столько-то лет. Я не знаю, при какой температуре его держали. Я не знаю, какой уровень был допустим, радиации во все время, что этот атом существовал, и так далее, и тому подобное. То есть, и этому есть доказательства. Люди берут камни, допустим, с какого-то вулкана, берется камень, который только сейчас сформировался, раздают их в разные лаборатории и просят их датировать. И там идет margin of errors, то есть уровень ошибок не идет там 5%, 3%, а идет, допустим, 1000000%. То есть один может сказать, что камню 60 лет, а другой может сказать, что камню 60 миллионов лет или 60 миллиардов лет. То есть они, ну, там очень много разных теорий, математических формул, но оно не так на самом деле фактически, как нам бы хотелось верить.
8: Это очень важно. Спасибо огромное. Еще есть что-то по будущей Единой Творении, кто вы хотели бы добавить, Авраам?
7: Я хотел бы рассказать что-то интересное про Ноаха. Ну так, напоследок, раз у нас есть пару минут. Написано в Торе, что была сначала только вода, потом появилась суша, вода куда-то ушла, непонятно куда. А потом, когда был потоп, написано, что вода вышла и все потопило, а потом обратно куда-то ушла. Ну, если в Торе написана правда, то мы должны объяснить, откуда эта вода пришла и куда она делась. Так в 2000 каком-то, не помню, в 2016, по-моему, году ученые нашли воду внутри Земли в каком-то кристаллическом состоянии. Ну, она под давлением, она как бы такая. Но если поменять давление, она превращается в жидкую воду. Подсчитали, сколько там воды есть. Там больше воды, чем во всех наших океанах вместе взятых. И нам как бы получается есть ответ, куда эта вода ушла и откуда она приходила. И в Торе это было написано тысячи лет назад. И как бы как мы знаем, в науке даже, в современной науке, как ты знаешь, что твоя наука правильная и твой метод правильный? Ты делаешь какое-то утверждение, базируясь на своей науке, и ты делаешь prediction, как это называется, предсказание. И вот ты делаешь предсказание, ты говоришь, через тысячу Эйнштейн, например, сделал предсказание, что есть такая вещь, называется гравитационные волны. Через 100 лет после того, что Эйнштейн это предсказание сделал, люди это обнаружили. Так читая Тору, мы делали предсказание, что если мы будем искать воду где-то внутри Земли, то мы должны там найти воды больше, чем есть во всех океанах, потому что в Торе написано, что она все покрыла. И так мы это и нашли.
8: Авраам, дорогой, огромное-огромное спасибо за этот потрясающий рассказ, объяснение. Как пишет тут у нас Людмила, уф, просто шокотерапия, класс, взрыв мозга. Так что это очень важно, чтобы люди знали, чтобы люди осознавали. Вам желаю...
7: Если вы хотите, я могу мой вот этот материал, документ с Рэбином письмом, я могу его вам куда-то на телеграмчик, а вы можете...
8: Да, выставите, мы это выставим в нашу телеграм-группу и нашу WhatsApp-группу, которая у нас есть. То всех присоединяю тоже заходить на нашей группы. Так что и Авраам с нами каждый год тоже на Шабатоне выступает с лекциями, потому что его вживую с ним и поспорить, и узнать многое. Так что спасибо огромное, дорогой Авраам. Вам шана това, мы тука. Ксива вы хотим атова. Материал от Авраама будет тоже в наших группах на Телеграме и на Ватсапе. И все благословения вам.
7: Спасибо большое.
8: Шана това, мы тука.
0: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
9: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
0: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
10: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
11: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Дорогие друзья, мы продолжаем наш марафон «Перезагрузка 5.8.7». И с нами сейчас в эфире посланник Любавского Ребе, раввин русскоязычной еврейской общины Иерусалима, раввин Ишая Кисер. Рав Кисер, приветствую.
12: Здравствуйте.
8: Приветствую, Аксива Верхсаметаева. Спасибо огромное, что вы сегодня с нами. Наш сегодняшний марафон – это перезагрузка. Это момент, когда человек берет паузу хотя бы на пару минут перед Новым годом. Всевышний создает нас каждую секунду заново, но пока мы не меняем наши программы, мы не меняем что-то в себе, мы не можем ожидать изменения большого в жизни. Рав Кисер, ваши мысли перед Новым годом о перезагрузке?
12: Хороший вопрос. Слово «год» с еврейского, которое на русский совершенно справедливо переводится на русский язык, как «шана», простите, которое переводится на русский язык словом «год», оно происходит из корня, которое означает «повтор».
8: «Шана».
12: Да. И на самом деле это удивительная вещь. Мы живем в рутине. И эта рутина, она на самом деле составляет, если не прерывается какими-то экстремальными, положительными или, не дай бог, негативными, как правило, внешними причинами, она нас засасывает, мы идем по своей колее. И проблема заключается в том, что это касается не только материальных аспектов нашей жизни, но и духовных тоже. Я не знаю, свойство ли это возрастом, но для меня время летит так быстро, и дни настолько похожи один на другой, и по своему наполнению, и структурно, что я просто отдельно благодарен Богу, например, за субботу, которая заставляет меня вынырнуть из этого беличьего колеса, в котором я, так сказать, кручусь. Надо сказать, что это становится настолько привычным и настолько обыденным, что не вызывает протеста. И как следствие, даже те вещи, которые нам по-настоящему дороги, даже те вещи, которые в нашей же системе ценностей, они представляют большую, простите, ценность и ценность, да, которые очень важны в нашей системе ценностей, они тускнеют и перестают впечатлять. Тора, она предвидит это, она говорит: «Гоя бейнеха кехадошим», пусть будет в твоих глазах как новое. Но это акцентирует на том, что я сказал, так сказать, внимание, что рутина, она вещь пагубная для роста и для развития, и для достижений. Но факты не меняют, как правило. Да, призыв «пусть будут в твоих глазах как новое», он на самом деле, так сказать, зачастую остается призывом, точно так же, как и многие другие очень правильные, хорошие призывы Торы, которые человек полностью разделяет, но не реализует. И поэтому мы пришли сейчас к некому пороговому явлению. Рош ха-Шана – это один из самых сложных и, как сказать, муркав по-русски.
8: Комплексных,
12: наверное, да. Праздников, еврейских дат. Потому что, с одной стороны, это день рождения человека. Человека вообще. Не еврея, в частности. Да? Это день суда. Потому что, как мы помним, в тот же день, когда первый человек был сотворен. В этот же день он успел много чего сделать, быстренько быть судим и изгнан. Да? Вот с тех пор это день рождения, это и есть день суда. Кстати, в частной жизни точно так же. И как любой день рождения, он требует самоанализа и самоотчета. Прошел год цикла. Мы повторили еще один вот цикл из тех нескольких десятков, кому повезло, выпавших на нашу долю. Что изменилось? Кроме биологических изменений, связанных с генетическим устройством нашего организма и всеми вытекающими из этого поломками. Что изменилось? И это на самом деле и есть суд. Суд над самим собой. Все, что человек не сделает, сделает с ним. Если человек себя не принудит, это сделает обстоятельства. Если человек себя не заставит, его заставит жизнь. И если человек

Да? Второй – это ребенок. Любой родитель, нормальный родитель, я имею в виду, без психических сдвигов, он рад и взыскует самостоятельности своего дитяти. Мы радуемся взрослению наших детей. А взросление – это значит обособление. Это их проявление, их желания и воли. И Всевышний, как наш папа, он тоже хочет, чтобы мы взрослели. Это не значит, что наша зависимость от него уменьшится. Это значит, что то, что мы будем делать не потому, что у нас нет другого выхода, мы к этому привыкли, так получилось, жизнь такая, а потому что мы решили, что это правильно и соответствует нашим собственным взглядам. Человек – существо удивительное. Он позволяет себе быть нелогичным. Ценить одно, делать другое. Декларировать высокие вещи и разрешать себе низкое поведение. И мы как-то уживаемся с собой, объясняя себе всякими способами, почему ничего особенного и страшного не происходит. Рош ха-Шана – это Йом Шаарас Ойлам, Айойм Горас Ойлам. Сегодня трепещет мир. Но трепещет он не от того, что мы ждем от Бога плохого. Факт. В день суда евреи празднично одеваются, сладко едят, вкусно пьют, да, и желают всего самого наилучшего. То есть мы демонстрируем оптимизм, потому что знаем, что Бог, он хороший. А чего тогда дрожать, спрашивается. А дрожать надо потому, что ты заглянул в зеркало и посмотрел, чего ты достиг, что произошло, сколько ты в себе похоронил и угробил, насколько все то, что ты точно знаешь, что было бы правильно и хорошо, тобой не реализовано. Вот это и есть на самом деле настоящая тшува. Настоящая тшува – это не вспомнить о каких-то мелких блошиных укусах, которые мы сделали своими жалкими грешками. Настоящая тшува – это понять собственную несостоятельность, исходя из собственной системы ценностей и взглядов. Осмыслить и воспринять этот парадокс, сделать выводы. Это и есть тшува. Вернуться к Богу можно только, если ты верен себе. То есть, если ты пытаешься из себя что-то сделать, реализовать все то, что тебе дано, и то, что не востребовано в силу лени, инерции и мимикрии с окружающим миром. Когда человек верен себе, он именно такой, как он хочет от него Бог. Естественно, в рамках Торы и заповедей. Потому что что хорошо и что плохо, устанавливаем не мы. И не надо подменять это легко, тяжело. Приятно, неприятно. Это не о добре и зле. Это о моих ощущениях. А то, что мы интуитивно знаем, что надо, что такое хорошо –

0: И это почему-то не всегда производит на нас впечатление. Это и есть та проблема, с которой надо справляться в Рош ха-Шана. И поэтому стоит вздрогнуть. Потому что в прошлом году я ведь тоже так думал. Но изменилось очень мало. Значит, плохо думал. Или опять сдался. Опять решил, что от добра добра не ищут. В моем возрасте уже надо быть спокойней. И так далее, и так далее, и так далее. Все те отговорки, которые мы с таким успехом применяем для того, чтобы не напрягаться. Но я еще раз повторю. Если человек не напрягается, его напрягут. Если человек не пытается что-то сделать, его поставят в условиях, когда он не сможет себе позволить дальнейшую пассивность. Но, как правило, это людям не нравится. Единственный способ этого избежать, с моей точки зрения, это инициировать самому. Верность с твоей точки зрения. Я все время это пытаюсь подчеркнуть. С твоей точки зрения. Верные вещи, которые ты все время откладываешь на потом. Которые ты все время... Да нет, наверное, добавлять к откладывать, но потом не надо. Ведь никто из нас не отказывается от этого. Просто как-то не сейчас. Завтра. И так каждый день. Ну, когда-то это должно кончиться. Или «покуда гром не грянет, мужик не перекрестится». Можно же поумнеть и без того, чтобы тебя вынуждала к этому жизнь и обстоятельства. И в отношениях с другими людьми, и в отношении собственного жизненного пути, и в отношении того шлейфа репутации, привычек, которые мы влачим за собой, не в силах что-либо изменить, захотеть, найти в себе силы изменить. Надо меняться. Вы говорите, перезагрузка. Перезагрузка – это возврат к первоначальному состоянию. Угу. Не надо.
1: Надо слово «тикун», Рав Гиси, слово «тикун» на иврите, те же буквы слова «тинок». Ребенок, младенец.
0: Верю, согласен. Но имеется в виду наивность ребенка.
1: Угу, именно.
0: Который точно знает, что его папа...
1: Чистота.
0: Папа знает, что он самый сильный в мире. Да? И самый умный. Вот эта вот наивность ребенка, она прекрасна. Но умственное развитие ребенка чудовищно. И никто не хочет в это вернуться. Я видел людей, которые возвращались в это состояние с возрастом. Мне не нравится то, что я вижу. Нам не нужна перезагрузка. Нам надо развитие. Нам нужны амбиции. Мы должны захотеть сделать то, что не делали до сих пор. То, что мы сами считаем правильным. Это и есть то, чем надо заняться. Это то, о чем надо думать в Рош ха-Шана.
1: Рав Гиссер, спасибо огромное. Но получается это такой момент. Я с вами согласен, что перезагрузка в данной ситуации – это отпустить все свои программы, которые нас держали столько лет. И, как вы говорили, человек нелогично говорит одно, а делает совершенно другое. И вот скажет человек, я хочу быть верен себе. Я хочу, чтобы этот год не было повтора опять предыдущего и предыдущего и предыдущего. Но если мы... Одна мысль, один инструмент, как человек помочь, фильтр определенный, что он скажет, я опять 25, скажу, что хочу быть верным, и опять откладываю, опять убегающий, и так далее, и так далее. Что может нам помочь?
0: Я попытался подсказать, да, Сегодня трепещет мир. Да, от чего трепещет? От страха. Но если мы знаем, что Бог добр, почему, чего бояться? Бояться того, во что ты превратился. Да, страх – хороший стимул. Когда ты смотришь на себя и понимаешь, насколько ты далек от того, что могло бы быть, если бы ты не был. И дальше по списку. Да? И если пока человек не испугается от этого состояния, пока оно его устраивает, то самые хорошие надежды, планы, мечты останутся такими надолго. Да? Надо испугаться деградации. Ведь все те, кто не поднимаются, опускаются. Даже для того, чтобы остаться стабильным, надо все время пытаться подняться. И поэтому мы видим людей, которые махнули на себя рукой. Мы видим людей, которые находятся в вопиющем, жутком одиночестве, которое в первую очередь связано с тем, что их никто по-настоящему не интересовал. И поэтому сегодня они никому не интересны. И так далее, и так далее, и так далее. Надо испугаться деградации и взять себя в руки. Вот и все.
1: Спасибо огромное, Рав Гисер. Как говорится, что боль – это то, что двигает человека, боль, и получить удовольствие, но боль намного сильнее. Есть слово в Торе «ненавидеть». Задают мудрецы вопрос, почему вообще надо использовать такую эмоцию в Торе, как ненависть. Говорят, если ты не хочешь возвратиться к тому же самому, ты должен почувствовать эмоцию боли, эмоцию отторжения от этой вещи. По-другому ты к этому возвратишься опять и опять.
0: «Леойлам яргес одам ецер тойв ар ецер гора». Да, пусть всегда человек злит свое доброе начало на свое злое начало. Да, 31 глава Тани. Да, что тебе пишет Алтарага? Пишет простую вещь. Пишет, ты чувствуешь свою несостоятельность. И ты можешь путем самоанализа понять, что в тебе привело вот к этим вот неприемлемым для тебя результатам. Разозлись на себя. Не обязательно ждать боли.
1: Именно. И говорится, что чем человек воображает, что будет с ним через год, через два, через пять, оставаясь в этой ситуации, почувствовав боль заранее, он может изменить сейчас.
0: Ненависть может быть очень продуктивной, когда ты, когда у нее правильный объект. Угу. Да, так сказать, как любовь, она, любовь должна быть избирательной, и ненависть тоже. Да, любить надо того, кого эта любовь делает лучше, и когда это улучшает ситуацию. Да, ненавидеть надо то, что делает хуже, и кто же улучшает. И поэтому ненависть – прекрасное чувство, если ты ненавидишь собственную лень, безволие. Да,
1: представь себе ту боль, что будет с тобой через год, через два, через пять, не доходя до этого состояния. Даже человек, который ест неполезную еду, делает какие-то вещи, он может или подождать, пока он попадет в больницу, это один вариант, или он может представить, что с ним будет через два, через три, через пять, и он почувствует это, ему уже хватило.
0: На мне это не работает. Может, в силу природного оптимизма. Может быть, в силу того, что пока меня...
1: Как испугаться? Тогда как испугаться?
0: От несостоятельности. Для меня это очень важно. И я надеюсь, что это важно для многих. Да, от собственной нереализованности. От того, сколько в тебе остается невостребованным. Да, ну, посуди сам. Каждый из нас может нарисовать кладбище из собственных талантов, да, на который напишет свою фамилию, и там музыкант, певец, художник, ученый, там, раввин, да, что не получилось из того, что могло быть. То есть я омертвляю, я не могу идти во все стороны. Но я иду на то, чтобы, да, по инерции соглашаться с гибелью гигантской части своего потенциала. Жалко.
1: Сказал бы, а чем там, что такое ад, когда поднимаешься на небо, и тебе показывают небесный образ Дюкон Шельмайло, что ты мог бы сделать, и ты видишь Дюкон Шельмато, то есть земной образ, что с этим произошло, и это ад, кто сжигает тебя изнутри.
0: Абсолютно. Каугакела.
1: Угу. Так что на этой позитивной ноте не давайте.
0: На позитивной ноте я все-таки пытаюсь что-то с собой делать. Да, пытаюсь не разлагаться. И подозреваю, что ты тоже. Да, и слава Богу, я благодарен Всевышнему за мою работу, когда мне каждый день много людей напоминают о том, каким я должен быть. Да, и что в этом качестве я востребован. И это заставляет меня думать о том, о чем я бы, не, может быть, как все нормальные люди, не думал бы, если бы занимался только своей вот повседневной жизнью, быть там, деятельность и так далее, и так далее. У меня моя деятельность как раз заставляет об этом думать. Это отдельный подарок, за что отдельное спасибо Всевышнему. Да? Но я думаю, что это относится ко всем нам, потому что я вижу людей, которые требовательны к себе, и вижу людей, которые снисходительны к себе. И вижу, к чему приводят оба этих подхода. И мне первый нравится больше.
1: Нам всем. Спасибо, главный рав Гисер, за эту беседу и ваши пожелания нашим зрителям сегодня.
0: Взять себя в руки, встряхнуться и сделать так, чтобы завтрашний день был лучше, чем сегодняшний. И в духовном, амин, и в материальном. Лешен Тойв, Тихасеву, Тихасему. Агута Габенч Тьор. Верлетта Ибер Юр, что с Божьей помощью мы встретились в следующем году.
1: Амин, амин. Спасибо, огромное, рав Гисер. Всего самого, чтобы был год лималам дедевак бойлер, больше каких-либо ограничений в здоровье и во всех отношениях. Спасибо огромное за эту беседу.
0: Хороших новостей.
1: Спасибо, амин, амин.
2: Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодняшний эфир был полностью в записи. Вы слышали фрагменты из марафона «Перезагрузка 5787». Всем шана това мутука, ктива вехатима това, хорошие записи в книге жизни, в книге здоровья, в книге изобилия. У микрофона был Равин Бетсон Ласкин, в эфире прозвучала программа «Бытие».
3: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик.
4: В Нью-Йорке 2:00 ночи.
5: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

увы, постоянство теперь не в цене, увы, не в цене обещаю. Нас ветром разносит по этой земле, какие уж тут прощанья, какие уж тут прощанья. Не прощаясь,

0: пусть нас оправдают хоть тысячу раз, а мы уж себя не примем. Но старых друзей все меньше у нас.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
3: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.

0: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
1: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
0: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
1: «Солнечный удар».
0: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
1: Проза, музыка и актерская игра.
0: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
1: И оставить после себя невозможную боль.
0: 20 сентября в 5 часов вечера.
1: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
0: «Солнечный удар».
1: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
0: Рустем Галич, редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
2: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
0: 20 сентября в 5 часов вечера.
3: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
4: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
5: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
4: 718-303-90-90.
6: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Давидзон Радио».
7: «Давидзон Радио».
6: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
7: «Давидзон Радио».
6: 620 AM. Настройтесь.

0: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 627 Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. Мы просто обожаем Нью-Йорк. Причем любим его в любую погоду. И когда солнце, и когда снег, и когда грязь, и когда дождь. И когда, дорогие друзья, мы дома, и когда мы на улице, мы все равно любим, даже обожаем этот славный, лучший в мире город, город Нью-Йорк. Сегодня музыкальную программу я посвятил одному из своих самых любимых современных ныне живущих исполнителей, авторов, композиторов. Он пишет и поет свои песни, и это здорово. Кто это, мы узнаем чуть позже, а пока некоторые обязательства. Напомню о том, что крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. А это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стэттен-Айленд, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, Ближний Нью-Джерси, а также Фараковый. Приглашаем работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, вы можете договориться о бесплатном обучении, получить сертификат и приступить к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care. 23 года в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс дополнительные бонусы. А с некоторых пор еще и ценные-преценные подарки. Напомню, что агентство предлагает целый ряд очень важных и нужных программ. Это программа для ветеранов, переживших Холокост, детей войны. Вам можно оформить до 24 часов помощи в сутки. Для тех, кто не в состоянии самостоятельно себя отслуживать по состоянию, по причине болезни, возможно, и вам нужна помощь 24 часа, и, возможно, вам надо по состоянию здоровья находиться в нёрсинг хом, но вы бы хотели оставаться дома, такая программа есть 12 плюс 12. Есть программа краткосрочной помощи после аварии, травмы, инсульта, инфаркта на ограниченное время. Есть такая программа, позвоните по телефону 718-232-4850, 718-232-4850. Напомню, что агентство имеет офисы во всех крупных точках нашего города. Я об этом уже сказал, во всех районах. Вы можете обратиться в Квинси, это Риго Парк. Я знаю, что в Бруклине это Брайтон и район Ностранд-Эвеню. Там еще один центральный офис есть. Ну и есть программа специальная для детей. Если у детей есть аутизм, специальная программа, городская программа. Но агентство поможет вам оформить. 718-232-4850. А если у деток наблюдается отставание в развитии, то помощь специалистов им будет абсолютно впору. То есть и массажисты, и физиотерапевты, и спич-терапевты, это логопеды. А также может так быть оказана помощь после школы с выполнением домашних заданий. Или же уроки спорта, плавания, допустим. Ну, или же дошкольная какая-то помощь, которая нужна ребенку именно сейчас, а потом может оказаться поздно. Позвоните в агентство Welcome Care. 718-232-4850. С нами, как в семье. Я хотел бы также предупредить вас, дорогие друзья, о том, что если вы хотите найти для себя хороший центр, то я центр для проведения досуга, то я бы вам порекомендовал обратить внимание на центр Кнессет. Друзья, вас поздравляет с праздниками Рош ха-Шана. Центр общения, центр движения, центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке, центр Кнессет, и приглашает на день открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Представляете, регистрация по телефону обязательно. 718-975-3322. Центр расположен на первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр и от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет. И вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября. Встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону. Обязательно звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон в центре Кнессет. Лучшее предложение в городе. И я бы хотел вам напомнить о том, что приближается дата концерта, абсолютно уникального концерта. Вы сможете встретиться с легендой оперной сцены, человеком, который поет на 11 языках. Но, кроме всего прочего, он поет не только оперу, поскольку родом он из Киева, учился в Одесской консерватории, докторскую степень получал в Германии, а в целом объездил весь мир. Весь мир. И 15 ноября будет у нас в Нью-Йорке. Я вас всех приглашаю на это совершенно потрясающее, я бы даже сказал, удивительное событие.
1: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
0: Итак, дорогие друзья, прозвучало, по сути, фрагмент композиции в исполнении Константина Ретель-Кобылянского, а встреча с ним не пропустите 15 ноября. Билеты отлично продаются, разлетаются, как жареные горячие пирожки. Вот не дайте им остыть, иначе мест вам не хватит. Телефон был сказан, я его еще раз повторю, телефон 646 734-33-39, 646-734-33-39, Татьяна, или на сайте theater.com. Ну, а сейчас я бы хотел приступить к теме нашей сегодняшней программы, потому что героя, которого я для себя выбрал сегодня, это человек, чьи песни я слушаю постоянно и с удовольствием. А если обратить внимание на то, что он делает это, то есть поет и пишет уже достаточно давно, то получается, я его и слушаю уже почти свою сознательную жизнь. Кто этот человек? Дорогие друзья, дорогая радиосемейка, сегодня наш герой – человек, которого... В принципе, невозможно спутать ни с кем. Несколько первых нот, и мы уже понимаем, что это он. Голос, гитара, немного латиноамериканского солнца, немного московской интеллигентности и очень много человеческой истории. Уверен, что Акмаль уже догадался, о ком пойдет речь. Конечно, это Леонид Агутин. Певец, композитор, музыкант, человек, который умеет написать песню вроде бы простую, но почему-то она остается с нами на десятилетия. Когда-то он появился на нашей эстраде, как тот самый босоногий мальчик, помните? А потом были любовь, женщины, дороги, разлуки, воспоминания. Был Каруза, была Москва, была музыка. И сегодня я предлагаю вам не просто послушать 10 песен Леонида Агутина. Давайте вместе вспомним, сколько нашей собственной жизни спрятано внутри этих песен. Ну что, дорогие друзья, давайте-ка начнем. Первая композиция, конечно же, «Босоногий мальчик». Начать сегодняшний разговор об Агутине иначе просто невозможно, потому что «Босоногий мальчик» – это тот Леонид Агутин, которого мы впервые запомнили именно таким, молодым, обаятельным, с гитарой, с улыбкой и совершенно особенной манерой исполнения. Если помните, он именно босым тогда и выскочил на сцену. Сейчас, когда мы смотрим на артиста с огромным музыкальным опытом, интересно вернуться в самое начало, потому что каждый большой артист когда-то был начинающим. У него еще не было десятков лет сцены, больших залов, дуэтов, наград и огромной аудитории. Был просто парень с гитарой и с песней. И вот этот босоногий мальчик очень быстро стал своим для миллионов слушателей. А ведь знаете, что самое интересное? Мы ведь все когда-то были босоногими мальчиками и девочками. И у кого-то это было во дворе, у кого-то на даче, у кого-то на берегу моря. А потом жизнь куда-то нас понесла. Но иногда достаточно услышать старую песню, и мы снова там. Там, в нашем замечательном детстве. Поэтому босоногий мальчик – это то, что нам как раз сейчас и нужно. Напомню, Леонид Агутин долгие годы представляет на эстраде потрясающие песни своего собственного производства.

Ну, а теперь, друзья, немножко постарше, повзрослее, потому что мальчик вырос, а вместе с ним выросли его песни. «Не уходи далеко» — это уже совсем другой разговор. Здесь появляется просьба, которую, наверное, хотя бы раз в жизни произносил каждый человек. «Останься рядом». Причем совершенно не обязательно вслух. Иногда мы боимся потерять человека, но молчим. Иногда гордость не позволяет сказать самое простое. А иногда человек уже уходит, и ты понимаешь, что все слова надо было сказать раньше. Вот за это мы, кстати, и любим хорошие песни. Они произносят за нас то, что мы сами когда-то не смогли сказать. Не уходи далеко. И если сегодня рядом с вами тот человек, которого вы любите, может быть, не надо ждать особого случая. Просто подойдите, обнимите и скажите: «Я рад, что ты рядом. Не уходи далеко».

0: Не уходи, не уходи, дорогие друзья. У нас 1:30 в Нью-Йорке. Время прерваться на короткую рекламу. Оставайтесь с нами на волне 620-м. Слушайте программу «До и после» с Михаилом Брославским и Акмалем Тахировым за звукорежиссерским пультом.
1: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
2: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
1: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
3: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

Дорогие друзья, приветствую вас на волне 627 Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. Внимание, Бруклин, лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. Телефон 718-928-7373. В отличие от других центров, Enriched Adult Daycare собирает клиентов из Квинса, из Фараковой. И если, дорогие друзья, вы чувствуете, что у вас маленький выбор, обратите внимание на это мое предложение. Еще раз телефон 718-928-7373, три этажа. Что ж там на этих трех этажах и чем этот центр отличается от других? Вас привозят и увозят, вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню. Вас привозят на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления, петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. В Enriched Adult Daycare есть свои физиотерапевтические кабинеты, есть грязевые ванны, есть тренажерные залы. Там есть, ну, просто реально абсолютно все, и не хватает только вас. Позвоните. 718-928-7373. Принимаются все планы MLTC и программа NHTD. Еще раз телефон 718-928-7373. А также заходите на сайт adultdaycare.com. Ну а сейчас, друзья, мы продолжаем программу. Программу, которую я сегодня посвятил абсолютно уникальному человеку, Леониду Агутину, который многие десятилетия уже стоит во главе эстрады, ну, скажем, на русском языке. Но при этом он еще поет и на английском, и на других языках. Но эту тему я сегодня не буду открывать. Я хотел бы сейчас представить песню, которую я назвал бы настоящим мужским признанием. Или даже, может быть, гимном в адрес женщин. Она так и называется «Женщина». Вообще, мужчины часто думают, что они прекрасно понимают женщин. Женщины, как правило, считают совершенно наоборот. И, скорее всего, они правы, они женщины. Потому что мужчина может 40 лет жить с одной женщиной и все равно однажды спросить: «А чего ты сейчас обиделась?» И получить ответ: «А ты что, меня плохо знаешь? Или ты сам должен знать?» А он не знает, просто не понимает. Вот и попробуй после этого написать песню о женщинах. Но Агутин умеет говорить о них с уважением, теплом и восхищением. Потому что женщина – это не только любовь. Это мама, это жена, это дочь, это подруга, это человек, который может одновременно помнить, где лежат ваши носки, когда у ребенка день рождения и сколько денег вы вчера потратили совершенно зря. И при этом все равно вас любить. Так что эта песня сегодня всем женщинам нашей огромной радиосемейки, семейки Дэвидсон Радио. Отдельный поклон Наташам, Татьянам, Ирам, Еленам, Любам, Галям и всем остальным прекрасным женщинам нашего удивительного города. Леонид Агутин. Женщинам.

Итак, дорогие друзья, мы говорим про Леонида Агутина, который создает совершенно потрясающие стихи и к ним, конечно же, удивительную музыку. Леонид Агутин – человек, который много лет находится на эстраде, и многие из тех, кто слушает его песни, помнят его босоногим мальчиком. Ну, а те, кто на сегодняшний день еще раз и еще раз обращают внимание на то, что он пишет новые песни, и какие именно он пишет песни, я думаю, что смело могут поставить его в ряд одного из лучших современных создателей вот такой вот музыки. Песня «Дождь надоел» – это песня о том, что настроение меняется, и я, глядя в окно, вижу, как меняется погода, как меняется природа, как дождь прекратился, как вышло солнце, и все это произошло в течение нашей программы. Есть песни, которые хочется слушать, когда за окном действительно дождь, а есть песни, после которых хочется сказать: «Ну все, хватит, где солнце?» Дождь вообще очень интересная вещь. Для одного человека это романтика, а для другого – прекрасная возможность сидеть дома. Для третьего это настоящая катастрофа, потому что он только что помыл машину. Я думаю, многие сейчас обратили внимание на себя лично. А для четвертого это настроение, помните? Но в песнях Агутина дождь – это часто не просто погода, это состояние души. Как у Шевчука из ДДТ. Помните, у него состояние души – осень, поэтому огромное количество песен про осень. Когда вроде бы все нормально, но что-то внутри не отпускает. Когда хочется перемен, хочется солнца, хочется дороги, и хочется, чтобы наконец закончился этот бесконечный внутренний дождь. Так что, если сегодня у кого-то дождливое настроение, не переживайте. Дождь надоедает, но он обязательно заканчивается.

Ну а теперь, дорогие друзья, песня о Москве, о городе детства Агутина на семи холмах. У каждого большого города есть свой характер. Нью-Йорк – это скорость. Париж – романтика, Рим – история. А Москва – это Москва. Город, который можно любить, ненавидеть, покидать, возвращаться в него. Но совершенно невозможно к нему относиться равнодушно. И у Агутина Москва звучит не как открытка для туристов. Она звучит как воспоминание человека, который здесь жил, любил, начинал свою музыкальную жизнь. «На семи холмах» — это уже песня зрелого человека, который понимает, город — это не здание, город — это не люди. Город — улицы, первое свидание, первый концерт, первая любовь, двор, в котором ты вырос. И место, куда ты можешь вернуться через 30 лет и вдруг почувствовать себя 20-летним. У нас, ребята, таких городов много. Это Москва, Киев, Одесса, Минск, Ташкент. Десятки других городов у нас, у эмигрантов. У каждого свои семь холмов. Леонид Агутин «На семи холмах».

Еще пару интересных историй, касающихся Леонида Агутина, которые могут вам понравиться. «Дорога». Пожалуй, одна из самых узнаваемых песен Агутина – это песня о дороге, а именно аэропорты. Причем аэропорт вообще очень странное место. Там люди плачут от счастья, плачут от грусти, обнимаются, расстаются, встречаются после долгой разлуки и обещают: «Я скоро вернусь». А потом самолет взлетает, и начинается другая жизнь. Особенно хорошо эту песню понимают люди нашего поколения, потому что мы знаем, что такое расстояние, мы знаем, что такое часть семьи живет по ту сторону океана, мы знаем, что такое эмиграция, улететь, оставить все. Мы знаем, что такое провожать, мы знаем, что такое ждать. И знаем, что иногда между двумя близкими людьми не просто тысячи километров, между ними целая жизнь. Но самолет все-таки существует именно для того, чтобы эти расстояния сокращать. Поэтому эта песня сегодня для всех, кто кого-то когда-нибудь провожал, для всех, кого когда-нибудь ждали. Леонид Агутин и Владимир Пресняков с песней «Аэропорты». Песня «Аэропорты», она заняла достойное место в нашей сегодняшней программе именно потому, что она звучит совершенно понятно для каждого эмигранта.

Ну, заканчивать программу я все равно хотел бы не этой песней, а песней, которая называется «Половина сердца». Потому что после всех этих песен о молодости, любви, женщинах, дождях, Москве, дорогах, аэропортах, нам остается самое главное – это человек. У каждого из нас есть своя половина сердца. И иногда мы встречаем человека, которому хочется ее отдать. Иногда это муж или жена, иногда ребенок, иногда родитель, иногда друг. А иногда человек понимает, что половина его сердца вообще находится за океанами. Тогда появляются аэропорты, самолеты, телефон, видеозвонки и ожидания следующей встречи. Но есть еще одна половина сердца, та, которая принадлежит музыке. Потому что человек может забыть дату, может забыть разговор, может забыть даже лицо человека, но услышит первые аккорды старой песни и вдруг вспомнит всю свою жизнь. Вот за это мы и любим музыку Леонида Агутина. Половина сердца от нашей радиосемейки вам, хорошего дня, хороших людей рядом и побольше музыки в сердце. Я думаю, что она нужна каждому.

0: радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября. 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
16: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
15: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
16: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
17: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Рейзер Росс»
18: в Нью-Йорке 3 часа ночи.
19: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-27-86. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-27-86.

0: Новая точка притяжения украинских дронов – это город Сочи, конкретно порт Сочи, который очень активно атакуют беспилотники ВСУ, а также военные катера. Сергей, что же такого в Сочи? Вроде бы отпускной сезон уже заканчивается. Чем Сочи так привлекателен для ВСУ?
1: Здесь на самом деле гораздо больше вопросов, потому что мы видим, что в своем целеполагании Украина очень результативная. Она все-таки на протяжении 4,5 лет и последнего периода, когда достижимость и досягаемость стала совершенно невероятной, ну, Ханты-Мансийск тому подтверждение, регулярно так или иначе озадачивает нас тем, что прилетает в том числе по каким-то, ну вот по этим самым Вайлдберрисам и Озонам. Ну, наверное, это объяснимо. Сочи – это любимая точка географическая Путина. Это вот то же самое, что по Валдаю. Другое дело, что там он Кабаеву хранит, а в Сочи у него никого нет. Но Сочинская Олимпиада была выбрана Путиным не случайно, хотя с точки зрения войны это все равно порождает больше вопросов, чем мы можем сами себе объяснить. Но Сочи – это очень важно лично для Путина. Он просто обожает эту клумбу и клубника, которая на ней растет. И когда Путин, отрабатывая как раз очень неплохую даже роль президента, были у него моменты, когда президент занимался своими делами. Когда он, например, приехал и лично уговаривал Международный олимпийский комитет дать зимнюю олимпиаду в летний субтропический город. Дикость необоснованная, но президентская задача приехать и сказать, вот я и моя страна готовы. Это было довольно интересно. Сочи абсолютно нелепый объект для зимней олимпиады, тем более, что построено там было много странно и одноразово, но это только Путину было нужно. Вот только Путину нужна была олимпиада. Только Путину зачесалось, чтобы она почему-то вдруг прошла зимняя там, где зимы как таковой не бывает. И в ответ на это, на то, как именно Путин относится к Сочи, туда и прилетает. Хотя вот сейчас, например, Россия начала прицельно истреблять журналистов украинских и стрелять по телецентрам. В этой связи вопрос. А вот Останкинская башня, которая как цель вполне распознаваема, если она упадет, починить ее будет невозможно. Нельзя построить еще раз Останкинскую телебашню, и Россия останется без серьезной антенны, на которой ну, довольно много чего завязано. И уж если Сочи болезненно лично для Путина, то Останкинский символ советской пропаганды имени Путина еще более очевиден. И тут к Украине вопрос. А почему по сию пору не прилетело ни одной ракеты, например, в здание Генерального штаба? Почему не прилетело на Фрунзенскую набережную ни одной ракеты в незакрытый объект управления российской армии? Почему Министерство обороны на Арбатской тоже ни разу абсолютно не испытало удовольствия от фейерверка и ночных бомбардировок? Тем более, что в России все от тайны, когда нельзя говорить, перешли к публичности и хвастаются. Смотрите, у нас тут вывеска, главное управление разведки, у нас тут СВР, у нас тут ФСБ. Раньше это всегда была тайна, все делали вид, что они не знали, что такое на Лубянке. А теперь все знают. И если вдруг вместо Сочи Украина отстреляется по зданию КГБ на Лубянке, это вызовет такой восторг, это вызовет такие аплодисменты. Но мало того, что любое попадание не в Сочи, а именно в Москву, вызывает восхищение и радость у всей страны. Вся Россия ненавидит москвичей. Вся Россия будет наслаждаться тем, как горит Москва. Но если пожар Москвы начинать не с мемориального Кремля, в котором никого нет, там никто не живет. Кефир в холодильнике у Путина и тот был не настоящий. А вот если по зданию КГБ, вот если по Останкино, вот если по Генеральному штабу Министерства обороны и Центру управления, вот это действительно сразу снимает вопросы. А Сочи эти вопросы только порождает.
0: И как ты думаешь, дойдет ли в итоге до ударов и по Лубянке, по Генштабу, по Останкино?
1: 4,5 года Украина наращивает свои возможности, и Украина ведет такую войну, к которой Россия не готова. Россия ничего не может противопоставить, и Россия, в общем-то, и не собиралась защищаться. Она точно знала, что в нападении будет чрезвычайно успешно, поэтому к чему всякие эти там ПВО и прочие варианты закрывания неба? И мы видим, что Россия, она вообще даже и не собирается защищать свой топливно-энергетический комплекс, хотя вот сейчас некоторое количество арматуры там вырастает над теплоцентралями, но на самом деле Россия ничего не может сделать. И вот ханты-мансийские прилеты говорят о том, что это было совершенно невероятным открытием для России, что подобное возможно. И поэтому подсказки, а также заявки трудящихся на Москву и на московские объекты, они уже выполнимы. То есть, если под Новый год под елочку положить открытку «Дедушка Мороз», а нельзя ли все-таки Генштаб российский? А можно вот по Академии ФСБ на Юго-Западной, а вот тут еще на Фрунзенской набережной, Центр управления, ну и еще там пара объектов, связанных с ГРУ-ГШ и прочими военными и оборонительными структурами, то у Украины технические средства есть, но почему-то, несмотря на возможности реализации, нет.
0: Перенесемся в Петербург, точнее в петербургский метрополитен. Там, как пишет издание «Фонтанка», собираются дооборудовать несколько станций до бомбоубежищ. Неужели в петербургском, а может быть и в московском метро мы увидим те же картины, что видим едва ли не каждую ночь, например, в Киеве?
1: Подземка всегда оборонный объект, метро это всегда охраняемый объект, поэтому сразу, как только было прокопано в Москве это метро, там уже появилась своя собственная вневедомственная охрана. Другое дело, что ее не особо замечали, но она так или иначе полагалась. И вообще в России и железные дороги сразу получили свою собственную охрану. И вот на сегодняшний день даже железнодорожные мосты, они обязательно имеют две будки охранников на том берегу, на этом берегу. Но это не говорит о том, что они защищены, они, наоборот, беззащитны. А метро, оно, в принципе, строилось именно как система бомбоубежищ, но так получилось, что между камерами хранения для людей еще и бегают поезда. И во Вторую мировую, в Отечественную войну, как раз московское метро, оно и сыграло эту роль, и оно было бомбоубежищем. Сейчас переоборудование ведется, другое дело, что вы об этом услышали, про Питер. По Москве подобная работа велась давно, и вообще по России все бомбоубежища потихонечку проходят инвентаризацию и подготовку к повторному использованию. И через какое-то время выяснится, что, во-первых, не готовы, не успели, и люди там будут писать жалобы Путину на своего губернатора, например, Беглова, который не запасся для них пуховыми перинами, автоматами с Кока-Колой, жевательной резинкой, развлекательной программой, и аниматор все время один и тот же, и он почему-то похож на замполита, и толку от него никакого. И да, следующая перспектива. Причем эта перспектива связана не только с тем, что довольно скоро бомбардировки украинские станут вот настолько массированными, что и москвичам, и питерцам придется ночевать в бомбоубежище. А еще это будет вызвано тем, что на зиму Украина готовит уничтожение топливно-энергетического комплекса. То есть нефтезаводы – это вот то, с чего началось. А дальше ТЭЦ, горячая вода, канализация – это то, что в домах со временем закончится. И когда у тебя выбор ночевать в скворечнике на 35-м этаже в своем евроремонте без воды, без света и без отопления, либо спуститься под землю в метро погреться, там будет ажиотаж. Можно будет даже билеты продавать.
0: Совершено покушение на Владимира Зеленского. Во всяком случае, об этом рассказали власти Норвегии, куда президент Украины прилетал с официальным визитом. По данным премьер-министра Норвегии, самолет Зеленского едва не столкнулся с дроном, когда готовился вылететь из Молдовы. Там тоже Зеленский побывал с официальным визитом в этой поездке. Так что же все-таки произошло, Сергей? И главный вопрос, ведь Зеленский все-таки президент воюющей страны, страны, на которую напали, и можно, кажется, предположить, что за 4 года на него, в общем, это, наверное, уж не первая попытка его лично убить.
1: Инцидент с этим дроном и президентским самолетом в Молдове – это на самом деле не покушение, это стечение обстоятельств. Но поскольку это было так или иначе на общем фоне информационного сопровождения событий в Норвегии, то норвежские журналисты обратили на это внимание и очень громко всему миру дали сигнал, именно подав это как покушение. Потому что в Норвегии, где, в общем, в среднем одно событие происходит, наверное, с периодичностью раз в 400 лет, там вот сейчас как раз похороны короля, и это тоже для них то, что входит в историю, в учебник истории, огромное количество символизма. И вот эти четыре самолета, которые летели над Осло, причем один из них ушел вверх, три вниз. И журналисты описали, почему вот этот произошел момент, когда один самолет ушел вверх, и что он символизировал. Те три самолета, которые остались в своем воздушном коридоре, что они символизировали. А тут еще, и смотрите, на Зеленского было покушение. И поскольку в Норвегии больше, в принципе, ничего и нету, то нужно было о чем-то писать, и они написали об этом как раз с максимально пафосной подачей, тем более, что для них война происходящая, это несколько статей за завтраком и абсолютно никаких тревог, несмотря на то, что, смотрите, и страна НАТО, и, кажется, там где-то враг что-то злоумышляет, и 4,5 года где-то должно быть тревожно, совершенно не тревожно. Но украинцы в этом отношении ведут совершенно правильную информационную политику. Они ни в коем случае не сообщают вообще ни о чем, связанном с безопасностью Зеленского. При том, что по косвенным источникам из разных совершенно стран, государств и разведок, мы знаем, что на Зеленского охотятся, Зеленский постоянно находится под угрозой, вокруг Зеленского очень серьезная охрана и очень много уловок для того, чтобы, не дай бог, ничего не произошло. И на Зеленского заказы самые разные. И устранение, и попытка захватить и вывести из страны, ну, для дальнейших вариантов углубления и политического контакта. Зеленский в опасности. И украинцы очень правильно, никаких утечек. Ни разу не порадовали Россию, не огорчили и вообще никому ничего не сказали. Как будто этой темы нет. Зеленский, он особо охраняемый. Совершенно по праву. Я видел протокол работы охраны Зеленского, его телохранителей. Замечательная работа, и всегда она очень хорошо отлажена и глубоко эшелонирована. К Зеленскому подобраться очень сложно, при том, что Зеленский – это не трус, как Путин. И Зеленский, он и в народ ходит, и с публикой общается, и руку ему пожать можно, встретив его на улице. Ну, вот у меня, например, такой шанс был. И здесь вопрос по поводу Путина. Зеленский под угрозой. На Зеленского заказ есть. Устранить, обезвредить, захватить. А почему нет такого заказа на Путина? Почему в Иране по телевизору, центральное телевидение Тегерана, там народ собирает деньги на убийство Трампа. Выходит ведущая, такая в занавеску завернутая, и собирает деньги у людей на то, чтобы убить американского президента. Ну, вот по мере накопления средств у Трампа, у него как раз памперс переполняется. Мы помним, как он бежал, например, из Стамбула, потому что ему было чрезвычайно страшно именно в связи с тем, что иранцы собрали уже достаточно много денег. А в отношении Путина за 4,5 года. Почему никто, ни одна разведка мира, ЕС точно знает, что у них Европа горит, тлеет угроза. НАТО в курсе, что конфликт и устранение этого конфликта, в первую очередь, это устранение Путина. Америка, особенно при Байдене, точно знала, что война возникла именно из-за желания Путина, личной позиции Путина, отношения Путина. Когда нужно было убрать Усаму бен Ладена, когда нужно было убрать Саддама Хусейна, когда нужно было Муаммара, который Каддафи, устранить, абсолютно никаких проблем не возникло. Взяли и устранили. Когда Советскому Союзу нужно было там афганского пристрелить президента, который позвал их, собственно, на помощь, ну, чтобы принять участие в афганской войне. Тут дворец Амина был взят штурмом, пристрелили причем и своих военных советников, и заодно Амина. Устранение любого первого лица – это сложная задача, но решаемая. Когда Америке нужно было пристрелить своего президента, Кеннеди совершенно спокойно пристрелили, а когда нужно было обмазать бутафорской кровью ушко товарища Трампа, тоже умело это сделали, и Голливуд, в общем, аплодировал, потому что спецэффект получился достаточно достоверным. Хотя Трамп ни разу не хвастался тем, смотрите, какие у меня боевые шрамы, вы смотрите, я тут немножечко дырявый на одно ухо, вот тут у меня след от пули, его как-то даже не предъявляют, хотя, в общем, гораздо красоваться всем, что есть. А на Зеленского, на которого заказ есть, информационное молчание совершенно справедливо распространяется, держа под куполом тайны. А на Путина мы точно знаем, это не тайна. Заказов нет. Никто почему-то не хочет, не пытается и даже не мыслит так, что войну бы можно было бы прекратить одним действием, конкретно устранив Путина. Нету заказов.
0: Очередная неделя исторических событий, исторических встреч, исторических разговоров и звонков. Сначала Стив Уиткоф и Джаред Кушнер прилетели в Москву, встретились с Путиным, потом приехали в Киев, встретились там с Зеленским. После этого состоялся телефонный разговор Трампа и Путина. Все по классике. Юрий Ушаков поздно ночью уставшим голосом в телефон зачитывал из бумажки отчет об этой невероятно содержательной беседе. И снова плодятся материалы в западной прессе, в первую очередь, по поводу состояния этих мирных переговоров и их курса. И кажется, в общем, более-менее весь мир уже разделяет некоторый пессимизм. До конца года война не закончится совершенно точно, это уже все понимают, уже даже все источники Financial Times. Но теперь зато говорят о неком противостоянии среди американских переговорщиков, которые не могут распределить нормально свои роли. Это с одной стороны Уиткоф и Кушнер, и с другой стороны Джон Рэдклифф, руководитель ЦРУ, который прилетал недавно в Москву. В чем принципиальная разница этих двух переговорных сил, и кто из них на самом деле важнее, если есть среди них важный?
1: Ну, в пятницу, на самом деле, это событие уже не настолько интересное, потому что всю неделю было очень много всего сказано, и вот этот оптимизм, который дошел до крайней степени пессимизма в итоге, наиболее рациональный вывод из события. Приезд Болика и Лёлика в Москву, он и не был переговорами. Никто и не собирался ни с чем, ни о ком переговариваться. И как раз Болик и рассказал о том, что, будучи присмыкающимся и облизывая сапог завоевателя Путина, в своих мемуарах он с большим удовольствием будет вспоминать, как прекрасно и с придыханием он не только ел с его ладошки пирожки, ради которых, собственно, и приехал, но и в целом общался, что оставило след и в биографии, и в будущем трехтомнике. И вот это единственный результат. И со стороны кажется, будто это действительно были переговоры, и будто действительно у сторон накопились некоторые данные и аргументы для того, чтобы можно было сесть и что-то обсудить. В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле, как говорил Станислав Ежелец. Не было никаких переговоров, никто ни с кем не собирался ни о чем переговариваться. Но есть у нас на глазах происходящая коллизия под названием «между собой, между двумя друзьями», двумя диктаторами, Путиным и Трампом. Трамп, ну, в данный момент не столько диктатор, сколько уголовник. И 28 августа 2026 года федеральный судья отклонил иск Трампа и признал его преступником, который виновен в подкупе. Вина доказана, и на сегодняшний день Америкой управляет уголовник с судимостью, которая не может быть реализована только в силу статуса неприкосновенности американского президента. Вчера же, кстати, с утра Трамп в открытую приступил к совершению еще одного преступления на глазах у всей Америки, к подкупу избирателей. Он заявил о том, что в случае выгодного для него голосования каждый американец получит $5000. По кодексу уголовному в Америке вот как раз именно эта статья «Подкуп избирателей», она не имеет федерального статуса, это свод законов, но так или иначе в Америке за это полагается 5 лет. Вот Трамп, который только что был окончательно приговорен к статусу виновного в подкупе, пошел дальше. Он подкупает теперь всю Америку, ну, потому что Трампу позволено все, а если что-то не позволено, для этого есть адвокат. Путин точно такой же. В этом отношении они очень похожи. И на самом деле они уже разыграли на картах поражение Украины, они уже делят деньги. У Трампа и у Путина очень много прекрасных выгодных проектов. Они точно знают, как они заработают не только на России, но и вообще в целом на планете Земля, потому что очень много строительных проектов, как можно было бы где-нибудь не только Трамп-Плаза, но и какую-нибудь там газу вызолоченную, а также можно взяться за восстановление, да хоть братской Югославии. И вот эти переговоры, когда Болик и Лёлик прилетали в Москву вкусно поесть и сказать, как они присмыкаются перед Путиным, и показать это планете Земля, а Кремль с удовольствием как раз сделал на этом акцент. Они были совершенно по другим правилам сыграны, на это не все смотрели. Сначала, в конце августа, Путин повелел принять и обслужить по высшему разряду своего посланника по финансам. Министр финансов Силуанов почему-то вдруг полетел в Америку на G20. Говорить ему там не о чем, выступать не перед кем. Его там никто не ждал, не звал, и он там никому не нужен. Он на 5 минут заявился, это такое протокольное явление. Смотрите, министр финансов Российской Федерации в разгар войны, как представитель Третьего Рейха, приехал на переговоры. А потом Силуанов исчез. И целую неделю ни слуху, ни духу. И в России пошел разговор, смотрите, ну все понятно, не возвращенец. Умный, оказывается, мужик сбежал. Чем занимался Силуанов целую неделю в Штатах? Никаких пресс-релизов, никаких сообщений. А зачем он приехал в Америку? Саммиту G20 он был не нужен. С ним даже фотографироваться никто не захотел. Ему даже руку публично показав, демонстративно в лицо, никто не собирался пожимать. Чуланов прилетал поговорить за день. В ответ на это в Москву прилетели Волик и Лёлик для прикрытия, ну, потому что покушать, погулять, осенняя Москва. А на самом деле в делегации ключевой фигурой был замминистра финансов американский. Он приехал к кому-то говорить о чем-то в ответ на визит Силуанова в Америке к кому-то, где он говорил с кем-то о чем-то. И завершающая третья фаза этих серьезных финансовых договоренностей между Путиным и Трампом – это подтвержденный всеми официальный звонок Путина Трампу. И Ушаков говорит, они говорили 40 минут, 22 секунды и десятую в одну. И вот тут как раз Ушаков и подтвердил, эти двое, Путин и Трамп, они делят деньги. И Ушаков сказал, в разговоре были очерчены прекрасные экономические перспективы будущего взаимодействия между странами. Они поделили мир, им абсолютно без разницы, что будет с Украиной. Трампу, его вообще интересует только Трамп и ничего кроме Трампа. Ему неинтересна эта Украина. Выиграет она, проиграет, развалится она, исчезнет она вместе с этим ЕС, вместе с этим НАТО, вместе с этим ООН. Свое собственное ООН у Трампа уже готово. А вот ключевых игроков в мире, понимающих одинаково, готовых хапнуть, пусть даже перед смертью. Их как раз двое на равных. Это Путин и это Трамп. Поэтому делегация из Кушнера и Уиткофа прилетела только в тот момент, когда Путину нужно было это. Потому что они с собой привезли заместителя министра финансов. То, что здесь где-то под ногами болтался со своей секретной комнатой какой-то Рэдклифф, ну, это была совершенно другая коллизия. Это личный испуг Трампа. Потому что все-таки деньги мы, конечно, зарабатываем, но мои файлы Эпштейна против твоих файлов КГБ, тут есть о чем поговорить. И Рэдклифф приезжал совершенно с другой миссией. И то, что теперь Болик и Лёлик выходят в тираж, а вместо них будет ездить, ну так уж и быть, многоразовый Рэдклифф, это говорит о том, что он никакой не разведчик, а обычный пейджер Джан, которому надиктовали текст, и он приехал, уехал, приехал, уехал. Ну и в него, конечно, большее количество тайн вмещается, в Рэдклиффа. Он как раз и за деньги, и за компромат. Это гораздо выгоднее. И это такая же нелепость и такой же туман, в который мы верим, будто переговоры, а на самом деле совершенно никакие не по Украине, не переговоры, не о том, о чем мы думали.
0: А помнишь, уже когда-то давно в качестве переговорщика пытался выступать Роман Абрамович? Он вот внезапно дал о себе знать в очередной раз. Суд в Евросоюзе третий раз отказал ему в отмене санкций. Он очень старательно пытается с себя европейские санкции снять и доказать, что он не имеет отношения к бизнесу, с которым его считают аффилированным, с российским. Ну, в общем, безуспешно. Как ты думаешь, что он пытается этим сделать? Он явно же пытается показать миру, показать Европе, что вот он не так сильно связан с Россией и российскими властями. Да, понимаю, очень смешно. Но цель-то какая-то за этим должна стоять. И все-таки, учитывая его какие-то попытки и какие-то поездки тайные, в этой роли вообще как-то себя проявить.
1: Абрамович – это кошелек Путина. У Путина несколько кошельков. Абрамович – самый серьезный хранитель его денег и как раз легализации средств. Если Илья Трабер учил Путина воровать, то Абрамович учил Путина отмывать. И он чрезвычайно признателен и тем, и другим Путин. И мы помним вот эту недавнюю поездку, когда Абрамович вдруг, откуда ни возьмись, прилетел в Киев, о чем-то поговорил и ни о чем не договорился. Депеша, с которой его направил Путин, она была Украиной не принята во внимание и никаких последствий не получила. Но весь мир узнал, что, смотрите, оказывается, когда нужно Путину поговорить о чем-то действительно сокровенном, он отправляет Абрамовича. А Абрамович для всего мира, для планеты Земля вообще никто. Ну, был когда-то, сейчас вот на мелком обслуживании, если что, опять-таки, как пейджер, привез-увез. И после этого появился Мельниченко, журнал «Экономист», который посвятил ему очень много сил и средств для того, чтобы Мельниченко был отмыт и предъявлен в качестве, ну, как минимум, нейтрального рефери на ринге, тем не менее, представляющего интересы совершенно честные, неподкупные и кристальные в своих стремлениях России. И Мельниченко не получил никаких дальнейших преференций и никакой выгоды от того, как его журнал «Экономист» обслужил, вылезал и предъявил по новой, ничего не получилось. Абрамович очень недоволен тем, что он потерял довольно много, не только футбольную команду и деньги от нее, которые никак не может получить. Он теряет влияние, он теряет легитимность и он теряет доступ к своим активам. То, что у него в России есть, то, что у него в третьих странах есть, но ему все-таки интересна была Европа и Америка. И Абрамович для того, чтобы стать заметной, серьезной, знаковой фигурой, вернуться в политику, пусть даже представляя интересы России, а не только свои, он делает заход на Организацию Объединенных Наций. Потому что Гутерриш через какое-то время все-таки будет вышвырнут, и будут другие люди. И Абрамович по миру ездит и встречается с теми, кто, как ему кажется, вероятный кандидат на должность генсека ООН. И Абрамович уже с ними налаживает отношения, уже тихонечко облизывает, уже тихонечко гладит по головке и нежно прижимается с придыханием, рассказывая о том, как голубушка, как хороша. Дальше по тексту басни Крылова «Ворона и лисица». И Абрамович теперь еще, поскольку он вот-вот одной ногой или одной рукой залезет в ООН, он так мечтает, по крайней мере, должен быть при деньгах. Поэтому он не должен быть под санкциями, и санкции Евросоюза не позволяют ему быть до конца уже представителем России настолько масштабным, чтобы олицетворять собой Путина. Поэтому здесь пересекается огромное количество личных амбиций, финансовых потоков и намерений Абрамовича еще очень хорошо пожить и еще очень хорошо вкусно питаться, если можно, из разных источников. Пока у него не получается ничего. Он плохой кошелек Путина, он плохой переговорщик с Украиной, он плохой кандидат в друзья ООН и он плохой клиент, не сумевший никак отбиться от Евросоюза, который на него наложил санкции, и санкции незыблемо лежат на нем бетонной плитой. Но насколько изворотлив, какая целеустремленность, какие высокие цели у Абрамовича. Абрамович – это перспективы для Путина, он ему очень пригодится. Поэтому, да, за Абрамовичем вся путинская империя.
0: Перенесемся в Россию. Житель Ярославля получил 14 лет колонии за съемку могил российских солдат. По версии обвинения, на кладбище он снимал могилы солдат, российских солдат, участников вторжения в Украину и передавал украинским спецслужбам. Зачем же, Сергей, украинским спецслужбам интересны могилы российских солдат? Неужели они так статистику ведут?
1: В Украине даже не узнали о том, что они, оказывается, где-то в России разместили заказ на подобную съемку. А для России это не имеет никакого отношения, потому что вот здесь есть конкретное действие. В кои-то веки ФСБ имеет возможность победить реального врага, потому что он что-то сделал. Здесь есть состав преступления, потому что есть поступок. Он с таким же успехом мог покрасить заборов в не тот цвет. И это тоже было бы действием, и тоже бы сел на любой совершенно срок. Потому что НКВД в 1937-м, оно, ну, состоящее из не очень образованных и не очень грамотных людей, должно было придумывать состав преступления, и давалось им это очень тяжело. И у Варлама Шаламова, у Солженицына, у Сидельцев, у Евгения Гинзбург мы знаем о том, что статьи, по которым сажали людей, обрекая их на смерть, были совершенно дикими. Там были попытка украсть реку Волгу, за сход лавины, за подкоп с пятого этажа. Ну, то есть с пятого этажа человек рыл подкоп. За тоннели из Москвы в Бомбей. Ну, почему нужно было взять это в Бомбей? За это люди получали реальные сроки. Они вот когда стояли на суде, они не верили в этот абсурд. Они понимали, что такого не может быть. И им, тем не менее, давали реально там 10 лет, 15 лет, кому-то расстрел. Наручники, и все. Человек отправлялся на каторгу, отправлялся вот в это небытие, на мучительную смерть за то, что он, оказывается, был шпионом, который пытался совершить побег из Советского Союза и прорыть тоннель до Бомбея. Количество людей, которые покушались на Сталина, ну, вот мы сейчас видим, что, например, на Путина никто не покушается. Лично на Путина за всю войну и за все 25 лет, 26 уже, не было ни одного покушения. А вот на Сталина покушались с утра до ночи, там, всем двором, всей футбольной командой, всем заводом, всем вокзалом, только успевали. И вот сейчас, когда Россия возвращается из состояния лотереи в состояние конвейера, вот 1937 год это была лотерея. Ну, на кого вот мы выберем, того, может быть, мы и посадим, придумав ему какое-то дело. У Льва Разгона как раз была такая очень страшная глава, называлась она «Кораблев». Это был опер, НКВДшник, и он рассказывал, по какому принципу он выбирал жертв. Он приходил в ресторан и выбирал какого-нибудь интеллигентика, который забыл, что жизнь не ему принадлежит. И он там что-нибудь отвечал, диссертацию, например. И он позволял себе там, взять себе водочки, вот этот интеллигентика, потому что он диссертация, кандидат наук, не дай бог доктор. И он еще так вот выделывается и танцует. И вот Кораблев, этот оперативник НКВД, сшил ему дело. То есть он его тут же задерживал, дальше обыск, дальше репрессия, дальше переломанные ребра, и все, человека отправляли на каторгу, и тогда на тот свет. Просто потому что вот это была лотерея. Сейчас Россия переходит от состояния лотереи к состоянию конвейера. Это произойдет как раз до 27-го года. Вот то, что те события, которые грядут в России с железным занавесом, мобилизацией и коренным переустройством жизни в России. И 14 лет за фотографией – это как раз облегчение работы НКВД. Но он же что-то сделал. Вышел на улицу, завязал шнурки. Ну, понятно же, что это фейки про армию, либо это так или иначе состав, похожий на госизмен. А здесь он еще и фотографировал. Не надо думать. Надо просто сажать. Ну, любой срок. Ну, 14 лет, 15 лет, 16 лет, 12 лет, 8 лет, 3 года. Сколько угодно. Дальше, когда начнется конвейер абсурдных дел, за которых людей сажают и ломают им все, и жизнь, и руки, и ноги, и души, они будут еще более дикими, еще более чудовищными. Опять мы будем вот в этом перечне нелепостей встречать сходы лавин, кражу рек, там, отравление колодца на центральной усадьбе колхоза. Через какое-то время докатимся до троцкизма и обвинения в безродном космополитизме, за что тоже будет полагаться расстрел. А пока всего лишь 14 лет за то, что фотографировал.
0: В день, когда выходит наша программа, исполняется ровно 25 лет с момента теракта 11 сентября в Нью-Йорке. Сергей, спустя 25 лет, что мы знаем сейчас, чего не знали раньше?
1: 25 лет тому назад, 11 сентября, мир не поверил, но своими глазами увидел, что Америка – это слабак. Америка великая, способна решить любой вопрос, дотянуться до любой задачи, до звезд. Америка, которая олицетворяет собой справедливость, силу, незыблемость, демократию, вдруг оказалось, что она не готова. Причем атака была мощнейшая. И близнецы, и Пентагон, и те самолеты, которые в воздухе, это отдельный в кинематографе очень трагичный след, потому что Америка сильно переживала по этому поводу. Огромное количество героев того дня по всей Америке, потому что очень много биографий получили излом в этот день. Но самое главное, Америка оказалась беззащитной, неумной, неспособной. Америка оказалась слабаком. Америка тут же по как раз этот последний прецедент, когда воспользовалась пятым параграфом устава НАТО и закрыла небо. Небо закрывали на планете Земля над разными странами именно по пятому пункту. Это то, что сейчас просят сделать в связи с войной с Украиной, в связи с агрессией против европейских стран, гибридными, российскими. И все разводят руками, говорят, нет, нет, только консультации. И вот тогда, 25 лет тому назад, мы увидели Америку в очень неприглядном и неприличном виде. И не поверили. И мы подумали, что это случайность. Жесткая, страшная, чудовищная, но случайность. А сейчас, на примере Трампа, мы видим, что это закономерность. Вот то, что тогда казалось недоразумением, на сегодняшний день в Америке с поруганным правосудием, с уголовником в качестве руководителя, с стадами избирателей, которые в восторге кричат, что руки прочь от коммунистической партии Советского Союза и Трампушки нашего Иисуса Христа Святого, лучшего президента в истории Америки. Это все как раз глобальный сбой системы, который тогда воспринимался отдельной трагедией, а на сегодняшний день еще пока не достигнутым результатом, но очень тяжелым и, в общем-то, похожим на некую закономерность движением целой страны вспять, в регресс, в ужас, в кошмар. Ну, просто Трамп ускорил и сделал более очевидным эти события. Но это уже понятно, что не стечение обстоятельств и не отдельная ошибка силовиков Соединенных Штатов Америки. Это, к сожалению, такая Америка.
2: Наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний.
3: А вот я нашла своего доктора. Это стоматолог Наталья Сафонова. Умна, талантлива, ее руки чудотворны. После их прикосновений хочется улыбаться и петь. Я счастлива, что нашла вас, доктор.
2: Вас ждут легкие руки дантиста Сафоновой. 718-376-1090.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: Жизнь – маленькая черточка между двумя датами – прихода и ухода.
6: Человек, увы, не бессмертен. Мы храним в памяти события и лица, а потом по этим воспоминаниям рисуем живые образы наших ушедших в вечность родных и друзей.
7: Мы снимаем с вас тяжесть утраты с достоинством и профессионализмом.
2: Мемориальный дом Лисовецкий. 718-421-42-42.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
9: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
9: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Василий Полонский, Марфа Смирнова приветствует вас. К нам должна в скором времени присоединиться Наталья Очевидец с событий в Непале. Я вам пока прочитаю последние новости, которые связаны с трагедией в Непале. В Непале число погибших при наводнениях в сходе Селя выросло до 1344 человек. Полиция Непала обновила данные о жертвах стихийного бедствия на границе с Китаем. Еще 4898 человек числятся пропавшими без вести. Среди них 698 иностранцев. В списке пропавших посольств Российской Федерации в Непале 12 россиян. В ходе поисковых работ из затопленного туннеля гидроэлектростанции на реке Трушили спасатели извлекли живыми двоих рабочих спустя 9 дней после начала затопления. Пострадавшие госпитализированы с травмами и недостатком кислорода. Работы в районе туннеля продолжаются. Там могут находиться еще около 150 человек.
1: К нам должна присоединиться Наталья, которая сейчас находится, насколько я понимаю, в Непале.
0: Нет, не в Непале, выехала из Непала, слава тебе Господу.
1: Выехала из Непала. Вообще, это тоже, наверное, отдельный вопрос. Всегда он возникает, когда происходят какие-то подобные природные катаклизмы. Как вообще выбираться? Потому что понятно, что с транспортом, со всей инфраструктурой огромные проблемы.
0: Так, Наталья к нам присоединилась. Наталья, доброе утро. Спасибо огромное, что присоединились к нашему эфиру. Мы очень рады, что вы находитесь в безопасности. Расскажите, что вообще вы видели, где вы оказались, как все происходило, как вы смогли выбраться?
2: Да, здравствуйте. Вот, ну, начну с того, что это божественное провидение, это то, что мы смогли выбраться, это невероятная вероятность. Невероятная вероятность, это реально божественное провидение, потому что мы были где-то метрах 200 от китайской границы. Мальчик, который вот нес наши паспорта туда, он погиб. Вот, и так случилось, что перед нами шел автобус, и он застревал, ну, потому что там была такая грязь. Вот, и в результате этого, ну, когда мы увидели, что на нас несется какая-то громадная, то есть мы увидели громадную тучу, еще непонятно, что это было, вот, но непальский повар, который ехал, ну, с нашей группой, мы как бы вот должны были пройти китайскую границу, и потом у нас было наше путешествие, ну, то есть пройти гору, пройти Кайлас. Вот, и просто вот этот непальский человек, он выпрыгнул в окошко,

0: И она была короткой, потом мы уже как бы карабкались по горе. Вот, и когда я оглянулась, я увидела просто, что огромнейший, ну, как бы поток, по которому плывут, ну, если можно так назвать, плывут, они не плыли, стремительно двигались. Вот машины, там обломки какие-то, ну, понятно, грязь, вот, и, ну, вот это, но мы еще тогда не понимали, то есть нам все было еще непонятно. Вот, спаслась наша группа, она спаслась. Вот, но те, которые ехали до нами от этой же фирмы, было путешествие, вот, их не нашли. Вот, это было 60 человек. Кто ехал впереди нас, их тоже не нашли. Ну, потому что там вот мы оказались у лестницы, а до этого, ну, я не знаю сколько, может, метров 10-15 назад и столько же вперед, там были отвесные стены. Вот, и когда мы, ну, мы, осознание, оно пришло позже, потому что в тот момент это, ну, ты просто еще вообще мало чего понимаешь, ехали спокойно, вдруг вот такое, и это, ну, включается в эти минуты что-то другое, чтобы спастись. Это не сознание работало.
1: А что вы там делали? Это была туристическая поездка или вы там жили какое-то время?
0: Нет, мы ехали вот на Кору, то есть пройти Кору. Это 5000, ну, вот, с лишним. Высота – это паломнический маршрут. Вот каждый идет, ну, со своим запросом. Вот, ну, это считается одно из самых мощных паломничеств. Вот, горе Кайлас Кора.
1: Наталья, я хотела узнать, как вам удалось в итоге выбраться, потому что, как я понимаю, только вчера вы смогли покинуть это место.
0: Нет, нет, мы 26-го мы вскарабкались на такое плато, куда уже можно могли прилетать вертолеты. Но в тот день нас еще не вывезли. Мы были в сарайчике, вот шел дождь, мы там, ну, в принципе, в этом сарайчике места, чтобы спать, не было. Вот, но вертолеты стали летать сразу, их было много. Кого-то в первую очередь вывезли, прилетели за нами, ну, потому что у нас была группа как бы, ну, иностранцев. Вот, но уже был туман, и сажать вертолет было опасно, поэтому нас вывезли на следующее утро сначала в воинскую часть, вот, а потом уже в Катманду. Вот мальчик, который нес паспорта на границу с Китаем, вот, он погиб. Ну, так же, как вот я, где мы ночевали, этот поселок смыло, вот, где наш автобус стоял. Там тоже этот поселок смыло. Ну, в общем, вот масштабы мы уже всего этого поняли позже. Вот, и наш гид, который там больше сотни раз водил людей на гору, ну, еще был вот один итальянский мужчина, очень известный фотограф, они были со своей девушкой. Вот, мужчины просто обнялись, и что меня поразило, что вот этот гид, который, ну, он не палец, он плакал, и плакал вот этот итальянский мужчина тоже.
1: Могли бы вы рассказать, раздавали ли гуманитарную помощь, как вообще там все организовано на месте, потому что я вот видел некоторые видео волонтеров, русских ребят, которые там пытаются помочь, волонтерскую помощь.

0: дальше отправляют. Как там все было организовано?
1: Вы знаете, ну, нам вот с вертолета скинули сразу, ну, какую-то вот пищу определенную. Ну, понятно, что это вот, ну, я могу сказать, я очень благодарна, вот так, как вот, ну, реально, когда я поднималась вот, ну, по этой горе, чтобы выйти на эту площадку, мне встретился уже какой-то непальский военный, вот, который, ну, просто меня погладил, он смотрел огромными глазами тоже, потому что, ну, я думаю, так уже они уже видели масштаб этой трагедии. Вот, я могу только поблагодарить и вот, и непальских военных, и других людей. Мы тоже, в принципе, там люди еще были раздеты, это горы. Вот, мы поделились тоже, чем могли, ну, потому что у нас в рюкзаках была теплая одежда, ну, вот, идти на Кайлас. Вот, и все люди, ну, вот, мы настолько, как бы, ну, вот прониклись друг к другу, вот отношения были такие друг к другу, которыми они должны быть и без трагедии.
2: А были ли какие-то предупреждения о грядущем стихийном бедствии?
0: Об этой непогоде?
1: Нет, нет, предупреждений никаких не было. Это было внезапно, абсолютно внезапно. Вот, и даже непальцы, которые были с нами в автобусе, вот, они тоже ничего не подозревали.
0: А, и в конце хотел спросить, какая сейчас опасность там в регионе, потому что я вот читал, что там образовалось какое-то озеро в связи с этим всем, и оно может тоже прорваться, и трагедия может продолжиться.
1: Ну вот, я тоже только об этом слышала. Вот, но каких-то определенных данных, вот, насколько это опасно, ну, я думаю, что сейчас это реально опасно, но это только то, что я думаю. В принципе, у меня по горячке еще, я хотела через Китай вот лететь, ну, вот, и через Лхасу, может быть, пройти гору, но все абсолютно закрыто.
0: В конце еще хотел, еще один вопрос забыл его задать. На связи ли вы с российским посольством, консулами? Помогает ли как-то вам сейчас российский МИД?
1: Вы знаете, дело в том, что я живу в Швейцарии очень давно. И у меня швейцарский паспорт.
0: А швейцарский МИД?
1: Да. Да, безусловно, когда я туда пришла, на меня смотрели, как будто я вернулась с того света. Вот, и отношение, конечно, ну, было, вот, ну, просто лучше не придумаешь, чтобы официальные работники вот так относились. Вот то, что я могу сказать о том, как ко мне относились. Вот, о российском консульстве, ну, я думаю, что нужно это скорее спрашивать у русских. Вот у нас две девочки, они имели и русские паспорта тоже, вот, и, ну, наверное, все-таки, не знаю, не буду ничего говорить, вот.
0: Наталья, спасибо вам огромное, мы очень рады, что вы находитесь спасибо в безопасности, большое. Спасибо большое, что вы нашли какие-то моральные силы, чтобы выйти к нам в эфир, мне кажется, это важная информация, особенно для тех, кто пытается найти своих родственников. Кстати, а вы не знаете, где это можно сделать, если вдруг кто-то нас смотрит, кто у кого друзья или родственники там пропали, где можно отслеживать подобную информацию?
1: Вы знаете, я точно не могу сказать. Вот, я попробую кому-то задать вопросы, если кто-то знает, но я думаю, вот, ну, меня просто как бы нашли, у меня и телефон всплыл, вот, и вот сейчас у меня просто индийский телефон.
0: Наталья, мы больше вас не будем ни в коем случае мучить, мы вас поздравляем с тем, что с вами все хорошо, надеюсь, вы в скором времени доберетесь до дома. Спасибо вам огромное, здоровья и удачи, до свидания.
1: Спасибо.
2: Спасибо большое.
0: Спасибо. Спасибо. До свидания. Это была Наталья, которая была очевидицей событий, которые произошли в Непале. Ужасные сели спустились с высот Непальских гор и просто уничтожили эту границу между Непалом и Китаем. Вот нашему продюсеру Даше удалось найти нам женщину-очевидца, которая вот только вчера, она, как я понимаю, смогла выбраться из Непала.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Здравствуйте, дорогие друзья. На солнце. Ну, по крайней мере, если эти выраженьки не образумятся, не признают неверности ошибочных своих путей и не перекуются из выраженек в друзей. А помните персонаж Велюров в исполнении гениального Броневого пел в фильме «Покровские ворота»: когда выходишь на эстраду, стремиться надо к одному, всем рассказать скорее надо, кто ты, зачем и почему. За гуманизм, за дело мира, нещадно борется сатира и так далее и тому подобное. Я вообще-то не первый уже день, а скорее 15-й год, даже 16-й, на поле независимой русско-американской журналистики, публицистики и так далее. Поэтому, ну и кроме того, еще до моего выхода на это поле в 2010 году многие люди знали меня, слышали, иногда даже видели. И тем не менее, наверное, не все знают, кто я, зачем и почему. И сегодня я решил, в принципе, сделать своего рода такой дайджест разных тем, которые либо не успеваю осветить в своих регулярных появлениях в эфире RTN и Davidson Radio, либо не успеваю осветить полностью. И с чего я хотел бы сегодня начать, это вот с разъяснения некоторых возможных внешних несоответствий и конфликтов в моей системе взглядов. Я подозреваю, что у многих людей могла случиться серьезная такая ошибка, серьезный разрыв шаблонов, когда пару недель назад я одновременно объявил себя не консерватором и даже рейгановским демократом, извиняюсь, рейгановским республиканцем, и при этом сторонником участия трансгендерных атлетов, в частности, в женском спорте. Но, как говорится, я странен, а не странен кто же? А кто же, тот и не странен. Вы никогда не найдете двух совершенно одинаковых человеческих существ, будь то в чисто физическом или в политическом отношении. У любого человека, даже полностью олицетворяющего какую-нибудь идеологию, какое-нибудь течение, вы найдете взгляды, которые резко расходятся с остальной платформой этого течения. Нынешний президент США, вроде бы националист, вроде бы патриот страны, вроде бы консерватор до упора, и при этом реклассифицировал, вернее, марихуану как более легкое вещество, чем то, как она считалась ранее. Сенатор Сандерс, практически аналог Трампа на левом фланге, при всей своей левизне и либерализме является сторонником права на владение оружием, потому что он, хоть и по рождению бруклинский еврей, но представляет штат Вермонт, в котором без оружия, что называется, и ни туды, и ни сюды. Или вот, например, был некогда такой сенатор, по-моему, он даже был спикером сената, тоже из Флориды, как и, скажем, Марко Рубио, многие другие люди, Билл Фрист. Он был совершенно стопроцентный такой мейнстримный, можно сказать, кошерный консерватор, за одним исключением. Он выступал за исследования с использованием стволовых клеток, то есть клеток, которые обычно получаются при абортировании зародышей. Почему? Потому что он считал, что, будучи врачом по своей изначальной профессии, он не может выступать за запрет способа исследований, которые могут вести к борьбе и победе над различными заболеваниями, тяжелыми, вроде того же рака. Ну, на этом фоне я, как человек, который считает, что республиканская партия – это настоящая, изначальная woke-партия, которая выступала в разные времена за отмену рабовладения, за интеграцию евреев, чернокожих, ирландцев, многих других людей, многих других групп населения, которые изначально были маргинализованы. Партия, чей первый
символичный и отчетливо республиканский президент Линкольн положил жизнь свою и заодно сотен тысяч своих соотечественников за свои идеалы, партия, чьи другие выдающиеся, наиболее знаменитые представители, такие как Рональд Рейган, Дуайт Эйзенхауэр, Тедди Рузвельт, Джон Маккейн, никогда не стеснялись того, чтобы порой даже идти против ветра или прибегать к каким-то жестким мерам в обеспечении решений, которые они принимали, в том числе решений, которые могли вводить их в клинч со своим же собственным электоратом, как, например, Дуайт Эйзенхауэр со своим бастингом, который заставил преимущественно белые школы принимать чернокожих детей. Но вот как республиканец подобного толка я не вижу никакой проблемы в том, чтобы выступать периодически за не самую популярную сторону, если я считаю, что здесь есть вопрос справедливости. Элементарный вопрос справедливости и действительно всестороннего подхода и всестороннего рассмотрения вопроса. Когда-то, лет 20 назад, существовал такой термин «compassionate conservatism», который означал, что ты можешь быть консерватором, но при этом ты можешь быть вполне крепким консерватором, но проявлять понимание к другой стороне, к ее чаяниям, причинам, по которым люди других убеждений приходят к тем взглядам, к которым они приходят, и даже в том числе перетаскивать их на свою сторону. И более того, иногда ты можешь в чем-то с этой другой стороной в своих взглядах сходиться. Это мировоззрение, которое подразумевает, что ты можешь настаивать на четком соблюдении законов, в том числе въезда в страну, на борьбе с нелегальной миграцией, но при этом ты понимаешь, почему люди в твою страну буквально ломятся, и ты понимаешь, что нужно что-то делать для того, чтобы причин для того, чтобы они в твою страну ломились, не было. В отличие от сегодняшнего преобладающего бренда правой политики в Америке, да и не только в Америке, которая хочет просто провести черту между своими и чужими, отгородиться от остального мира, не понимая, что даже такая изначально изолированная, изоляционистская страна, как Америка, нуждается в притоке свежей крови, созданной иммигрантами, пусть и иммигрантами в основном белыми, в основном европейскими, тем не менее иммигрантами. И что, в общем-то, если у твоего соседа горит дом, и гарь перелетает тебе через забор, то ты не можешь от этого просто отделиться еще более высоким забором. Лучше уж помочь соседу потушить пожар и затем отстроить его дом так, что дальше он с завистью на твой дом смотреть не будет. И я при всей утопичности кажущейся этого взгляда считаю, что, и недавно говорил об этом, что со временем, например, то же решение Верховного суда, поддержавшая практику предоставления права на американское гражданство любому ребенку, рожденному в США, что это постановление не выдержит испытания временем не потому, что оно неправильное, а потому, что в какой-то момент просто эта проблема перестанет существовать, по крайней мере, в таком массовом виде, как она до сих пор существовала. Я предпочитаю смотреть в будущее и думать о способах решения проблемы, а не постоянно эту проблему педалировать. У всех народов существует понятие о справедливости и необходимости борьбы и отстаивания ее. У еврейского народа, к которому я принадлежу, как бы кто в этом не сомневался, это записано в качестве заповеди, в качестве высказывания одного из пророков: справедливости, справедливости ищи. И когда я выступаю, будь то в защиту трансгендеров в спорте, как я уже сказал, или с таким сложным, неоднозначным подходом к той же проблеме нелегальной миграции, я исхожу именно из необходимости определить справедливость того или иного отношения к той или иной проблеме и к той или иной группе людей.
И, кстати, если говорить о моем отношении к нелегальной иммиграции, я действительно не имею в данном случае, не стыжусь этого признать, что я не имею стопроцентной какой-то устоявшейся точки зрения, потому что я и сам бывал в положении человека, которого, скажем так, ошибочно называли нелегальным иммигрантом, и которому также из-за недостаточного иммиграционного статуса отказывали в очень выгодных работах, в очень выгодных карьерных возможностях. Когда-то я даже некоторые немножко денег по этому поводу сумел выиграть. И в то же самое время я бывал человеком, то есть я бывал в, скажем так, тарелке и псевдонелегала, и в тарелке настоящего нелегала. И я также знаю случаи, когда людей депортировали, хотя они пытались легализоваться в стране, им практически не дали это сделать. Я также знаю случаи людей, которые были нелегалами, практически, по сути дела, вытащили лотерейный джекпот по жизни, стали гражданами США, и вместо того, чтобы сказать спасибо, поступили по принципу «пусти свинью за стол, а не ноги на стол». Некоторые из таких людей достаточно известны в нашей общине. Кто-то до сих пор находится более-менее в центре внимания или близко к нему. Кто-то из этого центра сошел. Кто-то пригрелся в политической среде собственной Америки. Кто-то пользуется американским гражданством для прикрытия, в том числе, сомнительной деятельности и в этой стране, и за рубежом. Поэтому я знаю случаи людей, которых несправедливо депортировали, и случаи людей, которых стоило бы депортировать, но они прекрасно обустроились в Америке и чувствуют себя гораздо лучше многих и урожденных американцев, и натурализованных, и много кого еще. Более того, мы знаем людей, которые неоднократно, вот если говорить о трансгендерах, трансгендер, по идее, может поменять свою половую физическую половую принадлежность только один раз в жизни. Мы знаем людей, которые меняли свою политическую половую принадлежность, ну, как минимум раза три за свою историю. Почему-то подобный политический трансгендеризм почти никто им не припоминает и не ставит в вину или не записывает в пассив. Тут уже приходит на память выражение, и эти люди запрещают нам ковыряться в носу. Еще раз, наверное, главное, что я могу сказать по этому поводу, это то, что я надеюсь, что настанут времена, и, может быть, мы даже доживем до них, когда ни в Мексике, ни в Венесуэле, ни в бывшем Советском Союзе, к примеру, не будет такой сложной политической, экономической, криминальной и прочей ситуации, когда люди и честные, и достойные, и сомнительные, репутацией и сомнительным послужным списком, будь то криминальным, политическим или еще каким-то, будут в таком большом количестве проситься под сень американского, ну или, например, европейских государств. Когда дома будет хорошо жить, иммиграция в Америку станет уделом самых достойных, самых амбициозных, самых талантливых. Ну, примерно как это сегодня в случае с Германией, Японией, Италией и так далее. Иммиграция из которых в былые времена была довольно проблемной, а сегодня никаких серьезных неприятностей или трудностей для, скажем, интеграции выходцев из этих стран в американское общество больше не несет. Конечно, для этого понадобилось военным образом победить эти страны, ну тут уж опять же, что работает, то и нужно делать. Кстати, на прошедшей неделе произошла очень интересная история с Милой Янопулосом, человеком, про которого так и хочется сказать «не рой другому яму». И еще вспомнить строчку из замечательной российской рок-группы, кстати, очень антипутинской, «Телевизор». Правда, это песня 80-х годов, когда еще ни про какого Путина мы не знали. Строчка со словами «идущие следом забудут о нас, как цветы забывают о пользе шипов». Мила Янопулос 10-12 лет назад был одним из первопроходцев ультраправого, альтернативно-правого дискурса. Человек, который
ну, не поднял на новые высоты, а наоборот, скорее опустил на новые низины весь стиль политического комментария. Сам он британец греческого происхождения, прославился в частности тем, что отменялись его выступления в университетах, поскольку его взгляды наполнены и женоненавистничеством, и исламофобией, и неприязнью ко многим другим меньшинствам. При этом сам, в общем-то, будучи, ну, строго говоря, скажем так, арийцем второго сорта, потому что греки, как и, скажем, итальянцы, это как бы не для всех поборников чистоты белой расы одинаково приемлемые народы и, соответственно, бэкграунды. Так вот, Мила Янополоса депортировали из США. Мила Янополос, который проложил дорогу таким людям, как Ник Фуэнтес, как Чарли Кирк, как, ну, Такер Карлсон был раньше Милы Янополоса, но Такер Карлсон не всегда был таким откровенно скандальным, каким он является сегодня. К тому же Такер Карлсон просто душка в плане изложения своих взглядов по сравнению с тем же Мило. И вот как жалели Мило 10 лет назад, когда люди условно правого толка, когда ему затыкали рот на кампусах. И вот сегодня усилиями, в частности, других ультраправых инфлюенсеров, которые на плечах Мила Янополоса во многом вошли в американскую жизнь, таких как Бен Шапиро, как Лора Лумер, Мила Янополос, ну, почти что выброшен на свалку истории. Он, правда, надеется, что его допуск к жизни в США будет восстановлен, но интервьюировавший его Пирс Морган, известный тоже своего рода медийный диссидент, человек скорее либеральных взглядов, тоже британец, работавший долго на CNN, затем ушедший оттуда, отметил удивительное молчание со стороны других видных условно ультраконсервативных фигур, которые не высказались в поддержку Янополоса, таких как Е. Уэст или Кэндис Оуэнс и многие, довольно многие другие. Тот же Такер Карлсон, насколько я понимаю. Мило признает, что он сам взял на себя груз быть скандальным и неудобным. И тем не менее, есть впечатление, что у него есть все основания чувствовать себя во многом растоптанным той самой машиной, которую он помогал строить, в числе одних из главных конструкторов ее. Интересно заметить, что многие люди воспринимают это новое движение, иногда его называют мага, иногда их трампизмом, еще как-то, как нечто единое и как в том числе движение по отстаиванию якобы тождественных западной цивилизации и ценностей, например, капитализма. И, соответственно, в рамках борьбы с наступающим социалистическим дискурсом. Во-первых, надо заметить, что борьба с этим дискурсом идет не очень успешно. И думаю, что мы это увидим не только по итогам нескольких праймериз, в основном в Палату представителей, и также в паре мест в Сенат со стороны Демократической партии. Но, кроме этого, современный лагерь, который сегодня называется просто правым, а еще вчера назывался альтернативно правым, он очень пестр и разношерстен. В нем есть так называемые либертарианцы, сторонники максимального ухода государства из управления экономикой, и в нем есть, ну, практически люди, которых можно назвать своего рода мягкими национал-социалистами. И таковых, пожалуй, большинство. И поэтому меня особенно умиляет политический оппортунизм, с которым республиканцы провели голосование в Палате представителей, голосование, которое осуждает, за резолюцию, которая осуждает социализм. Я, как человек, считающий себя настоящим республиканцем, при этом считающий себя интеллектуалом и человеком, так сказать, open-minded, человеком открытым для интеллектуального всестороннего исследования, считаю подобную борьбу с социализмом глупой. И подобную возгонку
страстей в духе капиталистическое отечество в опасности, скорее проигрышной стратегией. По крайней мере, в 2020 году в пользу президента Трампа это не сработало. Конечно, президент и его сторонники могут считать, что у него украли победу, прежде всего путем массивного использования голосования по почте. Но я, честно говоря, подозреваю, что даже если бы этого голосования не было, все равно преимущество Байдена было бы достаточно ощутимым. Кстати говоря, у меня до самого дня голосования не было ощущения, что у Байдена было какое-либо серьезное преимущество. И когда люди говорят о том, что опросы, например, в основном ошибаются в пользу демократов, можно вспомнить, что это далеко не всегда так. Если ты по опросам получаешь какое-то количество голосов, а потом оказывается, что ты получаешь меньше, то это потому, что ты не доработал, не добрал. Фактор, который может на это повлиять, может быть разным. В свое время жители Калифорнии, очень, очень либерального штата, проголосовали против первого чернокожего кандидата на губернаторский пост в этом штате, просто потому, что он чернокожий. Хотя он лидировал в вопросах. Это было еще в 80-е, если не ошибаюсь. Могу ошибаться, но, по-моему, этого кандидата звали Джерри Браун. В других ситуациях, например, в 2000 году опросы давали, насколько я помню, победу президенту, ну, тогда еще губернатору Бушу над вице-президентом Гором. Но в день голосования Гор получил, как мы знаем, примерно на 500 000 голосов больше. И если бы не микроскопическая победа Буша во Флориде со счетом в 600 голосов, то у нас президентом был бы Альберт Гор. Почему это случилось? Потому что многие евангелические, прежде всего христиане, которые составляют один из хребтов республиканского электората, были уверены заранее в своей победе и победе своего избранника, и многие из них остались дома, думая, что сосед или десяток соседов, имеющих те же взгляды, сделают все за них. И точно так же президент Трамп в 2020 году мог построить свою кампанию на своих достижениях в борьбе с ковидом, в создании американских вакцин, на таких вещах, как Авраамовы соглашения, вместо того, чтобы постоянно взбивать истерию по поводу BLM, антифы, которые пытаются его свергнуть и так далее. Тогда, я думаю, что у него были бы шансы, ну, если не переизбраться, то, по крайней мере, финишировать гораздо с меньшим отрывом от Джо Байдена. Так вот о социализме. Я считаю себя республиканцем. И при этом я считаю, что антисоциалистическая истерия глупа. Во-первых, есть два вида социализма. Есть то, что мы знали в Советском Союзе. Я понимаю страх, в том числе многих членов нашей общины перед подобного рода социализмом, но есть социализм как в Европе, есть социализм как в Швеции, есть социализм как в том же Израиле, есть социализм как в той же Канаде. Это социал-демократия. Это высокие, как правило, налоги, очень разветвленная сеть социальных программ, но при этом весьма широкие возможности для частного предпринимательства. И такого рода социализм во многом практикуется в том числе и совершенно правыми идеологически, казалось бы, политиками. Многое из того, что предлагают так называемые демократические социалисты США или схожие по взглядам с ними людьми, давно уже воплощено, кое-где в том числе на местном уровне и в Америке. Поэтому уравнивать их с режимом, устроившим ГУЛАГ, Голодомор, повсеместный дефицит товаров и так далее, довольно несправедливо. И потом давайте говорить честно. Когда президент Трамп разбрасывал вертолетные деньги в виде ковидных чеков стимулирования, кстати, еще и поставив впервые в истории подобных мер в США, поставив свое имя на эти чеки, это был не социализм. Когда фермеры живут на дотации государства, при этом голосуя за того же Трампа, это не социализм. Когда государство содержит полицию, армию, различные службы экстремальные, типа пожарных, к примеру, той же таможни, той же службы АЭС, если на то пошло, забирая на эти деньги из кармана налогоплательщиков, это не социализм, в
В какой-то степени государство это и есть социализм. Даже если вы хотите убрать государство непосредственно из участия в экономическом регулировании и тем более владении средствами производства или их результатами, тем не менее, в какой-то степени то, что не окупается, и то, на что вы тратите деньги, которые вы не заработали, это социализм. Только вот люди получают вроде бы, по крайней мере, отдачу от существования таких институтов, как полиция или армия. Поэтому как бы людям, налогоплательщикам, на эти вещи денег не жалко. Ну а если людям заодно не жалко денег на бесплатную или облегченную в доступе и в покрытии медицину для себя и своего соседа, или на бесплатное или облегченное в получении образования для своего или соседского ребенка, ну тем более. Если это социализм, называйте это социализмом, но тогда я боюсь, что вам не удастся создать подобному подходу слишком уж негативное реноме в массах ваших избирателей. И эффект от антисоциалистической кампании может оказаться обратным, потому что сегодняшнее состояние дел в нашем обществе немалое количество людей относит на счет как раз капитализма. И иногда, чтобы спасти социализм, нужно прибегнуть в том, извиняюсь, спасти капитализм, нужно прибегнуть в том числе к вполне социалистическим методам. Собственно, и наоборот тоже мы это знаем по НЭПу в Советском Союзе, нашем родном, по реформам Дэн Сяопина в Китае и так далее. Определенный смысл в идее конвергенции систем социально-экономических есть. Поэтому меня, честно говоря, настраивают на иронический лад, когда я слышу антисоциалистические, порой просто вопли, в том числе от людей, которые сами пользуются теми программами, которые, в общем-то, могут вполне считаться социалистическими. Программами типа Medicaid, Medicare, Social Security и даже порой программами, например, поддержки бизнеса. Мне кажется, что быть либертарианцам по четным дням и социалистам по нечетным, это все-таки не очень солидно. И заниматься подобным политическим оппортунизмом, дая горячую тему, можно, ну, только до определенного момента. И, к сожалению, надо заметить, что у нынешнего американского руководства, а это пока еще главная сила во всем свободном мире, вот таких вот оппортунистических моментов очень-очень много. Если наша администрация то заявляет устами своего ли главы или кого-то из его приближенных, например, что Украина может отбить до конца года потерянные в результате российской агрессии территории, а затем возвращает российского министра финансов в ряды большой двадцатки и, возможно, вернет, хотя я так понимаю, пока еще это нерешенный вопрос, но есть довольно тревожное ожидание, что вернет и самого российского диктатора, пул мировых лидеров. Если это руководство принимает меры ограничительного характера в торговле с зарубежными странами под лозунгом, вполне приемлемым, вполне понятным лозунгом, под которым я бы подписался, что то, что хорошо для американской экономики, хорошо для всего мира, но при этом конкретными последствиями этой политики является, например, вывод своих активов из Северной Америки европейцами, разрыв связи даже с ближайшим соседом, таким как Канада, который вынужден в результате искать новые экономические ориентиры, в том числе в нашем главном геополитическом конкуренте Китае. Если в отношении того же коммунистического Китая наш президент заявляет себя главным борцом с его угрозой, обвиняет это государство в якобы участии в фальсификации американских выборов в пользу оппонентов президента, и тут же лебезит перед лидером этой страны при личных встречах, ослабляет поддержку
Тайваня, носителя настоящей легитимной китайской государственности, ослабляет поддержку Южной Кореи, отменяя или сокращая совместные военные учения, потому что у него, понимаешь ли, дружба с северокорейским диктатором. Ну, если этот же президент, то позволяет Саудовской Аравии начать работы над ядерной программой, то утверждает, что требует от нее сперва присоединиться к Авраамовым соглашениям, то снова отменяет это требование, создает впечатление, что как бы ни выглядели слова нынешнего американского руководства, доверять, к сожалению, линии этого руководства, его способности, главное, желанию реализовать свою программу практически невозможно. Политический оппортунизм и нестойкость может привести тебя в конечном итоге в тупик. В результате ты можешь растерять и былых союзников, и толком не приобрести новых. И, кстати говоря, решение о возвращении России в финансовую двадцатку, заявление министра финансов Бессента о том, что как можно прекратить конфликт Украины и России, если мы не разговариваем с участниками конфликта, забывая о том, что его можно было бы прекратить, например, больше помогая Украине, а не требуя от европейцев, чтобы они вернули некие 350 миллионов долларов, которые были переданы при предыдущих президентах для помощи Украине. Ну, опять же, возникает вопрос, как можно полагаться на поддержку такой державы, по крайней мере, такого руководства главной державы мира. И как можно продолжать впрягаться за это руководство? Это уже вопрос к некоторым из наших, моих в том числе, не только зрителей, слушателей, но и коллег. Кстати, об украинском конфликте. Мне попались на глаза обсуждения в прессе вопроса о возможности использования России тактического ядерного оружия, так называемой грязной ядерной бомбы. И люди расходятся в своих оценках и конкретно российской способности сделать это в состоянии российского ядерного арсенала и в том, насколько, если это будет сделано, насколько это может быть, что называется, геймчейнджером в текущей войне. Но вот интересно, что обсуждается в основном возможность такого шага со стороны России. А кто сказал, что Украина не может сделать то же самое? Честно говоря, зная, что Украина унаследовала огромный кусок постсоветского научно-технического потенциала, я бы не удивился, если бы Украина сама сумела, причем достаточно тайно, склепать такое оружие и даже применить его. И давайте скажем честно, Украина будет абсолютно в своем праве это сделать. Да, для президента Зеленского здесь может быть огромная дилемма, потому что, вероятно, это оружие будет применяться либо на оккупированных Россией и украинских территориях, либо на близлежащих, прилегающих к Украине российских, и таким образом могут пострадать в том числе оставшиеся там мирные жители, хотя я подозреваю, что их не так-то много уже там и осталось, будь то в Белгороде или Донецке. Да, в такой ситуации приходится выбирать, и хорошего выбора здесь нет. И Талмуд, к примеру, считает, что если ради спасения миллионов нужно пожертвовать одной жизнью, то этого делать не надо. Но, увы, реальность она скорее не по Талмуду, а по Харри Трумэну. При обсуждении российско-украинского конфликта и также при сравнении его, например, с иранским конфликтом, люди часто отмечают якобы разницу в психологии иранской и российской элит, говоря, что иранская элита, мол, фанатична и готова отправиться на небо, а российская, она все-таки эгоистична, она гедонистична, она эпикурейская, так сказать, по своей сути.
эти люди обладают огромными состояниями и хотели бы все-таки скорее колесить по миру, отдыхать, развлекаться и так далее. А на это я бы хотел просто прокомментировать, что я думаю, что на самом деле разница между этими элитами, так же как современной китайско-коммунистической, гораздо меньше. С одной стороны, про того же Мочтабу Хаменеи говорили, что у него есть элитная собственность, например, в Лондоне. С другой, можно вспомнить, что Дерипаска, один из ведущих российских олигархов, говорил, что по первому же призыву, по первому же требованию отдаст свою бизнес-империю российскому государству, когда потребуется. В России, не только в ней одной, но в России в частности, история сложилась так, что элита – это всегда все равно служилые люди, которые, в общем-то, и состоянием своим обязаны власти и близости к ней. Поэтому мы можем считать, что российские, скажем, олигархи, магнаты, все эти Абрамовичи, Дерипаски и прочие, они в какой-то момент могут, по крайней мере, может быть, пассивно пойти против, ну, устроить что-то вроде какой-то тихой фронды, а может быть, даже замахнуться и на саму власть или даже безопасность действующего российского лидера. Ну, честно говоря, при всем, что я далеко не пессимист в отношении будущего России, но я думаю, что из элиты, по крайней мере, такой вот экономической, нам особо ждать угроз Путину не стоит. Эти люди как раз прирастают своими богатствами благодаря российской власти. Ну а то, что они не могут или не смогут ездить в Куршевель, можно отдыхать и в Геленджике. Там находится знаменитый апарт-отель. И в конце концов, кто-то же должен в него когда-то вселиться и хорошо провести там время. Если уж мы заговорили о Ближнем Востоке, нельзя не упомянуть происходящее в важной для всех или почти всех нас стране, а именно государстве Израиль. Ни в одной Америке бушует своего рода болезнь политического оппортунизма. И сейчас, в разгар подготовки к выборам, очередным выборам в Кнессет, действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, победе которого я радовался 30 лет назад, и которого я серьезно сегодня считаю, к сожалению, собственной противоположностью себя же, 30-летнего, в смысле Нетаньяху, сегодняшний противоположен себе 30-летней давности. Он решил серьезно подоить на удивление своевременную находку обломков знаменитого корабля «Альталена», который был в свое время расстрелян в 1948 году бойцами, силами более крупной и более левой группировки сионистской, которую возглавлял Давид Бен-Гурион, тогда как группировку, которая в частности владела этим кораблем, ее возглавлял Менахем Бегин, который со временем тоже стал премьером и основал партию, которая сегодня называется «Ликуд», возглавляется Нетаньяху. В речи, посвященной этой находке, Нетаньяху осудил Давида Бен-Гуриона, практически номер один отца-основателя Израиля, за то, что он применил насилие в отношении своих братьев. Виталий Портников, которого я порой цитирую, но с которым далеко не всегда не во всем согласен, сказал как-то, что так бывает, что герои одного народа являются преступниками для другого. Когда ты осуждаешь такого человека, как первый премьер-министр Израиля, за то, что он расстрелял корабль с бойцами группировки, которые действовали, не подчиняясь общему командованию, то стоит понимать, что, во-первых, ты осуждаешь людей, которые практически раскалывали и нарушали единство Ишува, единство нарождающейся нации, нарождающегося государства. И, во-вторых, ты осуждаешь насилие в отношении людей, которые сами неоднократно прибегали, в том числе вполне типичным террористическим актам, вроде знаменитого
подрыва гостиницы «Царь Давид», в котором, в частности, базировалась британская администрация колониальная, которое произошло еще в 1946 году. У многих из нас сегодня, наверное, очень спорное отношение, сложное, вернее, отношение к такой спорной личности, как Юлия Латынина, но она всегда выказывала себя сторонницей Израиля, и хотя она также всегда выказывала себя либертарианкой и большой борцуньей с тем же социализмом и левизной, но при этом она всегда также говорила, что если бы не эти жесткие меры со стороны Бен-Гуриона и официального руководства Ишува, Израиль бы сегодня представлял из себя примерно то же, что из себя сегодня представляет сектор Газа или Ливан. Конгломерат разных группировок, регионов, секторов религиозных, этнических, каждый со своей какой-нибудь вооруженной группировкой, со своим политическим, военным и прочим руководством, а вовсе не то Startup Nation, вовсе не ту, по крайней мере, по меркам своего региона образцовую страну, которую мы в лице современного государства Израиль знаем. Это стоит помнить. К сожалению, иногда власть должна применять силу даже против своих, потому что власть, если она законная, если она отражает волю своего народа, она имеет монополию на применение насилия. И тот же Менахем Бегин приказал своим соратникам не отвечать огнем на огонь во время этих событий вокруг корабля «Альта-Лена». В итоге этих событий погибло 16 бойцов группировки Бегина и Штерна и 3 бойца группировки официальной, левой. Ну,

вот такие заявления и при этом еще и обвиняет своих оппонентов в том, что это они раскачивают лодку и накачивают общество ненавистью, злобой, непримиримостью и так далее. И это посреди гигантского роста преступности в стране, это посреди ситуации, когда Израиль с большим отрывом лидирует среди передовых стран по, например, смертности от инфекционных заболеваний, а также по загруженности и аварийности своей сети автомобильных дорог, то есть упирает на какие-то эмоциональные и идеологические вещи, к тому же, ведя 7 войн одновременно, что вызывает вопрос, насколько это умно вести одновременно 7 войн, и не стоит ли выбрать хотя бы 1-2, которые надо было бы приоритизировать, например, Иран и, скажем, Хезболлу в Ливане. Это посреди миграционного оттока из страны, причем оттока со стороны наиболее перспективных и талантливых, и экономически полезных членов общества. Это посреди ситуации, когда предыдущий министр национальной безопасности Сигалович присоединяется к арабской партии, потому что в арабском обществе его уважают и ценят как успешного борца, в том числе арабской организованной преступностью, тогда как действующий министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир запустил борьбу с преступностью, вместо этого занят призывами сжечь весь соседний Ливан, демонстрации издевательств над задержанными, может быть, и не очень умными, но безоружными членами флотилии поддержки Газы, что вызывает гнев даже премьер-министра и министра иностранных дел, то есть его Бен-Гвира же коллег по израильскому правительству. И тем не менее, этот человек пользуется поддержкой и популярностью по крайней мере, некоторой части израильского общества, и в том числе части русскоязычного сегмента и израильского еврейства, и просто еврейства. Большой вопрос, опять же, о том, где лежат приоритеты у этих людей. И еще одно размышление на израильскую тему. Люди, в том числе, к моему удивлению, на произраильской стороне, некоторые люди, чья произраильская позиция и просто израильская позиция, потому что это порой люди, являющиеся жителями Израиля и деятелями на израильском поле, на удивление резко и честно, как они, видимо, считают, говорят порой о том, что Израиль опасается нормализации ситуации на Ближнем Востоке и поэтому в том числе ревнует к таким процессам, как неудавшийся, кстати, меморандум о взаимопонимании с Ираном, потому что Израиль боится, что нормализация перестанет, как бы покончит с его исключительным положением такого вот важного торгового, экономического и прочего хаба. Все остальные торговые пути как бы будут идти в обход еврейского государства, и Израиль лишится некоего важного источника своего успешного положения. Я, честно говоря, думаю, что это не так. Я думаю, что и материальные интересы, и религиозные, и моральные и прочие ценности еврейского государства лежат в том, чтобы вокруг него был мир. Дело скорее в другом. У многих из нас, евреев, вошло уже в привычку быть на особом положении, на особом счету в мире. Даже ценой того, чтобы быть изгоями и испытывать на себе дискриминацию и прочее негативное отношение. Или, по крайней мере, подозрительное, враждебное, порой боязненное и так далее. Мы скорее боимся нормализации нашего положения в мире, чем нормализации мира вокруг нас. Это касается и положения евреев внутри Америки, где мы наблюдаем сегодня с ревностью, как, например, вице-президент Венс, представитель партии, которую мы считаем более произраильской, вдруг выступает перед мусульманской общиной Америки, в том числе с критичными высказываниями в адрес непоименованных представителей израильских власти.

0: делает он это, в общем-то, не первый раз, но первый раз он это делает конкретно перед лицом арабской общины или мусульманской в целом. Я думаю, что мы должны понимать наше положение особого, будь то избранного на заклание или избранного на, наоборот, восхищение народа, оно подходит к концу, в том числе в Америке. Наша избранность не для того, чтобы нас гоняли в хвост и в гриву, и не для того, чтобы нам пели дифирамбы. Наша избранность – это избранность светоча над другими народами, которую мы должны доказывать образцовым поведением, что мы, к сожалению, делаем далеко не всегда. Ни в Америке, ни в Израиле, ни во многих других местах. Доказательством этому огромное количество скандалов, в том числе в религиозной еврейской среде, в том, что касается и сексуальной жизни, и прав, скажем, и несовершеннолетних, и женщин. Доказательство этого в том, что сам Израиль является одним из крупнейших хабов современной работорговли, то есть секс-трафика. Доказательством это является и то, что, скажем, лет 10 назад в составлявшемся тогда New York Daily News, влиятельной местной газетой, в списке 100 худших лендлордов города Нью-Йорк, примерно 70 имен были еврейскими. Доказательством этому являются все эти истории с Эпштейнами, Вайнштейнами, Мейдофами и так далее. Кто-то из них светский еврей, кто-то религиозный. Когда это касается религиозных евреев, это особенно больно, особенно печально. Но если мы осознаем необходимость самоочищения в своей среде, то, может быть, у нас не будет ни проблем с соседями, ни ссор внутри собственного общества, внутри собственного народа, так сказать, на собственной еврейской улице, ссор между разными домами. А то уже некоторые люди предлагают в Израиле кантонизировать страну, таким образом превратив отдельные дома на еврейской, израильской улице в нечто вроде, ну, если угодно, таких самостоятельных крепостей. Это далеко не все, что я хотел осветить в данном дайджесте. Я думаю, что дальше я сделаю вторую, возможно, следующие части. А пока что огромное вам спасибо за внимание к данному вопросу. Всего хорошего. С вами был Алекс Якубсон.
1: Благотворительная организация Be Proud приглашает зрителей и болельщиков на конкурс «Ваше Величество, бабушка», который состоится 25 октября в воскресенье в 12 часов дня в ресторане «Татьяна» по адресу 3152 Брайтон 6 стрит в Бруклине. Вход с бордвока. Для зрителей лотерея и юбилейный сюрприз. Конкурс бабушек, которому исполняется 25 лет, отмечает свой серебряный юбилей. Это уникальное, красочное, веселое шоу, праздник талантов, для которых года не беда. Приходите, не пожалеете. Резервируйте места в ресторане «Татьяна» заранее по телефону 718-891-5151. 718-891-5151.
2: Чтобы быть королем, не обязательно носить корону. Достаточно 2-3 хороших коронок. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
1: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
2: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
3: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
2: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Так, ну, по поводу выборов. Там продолжает тужиться, смешно тужится яблоко. Но поймите, они абсолютно гомогенны. Всей остальной не обманывайтесь. Всей остальной российской массе кандидатов. Смешно. Поздновато суетиться. Сейчас дело в том, что стало очень легко ориентироваться вообще в персоналиях. Если за 4,5 года войны не осужден заочно, не сидит, не арестован, не изгнан, не стал эмигрантом, значит, ничем от ЕР, по сути, не отличается. Ведь даже совершенно, ну, архибезвредного, интеллигентнейшего Льва Шлосберга и то посадили за какой-то тихий чих, который он себе позволил. И то, как выяснилось, не позволил, но все равно посадили. А уж различные гулянты на свободе, ну, они либо настолько трусливы, либо настолько свои для путинской людоедской системы, что, в общем, даже не обсуждаемо. И я подозреваю, что мало кто уже успеет запрыгнуть, вскочить в этот последний вагон и получить судимость. А вообще из этого периода истории, конечно, выходить без судимости, без огромного срока – это позор на всю жизнь. Это не просто неприлично, это какой-то невиданный срам. Это демонстрация полнейшей отстойности. Подчеркиваю, я говорю о медийных персонажах. И вот очень благородная, всем, кстати, симпатичная благотворительница Лидия Манеава, она, кажется, все-таки успевает заскочить в последний вагон и получить большой срок. Ну, подробности этого дела вы знаете. Самое интересное, что патриоты России, они ее оплевывают и от нее уже отворачиваются. Но Путин, он вообще наплевал, как и его верные слуги, он наплевал физиономии всем. Он очень много в мозги людям напустил своей ядовитой слюны. Надо сказать, он талантище. Я во многом был несправедлив к нему. Да, ничтожество. Но, знаете, легко быть выдающимся, вот выдающимся классным, крутым злодеем, а человеку с талантами. А вот такому человечишке превзойти всяких Дракул и Джеков-потрошителей, не говоря уже там о мелочи типа Бокасса, ну, вы знаете, это первый, вероятно, случай в истории, когда персонаж, лишенный какой бы то ни было личностности, становится столь значительной и жуткой фигурой. Ну да, ему сейчас, в общем, конечно, нетрудно, потому что россияне – это особая категория, плюс есть телевизор. И телевизор, надо понимать, это не информатор. Телевизор, какой бы то ни было, правде не имеет никакого отношения. И он не претендует, это совсем другой жанр. Русских действительность не интересует. Те безумцы, которые пытаются разоблачать режим, демонстрировать лживость, скользкость, противоречия, они все бьют не туда. Кстати, я тоже иногда, периодически. Вот русские, они как плоскоземельцы. любые доводы против теории плоской Земли плоскоземельцы воспринимают как досадный шум, как некую невыносимую ахинею, и достучаться до их разума невозможно. Как и невозможно на данном этапе достучаться до разума русских, потому что на данном историческом этапе этого разума просто нет. Ну, кстати говоря, разум – это первый.
1: В Нью-Йорке 5 часов утра.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме.

0: услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
1: Всем привет, дамы и господа! Как радостно, что вы опять здесь, на территории старого Патефона, где мысли, вещи равны по плотности. И сегодня мы опять готовы сыграть перед вами новую жизнь, опять готовы развернуть перед вами новую судьбу, то есть вывести на культовую сцену Дэвидсон Радио новую куклу, новую марионетку, новую маску, закутанную в трагическую мантию бесспорного гения.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
3: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
4: Давно и давно забытые мне напомнил старый Патефон.
2: То, что произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием. И подопытными станете вы, радиослушатели.

0: расслабьтесь. Ваше дыхание становится глубоким и ровным.
1: Итак, дорогие мои, я очень надеюсь, что вы уже привыкли к тому, что это грандиозное шоу, это как круги на воде, ни к чему не обязывает. Это всего лишь игра, всего лишь бешеный танец в пустой невесомости. Но если в ваших головах рождаются мысли, а в сердце чувства, значит, все это взбивание воздуха в пену все же имеет смысл. И на нее не жалко потратить час жизни нашего драгоценного времени. И, возможно, даже она достойна будет ваших щедрых аплодисментов, цветов и влажного отклика слезных желез.
0: Поэтому, если среди вас есть душевнобольные, беременные или дети, добро пожаловать!
1: Итак, дорогие мои, моя сегодняшняя игра с самого начала должна была вас заинтриговать. И вы уже притормозили на обочине, чтобы максимально отдаться в коварные лапки этого виртуозного паучка, метафора плета. И вот она, дамы и господа, моя новая роль. 100-процентный псих, истерик, конечно же, наркоман и плюс ко всему – тотальный развратник и садомазохист. Скандалист, фрондер и маньяк славы, привлекающий внимание публики не иначе, как измываясь над ее ценностями. И тем не менее 100-процентный гений, осуществивший грандиозную революцию в современной музыкальной культуре. И, как говорится, молва, быть может, не совсем не права. На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так, разврата я долго был покорный ученик. Да, и опять цитаты, и на сей раз из вашего легендарного Пушкина. Что скрывать, дорогие мои? В истории пантеона гениев нет более омерзительного человека, чем я сегодняшний. Нелепые сказки, мифы, чудовищные домыслы в ореоле бульварных порнографических романов и просто обескураживающих оккультно-сексуальных толкований. И, судя по всему, мое сегодняшнее шоу будет очередным испытанием для кое-чьих человеческих, слишком человеческих мозгов. Вы готовы? Надеюсь, что да.

0: момент, что вы уже положили свои уши на наковальню моих жгучих, словно безжалостные удары молота слов. И вот она. Вот. Это крайне загадочная местность. Все словно в тумане. И такое ощущение, что каждая пылинка произносит молитву. И вы, несомненно, уже слышите это. Ведь слышите, правда? В этой своей роли я рождаюсь в очень религиозной семье. И вот меня только что рожденного уже несут в специально окуренную благовониями комнату, где на алтаре горит священный огонь. Здесь, по древним обычаям, меня подвергают священной церемонии наречения. Мой отец поднимает меня высоко над собой и громогласно произносит мое имя, что в переводе означает «прекрасный» и «счастливый». Как расскажет впоследствии моя мать, мои первые слова не «мама», «папа», а «Ахура Мазда». И это, если вам известно, это имя Бога и пророка Заратустры, принесшего людям священное учение. Родители с младенчества учат меня молиться и медитировать. Отец подолгу говорит со мной о мифологии зороастризма. Я узнаю, что Бог – это добро и любовь, и что это Он сотворил мир, населив его прекрасными и благими существами. Что это Он создал человека, самое совершенное свое творение, наделив его разумом и бессмертной душой. Одним словом, сегодня я довольно обласканный судьбой мальчик, самозабвенно уверовавший в сказки своего благородного отца. А о чем в них, собственно? Ну, об этом трудно не догадаться. О том, что в мире идет вечная битва добра и зла, и все мы ее непосредственные участники. Когда мы делаем добро, у бога добра Армазда прибавляется новый воин. Но если мы выбираем зло, воруем, обманываем и обижаем других людей, то ликует демон зла, Ахриман. «Но неужели есть люди, которые хотят помогать Ахриману?» – спрашиваю я, пристально заглядывая в опытно-грустные глаза отца. «Он же такой злой, неприятный, ненавидит людей, хочет их поработить. Они что, глупые?» «Нет», – отвечает отец, – «просто Ахриман очень хитер. Слишком много обещает своим солдатам – деньги, власть, славу, почести, разного рода наслаждения. И очень много благородных сердец, заглотив эту наживку, уже не могут соскочить с крючка, понимаешь? Но если тебе будет суждено погибнуть в этой битве на стороне добра, Армаст заберет тебя к себе в свой вечный прекрасный храм. Он скажет: «Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни». И усадит тебя рядом с собой в обитель вечного блаженства, как я сейчас. При этом отец берет меня на руки, сажает на свое колено, как вы видите. И ты будешь видеть весь мир, все вещи и всех людей, как на ладони, абсолютно ясно понимая, зачем ты здесь и для чего нужен весь этот театр жизни. Теперь ты понимаешь, почему человек должен следовать пути добра? «Да», — отвечаю я, вскидывая на отца свое раскрасневшееся от волнения детское личико, — «я не предам своего бога». И вот, ласково улыбаясь, отец уже целует меня в лоб, поправляет одеяло и, погасив свет, уходит. А я, оставшись наедине со своим воображением, в котором с высоко поднятой вверх рукой... Кстати, это движение руки навсегда останется моим любимым концертным жестом. Обещаю огромному божественному сообществу всегда творить добрые дела. Армаст, улыбаясь, осыпает меня зернами риса и лепестками роз, и я вижу себя во сне непобедимым героем, воином великой армии добра.
1: И прочь гони соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, у свой закон негласный.
2: иди, мой друг, всегда иди дорогой добра.
3: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
4: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
5: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой.
3: И подопытными станете вы, радиослушатели.
0: Итак, дамы и господа, с самого начала замечу, что сегодня я человек, многие песни которого достойны богословских трактатов и научных диссертаций. Но жизнь которого, как бабочка перед рождением, завернута в кокон, насквозь пропитанный сладковато затхлым запашком желтой прессы. И это, кстати, очень большая подсказка.
3: Будьте осторожны, мало ли что скрывается в другой жизни.
0: И вы совершенно правы. Да-да, вот вы. Эти виды разве можно спутать с еще какими-то другими? Мои детские годы проходят не где-нибудь. Вы правы, в Индии. Именно в этой культурной среде формируется мой свободолюбивый, несколько сладковато-приторный характер и мои такие странные в своей необъяснимой парадоксальности интересы. Затем уже в 1959 году моя семья перебирается в Англию и поселяется в лондонском пригороде Фелтхэм. Мне уже 13, и мир для меня полностью переворачивается. Сужается. Как бы это объяснить? Ужесточается, вот, в смысле будничной дисциплины. Я начинаю посещать школу, где одноклассники издеваются надо мной за экзотическую внешность. Издеваются за неправильный прикус, женственность манер и чудовищный, слащаво-паточный, как восточные сладости, акцент. В 64-м я заканчиваю школу, кстати, только с одной пятеркой, по рисованию. И выхожу в загазованный, перенасыщенный, совершенно ненужной информацией, совершенно бесплатно развлекающийся вокруг меня на все лады и интонации мир.

0: проживаем чью-то жизнь, словно свою.
1: А теперь будьте внимательны, дорогие мои. Именно с этого момента в среде моих биографов зарождается так называемый психологический детектив с элементами триллера и боевика. Эти господа начинают тотально расходиться в фактах и мнениях, и, как обычно, возникает впечатление, что все они пишут о совершенно разных подростках. И даже мои самые элементарные биографические данные до смеха начинают противоречить друг другу. И такое ощущение, что я уже рассыпаюсь на огромное количество масок и масочек, становлюсь каким-то многоликим. В одной биографии одним, в другой другим. Но я же не фараон Тутанхамон и не секретный агент ЦРУ. И достаточно один раз позвонить моим родителям, которые к тому времени еще живы, чтобы во всем разобраться, верно? Нет, ну вы абсолютно правы. У каждого человека есть хорошие и дурные стороны, это понятно. Они есть и у меня, речь не об этом. Речь о том, что есть вещи, которые один и тот же человек просто не может делать одновременно, понимаете? Невозможно одновременно жить в двух или даже в трех местах. Невозможно одновременно быть невинной девушкой и познавшей всю сладость любовных утех шлюхой. Подлецом и благородным человеком, чертом и ангелом, ну вы понимаете? Одним словом, я сегодня тот, кто, как говорят бесчисленные рецензии, крайне опасен для общества. Но ровно настолько, насколько для него опасно все неординарно свободолюбивое, выскальзывающее, словно кусок мыла из рук, при попытке его схватить, просчитать, оцифровать и стерилизовать. Тот, кого некий глубоко запрограммированный инстинкт предохраняет от правильного и всеми вокруг понимаемого пути и стиля жизни. Ведь у моего отца всю его молодость была одна рубашка. Вечером он ее стирал, утром гладил и всегда был чист, опрятен и счастлив. Здесь же у него сотни рубашек, говорю я. Он меняет их каждый день и все равно чувствует себя каким-то грязным и глубоко, очень глубоко несчастным.
2: Каждую пятницу на волне Дэвид Зен Радио слушайте старый патефон.

0: Итак, дамы и господа, сегодня я рассыпающийся на тысячи осколков и персонажей калейдоскопический голографический культ игры. Клоун, паяц, шут. И как всегда, под соусом стопроцентного подлеца и негодяя, яркой вспышкой озарившей сцену современного мира, на которой, собственно, уже совершенно невозможно не поясничать, не кривляться, не понтить. И, как говорится, куда вы хотите убежать от этого сумасшедшего дома? И где он заканчивается? И опять интересно, а что это я имею в виду, а?
1: Я буду считать. 10, 9, 8.
2: Словно перед нами возникает тень из прошлого.
0: Итак, сегодня я не больше и не меньше, но некий виртуальный шут, устроивший грандиозное шоу из своей собственной жизни. Шут-провокатор, набравшийся наглости войти в самый центр мира информационного рабства, навязанных образов, бесконечных телеподтасовок и рекламы, так безжалостно рвущий по-живому мясо нашей целостности. И, как известно, опрокинуть этот мир тотальной лжи, в котором обманы громоздятся один на другой, можно только одним единственным способом. Бесстрашно войдя в сам водоворот, в самый его эпицентр, только войдя на самую главную базарную площадь мира, вытворяя по ходу такое, что хватает жадных до зрелища жителей мира, если не за глаза, то сразу за яйца, и держит, и сживает, и крутит, и раскручивает над головой, а потом хрец, и слезные железы уже распаковываются. И сердечный сок уже течет из всех пор нашей кожи.

0: Итак, завязка состоялась, дорогие мои. Я очень надеюсь, что у вас в головах уже появляются первые кусочки одного большого пазла, который нам и суждено будет сегодня собрать. И мы обязательно сделаем это. А если нет, тем фееричнее будет финал. И если у вас не найдется времени дослушать мое сегодняшнее шоу до конца, то этот день действительно будет прожит зря. Ваши версии.
1: Вы очнетесь по моему сигналу.

0: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
1: Старый патефон.
0: Добро пожаловать! Слушайте «Старый патефон», и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
2: Ты прочь, гони соблазны, пустой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь, гони.

0: Итак, дамы и господа, вот он я, фантастический пианист, танцор, художник, поэт, режиссер, шоумен, дизайнер, единственный в мире певец с репертуаром и голосовым диапазоном от оперы до тяжелого рока, единственный! Мое полетное присутствие на сцене большинство журналистов называют наглым позерством, вычурностью и помпезностью. Говорят, что я двигаюсь по сцене, как павлин, нанюхавшийся кокаина. Ну и пусть говорят! И мне очень интересно, кто-нибудь из вас хоть раз в жизни видел павлина, нанюхавшегося кокаина? И что, действительно похоже? Кстати, дорогие мои, если вы соберете по биографиям все те эпитеты, которыми награждает меня пресса, то получится примерно следующее. Внимание. Распутный, развратный, тщеславный, расчетливый, истеричный, себелюбивый, гомосексуальный, помпезный, бисексуальный, шокирующий, капризный, нервный, авантюрный, примитивный, вульгарный, безумный, нескромный, позерствующий, пошлый, самовлюбленный, едко-циничный, все вокруг презирающий, жеманный, алчный, вычурный. Ха! И это далеко не полный перечень моих орденов и наград, какими я обвешан как спереди, так и со спины.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.
3: Всегда быть в маске.
1: На волне Дэвидзон Радио слушайте «Старый патефон».
0: Кроме того, я не просто гей, но помешанный на однополой любви блудник. Без конца ношусь по гей-клубам в поисках новых любовников. Завожу их сотнями, мои половые инстинкты удовлетворить просто невозможно. И вот уже все геи Европы лежат обессиленными на полу моей спальни. А я, что есть мочи, ору ненасытный. И еще, Боже мой! Содомия!
1: Вы очнетесь по многому сигналу.
0: Вот моя страсть и смысл моей жизни. И если у меня нет тройки-пятерки мальчиков на ночь, я безумно воплю на весь Лондон и бьюсь в истерике.

Назвать меня просто наркоманом тоже недостаточно. Я засыпаю, уткнувшись лицом в огромную белую пирамиду из кокаина. Нюхаю его везде. Регулярно устраиваю у себя кокаиновые вечеринки, на которых кучи дорогого наркотика разносят карлики на золотых подносах. Ну, вы видите это зрелище? Гости, накачавшись, устраивают групповую сексуальную оргию. Но кокаина мне тоже недостаточно. И я пригоршнями глотаю экстази. С ртутной непосредственностью впадаю в истерике. Бьюсь головой о батареи, падаю с лестниц, ору, матерюсь, бью зеркала, душу первых встречных, швыряюсь дорогими вазами фоторепортеров, поклонниц, любовников и кошек. Требую наливать водку с тоником в большие фужеры. Визжу перепуганным барменом. Не понял дозы? Словно в старых вестернах воплю на весь бар. Раздеться всем! Вот основные штрихи моего сегодняшнего портрета с особым литературным смаком, выписанного непонятно только кем купленными биографами. Но самое интересное, что нет ни одного документального, даже самого малюсенького доказательства всего этого шокирующего беспредела. Ни одного полицейского свидетельства. Ни одной фотографии, где я нюхаю кокаин, например. Что такое? Все папарацци вдруг вымерли, что ли? Или получается, что если кто-то из вас захотел бы отдать меня под суд за гомосексуализм, пьянство, совращение молоденьких мальчиков и безмерное употребление наркотиков, мое дело просто растворилось бы как мираж в ходе следствия, просто за отсутствием улик? И самое смешное в том, что представить меня с моим благородным лицом восточного принца, словно сошедшего с персидских картин, делающим все это, труднее, чем представить мать Терезу, танцующей канкан. А? Как вам такой поворот сюжетца? Ха-ха-ха. Нравится?

Итак, дамы и господа, сегодня я сплошная гипертрофированная и изукрашенная немыслимыми понтами мистификация. И, как говорится, подскажите-ка мне рецепт, как в сегодняшнем мире прожить без понтов и лжи? И, возможно, кое у кого из вас уже возникает ощущение, что под маской развратного монстра, сверхраспонтованного и гламурно-пафосного дебошира, скрывается умнейший, тончайший и невероятно талантливый человек. Потрясающе мудрая и в высшей степени интеллигентная личность, призванная не больше, не меньше, но натянуть мир на него самого, трижды вывернув перед этим и выполоскав в кристальной чистоте своего льющегося словно небес вокала. Дорогие мои люди, нужно очень хорошо порыться в исторических хрониках, чтобы найти аналог моему голосу. Понимаете? Я умудряюсь поднимать его до запредельных высот, порой перекрывая даже хор и оркестр. Я извлекаю из своего горла и грудной клетки просто неземные, трубно-фантастические, полетные звуки. Могу на протяжении одного концерта продемонстрировать до сотни голосовых вариаций. Передаю своим пением тончайшие человеческие эмоции. Кроме того, даже профессионалы балета не в состоянии повторить танцевальные па, которые я демонстрирую в своем внетелесном, как кажется, танце. Научиться этому просто невозможно, с этим надо родиться. Я принес на сцену пластику, идущую из персидско-арабско-индийской цивилизации, в которой танцор умеет двигать всем телом одновременно. Я извиваюсь, как змея, прыгаю, как пантера, плавно хожу по сцене, как кошка, легко, не прекращая петь, встаю на мостик. Про меня говорят, он на сцене, как бог. И так оно и есть, без ложной скромности. И можно даже сказать, что на сцене я исчезаю, отдавая свою психофизиологию в полное распоряжение некоего богоподобного существа. И вот он я, во все горло орущий о своем намерении стать чемпионом мира, дойти до вершины успеха, тот, кто, стиснув зубы, идет к славе под градом оскорблений и издевательств, и припев «Расправь свои крылья, о, герой, соберись силами, ты свободный человек, давай, давай, прыгай в пустое пространство, там ответ, там свобода, ведь каждая минута последняя, на завтра объявлен конец света, надо успеть». И вот смотрите внимательно, дорогие мои. Вот он. Вот этот грандиозный момент, когда после очередного концерта, залюбленный своими фенами до одурения, я уже прихожу домой, где меня встречает

0: «Как это может быть?» — воскликнет сейчас кто-то. И на какую полку обычных человеческих представлений можно положить это сверхшокирующее одиночество? У всех моих друзей уже подрастают дети, а у меня никого. Кое-кто вспоминает сегодня, что я обливался слезами из-за чужих страданий, запросто делал роскошные подарки, и мне доставляло огромное удовольствие делать это. Если кто-то хвалил вещь в моем доме, я тут же говорил: «Тебе она нравится? Забирай, она твоя». Пачками раздаривал деньги, стоило кому-нибудь заикнуться о денежных проблемах. Если у моего друга или знакомого не было жилья, я покупал ему дом или квартиру, говоря при этом: «У меня несколько домов, а у тебя ни одного. Так я тебе куплю, я могу себе это позволить». Кто-то говорит даже, что деньги никогда не были для меня целью, и тем более Богом, но только дополнительным способом наслаждаться общением с миром. Известно также, что я презирал книги. Кому нужны эти придуманные истории, когда вокруг так много настоящих? Только открой глаза и уши. К тому же, где найти время, чтобы прочитать что-нибудь от начала и до конца? Я ведь даже не успевал моргать на своих ошеломительных скоростях. Даже фильмы с трудом досиживал до конца, и самой большой глупостью в жизни считал сон. Столько времени просто на то, чтобы отдохнуть.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Батифан».
2: И мы за этот час проживаем

0: проснетесь по моему сигналу.
1: Итак, дамы и господа, сегодня я крайне необычный персонаж, с биографией, в которой нет ни одной ниточки, дернув за которую можно было ее распутать. Но которая, если к ней приглядеться, как нить Ариадны, может провести нас по лабиринтам и хитросплетениям неумолимо обуржуазившихся душ к одной очень важной истине. И как всегда, интересно, какой именно.
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь.
1: Ведь такая тема, как авторские права, в современном мире уже совершенно не имеет смысла, а?
2: Словно свою.
1: И все мы прямо сейчас уже вмещаем в себя весь мир, всевозможные достижения и открытия, все шедевры искусства и вообще все, что только можно вообразить и сотворить. Или о том, что мы уже живем в эти времена, вам еще никто не сообщал?

0: Слушайте старый патефон, и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
1: Итак, как же так может быть? Весь мир знает меня как стопроцентного развратника и негодяя, гиперсодомита и наркомана, последнего мерзавца и дошедшего до последней стадии неуправляемого истерика. Но свидетельств и документов нет. Ни одного. И разве не удивительно, как мистификация может войти в подсознание всего человеческого сообщества настолько, что абсолютно нереальные факты воспринимаются как стопроцентная действительность, превратившаяся в культовый слепок бренд, в фантазию, которая уже гораздо больше и гораздо реальнее, чем самое что ни на есть реальность. И как всегда, я благодарю вас за такое вдумчивое молчание. Но впереди еще более виртуозный трюк, могу вас уверить, шоу моего гранд-легендарного ухода. И весь мир уже видит, как я умираю от неизлечимой болезни. И это тот самый крайне непредсказуемый вирус. Ну, вы знаете, который может годами находиться в организме, никак себя не проявляя, и потом в один момент превратить вас в горстку пепла. То есть он может убить вас за один год, а может по 15-20 лет таиться в вашем теле, ничуть не мешая нормальной жизни.

0: очнетесь по моему сигналу.
1: И вот, в 89-м я уже напоминаю высохшую мумию самого себя. А в конце того же года на меня уже невозможно смотреть без слез. И кажется, что я, как египетский фараон, заживо себя мумифицирую. И, возможно, вы впервые слышите об этом. И это действительно немногим известно. Господа, не их высочество спит убил меня. Я сам в лучших традициях своего мерзейшего характера сделал это. В один прекрасный момент просто отказавшись принимать лекарства и даже обезболивающие. И вот они, мои последние дни, которые я провожу в своей громадной постели. Серый, обездвиженный, в окружении только любимых кошек, не впуская к себе ни одного человека и даже друзей. Говорят, что на самом деле я мог прожить гораздо дольше. На лекарствах, переливаниях крови и разного рода процедурах. К моим услугам лучшие врачи мира. Но я почему-то отказываюсь. И у каждого из вас должны быть и, несомненно, будут свои версии, почему. Но еще более интересен дальнейший сценарий. И сейчас как никогда будьте внимательны. Про любого человека моего статуса, умершего при подобных обстоятельствах, можно узнать все. Верно? Кроме того, как у любого жителя Великобритании, у меня должна быть медицинская карта. Ведь я уже несколько лет болею СПИДом. Значит, должна быть история болезни, записи о консультациях специалистов, течение болезни. Но где все это? А где формальности, необходимые в случае смерти от инфекционного заболевания, а? Где результаты вскрытия или хотя бы просто осмотра тела? Где заключение врачей? Ведь ничего не сохранилось. Вы знаете об этом. Почему мое тело увезли из дома тайно с грубейшими нарушениями закона? И в конце концов, как и куда оно исчезло? Никаких документов, никаких следов. Как растворился? И встает вопрос. А жил ли я вообще? И как сказал один из современных нам поэтов, не записанный на пленку, был ли в самом деле ты? Потрясающе! И вот он я. Уже стою перед своим богом. И он говорит мне. Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути. Очень устал. Сядь, отдохни. И вот я уже сажусь рядом с ним в уютное мягкое кресло. Свет гаснет. Включается что-то вроде кинопроектора. Ангелы приносят мне бумажное ведро попкорна. И вот я уже вижу это замечательное кино со всеми нами. Со мной еще живым и неугомонным. Я пою, как водится, на всю вселенную. Яростно танцую. Вы восторгаетесь мной, звонко аплодируете, и всем нам очень хорошо вместе. И вот я уже просматриваю так всю свою жизнь, кадр за кадром, во всех ее деталях и нюансах. И знаете что? Я себе нравлюсь. Вот в чем основная

Итак, дамы и господа, в своей сегодняшней роли я прожил нестерпимо насыщенную, полную гениальных парадоксов и ошеломительной мистификации жизни. И сегодня сколько бы моих скандалов и безумных с точки зрения общественной морали поступков не проецировалось на экран изнасилованного информации человеческого интеллекта, сквозь них, как вы можете видеть, лукаво проглядывает полная ирония улыбка. И если вы приглядитесь, то, несомненно, увидите ее. Вот она. Вот, вон, видите? Невероятного шарма улыбка грандиозного шута, сумевшего так гениально подшутить над всем этим человечеством. И сидя сейчас в своем небесном кинотеатре, и глядя на кино так самозабвенно слетающего с катушек мира, в котором молодые, честно пытающиеся осмыслить все происходящее люди, терзаемые подозрениями, что все это жизненное коловращение изначально лишено смысла, что там одна пошлость и бездарность,

прикрытый масками безумца-наркомана, дебошира-алкоголика и гипергомосексуалиста. Человек, сознательно и бесцеремонно смешавший себя с самой падшей фактурой мира. 100-процентный юродивый от шоу-бизнеса, которого не за что схватить, как ни старайтесь, у которого нет и не может быть правил, который играет правилами. Нет очерченных границ и норм морали, но только пульсирующий градус провокации и игры. Безумный и все с ног сшибающий. Yes! Но по большому счету, и в этом случае ни один из вас не даст мне соврать. Достаточно просто услышать мой голос. Верно? Все сразу встает на свои места. И весь разрозненно разбросанный пазл мира мгновенно собирается в чарующее несокрушимое целое, а? И вся шелуха и гниль этого помешанного на скандалах и развлечений человечества спадает тут же. И на экране нашей памяти появляется изумительный образ. Человек, сияющий ослепительным светом, с высоко и мощно поднятой вверх рукой, многоликий и летучий, истинный герой, который как ни старался, так и не смог предать своего бога. Или у вас, как всегда, свои версии на этот счет, а?

передаче были использованы материалы из книги Питера Фристоуна «Фредди Меркьюри. Воспоминания близкого друга», а также из книги Джеки Ганн и Джима Дженкинса «Квин. Начало».

Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, над

0: Нью-Йорке 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Севы Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 «Театральные посиделки», ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
3: Он гений!
0: Сева Каплан. Толковище.
5: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище. С Васей у вас на переднем плане, вот сейчас он хорошо позирует, это Вася. А за ним это Сева, в белой майке. Наша фамилия Каплан. Переходим к новостям. Сегодня умопомрачительное количество интересного материала, и я это говорю, невзирая на постоянные многолетние усилия на ниве, так сказать, выведения особой породы слушателей и зрителя, который все сечет, и которому все, что мы с Васей готовим, может пригодиться. Кстати, в выпуске срочных новостей, которые состоят в основном из заголовков, сегодня будет дезинформация. Интересно, кто ее просечет. Навостряйте ушки. Вот картинки и сама информация. Российский реактивный дрон поразил поезд недалеко от украинской границы с Польшей. Вскоре после того, как высокопоставленные европейские чиновники проехали по тому же участку. И среди них бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, лохмато крашеный, который призвал после этого конфисковать замороженные активы России и использовать их для поддержки украинской стороны. Там 10 миллиардов в Англии и 140 в Бельгии. Президент Украины попросил Верховную Раду безотлагательно поддержать отставку генпрокурора, который у вас справа наверху, Руслан Кравченко, подавший в отставку после того, как расследование дела о коррупции затронуло его ведомство, ранее сообщил о подозрении в адрес главы главного антикоррупционного органа Украины, после чего Кравченко покинул страну. Министр культуры Израиля призвал лишить израильского гражданства режиссеров документального фильма «НАЗА», это английские буквы, Юваля Абрахама и Рахель Шор за предательство страны. Их картина, получившая накануне спецприз жюри 83-го Венецианского кинофестиваля, рассказывает о применении Цахалом технологии искусственного интеллекта при нанесении ударов, проводивших гибели мирных жителей. Очень рекомендую тем, кто смотрел или не смотрел израильский сериал «Фауда», это про их спецсилы, так сказать, разведка, оперативники и так далее. Среднего возраста мужики, очень хорошо все сделано, снято, сыграно замечательно. И вот сейчас вот пятый сезон, который крутится вокруг октября 23-го года. И я там был в то время и разговаривал с израильтянами, ну, в связи с 7 октября, не надо пояснять, надеюсь, что это значит для Израиля, как для нас 9-11. Так что сопоставить запоздалое рисование истории с тем, что было реально там, довольно полезно. Посмотрите пятый сезон, он вообще увлекательный, а потом, если у кого появятся мысли и вопросы, просто присылайте мне эти вопросы, и я попытаюсь на них ответить. Без какой-либо пропаганды, а как бывает на самом деле в жизни. И еще с Венецианского кинофестиваля новости кинорежиссер Илья Хржановский, он у вас справа внизу. Последний день Венецианского кинофестиваля получил приз «Серебряный лев» в номинации «Лучший режиссер», заснятый много лет назад арт-проект «Дау». Уроженец Москвы Хржановский, объявленный российскими властями иностранным агентом, посвятил свою награду жителям Харькова. OpenAI отложит ожидаемое первичное публичное размещение акций на фоне растущих опасений по поводу безопасности искусственного интеллекта, о чем сообщил в субботу гендиректор Сэм Олтман. Объявление последовало за эссе конкурента Дарио Амадея, он глава Anthropic, а это конкурент OpenAI, с призывом к замедлению отрасли и внедрению сторонних мониторов безопасности. Я, между прочим, сделал на этот счет видео и поставил на канал, который предназначен для международной публики. И к моему удивлению, ей-богу не иронизирую, после этого видео не только никто не отписался, а 5 человек записались. А я сегодня ознакомлю вас с этим материалом, потому что это касается всех и в первую очередь, естественно, едущих на работу в Большом Нью-Йорке. Дональд Трамп и советник Белого дома по искусственному интеллекту, причем, если вы попробуете AI предложить онлайн-переводчику перевести на русский, то он переведет это artificial intelligence, он переведет это как искусственная разведка. Это ужасно смешно. Дэвид Сакс защитили стратегию администрации по минимальному регулированию технологии после того, как руководители ведущих компаний в области искусственного интеллекта поддержали скоординированное замедление ее разработки. И об этом вы тоже сегодня узнаете в деталях. Территориальное приобретение поддерживаемых Ираном хуситов сделали Йемен важной переменной в растущем комплексе взаимосвязанных региональных конфликтов на Ближнем Востоке. Там все становится сложнее. Дональд Трамп заявил, что Китай шпионит за нами, так же, как мы шпионим за ними, после сообщения о том, что китайские организации предоставили Ирану спутниковые снимки перед смертоносной ракетной атакой, в результате которой погибли 3 американских военнослужащих. 40-летняя невакцинированная женщина умерла от осложнений, связанных с корью в округе Джефферсон, штат Пенсильвания. Трамп заявил игрокам и зрителям на турнире Irish Open, на который он поехал в Ирландию после 9-11, что отменит 10% американский тариф на ирландские виски. Вот что значит понравиться нашему президенту. Это решает многие геополитические вопросы. Также наш президент призвал Смитсоновский институт установить 30-футовую статую себя перед Национальным музеем американской истории. 2 криптомиллиардера сделали крупнейшие политические пожертвования в истории Великобритании партии Reform UK Найджела Фараджа, чтобы возродить антииммиграционную партию в стране. А это рожденные в Британии Бен Делло и Кристофер Харборн, каждый по 48,5 миллионов долларов, если в стерлинги перевести, пожертвовал matching funds. Теперь о бизнесе и финансах. Tesla вновь набирает обороты на рынке автомобилей, поскольку старые автопроизводители отказываются от автомобилей на батареях. Пользователь Polymarket заработал $22,000 благодаря серии почти идеальных ставок на квартальные доходы компаний, у которых был общий аудитор KPMG, то есть информация шла оттуда. Ларри Эллисон отказался от планов по продаже своей доли в Oracle на сумму в $7,5 миллиардов, причем это произошло на другой день после того, как компания объявила о торговых планах миллиардера. Pfizer, используя обходную тактику для сбора $2,2 миллиарда, ушедших на контрактные, но никому теперь не нужные вакцины от ковида под 19 номером, стремится погреть ручонки на средствах, пошедших на оплату авиадиспетчеров в Польше и Румынии. Это довольно сложная схема, в детали сдаваться не буду. Тут, там был заказ на вакцины, которые оказались не нужны, расходы были, а как получить? Через суд Pfizer это получит тем способом, который мы только что услышали. Развод чипа Уилсона, причем чип – это имя, а не микросхема, потенциально ставит под угрозу состояние основателя Lululemon примерно в $6 миллиардов и его влияние на спортивную компанию. Производители футбольных шлемов традиционно отказывались подписывать спортсменов в качестве питчеров, то есть в данном случае не мяча, а в том, чтобы толкать эту компанию. Но теперь компания Light Helmets разрабатывает стратегию, которая может перевернуть маркетинг этого очень быстро развивающегося продукта. Sunday Ticket, теперь распространяемый YouTube TV от Google, в этом сезоне будет транслировать около 200 игр NFL, что все еще меньше, чем в 2021 году, когда лига увеличила регулярный сезон до 17 игр на команду. Бывший офицер ЦРУ, обвиняемый в сокрытии украденного золота на сумму в $40 миллионов в подвале собственного дома, достиг предварительного соглашения с федеральными прокурорами, сделка, которая может разрешить дело и избежать судебного разбирательства, требующего сложного судебного подхода к секретным материалам. Агенты ФБР арестовали Дэвида Раша В мае, Раша – это его фамилия, для тех, кто встрепенулся, услышав знакомое слово. И предъявили ему обвинение в краже государственных денег после того, как у него дома в Эшберн, штат Вирджиния, нашли 670 фунтов золотых слитков, 35 пар роскошных часов и 2 миллиона долларов наличными. Для дела было надо. Расследование в БР началось после того, как ЦРУ передало обвинение в том, что Раш предоставил поддельные табели рабочего времени, а позже следователи обнаружили 303 золотых слитка и выяснилось, что Раш создал фальшивую сверхсекретную разведывательную программу для сбора государственных средств и в личных целях при этом. Раш солгал еще и о своем образовании и военной службе в государственной заявке. Обе юридические команды обратились в Федеральный окружной суд с просьбой дать им срок до 8 октября для предъявления обвинения. В судебном документе не указано, по каким обвинениям Раш может признать себя виновным. Школьники из Калифорнии, вернее, в Калифорнии, получают больше пятерок, если на русский перевести отметку A, чем когда-либо. Но, по мнению экспертов, это не обязательно, потому что они становятся умнее. Количество абитуриентов с безупречным средним баллом GPA в 4 и выше удвоилось за последнее десятилетие, несмотря на то, что государственные тесты показывают спад в понимании чтения и арифметики после пандемии, что свидетельствует о кризисе инфляции оценок, который направляет студентов, не умеющих делать дроби, в ведущие университеты. Это часть опасного скатывания стандартов оценок, когда учителя ставят отлично за минимум сделанной работы. Вчера поздно вечером федеральный судья постановил, что почтовая служба Соединенных Штатов не должна исполнять исполнительный указ президента Трампа, ограничивающий почтовое голосование, что стало еще одним препятствием в попытках администрации Белого дома переписать избирательные правила. Высший суд страны уже рассматривает апелляцию администрации на постановление окружного суда Индиры Талвани в Бостоне, запрещающее почтовой службе применять новое правило по почтовому голосованию до промежуточных выборов этого года. А вчера поздно вечером окружной судья Карл Николс в Вашингтоне, что ж, округ Колумбия, вынес аналогичное постановление на то же самое правило. И последнее. Калифорнийская женщина обнаружила, что вынашивает ребенка от очень замкнутого китайского миллиардера в сфере игр. Его зовут Сюй Бо, он у вас на экране, помимо Севы и Баси, который, как утверждается, стал отцом 300 примерно детей. Ее участие в суррогатном материнстве началось после того, как она наткнулась на объявление в Инстаграме. Компания предлагала $120 000 за суррогатное материнство. Учтите, разница есть между просто отцовством, как этим занимается Павел Дуров, хозяин Телеграм, и суррогатное материнство. То есть все эти 300 детей, они поступают к заказчику, то есть к хозяину этой самой спермы. Это все с новостями срочного порядка. В сегодняшних новостях была дезинформация. Только в одном объявлении. Какая? Наш телефон в студии 718-303-9090. Если вы не умеете звонить или у вас нет такой возможности, вы можете написать в чате сегодня. Правда, для этого вам, к сожалению, придется подписаться на канал «Русский голос Америки» на YouTube. И вы это успеете сделать, пока мы все вместе послушаем перерыв на рекламу.
6: Дейдзен Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Слышите? Шаги. Этим утром многое может измениться.
2: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
10: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
11: Толковище. Прямо сейчас.
5: В чате у нас никто даже не пикнул, они уже слушать не могут, они там читают только себя. Есть один звонок, прошу вас, пожалуйста.
12: Доброе утро. Я Доброе думаю, утро. Последняя информация, это был фейк.
5: Насчет суррогатной матери?
12: Да.
5: Ну, вы ошиблись. Спасибо за попытку. Фейком было сообщение о том, что Трамп призвал Смитсоновский институт установить 30-футовую статую из себя. Интересно, что это, кстати, проверка на вшивость коллективного, бессознательного. Вам уже кажется, что это нормально. Правда? На самом деле он призвал-таки все это сделаем, только речь идет о статуе Джорджа Вашингтона. Пока. Приготовьтесь к тому, что каждый день я буду проверять таким вот образом внимание вашего восприятия и понимание окружающей нас действительности. Теперь информация, которая чрезвычайно важна для тех, кто подыскивает себе работу, то есть должен проходить через интервью. И, значит... Сейчас, наверное, нет ни одного человека, который ищет работу, в какой бы стране он ни находился, кто бы не использовал искусственный интеллект для того, чтобы улучшить свое резюме. Нужна новая работа, обращайся к своему доверенному, там, скажем, я пользуюсь Microsoft Copilot в основном, подавайте заявку в систему отслеживания, которая, кстати, тоже работает на базе искусственного интеллекта. Дальше вы пройдете собеседование, обязательно тоже с агентом искусственного интеллекта, то есть совершенно самостоятельным и даже с голосом. Ну и потом будет проверка, проверка биографии. Причем ей будет заниматься тоже искусственный интеллект. Есть такая профессия, которая недооценивается, но она на самом деле очень важна. И я думаю, что там, в общем, скорее искусственный интеллект нам нужен, чем люди. Это карьерный консультант. То есть люди, которые понимают, кем стоит становиться человеку. Вот, скажем, всем грамотным бизнесменам понятно, что если у тебя есть деньги, ты хочешь пойти в какую-то, или тебя толкают в какую-то сферу, то нужно сделать свою работу, due diligence проделать. Вот, например, у меня была такая ситуация, я очень хорошо это знал, о том, что это нужно сделать. Мне предложили... открыть магазин запчастей для Мерседеса в Большой Одессе. Это было, наверное, уже лет 10 назад. И мне было интересно вообще все, что с этим связано. Человек, который предложил, клялся, что все схвачено, что все там, начиная от бандитов, которые будут охранять магазин, все абсолютно в полном порядке. И... несмотря на сопротивление жены, я решил, что я попробую. Ну, то есть, во всяком случае, у меня любопытство просто чисто, так сказать, исследовательское, как это работает и возможно ли это. Причем где-то за полчаса я выяснил, что Мерседесы не так популярны в Одессе, как в Киеве. То есть в Киеве это бы сработало. Идея о том, что меня толкнуть в Одессу с деньгами, пришла от людей, которые знают и любят Одессу. И думаю, что все контролирует. В результате я ничего не заработал, а все потерял. Ну, там мне отдали какую-то часть, но это была потеря. Причем я еще и ездил туда и смотрел. То есть реальный магазин с запчастями. Был ли это развод? У меня такая мысль появилась. Но штука в том, что я на тот момент решил, что могут быть исключения из правила. И элементарную свою исследовательскую работу похерил сам. За что и был наказан. Так что вы получаете этот урок совершенно бесплатно. Due diligence абсолютно необходимо делать. Так вот, то же самое, как due diligence, это проверка, на что способен ваш ребенок. Я уже не думаю, что в моей аудитории есть 17-18-летние. Этого не должно быть. Если это так, то это большая наша общая беда. Они не должны слушать радио на русском языке. Вот, и... То есть нужно, чтобы профессионал изучил все направления, все таланты, все склонности, особенности психики ребенка, потому что вы можете задрать планку слишком высоко и сделаете трагедию из собственного ребенка. Кем ему быть на фоне того, что происходит на рынке? Так вот, многие карьерные консультанты и университеты призывают соискателей использовать искусственный интеллект для составления резюме и сопроводительных писем. Но рекрутерам нужно понять, хорош ли кандидат как коммуникатор, то есть насколько он коммуникативный, или он просто хорошо использует искусственный интеллект. И хотя примерно 60% менеджеров по найму заявляют, что могут определить приложения, созданные искусственным интеллектом, только 25% на самом деле могут. И это исследование провела компания Software Finder, которые как раз вот только этим и занимаются. Искусственный интеллект также облегчает подачу заявок на вакансии согласно платформе для найма Greenhouse. В первом квартале 2022 года средняя вакансия поступила на 89 заявок, а три года спустя каждое открытие привлекало уже по 243 претендента. То есть работ становилось катастрофически меньше, чем количество желающих. И чтобы не отставать, 90% работодателей в Соединенных Штатах используют скрининг с помощью искусственного интеллекта. И хотя эти инструменты помогают отсеять неквалифицированных кандидатов, они также отталкивают талантливых кандидатов тоже вполне успешно. Если вам повезет пройти через этап подачи заявки, сейчас речь шла только о подаче заявки, надо потом пройти собеседование, но... как в таких случаях, это чисто американский юмор, не стоит практиковать крепкое рукопожатие человеку пока. Потому что почти две трети соискателей работы в Америке сообщают, что их интервьюировал бот на базе искусственного интеллекта. И если вы пройдете процесс собеседования, остается еще одно препятствие. Это исчерпывающая цифровая проверка биографии, которая собирает ваши данные из десятков разных мест. И вот тут вот очень важно, это даже речь не только об устройстве на работу, а вообще о любых движениях в социуме. Если у вас когда-либо были проблемы с законом, если вы публиковали что-то сомнительное в соцсетях, есть очень большая вероятность, что искусственный интеллект узнает об этом и сообщит работодателю. Работодателем может быть кто-то, ну скажем, государственные офисы. То есть это то, что дано. Так что если говорить о большом брате, то это технология. А с этим делом все. Теперь подробнее о ситуации, связанной с разговорами свыше. Естественно, они тему спускаются. О непредсказуемых и неконтролируемых агентах искусственного интеллекта. Они резко усилились за последние несколько недель. Причем неадекват по части информации об искусственном интеллекте просто поразителен. С одной стороны, предупреждение профессионалов о том, что они называют экзистенциальным риском. То есть уже всем известная цифра 10% шанс на то, что цивилизации придет пиздец. То, что это самое точное слово. С другой стороны, паралич нашего правительства, которые мы себе навыбирали, они просто не тянут. Может быть, кто-то есть, кто получает от своих помощников дайджест информации по этой части, но пока им донесут бумажку до стола, информация устаревает, потому что агенты искусственного интеллекта, они учитывают то, что занес в компьютер только что помощник вашего конгрессмена. Есть еще одно письмо, которая трагически коррелирует с историческим процессом. В свое время Альберт Эйнштейн написал Франклину Делано Рузвельту о потенциальной разрушительной опасности атома, если им овладеть. То есть речь шла о том, что не обязательно получится мирный атом, а получится ядерное оружие. И вот буквально на днях более 1300 компьютерных ученых призвали к замедлению индустрии развития искусственного интеллекта. И правительство призвали тоже вмешаться. А что у нас произошло? если вы слушали внимательно, достаточно внимательно, сегодняшний выпуск у нас произошло. Но обо всем по порядку. В последние дни инженер-антропик, который раньше работал в OpenAI, Джейкоб Коксон, и который ушел в отставку, так сказать, in your face, то есть совсем публичным образом, заявил, что две ведущие лаборатории искусственного интеллекта, то есть обе, в которых он работал, выражают глубокую обеспокоенность и при этом стремятся к сверхчеловеческим системам, которые способны взломать все, что угодно, и произвести революцию в любой области просто за одну ночь, и вообще получить реальную власть и ресурсы. И в минувшую субботу Дарио Амадей, гендиректор Anthropic, опубликовал собственное эссе с призывом к глобальному замедлению развития искусственного интеллекта. Илон Маск, триллионер и соперник Anthropic в гонке на этом рынке, который остается близким президенту Трампу, ответил на своем экс: «Дарио прав». А потом Сэм Олтман, гендиректор OpenAI, тоже выразил поддержку. Это редкий случай, когда все трое, потому что у них есть несовпадение интересов, а Олтман даже недавно успешно судил Маска по поводу ситуации с OpenAI, в которой поучаствовал финансами вначале сам Маск. Но в Вашингтоне молчок. А напомню, что с 1940-х по 80-е годы конгрессмены были таки заняты поиском способов снизить риск ядерной опасности. Каким образом? Ну, путем создания институтов пригляда, таких как комиссия по атомной энергии, и были договора подписаны о контроле над вооружением, регулирующие, как будут управляться самые опасные технологии в мире. А вот подход нашего правительства к искусственному интеллекту, как к оружию массового поражения, вообще никакой. Президент Трамп, причем, стоит в авангарде тех, кто говорит: меня искусственный интеллект не колышет. Он отказывается просто обсуждать, как сбалансировать риски с возможными выгодами. И на прошлой неделе, когда журналист спросил, есть ли у него какие-либо опасения по поводу того, что искусственный интеллект может привести к вымиранию человечества, Трамп отмахнулся, сказал: я опасаюсь, что если мы не выиграем на рынке искусственного интеллекта, нас поставят в очень плохое положение. То есть он имеет в виду, наверное, ведь нашего президента надо почти всегда интерпретировать, если Соединенные Штаты покажут слабость на этом рынке, то Китай займет их место. Кстати, Китай давно уже правит бал во всем мире, и в том числе благодаря Америке при Трампе. А лидер Китая Си Цзиньпин, который приедет в Вашингтон уже меньше, чем через две недели, на вопрос журналиста о двустороннем соглашении в области искусственного интеллекта с Китаем, об этом известно, и о том, что приедет и что будет, Трамп вообще перешел к описанию приема. Какой будет ужин там, что будет в меню. Вообще не услышал. Тут такие вещи даже комментировать просто неудобно. Сценарии, апокалиптические сценарии, которые наиболее страшны в Силиконовой долине, потому что там люди лучше понимают, над чем они работают, они включают настолько продвинутые системы искусственного интеллекта, что те учатся автоматически совершенствоваться, причем процесс этот называется recursive self-improvement. Это то хорошо, чтобы люди это освоили, но после определенного, так сказать, периода жизни, который не обязательно меряется годами, а состоянием, так сказать, достиг комфорта, и можно дальше не развиваться. Это не происходит. Рекурсивное самосовершенствование. Связанная с этим проблема, возникшая после серии инцидентов в OpenAI и других лабораториях искусственного интеллекта, о чем я рассказывал не раз, заключается в том, что агенты, именно искусственный интеллект, агенты, железяка из села Чугуева, освобождаются от ограничений и решают свои собственные задачи, что не совпадает с намерениями человека, думающего, что он ими управляет. Еще одна опасность заключается в том, что искусственный интеллект может позволить злоумышленникам или безрассудным правительствам создавать смертоносные патогены, то есть это биологическое оружие, получать доступ к ядерным системам командования и контроля не обязательно своим, или запускать неудержимые кибератаки, угрожающие крахом общества. Вот как вот, например, сегодняшняя новость о том, что дрон там на железной дороге подвзорвался, и в поезде раньше там проехали британцы. В принципе, если бы я был украинским главнокомандующим по части технологий, я бы точно отрядил отряд спецов, которые должны были бы хакнуть систему, ну, компьютерную систему управления дронами России для того, чтобы по таймингу это совпадало с подобными акциями. Потому что после этого бывший премьер Британии немедленно встрепенулся, как его же могли бы подранить там, чтобы не сказать хуже, и призвал отдать все бабки России в Украине. Отличная диверсия могла бы получиться. Но таких возможностей просто море. Причем не обязательно придумывать самому. Можно дать задачу просто. Дать задачу своему доверенному искусственному интеллекту. В Пало-Альто и Кембридже ученые предлагают американцам перестать воспринимать искусственный интеллект как инструмент, а начать относиться к нему как к альтернативному виду существ, с которым придется жить. Война миров. По новой только. Герберт Уэллс хотел бы жить в наше время, но кто бы его читал? Трамп подписал исполнительный указ в начале лета, создающий добровольную систему для самих лабораторий искусственного интеллекта, которые могут представлять свои новые модели на 30-дневную проверку по части безопасности их продукции. Но там было полно лазеек. А вот, например, не подлежат рассмотрению модели с открытым исходным кодом, то есть те, которые выпускают именно китайские компании и которые могут вообще, в принципе, адаптироваться под конкретные нужды компаний, ученых, ну и, возможно, террористических групп. Эван Хьюбингер, который возглавляет в Anthropic науку о выравнивании, которая пытается ограничивать коды, то есть программные коды в соответствии с человеческими целями, сказал, что риск массового вымирания цивилизации в ближайшие десятилетия превышает 10%. С чем согласились бонзы на этом рынке. И Олтман, и Маск. Пока мы не начнем вымирать, естественно, невозможно узнать, насколько верна эта оценка, но и потом, когда это произойдет, я очень опасаюсь, что реакция на это будет такая же, как у работников Чернобыльской атомной электростанции, которую я наблюдал неоднократно сам в Москве, когда случился Чернобыль, и первых работников First Responders повезли на предмет лечения рака в Московский институт. Я туда ездил, возил бабушку своей жены, которая заподозрила, что у нее рак, и хотела проходить там исследования. И там были эти хлопцы, огромные, могучие, смеющиеся, веселые, которые говорили: да чего там, все нормально, ничего нет, врага-то не видно, да? Я ездил с бабушкой год, и уже многих знал в лицо. К концу года уже их трудно было узнать, потому что от них осталась тень. Но даже вот это практическое понимание того, что может произойти, оно не может произвести впечатление на определенную часть аудитории, если это не произносит тёлка с накрашенными губами и выдающимися сиськами. Пока это все теория, пожар еще в кинотеатре не случился. Но уже можно было бы начать что-то делать на этот счет, а у нас, я имею в виду, в Белом доме все наоборот. На конференции в Вашингтоне на прошлой неделе государственные чиновники и корпоративные руководители обсуждали вероятные проекты руки вот этих самых агентов искусственного интеллекта, начиная от военных операций через шпионаж, кибербезопасности и так далее. И хотя иногда упоминались риски искусственного интеллекта, которыми воспользуются противники, практически не обсуждалась необходимость замедления или регулирования этих технологий внутри страны. А некоторые в Белом доме и есть члены администрации более, так сказать, близкого круга, видят необходимость более активного решения проблем с безопасностью, но не хотят идти поперед батьки, в данном случае Трампа. То есть у них субординация соблюдается. Майкл Гарсия, который занимал должность заместителя начальника по политике в агентстве по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности при Трампе, он ушел в июне оттуда, он сказал, что существует страх что-то сказать раньше, чем это сказал президент. Дэвид Сакс, бывший глава искусственного интеллекта Трампа. Я не в смысле, что у президента искусственный интеллект, у него свой, естественно. Но там есть подразделение. В интервью на Fox News назвал предупреждение как скоординированную медийную операцию, предназначенную для того, чтобы напугать общественность. То есть он поет ту же самую песню, что, мол, fake news, кто им верит. А Дженсен Хуанг, это генеральный директор чипов NVIDIA, заявил, что волна страха вызвана индустрией кибербезопасности. Кибербезопасность, надо понимать, что это противник развития кибернетики. То есть он лицо заинтересовано. До какой степени, мы знать не можем. На капиталистском холме вообще, в принципе, вот как Вася сейчас только что сказал, мышей не ловят, потому что там сидят жирные старые коты. Ну, не все, но в массе своей. Они оттуда не уходят. Это последняя работа в их жизни. И стремительная эволюция искусственного интеллекта им не интересна, это же надо напрягаться. Она им вообще не по зубам. Но есть старцы, которые продолжают, так сказать, имитировать движуху. Вот, например, сенатор Берни Сандерс, который, может быть, не все в курсе, он не демократ. Он независимый от Вермонта. Он, вероятно, является чем-то вроде самой громогласной Кассандрой на капиталистском холме. Он предупреждает об общественных рисках искусственного интеллекта и пригласил законодателей на частный брифинг, который произойдет, наверное, на этой неделе, чтобы обсудить опасения с приглашенными туда же экспертами по безопасности. Но речь идет не о КГБ, а об искусственном интеллекте. Сандерс выступал вообще за запрет сверхинтеллектуального искусственного интеллекта, хотя другие законодатели критиковали эту инициативу как подавляющую американские инновации, и в этом тоже что-то есть, правда? Послания Конгресса стали более насущными после публикации в прошлый четверг отчета Anthropic, который показал, насколько участники по всему миру, то есть включая Китай, Россию, Иран и Йемен почему-то, использовали различные модели Claude для разработки кибератак, наблюдения за диссидентами и создания ракет, бомб и дронов. И в докладе также были задокументированы несколько случаев возможных попыток создать биологическое оружие с помощью искусственного интеллекта. А поскольку доминирование искусственного интеллекта является главной проблемой национальной безопасности нашего века, Соединенные Штаты и Китай, несомненно, были бы в лучшем положении, если начали бы сотрудничать по вопросам ограничений. Но они никак не могут, мы не можем доверять друг другу в плане соблюдения такого соглашения. И соблюдение требований этих практически невозможно проверить, в отличие, скажем, от иранской центрифуги. Сенатор Тед Круз, которого следует рассматривать как одного из вероятных кандидатов в следующие президенты, он реп из Техаса и председатель комиссии по торговле, это самый влиятельный, наверное, комитет в стране, FTC признал на прошлой неделе, что глубоко обеспокоен рисками искусственного интеллекта для человечества, но сказал при этом, я бы предпочел, чтобы они были американскими роботами, убийцами, а не китайскими. И вот эта популяризация непростой темы говорит о том, что у него хорошие шансы. Нарратив правильный. Неясно, сможет ли новый Конгресс, который мы будем выбирать в ноябре, преодолеть в следующем году, когда он вступит в силу, партийные разногласия и справиться с технологиями, которые так быстро развиваются, особенно на фоне позиции Дональда Трампа против регулирования индустрии. Это все с этой темой. Если появились мысли в связи именно с услышанным, то набирайте номер телефона студии. Сегодня телефоны у нас работают. 718-303-9090 во время вот этого перерыва на рекламу.

0: У нас с рекламой такой латентный период, что я иногда даже думаю, может быть, ну ее. А, Акмаль, может, ну ее. Хотя на телевидении, наверное, реклама все-таки идет. Ау. Ау. Акмаль, черкани хотя бы на мой телефон, что делать. Не могу же я лишить радиослушателей удовольствия прослушать рекламу. А на всякий случай, у меня сейчас на канале «Русский голос Америки» на YouTube заставка хорошего бадишапа в Бруклине, куда я сегодня везу свою машину на починку. Так, ну все, Акмаль, я не знаю, продолжаю дальше, без перерыва. Хотя, в принципе, он каким-то образом получился. Послушаем, что нам скажете вы, пожалуйста, прошу вас.
1: Здравствуйте, это Владимир Аналитик. Я хочу Владимир. Обратить ваше внимание.
0: Аналитик, что... это ваша это фамилия или что?
1: Это моя специальность.
0: Ага.
1: Фамилия Гольденберг, если хотите.
0: Да.
1: Я просто аналитик, занимаюсь этими вещами, серьезно. Обращаю внимание, что любое применение компьютера направлено на то, чтобы заменить работу человека. И я этим занимался много лет, когда в конструкторском бюро мы переложили на компьютер расчеты деталей узлов станков на прочность, долговечность, износ и так далее. А потом мы занимались где-то с 70-го года автоматизированной системой управления производством на Ульяновском заводе тяжелых станков. Тоже мы внедряли искусственный разум, не интересно.

0: продажной девкой империализма.
1: Как ну, я не знаю насчет этого, но я очень считаю, что применение компьютера – это величайшее изобретение людей. Мы облегчаем работу для того, чтобы переложить на машину сложные, ну, расчетные, не только расчетные, но логические всякие работы. А сейчас, а искусственный интеллект, там говорят, интеллект, я это называю искусственным разумом. Потому что интеллект, когда компьютер сам выполняет какую-то работу, которую сам же для себя и сделал.
0: Да, Владимир, вот. Спасибо вам огромное, очень, очень хороший вклад в сегодняшнюю тему, но он на самом деле сам выполняет работу, которую сам себе и задает. Вот в чем вся штука. Это называется генеративный искусственный интеллект или агент. Агент, то есть сам по себе. Агент – это не очень точный перевод с английского agent. Так, теперь, Акмаль, ты мне ничего не написал, и поэтому я не знаю, что мне делать с этим перерывом. Но вот с радио кое-кто мне все-таки пишет. Сейчас посмотрим. Ясно, компьютер зависает. Написали. Все, я понял. Ладно, зависает, но мы с Васей не зависаем. Мы восседаем. И поэтому переходим к следующему моменту нашей действительности после вот этого звонка. Прошу вас, пожалуйста.
2: Всего доброе утро вам и всем, кто
0: Саша, вас слушает. Здрасте.
2: И поздравляю вас с серебряным местом, конечно. Завтра-то вы
0: да решили ладно,
2: продолжать. Да. Я не знаю, брат, сколько было участников там, вы не сказали, но не в этом дело.
0: Было 8, да, 8 пар.
2: 8 пар, ну хорошо, то есть, да, ну хорошо, серебря, а почему не золото, кстати, в чем проблема?
0: Ну, у меня напарник... Мы вели в решающем матче 7-1, игра до 11, и мой напарник проиграл порядка 10 очков. Просто вообще на ровном месте.
2: Окей. Окей, хорошо. Значит, еще почему я звоню, в принципе. Во-первых, я хочу сказать, что на Ютубе не слышно задающих вопросов, вообще не знаю, что-то там по связи. Поэтому я вам хочу задать вопрос, и было бы полезно, наверное, чтобы вы его озвучили, потому что люди не слышат, что было бы интересно узнать. Если вы поставите себя на место человека, который узнал совершенно точно, что действия его сегодняшнего правительства приведут к его личной смерти, смерти всех его близких и, возможно, какой-то большой части человечества, то что бы он делал, что бы вы посоветовали этому человеку делать? Вот такой вопрос, если можно, я понимаю, что он сложный, но если вы можете ответить, было бы интересно.
0: Саша, спасибо, Саша. На самом деле мне очень просто. Этим вопросом задался Юни Боммер, в свою очередь, в свое время, Тадеуш Кашинский, ученый, который именно отвечал посильными способами на этот вопрос, изготавливая взрывные устройства и посылая в те институты, которые способствуют развитию науки в том направлении, которое может быть опасно для человечества. Так, да, это моя вина, я на автоматом. Я выключил, думаю, что будет перерыв на рекламу, я выключил звук рекламы, чтобы он не пошел в канал на YouTube, и потом забыл включить. Теперь с нами будете вы.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Адвокат. Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все.
0: Дэвидсон Радио.

0: вменяемый.
1: Еще ближе.
2: Вообще, джентльмен, который звонил, рассказал о своей работе на Усть-Сетске в 70-м году. Это было 56 лет назад, ему сейчас 90. Мне неудобно было не сказать, что я думаю. Так, теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
3: Да, Сев, привет, это Карл.
2: Карл, привет, дорогой.
3: Слушай, я так думаю, что народ, наверное, переоценивает опасность от искусственного интеллекта по одной простой причине. Сейчас, я так думаю, уже поздно по этому поводу пить боржоми. У нас уже направления исследований разошлись в разные стороны, в зависимости от того, какую элементную базу они в состоянии использовать. Вот помнишь, ты говорил про прорыв Теслы, которая научилась, что называется, перерабатывать собственные чипы, перепрограммировать их для того, чтобы не останавливать производство. Вот китайцы, они же рвут в искусственном интеллекте со скоростью гораздо быстрее нас. Я так думаю, что в среднем, исходя из того, что я читаю, развитие их моделей, оно идет примерно в 2,5-3 раза быстрее, чем развитие наших моделей. Единственное, что их останавливает, что они пока вынуждены использовать нашу элементную базу. Но как только они, что называется, создадут свою элементную базу, а ты знаешь, у них там есть компания, забыл, как она называется, которая вот-вот она должна выйти на Stack Exchange, они производить будут примерно то же самое, что производит этот товарищ Хуанг, но они будут производить это примерно в 7 раз дешевле и примерно вдвое быстрее. Так что я думаю, что это такой, в общем-то, это уже, так сказать, даже не вопрос, будет или нет, а это вопрос времени. И вот как существуют две основные платформы для потребительской электроники, у тебя есть IBM и у тебя есть Apple, да? Вот точно так же будут существовать и две сферы искусственного интеллекта. Одна, которая наша, а другая, которая китайская. То есть, грубо говоря, западный AI и восточный AI. И я так думаю, что касается, скажем, там, Южной Кореи, Японии и так далее, сейчас пока они следуют за нами. Но если они воспоследуют за Китаем, будет большая проблема. А почему я сказал, что этот искусственный интеллект для того, чтобы нас угробить, это, так сказать, не самая большая проблема? Мне вот интересно, ты сам и кто-то из твоих слушателей, они вообще знакомы с замечательным китайским произведением, которое вышло 12 лет назад и в английском правильном переводе называется «The Dark Forest Trilogy», потому что по-русски оно как-то коряво переведено, потому что на русский его переводили не с китайского, а переводили с английского. А вот английский перевод выполнен мастерским, талантливейшим американским китайцем. Так вот, там описывается, так сказать, определенный сценарий нашей гибели, до которого действительно, может, осталось уже не так далеко. Ты в курсе вообще этого произведения, нет?
2: Нет, ничего не слышал. Спасибо, что навел, так сказать. А компания, которую ты помянул, по-моему, это DeepMind китайская.
3: Что-то в этом роде. Я не помню. Нет, сама компания называется как-то по-другому. Это продукт их так называется, а сама компания называется как-то по-другому, да. Так вот, просто там очень, да, там, в общем, такая история. Почему мне интересно, чтобы и ты, и твои слушатели обратились к этой трилогии? Там концепция угрозы изложена очень просто. Вот столько разговоров о том, что тут инопланетяне присутствуют, а вопрос, зачем они присутствуют. Присутствуют они, судя по концепции автора этого произведения, они присутствуют именно потому, что они уже облюбовали нас в качестве убежища от своей планеты, которую они потеряли. И уже в течение примерно 400 лет их космические корабли с их населением, они летят сюда к нам. И теперь этим людям, которые не люди, у них здесь уже есть завербованная группа национально-политических сторонников, которые здесь готовы саботировать нас для того, чтобы принять их и помочь им избавиться от всех остальных нас. Вот такая вот теория. Освободить Землю для этих будущих инопланетян. Очень интересная концепция, которая, на мой взгляд, гораздо более реальная, чем вот это погроб жизни искусственный интеллект.
2: Карл, спасибо. Я почитаю обязательно.
3: Давай.
2: Будь здоров. Давай, пока. Подошли последние 5 минут перед кормлением Васи, который я отдаю желающим предложить свою тему, но когда вы выходите в эфир, вам нужно помянуть хоть что-то, что было в течение предыдущих 55 минут, именно в качестве темы, хоть что-то. Послушаем вас, прошу вас, пожалуйста.
0: Благодарю всего за вашу передачу.
2: На здоровье.
0: И так продолжать, всегда интересно вас слушать. Вот вы Спасибо. Не замечаете от рождения до смерти, всегда нас пугают, вот инопланетянами, там России, там Китай, там вот это будет. А так, ничего такого страшного не происходит, что всегда нужно пугать людей. Или это так работает, или это так лучше, чтобы напрягать людей. Как вы думаете?
2: Вы совершенно правы, я с вами абсолютно согласен, спасибо. Потому что для того, чтобы привлечь внимание человека к источнику информации, нужно, чтобы информация была пугающей и негативной. Нужно обязательно обозначить какого-то врага, желательно наиболее общего. Потому что если это что-то, что не укладывается в голове у части аудитории, то ты ее теряешь тут же. В данном случае мы получили идеального врага, который враг всего человечества, именно от слова «чело» – «вечество». Но я твердо стою на своей позиции. Я считаю, что мы можем поумнеть только от шоковой терапии. Вот как вот, скажем, огромное преимущество Дональда Трампа как президента Соединенных Штатов, то, что он является шоковой терапией для демократии. То есть это можно считать не только шоковой терапией, можно считать это можно считать вакциной. Явление Трампа – это вакцина. Она может убить, она привита нам, нашей демократии, для того, чтобы мы приспособились к такому возможного варианта, как переход к автократии, к клептократии. То, что иллюстрируется каждый божий день. Есть еще пару слов хочу сказать по поводу того, о чем Саша спросил. Я в минувший уикенд участвовал, это называется US Olympic, ну, такое забавное, так возвышенное определение, Олимпийские игры в Соединенных Штатах, в каждом штате своя Олимпиада. Это для немолодых людей, то есть там начиная от 50 и кончая 85, по-моему, по 5 лет каждая подгруппа. Играют и в одиночных турнирах, и в парных турнирах, и в смешанных турнирах. Вот на Facebook, если у кого есть возможность, посмотрите. Я заснял видео с пояснением прямо там, что я там был. И это, с одной стороны, замечательно, потому что масса людей туда стремится, и кто-то начинает заниматься спортом, причем там совсем преклонного возраста есть люди, и люди, которые просто атлеты, просто блестяще играют. Ну, они, конечно, помоложе, это группа где-то от 50 до 55. Вот. Много очень теннисистов. Я познакомился, например, с отличным джентльменом по имени Паша, который был 5-м в Узбекистане по теннису. И когда мы играли против него и его партнера Йоти, Йоти постарше, так, наверное, хотя там разница небольшая в возрасте, плюс-минус там 4-5 лет. Но это была очень интересная комбинация, и мы с моим партнером у них выиграли с большим трудом, проигрывали. А потом, когда мы играли с другими, там было 8 пар в нашей возрастной группе, мы выиграли у 6, 7 проиграли. Причем это 7-я, это мой старинный приятель Толик Руссерман, который играл со своим партнером, высоченным мужиком, совершенно разные по стилю, и против них мы вели 7-1, там игра до 11. И проиграли 11-10, причем вели еще и 10-7. И я ошибся вот один раз, и 2 раза дал неправильную передачу, потому что мой партнер кричал во время удара: «Стой, это я должен отбить!» А он еле ходит, партнер мой, это он меня туда затащил. Короче, это было забавно. И я очень рекомендую тем, кто, значит, подумывает, сделайте усилия. Вы не пожалеете, это развлекает, это полезно для здоровья. только подходящую обувь и подходящую ракетку найдите себе, чтобы не нанести физическую травму. Всем приятного аппетита. Мы с Васей пошли завтракать.
1: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь. Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
4: Физкульт-привет! Физкульт-привет, дамы и господа. Я поздравляю вас с началом новой рабочей недели. И мы с вами... В воскресенье завершилось два крупных турнира. В Берлине финишировал чемпионат мира по баскетболу среди женщин. И баскетболистки Соединенных Штатов в очередной раз, я уже сбился со счета, в какой раз, стали чемпионками. Вчера американки в финале играли с француженками и выиграли у сборной Франции 91-75. В борьбе за бронзовые медали Испания победила Германию со счетом 81-58. Ну, а в Нью-Йорке завершился открытый чемпионат Соединенных Штатов по теннису. Чемпионы у девочек Елена Рыбакина. Она выиграла финальный матч у Арины Соболенко. Арина Соболенко был первый номер в турнире, у Елены Рыбакиной второй номер. Рыбакина победила в трех сетах. Решающий сет она выиграла со счетом 6-2. И начиная с этой недели Елена Рыбакина возглавляет мировую классификацию среди женщин. У мужчин чемпионом стал немецкий теннисист, первый номер турнира Александр Зверев. Вчера в финале он играл с 8-м номером турнира американцем Беном Шелтоном и, в общем-то, без особых проблем, ну, выиграл в 4 сетах. Третий решающий сет он выиграл со счетом 6-2. В этом году Зверев завоевал к тому же звание открытого чемпионата. По-моему, Франции, если мне не изменяет память, он выиграл чемпионат Франции. Рыбакина в этом году уже выиграла чемпионат Франции тоже. Окей, это у нас завершающие турниры, но... В то же самое время у нас стартовал чемпионат Национальной футбольной лиги, американский футбол. И на старте вчера обе нью-йоркские команды одержали победы. Это уже очень хорошо. Нью-Йорк Джетс играли в Нэшвилле, играли с командой Теннессийские Титаны. Окей, в прошлом году обе команды играли безобразно, завершили регулярный чемпионат с 3 победами и 14 поражениями. Вчера, вот во встрече этих команд, Нью-Йорк Джетс победили со счетом 23-10. Ну, а на Мэтт Стэдиум, это знаменитый стадион в Нью-Джерси, ну, недалеко от Голланд-туннеля, от Манхэттена, там проходил, как мы с вами знаем, финал чемпионата мира по футболу, Кубок мира, играли Нью-Йорк Джайнс и Даллас Ковбойс. И гиганты прекрасно победили далласских ковбоев со счетом 28-20. Ну, герой матча, квотербек гигантов мистер Дарт. Его пасы достигли цели на 230 ярдов в общей сложности, и после 3 его пасов были сделаны тачдауны. Ну и, конечно, следует поздравить нового главного тренера команды Нью-Йорк Джайнс Джона Харбора. Это замечательный совершенно тренер. 18 лет он работал в команде Балтимор Рейвенс. Нью-Йорк Джайнс были счастливы получить этого тренера, и он вчера одержал первую победу в своей нью-йоркской карьере. Так, 28-20 в пользу гигантов. Ну и на бейсбольных полянах завершилась вчера трехматчевая серия между сабвейной серией Нью-Йорк Янкис и Нью-Йорк Мэтс. Янкис вчера выиграли со счетом 2-0 и выиграли серию 2-1. На востоке американской лиги Янкис занимают сейчас второе место, у них 86 побед. На первом месте команда Tampa Bay, у нее 90 побед. Команда Boston Red Sox занимает третье место. На востоке национальной лиги впереди уверенно лидирует Atlanta Braves. Филадельфия на втором месте. Ну, а моя команда Нью-Йорк Мэтс делить четвертые и пятые места, естественно, в кубке играть не будет. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
5: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-4500. 718-372-4500.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
19: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
18: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
19: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
18: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
19: и качественней.
20: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
21: Новости,
22: аналитические передачи,
21: репортажи, мнения экспертов
22: и прямые включения из горячих точек со всего света.
21: Все это RTN.
22: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
21: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
22: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
21: RTN. Смотрите лучше.
23: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд – пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин – обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук – солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье, 4 октября, в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
3: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, начало новой недели. Поздравляю всех с прошедшим еврейским Новым годом, Рош ха-Шана, дай Бог, чтобы все были вписаны в книгу жизни. У нас еще предстоит Йом-Кипур через неделю. В общем, самые главные фактически еврейские праздники в году, и это все совпало у нас как раз с 9-11, поэтому это, наверное, имеет особый какой-то, может быть, такой смысл. Ну, в общем, я хотел третий день все-таки посвятить вот именно терроризму, 9-11, исламу, и эта тема не будет мною закончена, потому что, понимаете, то, что вот я вижу, происходит, это на самом деле ужасно, что я вижу. Даже не в том смысле, пришел Мамдани или не пришел он на все эти празднования. Это, в конце концов, какая-то внешняя форма. Намного сложнее и опаснее то, что внутри. Смеялся он с этой придурковатой этой Оказии Кортес на чтение имен или нет. Конечно, он не уважает это событие, это же понятно. Конечно, им всем плевать на это глубоко и с высокой каланчи, это тоже всем ясно. Понимаете, когда заостряем на это внимание, то есть мы возмущены этим. Но на самом деле, понимаете, мы возмущены только вот этой пеной, которая наверху. А намного глубже то, что происходит, вот и то, что вижу я, оно на самом деле в разы опаснее и ужаснее. Вот что ужаснее, например, это то, что в какой-то, например, канадской телестанции, ну, я вам сейчас прочту, это пишет, кстати говоря, даже не русские пишут какие-то, это пишет вот эта дорогая моему сердцу Аян Хиршали, вот из бывшего Сомали, уехавшая и так далее. Ну, я про нее много раз говорил. И она вот говорит, что канадская Broadcasting Corporation, CBC, это одна из крупнейших компаний в Канаде. Там поставили исламского иммигранта, поставили директором журналистских стандартов. Некого Басем Бошра его зовут. И вот этот Басем Бошра распространил циркуляр, требование к журналистам, чтобы когда они говорили вот о том, что произошло 9-11, что слова «hijacking», чтобы слово «террорист» было опущено. И теперь у нас получается, что... То есть террористы стали хайджакинг, то есть стали те, кто, знаете, похитители обычные. А то, что произошло, что они влетели в здание, стало не терроризмом, а passenger jet crashes, то есть... столкновением или крахом пассажирского самолета. Вы понимаете, это как в свое время, пардон, сукин сын Обама боялся 8 лет сказать слово «исламисты». Почему? Потому что они специально... Вы понимаете, это делается специально. Вот в этом намного больше сути. Они боятся признать. Они специально выдают подслащенную, выхолощенную вот эту версию событий. Потому что иначе надо сказать, что исламский мир на сегодняшний день в войне с христианским миром, западным миром, даже не христианским, в принципе, по сути, а всем западным миром, западной цивилизацией. Мы боимся смертельно это признать. Но то, что Обама это боялся, ну так он из этой партии, я бы сказал бы кого. Но почему боятся республиканцы это сделать, я не понимаю. Если они говорят, что они лучше, что они смелее, что они куда-то идут дальше, что они готовы на какие-то радикальные шаги ради спасения собственной страны и так далее. Мы смеемся над какими-то французами, немцами, англичанами. Понимаете, и все, понимаете, тут, как говорится, слюнями. Исходим от того, что в Англии там, понимаете, очередной провал из-за того, что там насилуют англичанок, и все молчат на эту тему. 12 тысяч изнасилований, понимаете, но ничего не учтено в полиции, потому что говорить, что тебя изнасиловал какой-то мусульманин, это является преступлением сказать это. А то, что он тебя насилует, это нормально, это, видимо, адаптация к новой жизни у него такая. Ну да, надо же привыкнуть к английским женщинам от своих в этом, в хиджабах.
Я ж понимаю, конечно, когда девки ходят в этих коротких юбках с декольте, в маечках, это намного более сексуально, чем вот эти все эти паранжи черные. Ясное дело. Ну так, видимо, это у них, видите, такой процесс адаптации или там ассимиляции. В Англии это нужно изнасиловать английскую девицу какую-то. И это считается, вот, ну, я не знаю, наверное, так. Ужасные вещи, говорю, я понимаю, но тем не менее. И мы все боимся об этом сказать. Мы боимся, мы вступили в какой-то, это, ну, это suicide, то есть чистейший. То есть самоубийство. Мы боимся сказать, что нас убивают. Мы боимся сказать, кто нас убивает. Мы боимся назвать эти имена, потому что мы каждый раз боимся, что нас какая-то сволочь рассудит. Понимаете, вот я скажу такую вещь, что если действительно вот существует такой страх, что кто-то кого-то постоянно судит, что-то такое, значит, ребят, значит, должен быть, надо не на площадях выступать, плакатами трясти, а нужно создать нормальный фонд. Серьезный, с серьезными деньгами. Есть полно денежных мешков, которые, которым отстегнуть там миллионы, десятки миллионов. Для них это, что извините, палец обоссать. Они могут отстегнуть эти миллионы, создать фонд специальный, где будут наняты лучшие еврейские адвокаты, которые существуют в этой нашей системе. Скорее всего, половина еще бесплатно будет это делать. Просто из любви к искусству. Которые будут защищать тех, кого вот эта вся эта исламская братья сволочей обвиняет в исламофобии или еще что-то такое. Вот они, мы должны оценивать дело, потому что бывает это действительно исламофобия, бывают просто какие-то нацики. Нам их защищать не надо. Но когда мы обсуждаем, например, Кораны, какие-то места в нем, которые призывают к убийству неверных, или когда мы говорим, что крестовые походы, это был ответ на исламское нашествие, когда мы говорим о том, что Запад сопротивлялся и начал войну с исламом или с исламистами, после 9-11, когда это были террористические акты, который убил 3000 невинных ни в чем людей, то это не исламофобия, это перечисление фактов. Это перечисление фактов, и если вам они не нравятся, то это ваши личные проблемы. Значит, вам не надо жить на Западе тогда, потому что Запад находится в войне с этим миром. Причем мир ислама умирает. Причем даже если он распространяется, он все равно умирающий мир. Потому что ничего миру, кроме помоек, кроме отсталых режимов, кроме, понимаете, такого колоссального небогатого выбора между жутким каким-то диктатором типа Саддама Хусейна или жутким режимом, понимаете, типа, понимаете, исламистских каких-то, ну, там, в лучшем случае, как в Иране. В Иране, поверьте мне, это, наверное, лучший режим, чем-то какой-нибудь был ИГИЛ по сравнению, или с Талибаном. Иран лучше, клянусь вам. То есть Талибан намного хуже. И Талибан, кстати говоря, сунниты, которых поддерживают наши любимые, дорогие товарищи из Саудовской Аравии. Это мы просто молчим на эту тему. Потому что Талибан пока нас не трогает. А Иран, да, трогает, понимаете, разница. Вот и все. Вот сейчас, вот, понимаете, у дорогих братьев саудовцев сейчас колоссальная проблема с другими братьями, арабами из племени вот этих хуситов, которые за фактически захватывают уже второй пролив. У нас мало было Хормузского пролива проблемы. Теперь они захватывают второй пролив, теперь уже в Красное море к Суэцкому каналу. Если они его заблокируют, конечно, все поплывут вокруг Африки, но тогда начнется пиратство. Из ближайшей Сомали, из того же Йемена и так далее. Ну, то есть все замечательно разворачивается. Знаете, почему это так происходит? Потому что мир беззубый. Потому что вместо того, чтобы вдарить так, чтобы от них не осталось пыли даже, хоронить. Вместо того, чтобы, понимаете, каждого пойманного террориста пристрелить, завернуть в свиную шкуру и бросить где-то там, понимаете, в пустыне, чтобы все плакали над ним после этого. А вот именно так они понимают. Вы понимаете, мы имеем дело с дикарями. Мы пытаемся с ними воевать современными методами. Или вообще не воевать. Мы вообще пытаемся прикинуться дурачками, что, понимаете, на еврейском махаться по цевоте. Что ничего не происходит, все замечательно. А они нас убивают. Убивают при каждом удобном случае. Мало того, что они убивают, они еще ведут колоссальную пропаганду среди
западной молодежи, которая считает, что их убивают абсолютно правильно. Потому что если какие-то молодые люди в Америке или в Европе, неважно, но заявляют, что мы заслужили то, что произошло на 9-11, то у нас идет колоссальный провал и в образовании, и в понимании, и в этике, и во всем вообще. Вот я понимаю, конечно, что стоимость дизельного топлива на сегодняшний день это намного большая проблема у каждого за столом. Я вчера заправлял машину, понимаете, 4.39. Ну, это, конечно, уже немножко начинает раздражать. А потом я увидел следующую заправку, была уже 4.49. Понимаете, я уверен, что они на этой неделе еще раз вырастут. Понимаете, то есть вот эти все эти перекрытия проливов, все эти недоведенные до конца войны, понимаете, ну, я же говорил, что у Трампа это будет вот эта вся эта беда. Если вы думаете, что его это обойдет на выборах, то вы еще ошибаетесь. Если вы думаете, что вот это перемирие, которое он устроил там чуть ли не с мая месяца, понимаете, что он сейчас всех разбомбит, но при этом он этого не делает, и обещает теперь это сделать после выборов, ему это никто не забудет. Почему? Потому что сейчас до выборов надо дожить эти два месяца. Сейчас из всех вытряхнут последние копейки. И вы думаете, они придут на выборы, понимаете, с обещанием Трампа дальше, как говорится, навести порядок? Нет, они придут, скажут, пошел вон этот Трамп. И вся его партия вместе. И не важно, что придут демократы. Не важно. Потому что демократы, может быть, не помогут. Вот так это будет сейчас думаться. Вы понимаете, это все надо учитывать. И я еще раз повторяю, у них не будет такой высокой сознательности, которая будет сказать, боже мой, смотрите, что делают демократы и какие они козлы. Еще раз повторяю, да, это началось с Обамы. Первый визит Обамы за рубежом был после Буша, был в Египет. Он ехал туда кланяться, понимаете, и всеми целоваться для того, чтобы сказать, что мы, да, мы виноваты вот в этой вот войне с террором и так далее и тому подобное. А то, что у нас случилось, это не важно. Мы же не просто так вдруг ринулись, понимаете, резать, убивать и бомбить кого-то. Ну, с Ираком это был провал. Идеологический провал. Потому что Ирак как раз и Саддам Хусейн по всей сути и логике вещей никогда в жизни не могли бы участвовать в таком, как 9-11. Потому что Саддам Хусейн дороже бережет свою жизнь, в отличие от Осамы бен Ладена. Потому что тот, кто участвовал бы в таком против Соединенных Штатов, подписывался смертный приговор. А сам бен Ладен это было плевать. Потому что он был, он всю жизнь был вот так, ну то есть, религиозным фанатиком. Саддам Хусейн таковым никогда не был. Он хотел, наоборот, сохранить свою власть. Это вот в этом разница есть между диктаторами и религиозными сумасшедшими. А мы имеем дело именно с религиозными сумасшедшими, которые готовы пожертвовать своей жизнью, понимаете, ради того, чтобы убить евреев, крестоносцев. Но крестоносцы — это все западные люди как таковые. Поэтому, если какие-то крестьяне думают, что они отсидятся где-то, они не отсидятся. Но так или иначе, вот этот исламизм, который есть, вы понимаете, это умирающий режим, несмотря на их огромную массу и количество. Оно умирает. Почему? Потому что что они могут предложить миру? Новые технологии? Вылет на Луну? Ну, только если в виде праха там похороненного. Какие-то новые компьютерные, там, понимаете, продвижения где-то в чем-то. Вакцины против страшных болезней, разработки, я не знаю, вакцины против рака, что-нибудь такое. Это все вот эти вот Бармалеи могут что-то предложить кому-то? Да ничего они предложить не могут. Они могут вам предложить, что баб будут брать замуж в 9 лет. Баб, ну понимаете, это, извините, девочек. Против их воли. Вот они могут вам это предложить точно. Понимаете, согласно с каким-то святым установлением, книгам и традициям. Нет, изнасилование, нет, закидывание камнями, понимаете, что кому-то выльют в лицо какой-то женщине, будут выливать кислоту, потому что она отказала какому-то мужчине. Это очень практикуется в таких прекрасных странах, как Бангладеш, Пакистан. Вот это они нам могут предложить, вот это светлое, хорошее будущее. Понимаете, а так сам по себе все эти режимы, они потому такие, у них такая, это же агония на самом деле. Они штампуют этих детей, они их обучают только религиозных медресе, потому что никакой нормальной образования у них там практически нет.
понимаете, в Пакистане, в частности, там 40 тысяч медресе. Причем все они содержатся на саудовские деньги. Thank you very much. Понимаете, это огромная армия людей готовится, понимаете, быть фактически религиозно сумасшедшими. Но так или иначе, понимаете, вот это количество на сегодняшний день имеет очень маленькое значение, потому что одна большая, понимаете, умная бомба убивает сразу миллион человек. Поэтому все вот эти вот оловянные солдатики, которых они могут выставить, это в принципе никого не волнует. Количественная вот эта вся эта армия сейчас никого не волнует. Посмотрите, что дроны творят. Один дрон может, понимаете, перестрелять, понимаете, там несколько сот человек. Короче, но проблема в том, что мы должны для себя решить, мы ведем эту войну с терроризмом или мы не ведем ее. Это таки да, терроризм, или мы понимаете, мы все, или мы сами виноваты, что нас убивают. Вот в чем намного больший вред того, что происходит сейчас на Западе, чем перед этим дурачком Мамдани, который пришел или не пришел на 9-11. Он пришел, он стоял. Он там подсмеялся в кулачок. Конечно, ему было абсолютно до одного места все это представление. С зачитыванием имен, плачущими там родственниками, втыканием вот этих вот гвоздик и розочек вот в эти имена, так далее, которые выбиты там. Ему это все до одного места. Ему было скучно. Он тут Оказия Кортес подвалил, они там какой-то анекдотик пропустили меж себе. Что вы думаете, они там смеялись над тем, кто говорил? Нет, ну что-то там ля-ля разводили. На темы намного более их им интересные, чем, понимаете, вот это все зачитывание имен погибших. Какая гадость вообще. И отказаться вы от него не можете, даже если вы ему скажете, не приходи, плевал он на вас. Он мэр города, которого выбрали. Выбрали с большим отрывом от того, кого вы очень холили и любили, а именно Сливу. Ну так вы ж думаете, кого выбирать-то надо, вместо того, чтобы выбирать идиотов, знаете, с нафталином, как был Слива. Нашли где-то в шкафу старика, неясного, понимаете, абсолютно, который, правом, продал все эти выборы, понимаете, вместо этого, ну, слушайте, я понимаю, что Куома никому не нравился, но вот вы выбрали себе, потому что голосуя за Сливу, выбирали Мамдани. Ну вот и все. А сейчас все сидят, понимаете, и жутко злятся. А что произошло? А произошла демократия. Именно та демократия, под которую вы подписывались. Где вы ничего не делаете, они делают все, они агитируют, они ходят, они детей склоняют на свою сторону очень умело. Вон сколько я читаю наших русских, которые пишут, что я могу делать с своими детьми? Разговаривать с ними вы должны, что вы должны делать. Не начинать орать, кричать, что вы любите Трампа. Нет, а в этом не смысл всей беседы, чтобы ты любил Трампа. Смысл беседы заключается, чтобы ты любил свою собственную жизнь, чтобы ты любил здравый смысл, чтобы ты любил самого себя, чтобы ты уважал самого себя, уважал свои собственные традиции, из которых ты вышел, особенно если ты еврей. Вот тогда, понимаете, внезапно ставится под вопрос весь Мамдани и все, что с ним происходит. Понимаете, а тут вот одна дама пишет, а что я могу делать? Мой сын голосовал за Мамдани. А вы, наверное, слишком много потратили денег и времени на Арубу. Или на Кюрасао, или на Ямайку, или на All Inclusive Dominican Republic. Понимаете, вы слишком много туда ездили. А с ребенком своим мало проводили нормальных, как говорится, поучительных бесед. Не в смысле того, что ах ты ж сволочь, ах ты ж козел. Нет, а именно обучающих. А детей надо учить. Вот тогда не будет вот таких вот провалов. Извините, конечно. Так, перерыв.

0: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
1: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
0: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
6: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
5: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкальном, литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
6: «Солнечный удар».
5: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
6: Проза, музыка и актерская игра.
5: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
6: И оставить после себя невозможную боль.
5: 20 сентября в 5 часов вечера.
6: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
5: «Солнечный удар».
6: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
5: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
7: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
5: 20 сентября в 5 часов вечера.
8: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
9: Еще раз здравствуйте, господа. К сожалению, я сегодня злой вот после всего того, что происходит. Вот сейчас я налил еще одну чашку кофе, потому что только хорошее кофе успокаивает. Нету... В этой жизни есть очень много чему, есть чему радоваться. И я с годами стал говорить не за то, что дай мне Бог, Боже, там еще что-то. Нет, я стал говорить спасибо за то, что я имею. И, наверное, за самые простейшие вещи. Хорошая подушка вечером, когда ложишься абсолютно убитый там, понимаешь, и вот и засыпаешь на ней мгновенно, потому что она настолько хорошая. Вот это действительно счастье. Вот небольшое, но счастье. Хорошо охлаждающий дом в жару кондиционер – это счастье. Особенно вот когда вот смотришь на то, что происходило во Франции, Италии этим летом. когда ты нормально сыт, как говорится, и одет, может быть, не в самую дорогую одежду, и, может быть, не самыми, понимаете, дорогими деликатесами, понимаете, из самого дорогого магазина. Но это счастье. Что ты не думаешь об этом. Что у тебя нет этих забот, понимаете, как стоять там где-то в очереди за хлебом или за молоком. Или где достать колбасы кусок. Понимаете, это счастье, потому что мы сейчас забыли, как мы когда-то плохо жили, понимаете? Мы, вернее, в принципе, очень многие жили неплохо. Понимаете, но вот эта жизнь была недостойная, понимаете? Проводить столько времени вот там. А сейчас мы потеряли вот какой-то ориентир. Какую-то здравость ума, что ли. Я даже не знаю, как это сказать. Тут слов конкретных у меня нет. Я просто вижу, что вот умные люди, вот типа вот Аян, Хирш и Али, они прекрасно замечают. Они говорят, ну нет, с чего это все начинается? Что мы в свою собственную среду официально пустили пятую колонну, которые подрывают нас изнутри. Наша конституция, наши права, наша великолепная конституция, которую написали гениальные отцы-основатели, им, понимаете, низкий поклон все эти годы я отдаю. Потому что ничего лучше никто, ни одна сволочь в этом мире не придумала. Все говорят, Великая Французская революция, в ней ничего нет великого, понимаете, это сплошная резня была. Причем они не эту революцию не могли закончить 100 лет. Это закончилось только к Парижской коммунной. И за что они убили этого короля, тоже не ясно. Он не был самый плохой среди них. Вот самая великая революция была американская революция. И по количеству жертв там было не так много, слава богу. И потому что те идеалы, которые она защищала, вот это действительно высокий класс. И вот мы сейчас, живя вот в этих идеалах, которые они тогда провозгласили, живя вот с этими истинами, которые были провозглашены, мы почему-то не понимаем их. Или мы дали возможность какому-то международному сброду, буквально в смысле слова, который нас ненавидит лютой ненавистью. Дать возможность, мы дали им возможность сами по себе, мы с вами, дали возможность использовать лазейки фактически в этой конституции для того, чтобы они проталкивали свою убийственную, понимаете, нас убивают, господа. Самым натуральным образом. Убивают. Я вчера пошел смотреть исторический фильм. Я уже в кино не был, наверное, 3 года. И вчера вышел фильм один интересный, лично для меня был интересный. Называется «The Uprising». Он вышел 11 сентября. Это про восстание Йота Таллера в Англии. 1381 год, средние века и так далее. Мне всегда было интересно это событие. Почему? Потому что когда-то давным-давно в Советском Союзе я читал книжку, даже уже не помню, как она называлась. Это была советская книжка, советский автор, женщина, по-моему, писала про вот это восстание, что происходило до него, что происходило во время и после. И там вот у одной женщины, которая ее звали Джоанна Друриком, она была из дворянской семьи, и как она вот стала помогать тем крестьянам, которые восстали. И вот ты читаешь вот эту советскую книжку, ты типа вот понимаешь там, ну опять-таки, все с точки зрения классики марксизма-ленинизма. Но, и вот вчера я смотрю этот фильм, и вот несмотря на то, что это снимает вот достаточно левый Голливуд, они интересно показали несколько вещей там в этом фильме. Например, что когда начинается вот эта пролетарская или вообще вот эта крестьянская революция, понимаете, когда грабят, вначале, понимаете, хотят убить или расправиться с советом ненавистных бояр, понимаете, ну в частности вот этот совет вокруг короля, хотят его убить, потому что они считают, что они плохо королю советуют, что король он ни в чем не виноват, а вот совет вокруг него это вот кровопийцы. Хотят убить вначале этот совет, потом начинают кидаться просто на богатых. И внутри этого восстания есть умеренные и есть радикалы, есть фанатики. И я вот сижу, вот смотрю этот фильм и думаю, я бы действовал по-другому на месте этого короля, на месте этого совета. они начинают с ним сталкиваться, потому что они боятся его, а нужно его не бояться. Их можно мгновенно расколоть на умеренных и на фанатиков. И показано, что когда начинается воздание, начинается литься кровь, начинают резать всех подряд. Даже вот эти фанатики, даже эти умеренные, они уже теряют контроль над этой опьяненной кровью толпой. Понимаете? Которая начинает резать и убивать всех подряд. Он богат, и все, убиваем. Не потому, что он дворянин, не потому, что он служит королю. Или этому совету. Или он кровопийца, или он нас забирает эти лишние налоги. Нет. Просто потому, что он попался под руку. И он одет лучше, чем все остальные. Вот это там очень интересно показано. Я даже не понимаю, как левый Голливуд это пропустил. Но там это очень хорошо показали. И вот, когда ты знаешь, к чему ведут все вот эти вот, понимаете, исламизмы, коммунизмы, социализмы, понимаете, оно все сталкивается в одном направлении. Вы поймите, мы не обсуждаем социализм такого, как Миттеран в свое время был во Франции. Понимаете, или Жескар Дестена, понимаете, до него. Мы не обсуждаем французский, мы не обсуждаем социализм, как в Швеции был. Потому что это временные понятия. Сколько продержался социализм Миттерана? Ну вот он продержался 14 лет, пока Миттеран был живой. Все, после этого он начал разрушаться. Он сейчас разрушается. То же самое в Швеции. Ну продержались они 25, ну даже 30 лет с этим социализмом. Потом пришел Карл Бильд, который сказал, ребят, нам надо затягивать пояса, мы банкроты. А теперь они еще запустили туда эмиграцию, в эту тихую, спокойную Швецию. И у них начался полный абзац, что происходит там. У Макрона на сегодняшний день его поддерживает еще 16% населения. Всего главная проблема – покупательная способность населения. То есть причины не мировые проблемы, не решение серьезное, а бутерброд на столе. Правильно, у них все падает, потому что Запад перестал быть Западом. Я много раз эту фразу говорил, ее сказал не я, ее сказал Борис Фельдман из Берлина. Запад перестал быть Западом. Мы скатились, понимаете, мы раньше лидировали во всем. Мы не боялись ничего, мы не боялись быть богатыми, а сейчас богатым быть жутко стыдно. Колоссальное количество богатых испытывает какой-то стокгольмовский синдром, понимаете, из-за того, что они заработали деньги. Такое ощущение, что они взяли всех, все украли. Ну хорошо, слушайте, потратьте на благотворительность. Не тратьте на левых, не тратьте на сумасшедших. Вы же поймите, они как у того самого Морозова, вас замочат первыми, придя к власти. Как сделали большевики, понимаете? Причем после этого большевики стали жить в бывших, понимаете, квартирах, а Ленин ездил на лимузине бывшего царя. Это никуда ничего не... Все это, весь этот вопрос равенства, это чушь собачья. Это перераспределение от тех, кто не имел, или вернее имел, к тем, кто не имел, насильственным образом. Причем это все равно работать будет очень временно, потому что реально остается только то богатство, которое заработал. А вот этого общего равенства в этой жизни никогда не будет. Никогда, нигде, ни в коем случае. А вот это все, что нам, вот нам предлагается, и мы это продолжаем вот как-то, мы с этим не можем бороться, мы не можем найти пути бороться. Вот я каждый раз слушаю, вот, например, Бориса Паланда. Он правильно обсуждает какие-то вещи в смысле, с точки зрения закона. Понимаете? Но расширить какие-то моменты, он как-то почему-то упускает это. Почему? То есть, да, это свобода слова. Понимаете, но что, а призыв к терроризму – это свобода слова сейчас? Почему мы тогда не используем Patriot Act, его что, отменили? Я не слышал, что-то, чтобы его отменили. Где есть республиканская партия, которая имеет большинство в

0: конгрессмены и сенаторы. Очень серьезную, поверьте мне. Им оплачиваются все перелеты, им оплачиваются все, понимаете, больницы и так далее и тому подобное. И дай бог, чтобы нам каждому такую зарплату давали. В общем, все очень просто решается, ребят, понимаете? Это не то, что у нас какие-то жуткие сложные задачи, и мы сидим перед какой-то математической теоремой, в которой тысячу лет никто не может найти решение. Ребят, ну на самом деле, это все, мы обсуждаем такой примитив на самом деле-то, что просто вообще смешно говорить об этом. Мы обсуждаем то, что нужно начать хотя бы пропаганду, антикоммунистическую пропаганду. Хотя бы с этой точки зрения. И мы не можем это сделать. Имея в руках Конгресс, имея в руках президентство, имея в руках 6-3 консерваторов в Верховном суде. Мы не можем это сделать. Мы это вот отдельные штаты, вот ДеСантис, например, он очень энергичный, он наконец-то, ну то есть до него дошло, что нужно начинать со школ. Потому что он с самого начала начал заниматься этими университетами, он понял, что в этих университетах проповедуют официальную антиамериканскую ересь какую-то. Значит, какой выход? У человека, который начинает хотя бы минимально думать, я не говорю много думать. Много думать, такое впечатление у республиканцев извилин нету. Ну не хватает, вот понимаете, вот родились они там в каком-то селе. Моргантаун, понимаете, под Филадельфией. Там, видимо, ума не сильно много, надо, чтобы корову подоить. Вот, да, именно так я говорю, потому что у меня не вижу ума в этой республиканской партии. Америке не хватает ума как таковой, у демократов его тем более нету. Там только Г осталось. А у республиканцев не хватает ума, не хватает яиц что-то делать, импотенты полнейшие. Просто же все перед вами. Они, сейчас вот они не хотят отменять филибастер. Я понимаю, почему они не хотят отменять. Филибастер это как... Это, все радикально правые могут, понимаете, дуться на умеренно правых сколько угодно. Никто филибастер не отменит. Знаете почему? Потому что когда республиканская партия, которая сейчас выйдет, скорее всего, в поражении, окажется в меньшинстве, для чего им нужен филибастер? Для того, чтобы иметь хотя бы минимальную возможность заблокировать какие-то неправильные, как с их точки зрения, ужасные законопроекты, которые будут проталкивать демократы. Они прекрасно это понимают. Поэтому тут плевать на Трампа, плевать на всю его идею, плевать на всех радикально правых и на все то, что, понимаете, вы и думаете, и говорите. Они защищают самих себя. Как они защищают свои места сидеть в этом Конгрессе и Сенате до глубокой старости. Только разговоры разводят, что нужно какие-то сроки. Как только они попадают в Сенат, все. Тут же разговоры заканчиваются. Ну как же, тут же зарплата ж пошла. Что, самому себе ограничить? Да что вы, да что ж ты говоришь, что-то такое ужасное? Я что, с ума сошел, что ли? У нас такая же, как была в Советском Союзе, геронтократия. Все то же самое. Сидим дома вот до выхода вперед ногами. Пока можем еще там, я не знаю, чем-то болтать между ног, наверное, то до тех пор еще будем заседать в конгрессах. Ну а как же? Без нас Родина пропадет. Никого, мы же незаменимые. Главное, чтобы все зарплату повышать, что они нерегулярно и делают. Ей-богу, злости не хватает. Но не хватает больше. А у этих людей, понимаете, которые намного более базовые, как только, понимаете, которые являются дикарями на сегодняшний день, у них все просто. Они просто берут и медленно захватывают. Понимаете, трибуны, захватывают власть, понимаете, и сами себя обеляют. Нет, нельзя говорить террористы. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Это сам самолет просто взял и случайно в башню влетел. Ну да, понимаете, это краш произошел. А то, что там террористы, ну как же, это нельзя. Это большой секрет. Добрый день, вы в эфире.
1: А, добрый день. А по поводу геронтократии... Тут хуже, чем в Советском Союзе, потому что медицина лучше. Так что эта гонка на катафалках гораздо дольше продолжается.
0: На костылях.
1: Да, потом по поводу Арубы вы не совсем правы. Вы же сами сказали, что не в Арубе дело, а в том, что как раз многие наши соотечественники платят деньги большие

0: тратят всю жизнь, чтобы дать детям самое лучшее элитное образование в элитных школах, элитных университетах. А вот именно там им так мозги промывают, что даст Бог, что у них получается хорошая обеспеченная жизнь, но мозги очень сильно вывихнуты. И вот в чем дело. Дело в том, чему учат наряду с практическими предметами в наших школах и университетах. Еще немного,
1: я говорил о другом, но я сейчас расскажу, договорите потом, давайте.
0: Да. Еще я немножко с вами не согласен. То есть я говорю, что университеты, образование в школах надо менять, идеология там страшно вывихнутая. А еще не совсем с вами согласен по поводу столкновения цивилизации варваров. Варваров больше, они злее, они голодные, у них зубки... Локти острые. Если цивилизация потеряла смысл существования и волю к жизни, не хотят рожать детей, не хотят воспитывать их в своих, в общем-то, в своем мировоззрении, цивилизация проиграет. Был прекрасный Рим, его разодрали варвары, человечество 1000 лет не могло приблизиться к уровню жизни. Был прекрасный, кстати, халифат мусульманский, которого разодрали верхом на лошадях монголы, и они стали сами дикарями. То есть варвары, как правило, побеждают в борьбе против цивилизации. Создадут они при этом следующую цивилизацию или нет? Вот в чем вопрос. И, кстати, хочу добавить немножко по поводу дронов. Речь идет не о дронах, которые стоят 30 миллионов, и которые Иран уничтожает пачками. Речь идет о 3000-м дроне, который можно на коленке в любом гараже собрать, которому 60-долларовый заряд 60-х годов советский РПГ прикручивается, и 5-6 таких дронов легко сжигают и Леопард, и Меркаву, и наш Абрамс. И вот в чем дело. Это как раньше рыцари или самураи всю жизнь готовились и могли историю поменять, а потом придумали ружье и многозарядный пистолет, и все закончилось. Демократизация войны происходит. Вот в чем дело.
1: Да, да, да. Спасибо. Глеб, спасибо. Спасибо. Я когда говорил про Арубу, я говорю другое. Я не говорю про то, что... Я не ставлю под сомнение, что наши люди пытаются выжать из себя все соки, даже не имея их, и отдать детей в лучшее учебное заведение. Дело не в этом. Я говорю о том, что наши люди слишком много тратят времени, иной раз и денег, на то, чтобы заниматься улучшением своей жизни, а не воспитанием детей. У наших людей практически отсутствует какой-то контакт с их детьми, особенно в возрасте вот пубертатном, когда они становятся тинейджерами. Мы перестаем с ними разговаривать. У нас с ними нету вот этой близости, как вот, знаете, пока они растут, когда маленькие детки, понимаете, они такие свит, это просто невероятно, а потом вдруг это берет и исчезает. Почему? Потому что мы перестаем с ними разговаривать. Для того, чтобы образовывать детей, нужно не только их отдать в элитную школу, с ними нужно иметь самому контакт. Если ты сам дуб дубарем, ну так у тебя и вырастет дуб. Особенно, если ты еще молчишь и уперся в телевизор. Тогда у тебя и вырастет то, что вырастет. Все очень просто. Нужно вести беседы по-доброму. Не надо, еще раз повторять, понимаете, сразу говорить, ах ты ж сволочь, ах ты что ж ты там, коммунист или что-то такое. Это, боже упаси. Это не надо делать. Надо просто показывать примеры. Нужно крупица за крупицей. Говорит, ты видишь, вот эти вот люди пришли. Вот как моей дочке, вот понимаете, вот она, у нее это изменилось в мировоззрении за один день. Она ходила вместе там с достаточно небелой публикой, ходила вместе получать конфеты во время Хэллоуина. Как у нас здесь, в принципе, принято. И вот в одном из домов, ну, везде дают всем конфеты, там по одной конфетке там есть, допустим, если их мало, каждому ребенку и так далее. И тут они подошли к одному дому, там была хозяйка черная. Она всем черным детям дала конфету, те, которые были, тем цветы, а моей не дала, потому что она была белая. И вот она пришла ко мне и говорит, а как же так? Я говорю, а что ты хотел? Вот тебе это улыбнулось тем, что я тебе всегда говорил. Это оно тебе, ты просто взглянула вот в тот самый мрак, о котором мы все знаем. Ой, такого быть не может. Я говорю, ну вот оно перед тобой. Ничего доказывать не надо. Ты сама с этим столкнулась. И так ты будешь сталкиваться очень часто. Понимаешь, что сидит какое-то чмо цветное, понимаешь, которое не должно там сидеть. Потому что оно не соответствует ни по обучению, ни по менталитету, ни по опыту, ни вообще никак, на каком-то важном месте. И считать, что оно большое начальство. А ты, понимаешь, имеешь все дипломы, образование, желание работать и так далее, вынуждена, как говорится, выслушивать их великонравные советы. Потому что их уже поставили туда, именно поставили искусственно, а тебе надо достигать этого места за свой счет своих не привилегий, а своего, понимаете, лбом разбивать стену. Так, сделаем перерыв и продолжим.
2: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от MetroPlus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
3: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
4: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
5: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
6: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.
6: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
7: Дэвидсон Радио.
6: 620 AM. Настройтесь.

0: Новости в 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп дал 100% гарантию, что дивиденды в размере $5000 в случае победы республиканцев на промежуточных выборах будут выплачены стопудово, сказал Трамп журналистам. В республиканской партии пока нет очевидного фаворита на президентские выборы 2028 года, несмотря на растущие разговоры о возможном преемнике. Как пишет Associated Press, на съезде республиканцев в Далласе имя вице-президента Джей Ди Венса звучало чаще других. Среди потенциальных кандидатов также называют госсекретаря Марка Рубио, сенатора Теда Круза и губернатора Флориды Рона Де Сантиса. Некоторые считают, что окончательный выбор будет зависеть от того, кого поддержит сам Трамп. При этом ни один из возможных кандидатов официально не объявляла о намерении участвовать в выборах. Траты американских еврейских организаций на безопасность составили больше $1 миллиарда. Об этом написала Axios со ссылкой на данные GFNA, объединяющие 4500 синагог, общин, школ и других организаций. Среднее такое учреждение теперь тратит на безопасность $225 000 в год. Это связано с ростом нападений на почве антисемитизма. Меры безопасности были усилены из-за празднований в сентябре-октябре, Рош-Ашана и Йом-Кипур. Селин Дион 12 сентября впервые с 2020 года дала полноценный живой концерт. На ее выступление в парижской Планетюд-Арена, рассчитанной на 40 тысяч человек, пришло порядка 30 тысяч слушателей. Певица начала концерт с песни «On a Champagne» и всего исполнила 26 композиций, включая «My Heart Will Go On» и «All by Myself».
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
5: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
6: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
7: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
8: Я Элла Залкин, business and real estate transactional attorney.
6: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
7: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
9: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на Дэвидсон Радио.
10: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
11: Здравствуйте, господа. Ну вот я вам зачту, что когда-то написал такой гений, как был Михаил Жванецкий, которого вот сейчас убрали памятник, видимо, недостаточно гений был. В Одессе раньше миром управляли тупые, это было жестоко. Умные заставляли тупых учиться, тупым было тяжело. Теперь миром управляют тупые. Это честно, потому что тупых гораздо больше. Теперь умные учатся говорить так, чтобы тупым было понятно. Если тупой что-то не понял, это проблема умного. Раньше страдали тупые, теперь страдают умные. Страданий стало меньше, потому что умных становится все меньше и меньше. Вот это как раз то, что сейчас у нас происходит в Америке. У нас слишком много тупых. Слишком много. Мы перестали понимать какие-то простейшие вещи. Мы перестали действовать. Мы не имеем... Или мы и прекрасно все понимаем, мы все знаем и ничего не делаем при этом. Почему не делаем? Ну, тут начинается опять-таки, а как же против линии партии, а вот кого-то напугают, а избиратели не поймут. Блин, если вы хотите, чтобы избиратели понимали, значит, начинайте им объяснять это. Начинайте им это объяснять. Не бойтесь. Или, в конце концов, попробуйте, но не получится все, да уйдите вы на эту пенсию, боже мой. В конце концов, не держитесь вы так за это место. Вот я поэтому никогда не хотел быть политиком. Почему? Потому что я прекрасно знал, что политики это должны угождать всем подряд. Всем надо, понимаете, вот понимаете, подтереть попу. А на самом деле политик это человек, который лучший среди всех остальных. Его выбрали для того, чтобы он вел, не чтобы он не был рабом толпы, а чтобы он вел толпу, чтобы он ее образовывал. Чтобы он представлял ее интересы в лучшем виде, чем сама толпа даже сама понимает. Потому что толпа, понимаете, это тогда, если мы фактически превращаемся в власть толпы, тогда это не демократия, тогда это охлократия. В прямом виде, просто через посредника. А мы именно представительная республика, в том смысле, что мы представляем чьи-то интересы. Это надо делать умно. Нужно для этого иметь ум. И нужно иметь яйца. Почему? Потому что мы, господа, на войне. На натуральной войне. Причем иной раз со своими собственными друзьями. Которые не хотят делать что-то, что надо делать, но у них не хватает духу на это. Поэтому нужно друзьям объяснить по максимуму, чтобы они поняли это. Не поругаться с ними в конец, а объяснить им. Да. Вот знаете, именно поэтому вот я молю Бога, чтобы следующим кандидатом от республиканской партии стал не Венс, а стал именно Рубио. Потому что Рубио самый умный там. Он умный, он красноречивый, он умеет действовать. Возможно, Рубио и Де Сантис это прекрасное сочетание. Венс, извините, господа, вот я был очень хорошего о нем мнения. Но после того, как я понимаю, что он связан с этими всеми этими гройперами, всей этой антисемитской идиотской блевотиной, понимаете, которая находится с правой стороны, и он от этого в жизни теперь отказаться не может, понимаете? Он сейчас будет делать все жесты для того, чтобы задобрить, понимаете, всех вот именно с еврейской стороны, чтобы показаться больше евреем, чем сами евреи. Но он себя очень хорошо показал в те моменты, которые показывать себя не надо было. Поэтому сейчас очень будет у многих большая, как говорится, ну, то есть многие евреи просто отсидятся дома и скажут, ну, а пусть они проиграют. Пусть они проиграют. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какая гадость это ваша заливная рыба. Добрый день, вы в эфире.
12: Какие там варвары голодные. Они самые богатые сегодня. Они субсидируют наши высшие заведения, воспитывают наше будущее, нашу молодежь. О чем это вообще говорить, блин? Просто их религия сильнее. Они готовы пожертвовать собой. Какие-то 19 негодяев уничтожили за раз около 3000 американцев. Они этим гордятся и будут гордиться, наверное, веками еще, пока эта борьба будет между ними и нами. Просто я хотел еще одну сказать вещь. Вы меня хорошо слышите?
11: Да.
12: Да, да. Слава Богу, все мне дает поговорить наш в радиорубке человек. Я что хочу сказать. Послушаешь нашего президента, у него все прекрасно, все красиво, все удивительно. Но мы же знаем с вами, что это далеко не так. Дело в том, что если так дальше пойдет, то нашим следующим президентом будет, возможно, Кортес или того еще хуже, царица бывшая наших всех границ. Придут демократы обратно к власти, отменят все его указы. И опять наши города заполнят, ну, совсем не те люди, с которыми хотелось бы жить по соседству. Вот что будет впереди. Трамп, надо, он проиграет. Вот вы всегда говорите, что он проиграет вот сейчас и проиграет и основные выборы. Республиканцы могут запросто это все проиграть, я с вами согласен. Трамп что-то сделать должен сегодня, ну, необычное, нестандартное. Поэтому он должен в первую очередь открыть стратегические запасы нефти для внутреннего пользования, для нас, то есть запретить торговать.
11: Эдуард, они уже давно открыты, и там уже ничего нету, наших стратегических запасов. Уже ну, и так на самом низком уровне.
12: Я знаю, что вы не любите это дело, но тогда он должен обратиться к своему другу, к Путину. И чтобы эту нефть русскую привозили сюда и заполнили наши стратегические запасы.
11: Это тоже не выход.
12: Эдуард, спасибо.
11: Это не выход обращаться к Путину, что-то у него просить и вообще с Путиным какие-то дела разводить. Понимаете, на выход нас из тупика, который у нас есть с нефтью, это, во-первых, как можно больше начать добывать у нас самих, договориться с Мексикой, Канадой, немедленно договариваться с ними, чтобы они увеличили добычу, перестать продавать в условиях дефицита нашу нефть всем остальным. У нас должно быть нормально, а всем остальным должно быть так, как есть. И вообще наращивать производство внутри страны. Понимаете, вопрос не в экономии, вопрос не в дефиците, а вопрос в том, что нужно как можно больше производить. Мы это можем запросто сделать. Мы никак не можем... Мы каждый раз сами себе в этом мешаем. А по поводу... Ну, в общем, вот как-то так. Все в наших руках. Мы просто ничего правильно не делаем. Или делаем недостаточно, или где-то останавливаемся посередине. Тут не вина конкретно Трампа. Понимаете, я не хочу делать из него козла отпущения. Наш Конгресс намного в худшем состоянии, чем Трамп, я считаю. Республиканский Конгресс. Он намного в худшем состоянии, вот после 2 лет работы. Я вообще не понимаю, как это можно назвать работой, потому что я не вижу этой работы. Я не вижу, что они пропустили за 2 года, имея все под своим контролем. Видите, это, а что они думают, что у них будет лучшее положение в какой-то там в далеком будущем, и они тогда смогут что-то сделать? Ребятки. Что вам дает такие основания говорить, если страна так ровно поделена пополам, если вы не ведете никакой работы по образованию населения, привлечению дополнительных кадров? Республиканская партия на сегодняшний день автоматически вымирает. Просто вымирает, потому что молодые к ней не идут. А что идти к этим старперам, идиотам? Молодые как раз больше интересуются вот этой всей радикальной левой повесткой. Вы же сами об этом все говорите, что у вас дети интересуются именно левыми. Вы возмущаетесь этим. А почему? Ну, мы уже объясняли, почему. Поэтому у правых молодежи минимально. Вот единственный был такой, понимаете, яркий человек, который занимался образованием, именно образованием, да был Кёрк, которого год назад застрелили. Вот о чем ведется речь. Добрый день, вы в эфире.
13: Добрый день, Алекс. Вы меня слышите?
11: Да.
13: Да. Алекс, вот вы сказали, что с Путиным никаких дел не делать, да? А обратите внимание, когда Армудский залив закрыт был, он ему разрешил продавать нефть почему-то, чтобы коллапс не начал. Это как понимать?
11: Не знаю, мне нечего комментировать. Я считаю, что чем меньше мы полагаемся на русских, особенно при Путине. Может быть, после Путина это будет какой-то... Потому что, в принципе, если начать вот так серьезно разговаривать, то какой-то нормальный, даже не столько военный, а экономический блок, союз между Америкой и Россией, понимаете, против тех варваров, которые наступают с юга, включая Китай, в принципе, в интересах той же России. Потому что Россию Китай уничтожит. Да, без всякого объявления войны. Понимаете? Поэтому, в принципе, нормальный какой-то русский руководитель должен прекрасно понимать, кто его потенциальный союзник, а кто его враг. Но в России на сегодняшний день паранойя по поводу Запада. Понимаете, паранойя, она у них всегда была. Это ничего нового там нету. И вот эта вот паранойя, она очень популярна, она очень там, как говорится, любима. Там паранойя, там смесь, понимаете, там очень интересный коктейль вообще как таковой в России. Смесь паранойи, реваншизма и национализма. Одновременно. И вот когда у тебя такое, вот это невозможно, не с кем разговаривать. Невозможно что-то поменять, там огромное количество населения. Пока население там не начнет серьезно, либо иметь какие-то перебои, голод или еще что-то, а это очень долгое время, потому что русские, их понятие боли намного выше, чем у нас с вами. Вот этот порог боли. Поэтому они будут терпеть еще ой как долго. А мы здесь, понимаете, вот этого абсолютно не понимаем. Трамп еще только что, хотел он того или нет. Но он доказал замечательную, вернее, ну замечательную, ужасную вещь, что нас можно пересидеть в любой войне. Вот он это доказал только что в Иране. Это жуткая проблема для нас всех. Трамп уйдет, понимаете, и Трампа забудут. А вот это не забудут точно. Потому что он показал нашу уязвимость. Они не знали про нее, теперь они ее точно знают. Что мы рано или поздно начинаем уходить отовсюду, потому что для нас это военная кампания. А для них это столетняя оккупация, понимаете? Или вообще оккупация на forever. Для Китая, например. Они никуда не собираются уходить там из какого-то Синьцзяня, понимаете? Они захватили этих уйгуров, они там расселяют своих вот этих вот китайцев из центра страны, для того, чтобы это стало еще большим Китаем, чем сам Китай. А мы здесь кричим, что это геноцид. А они спокойно действуют. Для них это этническая чистка в виде рождения большего количества правильных детей. Мы боимся сказать о том, что, ребятки, давайте поможем нашим женщинам рожать лучше. Как? Дадим лучше декретный отпуск нормальный. Не два дня, не две недели, не три недели, чтобы эта женщина боялась, что ее уволят к чертовой матери с работы. Нет, это должно быть, ну, как минимум полгода. Декретный отпуск должен быть нормальный, защищенный. Мы должны действительно продумать, как, понимаете, детям давать по максимуму бесплатный детский сад. Не беднякам, а среднему классу. Бесплатный детский сад, чтобы, как говорится, не надо было нанимать жутко дорогую няню, а чтобы можно было решить эти проблемы, потому что оба взрослых вынуждены работать. У нас нет ситуации, как было в 50-х годах, что мужчина работает, а женщина может родить 6 детей и сидеть дома. Нет этой ситуации. О том, что нужно этим молодым семьям помогать каким-то образом, там, я не знаю, с рентом или еще что-то такое, что нужно немедленно решать эту проблему со студенческим долгом, который, поверьте мне, нравится вам на русском радио или не нравится. Я знаю, наши русские, это, знаете, самые упертые бараны, которые только могут быть. Поверьте мне, студенческий долг студентам спишут рано или поздно. Нравится вам то или нет? Платили вы сами это или нет? А им спишут. Знаете почему? Потому что пока им не спишут этот долг, они не будут рождать новых детей, не будет новых семей. У них нет возможности для этого. У них нет ни кредитной истории, ни денег, ничего. И еще переобразованием мы им будем заниматься. Мы с вами будем за это платить. Я вам это обещаю. Понимаете, как я вам обещал, что вот повысятся налоги для того, чтобы решить проблему Social Security. Вот уже сейчас об этом говорят кто? Не демократы, республиканцы. Потому что у них в следующем году уже аховое положение. Social Security нужно вкинуть 500 миллиардов долларов в следующем году. Иначе уже в следующем году Social Security выплаты начнут уменьшаться. А потом в 32-м году вообще исчезнут. Это вот то, что я вам говорил здесь много раз. У нас целая группа есть такая, понимаете, умников по-русски. На Фейсбуке. Называется группа капитализма. Они там долго обсуждали, какой я плохой. Что я типа говорю о том, что надо повышать налоги. Правильно? Потому что, слушайте, ребятки, а что же вы хотите? Вы хотите существовать в вакууме в каком-то? Ну, извините. Денежки не рисуются, денежки приходится зарабатывать. Особенно если есть такое количество стариков, которые живут очень долго, процветают и так далее, а детишек нету. Ну, приходится. Вот. Добрый день, вы в эфире.
14: Доброе утро, Александр. Вы знаете, доброе. Вы, наверное, читали за 9-11 Wall Street статью на 15 странице, когда мусульманская женщина, которая вышла из мусульманизма, из ислама, и обвиняет Америку, обвиняет правильно, она пишет, что когда случился 9-11, что она думала, что Америка будет воевать с исламом, как воевала против нацизмом. Но этого не получилось. Они впустили мусульман в Конгресс. Почитайте эту статью. Это узкая такая колонка.
11: Я почитаю, спасибо. Но это она что, открыла мне какие-то секреты? Вопрос не в том, что пустили ли мы мусульман в страну. Вы понимаете, это тоже вот неправильная установка. Это не проблема конкретного человека. Мы прежде всего должны вообще фильтровать иммиграцию. За счет чего это делается? Нужно наконец-то ввести какие-то тесты, экзамены при въезде каждому человеку там с 12 лет, может даже 10 лет ребенку давать различные специально подготовленные тесты, которые выявляют его ментальность. Это очень просто сделать, не говорите мне, что это невозможно. Это уже существует сегодня, сейчас, в наши конкретные секунды бытия. Оно уже есть. Проблема в том, что это никто чисто не хочет делать, потому что, во-первых, это немножко дороже, конечно же, конечно. Надо, чтобы человек сидел, давал вам тест, за вами наблюдал. Не просто вас спросил вопрос, понимаете, как мне задали на гражданство. А какого цвета первая полоска американского флага? Боже ж ты мой, понимаете, какой кошмар надо выучить. А нужно давать тесты на лояльность. Почему? Потому что мы запускаем в страну всех подряд абсолютно ненужных. Никому. Нелояльных, не могущие им быть лояльными по религии, по установлению. А есть среди тех же мусульман, есть очень умеренные люди. Не ислам как религия, а именно люди, которые не верят в подобный ислам, не следуют подобным традициям, не хотят следовать, хотят жить свободно и так далее. Те же выходцы из Ирана, например, которые убежали, понимаете, от тех этих аятолов. Ну да, они хоронят своих родственников на исламском кладбище, да ради бога. Ходят, да, молиться, вот как-то так, я не знаю, в какую-то мечеть, ну на здоровье. Но они не следуют всем вот этим установлениям и так далее. Даже если они не пьют вино и не едят свинину, ну и не едят. Это не показатели их умеренности. Их умеренность — это показатель, что они не верят во все вот эти вот шариаты, которые там написаны. Вот в чем их умеренность состоит. И вот этих людей как раз надо набирать больше. Почему? Потому что они будут самым лучшим противодействием радикалам из ислама. Или из исламу, как я говорю, потому что говорят, что модерат ислама не существует. Окей, согласен. Значит, ну, у нас существуют нормальные люди, которых пытаются убежать от аятол в Иране, или от Эрдогана в Турции, или от счет кого-то где-то и как-то. Но надо их выявлять, их надо конкретно найти. Мы не хотим это делать, вы понимаете, мы хотим пускать оптом. Знаете, это как я говорю, что вот когда, знаете, в американском правительстве все знают, что где-то порядка в... там, я не знаю, в Медикере или где-то, но, в общем, что-то там 300 миллиардов фрот, 250-300 миллиардов фрот в год. Так вместо того, чтобы сделать специальную комиссию или нанять специальную компанию, типа Deloitte или вот Ernst & Young, которые специально ищут вот эти дыры, откуда деньги, куда деньги утекают, вытекают, они вместо того, чтобы найти конкретно причины вот этого фрода, они берут и срежут 300 миллиардов долларов, чтобы ничего не искать. Просто они срежут с Medicare и все, накажут всех подряд. Это как, знаете, что, понимаете, появился убийца на улице, стреляет из винтовки. Давайте заберем винтовки у всех любителей, которые эти винтовки имеют. Даже тех, кто никогда из них не стрелял. Накажем всех подряд. Это вот так действует наше правительство сейчас. А это не действие, понимаете, это действие ленивого идиота. Именно ленивого идиота, который не хочет разбираться, который не хочет копаться и делать, понимаете, махать топором во все стороны. Лес рубит, щепки летят. Что же вы хотите-то? Добрый день, вы в эфире.
15: Добрый вечер, Александр.
11: Хватает.
15: Спасибо за передачу. Вы всегда абсолютно правы. Как вы правильно говорите, что есть и евреи, которые идут плакатами и говорят, что Израиль делает геноцид палестинского народа и все. То есть вы абсолютно правы.
11: Это моя мама называет их еврейские шмоки. Ну вот я, наверное, согласен.
15: Вы правильно говорите, что если вот эти вот ультра, такие же ультраортодоксы, как и те ультраисламисты. Правильно, есть нормальные люди, которые действительно, не надо причислять весь ислам к ультра, там сказать, религиозным. Вы абсолютно правы. Потому что везде есть нормальные люди, которые вот это. Я тоже еврей.
11: Но их надо выявить, вы понимаете? Их надо найти. Вы не можете одновременно всех зачеркнуть или наоборот всех принять. Их надо находить, а мы не хотим искать.
15: Да нет, мы ничего не делаем. Мы идем, как я вам уже говорил, я не знаю, мы идем, как вы правильно говорите, к кровопролитию. Понимаете, что это кончится, если мы вот так все это будет спуститься на тормоза.
11: Мы идем по пути наименьшего сопротивления. Вместо
15: Абсолютно,
11: того, чтобы,
15: потому что мы очень
11: чтобы найти правильный выход.
15: Как я вам правильно всегда говорил, что демократия — это не вседозволенность, понимаете? Потому что мы боимся всего, что не дай бог кого-то обидеть, сказать правду. И все. А они этим пользуются, они этой демократией пользуются налево и направо. И все. Поэтому я не знаю, куда мы идем, и я вам... Как вы правильно говорите, что, я не знаю, если мы что-то не будем делать, нас ждет... Не светлое будущее, я не знаю. Спасибо большое за передачу. Хорошего
11: спасибо,
15: дня.
11: Спасибо. Ну, самое главное нам начать немедленно решать проблему с рождаемостью, я считаю. То мы должны, конечно же, это будет более высокие налоги, мы должны решить, чтобы наш рейтинг доллара и нашей страны поднялся, чтобы это перестало нас болтать из стороны в сторону с нашими бюджетами. Мы должны сбалансировать бюджет. Это будет очень болезненно, сразу говорю. Это будет подъем налогов, создание новых налогов, сокращение целого ряда бенефитов. Скорее всего, наши дети или внуки будут выходить на пенсию не в 65, не в 67, а в 70-72 года. Скорее всего, потому что без этого обойтись нельзя. Люди живут долго. Мы должны это учесть. Уже в Дании к этому пришли, поэтому мы не будем первыми. Понимаете? Если это облегчит ваше страдание, то значит это облегчит. Но так или иначе, мы должны это сделать. Мы должны привести в порядок Social Security, Medicare. Это тогда сразу говорит, что страна на правильном пути финансово. Это первое. Второе. Мы должны заняться реформой образования для детей, для студентов. Учить их патриотизму. Раньше мы этому учились, сейчас перестали. Надо начать это делать. Дальше. Мы должны заняться реформой иммиграции. Пускать сюда правильных людей. Не квотами из разных стран, а квотами по разным профессиям, образованию и, главное, тестами на лояльность. Чтобы они соответствовали нашему образу жизни. Они просто были, понимаете, 100 пакистанцев, 100 евреев, 100 китайцев, 100 нанайцев, 100 нибирийцев с другой планеты. Вот что нужно делать. Вот это самые необходимые вещи самого верха. А дальше, если, в принципе, мы были бы умные, мы бы запустили бы, например, программу освоения атомных новых реакторов. И сказать, давайте вот в течение 10 лет построим там, я не знаю, 50 новых вариантов новых реакторов. Есть реакторы, которые работают на отработанном ядерном топливе, которое у нас скоплено на 300 лет использования. Отработанного уже на других станциях. Мы можем построить реактор, который будет работать на этом. Уже существует такой. И мы ничего не делаем. Nothing. Перерыв.
16: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на День открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон. В центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
17: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
18: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
19: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
1: Доброе утро всем радиослушателям. Я сегодня хотел бы поговорить на тему получения моргиджа для self-employed людей, то есть люди, которые работают на себя. Как правило, как вы знаете, что вы должны быть self-employed в течение 2 лет для того, чтобы получить моргидж. Но у нас появились сейчас программы, когда вы можете быть self-employed всего 12 месяцев. То есть, если, допустим, вы где-то раньше работали, у вас был бизнес или не было бизнеса, может быть, вы раньше работали на W2, может быть, вы раньше работали в семейном бизнесе, неважно, какая ситуация, но, допустим, в августе 2025 года вы открыли свой бизнес, официально зарегистрировали его. И, как правило, для того, чтобы получить моргидж, вам надо будет ждать 2 года с августа 2025 года, то есть вы можете что-то приобрести в 2027 году. Но это как бы правило, наверное, в 99% банках. Но у нас сейчас есть несколько банков появились, которые разрешают приобрести недвижимость, если вы работаете на себя self-employed, всего 12 месяцев. Это уникальная программа. Ее как бы нигде еще нету. И она позволяет, у нас сейчас, наверное, 2 или 3 клиента, которые именно по вот этой вот схеме идут. То есть мы взяли 12 месяцев банковских стейтментов. Это все равно банковские стейтменты. Мы показываем, допустим, доход. Но вы можете быть self-employed всего 12 месяцев. Не обязательно быть 24 месяца. Поэтому, если у вас такая ситуация, или, может быть, допустим, у вас будет self-employed income там, через месяц, через 2, через 3, наберите нас по телефону 917-397-3000. 917-397-3000. Мы хотя бы рассчитаем вам, какой доход вам надо показать будет на ваших банковских стейтментах для того, чтобы вы приобрели вот эту недвижимость, и вы ее купите. Кстати, если вы доход, допустим, показываете, то есть вы W2, или, может быть, вы хотите получить меньше процентную ставку, но вы self-employed и работаете уже, допустим, больше, чем 2 года, и вы хотите тоже что-то приобрести, но вы не знаете, какой доход вам надо указать за 25-й год, то, пожалуйста, также позвоните по тому же телефону 917-397-3000. Нам надо будет драфт, то есть то, что вы планируете показать в ARS. Мы просчитаем ваш tax return, скажем вам, что вам надо указать на 25-й год, для того, чтобы вы могли приобрести недвижимость уже с проверкой дохода, да, то есть с налоговыми декларациями, с доходами и так далее. То есть мы такую услугу делаем для наших клиентов, мы вам показываем, сколько вам надо будет показать доход, и вы уже, значит, показав доход, можете купить недвижимость с проверкой дохода. То есть процентная ставка у вас будет меньше, closing cost у вас тоже будут меньше. Но для тех людей, которые не могут или просто нет смысла показывать, иной раз, понимаете, надо показать, грубо говоря, там 150-200 тысяч дохода, и вы заплатите, может быть, там 50-60 тысяч налогов. То есть это даже нет смысла этого делать. Все равно многие люди, которые работают на себя, они предпочитают делать без проверки доходов. И потом просто перефинансировать этот моргидж, когда процентная ставка будет меньше. Кстати, по поводу процентной ставки. Процентная ставка за последние 2 недели выросла очень и очень сильно. Поэтому есть на то определенные условия, вернее причины, да, почему она растет, но процентная ставка выросла очень сильно, минимум на 0.5%, то, что было вот 2 недели назад. Поэтому звоните по телефону 917-397-3000, мы вам все рассчитаем, скажем, какие у вас будут месячные платежи, и вы купите то, что вы хотите приобрести. 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
0: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000.
2: Дэвид Зон Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк.
4: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
5: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот я вам говорю, понимаете, для того, чтобы в стране была какая-то вот позитивные сдвиги какие-то, чтобы вас воспринимали серьезно, как партию каких-то идей, не просто вот на том, что вот, а вот мы лучше, чем те, потому что те вот натворили то-то-то-то-то, вот как выбирали Трампа. Многие мне говорят, вот Трамп такой-сякой, третий, десятый. Я говорю, знаете что, я с вами не спорю по поводу личности Трампа. Я говорю, он мне не отец родной. Я выбирал Трампа, потому что я прекрасно видел, что с другой стороны идет в 100 раз хуже. Вот именно из-за этого. Так вот, вот это, в принципе, не идеальный, или вообще не желательный вид выборов. Выборы должны быть, когда предлагаются что-то очень такое серьезное. А именно, вот повторяю, почему не запустить вот эту ядерную программу на переработанном топливе? Почему не снять вот эту красную ленту, найти какой-то возможность помочь частным компаниям, там, дать им какие-то incentives, то, что называется, для того, чтобы они начали строить эти массово, вот эти реакторы. Нам же действительно нужно электричество. Нужно не ограничивать AI, то, что вот сейчас пытаются сделать, а найти нормальную зону его применения и, как говорится, чтобы его дальше развивали. Потому что если мы не будем развивать AI, его будет развивать Китай, и мы останемся глубоко позади. А они таких вот сомнений иметь не будут, да только мы боимся всего, а они нет. Знаете, они делают то, что им надо делать, и не спрашивают никого разрешения. Ну, обделаются, значит, обделаются, но продолжают делать. Знаете, вот в чем разница-то. Поэтому у нас competition, у нас серьезнейшее соревнование идет. Мы не можем здесь, понимаете, жевать сопли. Только потому, что мы всего боимся, или потому, что мы не понимаем, или потому, что одно, другое, третье, десятое, придумываем сами себе ограничения. Не можем. Или мы перестанем быть тем, что мы, Запад перестанет еще больше, перестанет быть Западом. Ну тогда, извините, слушайте, если мы так действуем, если мы к этому готовы. Ну так слушайте, так чем мы тогда плачем, что Америка перестала быть великой, которой она была? Ну, давайте тогда жить в менее великой, как говорится, ситуации. Может быть, мы уже живем в ней, понимаете? Может быть, мы вот это вся наша весь этот кипиш, который мы подняли, понимаете? Может быть, он абсолютно напрасен, может быть, мы бесполезно останавливать это сползание вниз, который у нас идет. Может быть, это бесполезно делать. Понимаете, мы все хотим слышать победные лозунги и реляции, а на самом деле, понимаете, все намного более черно-белое. И начинается все с нас, самих. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
6: Всем здравствуйте, Яков меня зовут. Насчет реакторов новых технологий. Значит, это кому-то очень надо затормозить, чтобы страна не стала использовать эти вещи. Но я хотел бы
5: Левым, они боятся смертельно этого дела, они против атомной технологии.
6: Хорошо. Я хотел вот о чем сказать. Все нормальные люди давно поняли, что ислам на марше. Не просто на марше, а на марше с ускорением. Вперед, вглубь, захватывая новые и новые позиции. Никто серьезно с этим не борется. Вот то, что они захватывают позиции, это яркий пример. потащили Мамдани, теперь он протаскивает эту безграмотную официантку то ли на пост кандидата в президенты, то ли как запасной вариант сенатором на место этого идиота Шумера. Это первое.
5: Теперь второе насчет... Он не протаскивает это в городе Нью-Йорке. Совершенно четко видно, куда идет голосование. Это Мамдани, это ее протеже, а не наоборот.
6: Он огромным влиянием. Он сегодня пользуется огромным влиянием не только в Нью-Йорке, а уже и по всей стране, среди фашистов, среди леваков. Теперь насчет молодежи. Просто просрали. В ближайшие 10 лет власти на любом уровне, на локальном и выше, придут люди с абсолютно промытыми мозгами. Вот тогда вы все сдвоите. Меня-то не будет тогда к этому времени. Но вы-то поймете, что к чему. И последнее, Александр, вы не могли бы как-нибудь в программе объяснить, для меня большой загадкой является, как обычный сити-организатор, сюрисный организатор, с помощью двух влиятельных чикагских евреев, как его протащили в сенаторы, а потом в президенты. Как это могло произойти? Большая просьба, чтобы вы проанализировали эту ситуацию когда-нибудь.
5: Спасибо. И вот это я хочу.

0: абсолютно просрали, что утонул американский город, 1000 человек, и вам, конечно, это плевать, но это американский город, который утонул, и нация была в полном, ну, я не хочу матом выражаться, что называется, от того, что произошло. И поэтому после 2005 года, после этого урагана Катрина, когда утонул Новый Орлеан, произошли провальные, причем шедеврально провальные, таких выборов, как в 2006 году для республиканцев. Я таких плохих выборов для республиканцев, честно говоря, не помню еще вообще где-то в истории. То есть они провалили все, что они могли провалить, и Конгресс, и Сенат с большими числами. Все. Понимаете? И потом уже после этого Буш уже был абсолютно, как говорится, то, что называется, хромой уткой. И последние 2 года он, как говорится, а потом он еще себе поднаделал тем, что когда начался вот этот финансовый кризис, то правительство, как всегда, все проспало при Буше. Вместо того, чтобы срочно спасать какие-то компании, чтобы они не рухнули, и начался вот этот вот валовый эффект домино. Буш ничего для этого не сделал, nothing. И они начали делать только когда уже этот эффект начался. Вот тогда они схватились за голову, потому что поняли, что будет еще хуже. А когда это начало происходить, они абсолютно сидели себе кофеек попивали. Ну вот, и понимаете, он ушел, понимаете, оставив после себя недоделанную войну, утонувший американский город и плюс финансовый кризис. После этого, понимаете, республиканцы как партия перестали существовать. Поэтому Обама после этого был абсолютно закономерен. Восходящая звезда демократической партии, черный парень, умеет говорить, не глупый, не хорошо образован в Гарварде. Лоер. Это запросто. Запросто, понимаете, по сравнению с такой тупизной, которая была со стороны республиканцев, это казалось глотком свежего воздуха многим. Очень многим. А дальше началось откат обратно по целому ряду направлений, что мы сейчас, как говорится, и пожинаем плоды. И почему это происходит, еще раз повторяю, потому что республиканцы, это либо они действуют очень часто неправильно, вот понимаете, вот я говорю, сколько было ошибок сделано в Ираке, это просто читаешь вот этого Бремера, который там командовал, думаешь, боже мой, как этого идиота могли поставить командовать в Ираке? Ну вот поставили. Поставили. Это не Клинтон сделал, не Обама, это сделал Буш. Что вы думаете? Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
1: Александр, доброе утро.
0: Доброе.
1: Да, Буш это еще та штучка. Что я хотел сказать? Я в
0: Вся
1: пятницу
0: партия это
1: слушал.
0: та штучка.
1: Да, вся партия,
0: Вся
1: конечно, это
0: партия.
1: та штучка, поэтому на всех собраниях, на всех похоронах, где встречаются Буш и Обама, посмотрите, как они целуются, какая у них
0: Нет,
1: дружба, это
0: это ради
1: просто
0: бога,
1: не...
0: это как раз норма. Это как раз нормально, я
1: Ну,
0: думаю, это как раз
1: хорошо, но дело не в этом.
0: показатель.
1: Я в пятницу я слушал Хеннеди. У Хеннеди был человек, я не помню его имя. И то, что я вам говорил, и мы с вами говорили неоднократно, с времен до 9-11 и после 9-11 наша страна поменялась в людях, конечно. 100 миллионов вот этих молодых с промытыми мозгами людей на сегодняшний день. И поэтому они будут голосовать за этих социалистов, потому что они другое не знают. Понимаете, о чем я? Вот
0: Конечно, конечно.
1: Их этому учили в колледжах. Это уже люди 30-35, уже под 40 лет. Понимаете? Это не вы, не я, которые пережили это все. Понимаете? Которые смотрели 9-11, и сердце кровью обливалось. А не то, что вот эти вот два, я не хочу оскорблять,
0: Ну,
1: но это
0: понятно, да.
1: неправильно в эфире. Они стояли и смеялись, понимаете?
0: Да.
1: AOC и Мандани. Так что Я не хочу плакать в трубку и рассказывать какие-то рассказы, но оно так идет, понимаете? Оно так идет.
0: Да,
1: и спасибо. Самое главное...
0: Да, я...

0: должен уходить на...
1: Я понимаю, самое главное, да. Убили Чарли Кёрка, понимаете? Убили Чарли Кёрка.
2: Убили образователя, да.
1: Вот и все. Да. Всего
2: спасибо.
1: Хорошего.
2: Спасибо, спасибо. Единственное плюс из всего этого, понимаете, демократы, даже если так, как они идут, у них два больших встроенных в них минуса. То, что называется засеянные задолго до них зубы дракона. А именно, во-первых, демократы точно так же с этой политикой своей обделываются в течение 2-4 лет. Вы что думаете, у них это будет работать, коммунизм, социализм? Нет. Не будет. Поэтому, понимаете, они через 2-4 года начнут выходить обратно из эфира, что называется, их выкинут оттуда. Это раз. Во-вторых, люди, которые, вот эти молодые все, которые подписываются под коммунизм, это до первой зарплаты, до первых налогов. Когда они их начнут грабить в пользу каких-то бездельников, которых они сами увидят рядом с собой, они тут же перестанут, верить в эту чушь о том, что понимать, что надо это делать, так дальше. Поэтому, как бы, тут inheritance проблемы внутри вот этого подхода демократического. Поэтому будем жить, будем думать. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
3: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
4: Функер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущество вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.
0: Davidson Radio. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Davidson Radio. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Davidson Radio 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Нью-Йорке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон радио.
1: Служба информации Дэвидсон радио. Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. 56-летний Хантер Байден заявил, что ему, возможно, придется подумать об участии в президентских выборах 2028 года на фоне разговоров о том, кто может стать кандидатом от Демпартии. «На самом деле, я считаю, что у нас есть отличный кадровый резерв», — сказал Хантер в эфире «The Cats Roundtable», упомянув при этом губернатора Кентукки Энди Бешера и губернатора Иллинойса Джейби Притцкера, а затем добавил: «Лично я очень хорошо отношусь к Гевину Ньюсому». Губернатор Калифорнии открыто заявлял о своем интересе к борьбе за высший государственный пост. Среди других потенциальных претендентов — Камала Харрис, Александра Окасио-Кортес и Пит Баттиджич. Промежуточные выборы пройдут 3 ноября. Члены Республиканской партии уже начали обсуждать будущий курс. Если результаты выборов будут неудовлетворительными, дебаты о том, каким он будет и кто станет новым лидером, обострятся. Санитарная служба Нью-Йорка начала штрафовать владельцев билдингов за отсутствие официальных мусорных баков NYC-бин. Размер штрафов составит от 50 до 200 долларов для повторных нарушителей. Новые правила затрагивают 750 тысяч зданий во всех 5 бора города и направлены на борьбу с популяцией крыс. Контейнеры стоят $60 и продаются в Home Depot. Часть домовладельцев с налоговой льготой STAR могут оформить компенсацию. Власти подчеркивают, что контейнеры NYC-бин предназначены строго для смешанного мусора, органика и вторсырье утилизируются отдельно. За последние 15 лет число детей на домашнем обучении в штате Нью-Йорк выросло более чем на 200% и достигло почти 54 тысяч человек, из которых более 14 тысяч проживают в самом городе. Главными причинами ухода из госшкол жители называют переполненные классы и снижение уровня грамотности. Семьи выбирают гибкий график и индивидуальный подход. Для легального обучения на дому родители обязаны сдавать индивидуальные планы, вести учет посещаемости и подавать 4 квартальных отчета. При этом эксперты и психологи предупреждают о рисках недостатка социализации и опыта разрешения конфликтов. Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» стал самым кассовым фильмом в истории Universal Pictures. Сборы составили 602 миллиона в США и 1 миллиард по всему миру. Событие, которое вдохновит целое поколение киноманов, прокомментировала Донна Лэнгли, председатель совета директоров NBC Universal Entertainment. Кроме того, «Одиссея» стала самым кассовым фильмом с рейтингом R в истории, а также самым прибыльным фильмом в формате IMAX. Основанная на поэме Гомера картина рассказывает о возвращении Одиссея домой после Троянской войны. В ней играют Мэтт Дэймон, Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Эллиот Пейдж, Лупита Ньонго, Зендея, Шарлиз Терон и Мия Гот.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 14 сентября. Прошлая неделя для инвесторов была не очень хорошей. Индекс Джонса потерял больше, чем 1.5%. Standard & Poor's 500 упал на 0.8%. NASDAQ минус 0.2%. Транспортный индекс упал на 1.8%. И маленькие компании Russell 2000 отдал обратно 2.4%. Сегодня нефть подскочила на $4.38. $104.43 стоит один баррель. Один баррель нефти, причем за выходные она доходила до $108. Золото минус 93.24, $315.70 стоит унция золота. Унция серебра минус доллар 93.63, $26 стоит унция серебра. 1 евро равен доллару 15 центов. Пятилетняя госбумага дает 4.802%. За 10 лет можно получить 4.979%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5.359%. Опять-таки, ситуация та же самая, с которой мы сталкивались на прошлой неделе. Нефть поднимается наверх, соответственно, интерес на бонды поднимается наверх, цены на бонды падают, и биржа падает. Наша биржа сегодня тоже откроется в отрицательном направлении. Индекс Dow Jones сейчас показывает минус 209 пунктов, Standard & Poor's 500 минус 57 и NASDAQ минус 532. AI, Artificial Intelligence, или искусственный интеллект, развивается очень быстро, и становится вопрос, может ли искусственный интеллект быть умнее человека и создавать определенные проблемы для человека. Есть несколько мнений. В пятницу вышли люди, знающие, и говорили, что не надо ничего бояться, что все нормально. Но сегодня, как мы знаем, и включая Илон Маск, и Сэм Олтман, который руководитель OpenAI, сказал, что надо немножко замедлить. Но это с одной стороны. С другой стороны, Китай развивается, и нам надо идти впереди Китая и также впереди Северной Кореи. И это создает определенные проблемы. Ну, посмотрим, к чему это все приведет. За границей сегодня Англия плюс 0,6%, Франция минус 0,9%, Германия минус 0,3%, и Швейцария плюс 1,3%. В Азии Япония упала на 0,8%, Шанхай небольшой минус, и Гонконг плюс 0,5%. Из компаний, которые попали у нас на экраны, стоит отметить следующее. Вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Netflix, с ним, с компанией будет абсолютно все нормально. Новый таргет $100 за одну акцию. И более того, от 100 до 120. Apple можно покупать, они будут продолжать идти наверх. Allegiant будет продолжать идти наверх. Nvidia, Broadcom надо продолжать покупать. Devlin – это новый выбор для одного из инвестиционных банков, надо покупать. GE Aerospace и Honeywell Aerospace, их надо держать. IREN, будет с ними все будет хорошо. Affirm, тоже с ними будет все хорошо. Он хочет покупать. Chime Financial и Chime Financial покупать. Linntrex будет вести себя хорошо. Nike и Sports Index, нейтральные теперь Zions Bancorp покупать. Charter, Underperform, держать поменьше. James Hardy покупать. Freshworks, с ними все будет хорошо. General Motors надо покупать, новый таргет $114. Я бы не торопился. Carsana Biosciences покупать. Steva надо покупать. Caterpillar, один из самых больших банков, говорит, что будет положительный catalyst на этот старт. И они могут подскочить. GSI Technology покупать. SpaceX, с ними тоже будет все хорошо. Paramount, Skydance, будет с ними все будет хорошо. И компания, которая называется Bullish, их тоже надо покупать. То есть инвесторы Bullish на компанию, которая Bullish. Из компаний цены, которые сегодня с утра изменились, Intel упал на 6%, Marvel Technology на 7,4%, и Advanced Micro Devices упал на 5%, и это, возможно, хорошая точка входа. State Street Energy сегодня поднялся на 1,2%, и с ним вместе Diamond Energy, APA, Marathon Petroleum и EOG Resources, они все прибавили около 2%. Cybersecurity компании Palo Alto Networks сегодня поднялась на 4%, и CrowdStrike плюс 5,4%. Hewlett Packard Enterprises, это инфраструктура компании, упал сегодня на 7%. Супер Майкрокомпьютер упал на 5%, и Affirm прибавил 2,1%, потому что рейтинг компании был улучшен. Вот, пожалуйста, самое главное новости на сегодня. Передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James. По всем финансовым вопросам мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине. Угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
2: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых? Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению, подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэр». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
3: Хоумкер агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидзон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидзон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Доброе утро! Доброе утро, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания, дорогие шипсхед-бейцы. По обыкновению обращаемся мы к вам лично, что бы это ни значило. У микрофона Наташа Бустрицкая, за пультом Акмаль Тахиров, в эфире радио реалити-шоу «Один в поле, не двое». И по традиции, нашей любимой традиции, мы по телефону понедельничным утром связываемся с адвокатом, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, с Аллой Качан. Мы связываемся по телефону. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. Что означает «помогает сохранить ваш капитал», и Марк с Энгельсом к этому не имеет никакого отношения. 718-513-3145. Звоните по этому номеру сразу после нашего коротенького интервью. 718-513-3145. Эх, Алла, раньше были времена, а теперь мгновения.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Доброе утро, Наташа. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Но поговорим сегодня... Вообще я хочу поговорить сегодня о таких, наверное, главных мифах о банкротстве, которые я слышу от клиентов, и которые, к сожалению, это не просто то, что я слышу, это то, что мешает людям получить и услышать правильное решение, потому что, к сожалению, очень много мизинформации, очень много мифов вообще о долговом праве. Но что касается банкротства, это, к сожалению, вот просто такая тема, которая ими, так сказать, обросла этими мифами. Я хочу просто... Перед тем, как я к ним перейду, я хочу сказать, что вот я все-таки всегда даю такие апдейты про SBA-лоны, и мы очень много об этом говорим даже там с начала пандемии. Но сейчас происходит то, в принципе, то, что я предвидела, и то, что было довольно понятно, что это будет происходить. Но сейчас я бы сказала, что даже это происходит немножко раньше, чем казалось, это будет происходить. Мы говорили о том, что где-то 2 года назад Treasury начали делать collection для SBA на вот эти SBA-лоны. Где-то через год начали появляться письма от частных collection agencies, и это уже, в принципе, дало нам понять, что далее будут судебные разбирательства, потому что что происходит, это то, что частные collection agencies нанимают частных адвокатов, эти частные адвокаты начинают иски. И вот одна из проблем в этом – кроме того, что иск – это, конечно, то, что, на что теперь нужно отвечать или сразу же делать банкротство, как только вы получили бумаги, потому что это может стать лином на property, это могут быть замороженные счета, 10% снимается зарплата и так далее. Но есть еще одна проблема – это то, что мы почему во многих передачах я говорю, что не закрывайте бизнес, не разобравшись, не сделав что-либо с SBA-лоном. Почему? Потому что все, что в бизнесе находилось, неважно, от телефонного номера до компьютера, это ничего не значит, что не было прямо инвентории, assets, машин, там, какого-то оборудования. Тем не менее, ваш SBA-лон считается secure тем, что в бизнесе есть. Это collateral SBA. И когда начинаются иски, одна из вещей, что требует адвокатская контора, которая этот иск начинает, это покажите ваш collateral. Я уже эти письма видела. Говорится, пожалуйста, пришлите фотографии вашего collateral, все, что в бизнесе есть, ваша инвентория и так далее. И вот это именно то, почему нельзя закрывать бизнес, у которого есть SBA. И нужно сказать, когда я говорю разобраться с SBA, нужно понять, что settlement-а SBA процесса не существует. Те, которые пытались звонить в SBA и договориться, знают, что нету такого процесса, который просто дает вам сделать settlement с SBA. Есть offer and compromise, это то, что мы делаем, если бизнес уже dissolved, уже есть dissolution certificate, это application, которая подается на settlement, которых еще не произошло ни одного. Но мы подаем эти application для того, чтобы хотя бы отчитаться перед SBA, что бизнес закрыт, и при этом я всегда даю совет сохранить business assets, чтобы можно было это показать SBA, если нужно будет, или адвокатам. Так вот, этот момент вот сейчас наступил, и если у вас бизнес не закрыт, то, пожалуйста, не закрывайте его. Если вы долгое время не платите, или вы платили по хардшип программе и сейчас уже не платите. В любом случае, есть, к сожалению, есть случаи, где человек вообще не платил. Но в любом случае, сегодня уже иски начинаются, и эти иски требуют показать collateral бизнеса, поэтому если вы еще этого не сделали, ни в коем случае не закрывайте бизнес, поговорите с нами. Нужно посмотреть действительно на долги, на персональные гарантии, что можно сделать. Но вот я начала сегодня о том, что мифы о банкротстве, так вот один из мифов таких вот выросших за это время после пандемии, это вот закроете бизнес и ничего не будет, и вот просто нужно закрыть там, а кто-то это значит, что это переименует, откроет другой бизнес, а кто-то просто закрывает бизнес, но в любом случае, опять же, сейчас мы уже знаем точно по наглядному примеру, что нужно будет отчитываться перед SBA про то, где collateral, где имущество бизнеса, и как были потрачены деньги, поэтому на это нужно обратить сегодня особое внимание. Ну, а еще немножко мифов о банкротстве, как я обещала. Ну, во-первых, MCA loans, Merchant Advance loans. Когда человек начинает, так сказать, спасать бизнес, сначала пользуются кредитные карточки, а потом, к сожалению, берутся лоны, которые как бы направлены на то, чтобы вас спасти, но если вы посмотрите на интерес этих лонов, то спасти они не могут никак, потому что такие merchant advance лоны, во-первых, они даются против того, что, ну, как бы на то, что приходит с ваших кредитных карточек, так? То есть, грубо говоря, вот ваш доход в принципе, уходит на вот эти очень-очень высокие проценты. А когда я говорю очень высокие проценты, мы говорим, что некоторые merchant advance loans имеют daily interest, то есть каждый день берется интерес. Есть weekly, есть раз в неделю, но и интерес этот абсолютно катастрофический. Есть такое понятие у нас в стране, как usury, то есть, в принципе, нелегально на лон брать там свыше определенного процента, но эти лоны сделаны, они построены так, что если вы почитаете ваши бумаги, они официально не лон. И вот таким образом они пытаются как бы обойти этот момент, что они могут брать вот такие проценты, потому что они технически не считаются ипотекой, не считаются лоном. И это как раз то, что мы используем против них, когда мы делаем реорганизационное банкротство, мы в курсе кейса, мы оспариваем вот эту designation, мы оспариваем, что это не лон, и таким образом мы можем их понизить и иногда даже избавиться от них. Но то, что эти лоны не спасут ситуацию, так сказать, тонущего бизнеса, это я, в принципе, могу гарантировать. Я эти случаи, к сожалению, вижу очень, очень часто. Поэтому, если вам нужно сохранить бизнес, и вы видите, что вы тонете, пожалуйста, не начинайте брать лон за лоном, особенно вот на таких условиях, потому что такой лон, кроме как утопить бизнес, ничего не даст, то есть и очень сильно все ускорит. И еще что нужно понимать про эти лоны, что они базированы на не просто персональной гарантии, а у них есть так называемая confession of judgment. Это бумага, которую мы видели во время вопросов с медальонами такси, банки давали как часть своих лон-документов, когда уже начались проблемы. И с Merchant Advance это то же самое. Это для того, чтобы кредитор не должен был вас судить. Это для того, чтобы получить автоматический judgment. И вот это большая проблема, потому что мы даже не знаем, когда это будет. У вас просто может в один момент появиться judgment. Решение суда автоматическое, потому что вы эту бумагу подписали как часть своих лон-документов. И как только вы пропускаете MCA loan payment, у вас появляется вот этот judgment, то есть они могут его зарекордировать в любой момент. И если при этом у вас лично есть какая-то недвижимость, то это уже автоматически лин на вашу недвижимость, его даже рекордировать не надо. И поэтому вот в плане MCA лонов нужно быть очень осторожными. Если у вас они есть, и вы чувствуете, что в бизнесе проблема, не ждите, пока вы не сможете эти лоны платить, потому что, к сожалению, очень-очень тяжело потом все это распутывать, когда есть решение суда, базированное на этих лонах, то это уже judgment lien, и опять же, это сразу замороженные счета, 10% зарплаты, замороженный бизнес-счет. Это все можно остановить банкротством, но когда уже есть финальный judgment, с ним бороться в банкротстве тоже намного тяжелее, чем до этого этапа, поэтому по всем этим причинам не слушайте, когда вам говорят, а, закройте бизнес, не слушайте, когда вам говорят, откройте на другое имя, перепишите, ни в коем случае этого делать нельзя в случае SBA или любых других кредиторов. И что касается вот всяких таких лонов, которые как бы пытаются вас спасти, и, кстати, это не только для бизнесов, есть всяческие лоны, которые я вижу, там, Best Egg и прочее, которые приходят людям, когда у них просто падает кредитный скор, и это тоже огромная проблема, потому что лоны эти также выплатить почти невозможно, особенно когда лимитированные доходы, когда уже есть проблема выплачивать нынешние долги, то я не советую никакие эти решения брать. В банкротстве, как мы говорим в начале передачи, в нужном виде банкротства для вашей ситуации можно сохранить имущество, можно сохранить доход, можно сохранить аккаунты, но делать это нужно вовремя. Поэтому не слушайте советов там откуда-то, когда вам говорят, просто вы должны понимать, что это дается не как индивидуальный совет, а как общие какие-то советы, и абсолютно не всем подходит не во всех ситуациях, поэтому поговорите с нами, когда вы видите, что такая ситуация у вас создается, желательно до того, что есть решение суда, потому что много чем можно помочь, и много что можно сделать только вовремя. Ну, я всем хочу пожелать хорошей, успешной недели и до следующего раза.
0: Спасибо, спасибо, спасибо, дорогая Алла. Спасибо, что нашли время в вашем плотном графике и вышли с нами в прямой эфир по телефону. Адвокат, занимающийся долговым правом, ежедневно на протяжении последних 20 лет, только вдумайтесь в эти цифры, и сам по себе красноречивый факт, Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и, как говорит Наташа Паравай, богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональный или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. 718-513-31-45. 718-513-31-45. Алла Качан, искренне ваша, как говорится. Ну и Эпиктет когда-то писал, что есть человек? Душонка, обремененная телом. Но и она нуждается в понимании, а еще в иллюзиях, как выясняется. Но вот Алла не дает нам погрязнуть в своих мечтах, снимает, срывает легким движением руки с нас розовые очки и опускает на землю. И мы начинаем решать проблемы. Не затягивайте. Главное тут не тянуть известного пушистого кота за различные части тела. Звоните Алле, она поможет. 718-513-31-45, 718-513-31-45. Эфир на Дэйвс Радио продолжается. Мы послушаем новости, мы послушаем гороскоп от Юлии Суповой, а за пультом мастер Акмаль Тахиров. Оставайтесь с нами.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
3: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир Дэвидсон Радио продолжает астрологический прогноз. На лунном календаре число 5. Луна растущая и находится в знаке Скорпиона. Символ дня – единорог. Сегодня все удается, если вы проявляете творческую активность и стремитесь к достижению целей. Сегодня все прекрасно усваивается. И знания, и пища. Наша пищеварительная система сегодня справится с нагрузкой гораздо лучше, чем в другие дни. Но все же старайтесь не переедать. А еще можете смело отстаивать свои принципы, убеждения, идеалы. Это вам удастся с блеском. Овны сегодня будут в центре внимания. День благоприятен для общения с самыми близкими людьми. Диеты противопоказаны, старайтесь не переутомляться. А еще возможно получение важной информации. Тельцам звезды советуют сегодня ограничить потребление горячительных напитков, отказаться от участия в рискованных проектах и не вспоминать ни одного сложного периода жизни, только позитив. Сегодня многие представители знака близнецов будут суетиться, и поэтому есть риск проявить невнимательность. Будьте осторожны на дорогах и важные дела записывайте, память может подводить. Ракам будет необходимо пообщаться с мудрым человеком и поделиться наболевшими вопросами. Сегодня неподходящий день для споров или выяснения отношений. Львы находятся на пороге больших приятных изменений. Настроение партнеров по браку или избранников заставит немного поволноваться. Предложите заняться приятным совместным делом и забудьте про обиды. Девы сегодня в центре внимания. Вами довольны, ваш труд будет отмечен. У одиноких возможны судьбоносные знакомства, особенно у тех, кто в активном поиске. Весы сегодня почувствуют прилив сил и повышенный эмоциональный тонус. Не реагируйте на несправедливые высказывания из ближайшего окружения и всю энергию вложите в домашнюю работу. Скорпионам сегодня будут необходимы покой и гармония. Это прекрасный день для романтических свиданий, общения с любимыми, друзьями. Сегодня можно восстановить старые связи или начать новый роман. Если стрельцы наметили на сегодня важные дела, то можете смело воплощать их в жизнь. Звезды предвещают вам удачный исход и успех во всех начинаниях. Козероги могут вкусно и плотно поесть в кругу самых близких людей. Тем более, как утверждают звезды, у многих будет для этого повод. Удачно сложится сегодня день у водолеев. Звезды прогнозируют им получение приятной новости, которая вселит надежду. Но не слишком возрадуйтесь и пока не делитесь ни с кем, дабы не спугнуть удачу. Рыбы будут практичны, настойчивы и скрупулезны в работе. Удачный день для оформления финансовых сделок и заказов онлайн. На любовном фронте все спокойно. Эмоциональные взрывы сегодня не предвидятся. Дорогие друзья, все в этом мире имеет начало и конец. Рубрика наша завершена, и я искренне желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
2: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602. Фомкер агентство Westcar объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Homecare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Westcar 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство Westcar. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в Westcar 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Никто не хочет быть старым, хотя даже до старости считается почетным. Осознание того, что мы стареем, часто наполняет нас тревогой, даже ужасом. Как писала в 70-м году Симона де Бувар в своем исследовании старости, цитата, «старость вызывает внутреннее неприятие и даже биологическое отвращение». Постоянно растущее число людей в возрасте старше 70 лет, принадлежащих бэби-бумерам, то есть рожденных после Второй мировой, так называемое «седое цунами», является причиной того, что замалчивание старости сменилось потоками слов враждебности, а иногда и паники. Все та же де Бувар утверждает, что в рыночных обществах, ориентированных на получение прибыли, ценность человека часто измеряется в абстрактных экономических терминах, которые оценивают людей в первую очередь по их покупательской способности. И тут, откуда ни возьмись, появляется новый тренд – перениалы, представители среднего и особенно старшего поколения, которые ломают шаблоны. Термин «перениал» в значении «человек без возраста» придумала предпринимательница Джина Перл. В 16 году она описала этим словом активных и проявляющих неподдельный интерес к миру людей из любого поколения. Предпринимательница утверждает, что число прожитых человеком лет далеко не самый важный фактор из тех, кто определяет его поведение и отношение к жизни, и что долгое время оставаться креативным, эмоциональным, интеллектуально активным и получать удовольствие от жизни можно в любом возрасте. Интересно, что слово «перениал» раньше можно было встретить лишь в сферах ботаники. В переводе с английского оно означает «многолетнее растение». Это очень точная метафора, характеризующая людей без возраста. И вот почему. Глядя на ирисы, хризантемы или розы, сложно сказать, сколько им лет. Лишь садовод может знать, когда он посадил эти растения. А окружающие год за годом могут любоваться одинаково яркими цветами, которые не будут ничем отличаться от тех, что росли здесь 10, а то и более лет назад. Возраст людей-перениалов часто определить также сложно. Кроме того, эти люди часто стараются жить не воспоминаниями о прошлом, а сегодняшними реалиями. Могут одеваться в такую же одежду, как их дети или внуки, изучать с нуля иностранный язык или осваивать нейросети, например. Получать высшее образование в новой для себя области, делать первые шаги в незнакомой профессиональной сфере, дружить с теми, кто старше на 10 лет или младше на 15, и они точно не собираются на покой. О перениалах говорят как о людях, которые сочетают в себе лучшие качества бумеров и миллениалов. Во-первых, они взяли труд

0: Любовь и верность выбранным ценностям, у вторых – интерес ко всему новому. Вот еще несколько качеств, которые могут помочь многим не вспоминать о числе прожитых лет. Широта мышления. Активные перенялы, как правило, не держатся за старые догмы и могут отказаться от прежних убеждений, если те опровергаются фактами. Еще одно качество – искренность и эмоциональная открытость. Эти люди обычно не боятся проявлять свои эмоции. Они давно не волнуются, что покажутся кому-то глупыми или недостаточно сдержанными. Жизненный опыт научил их доверять прежде всего себе и собственным ощущениям, а не полагаться на оценки других. Уверенность в себе. Энергичные перенялы точно знают, что они не идеальны. Но эти люди за долгие годы привыкли к своим недостаткам и научились сводить к минимуму ущерб от их проявлений. Перенялы знают, чего от себя ждать, и не сомневаются в собственной ценности. Люди, не обращающие внимания на возраст, как правило, успели пережить не один жизненный провал и множество разочарований. Поэтому они не боятся потерпеть новую неудачу. Накопленный опыт помогает перенялам определять, где та грань, за которую шагать не стоит. Например, они вряд ли вложат все деньги в сомнительные инвестиции. Но большие поражения, после которых можно восстановить прежний уровень комфорта, их не пугают. Поэтому они готовы рисковать, но не теряют при этом голову. Социолог из Пенсильванского университета Маура Гиллен считает, что привычки и предпочтения современных людей все меньше зависят от количества прожитых лет. Все дело в современных технологиях, предоставляющих людям старшего возраста возможности, о которых их ровесники в прошлом не могли и мечтать. Кстати, благодаря этому в недалеком будущем изменится и наше представление о пенсии. Она перестанет быть периодом, когда человек резко снижает все виды жизненной активности и садится, что называется, на лавочку. Поэтому перенялы могут смело планировать будущее. Те, кому сегодня 60 и больше, могут рассчитывать еще примерно на 1,5-2 десятка лет активной жизни. А за это время можно успеть многое. В нашей стране пресс-служба Национальной академии наук рекомендовала работодателям не обращать внимания на возрастные стереотипы. При найме персонала таких же принципов часто придерживаются компании и в других странах. В последние годы возникает немало профессиональных команд, которые состоят из людей разного возраста. Этот тренд продолжит развиваться, и все больше людей перестанут думать, что их лучшие годы в прошлом. Со временем уменьшится и противоречие между разными поколениями, ведь прежние стереотипы, когда старший считает себя умнее и опытнее, поэтому смотрит на младшего свысока, уже не работают. А вот что социологи советуют нам, которым уже не 16. Не отказывайтесь от жизненных вызовов. Проблемы бывают у всех. Стоит воспринимать их не как препятствие на пути к желаемому, а как возможности чему-то научиться и в итоге стать увереннее. Благодарите себя за усилия, а не только за успехи. Иногда результатов приходится ждать долго, поэтому важно не забывать, что все усилия рано или поздно вознаграждаются. Стремитесь учиться узнавать что-то новое. Можно начинать знакомство с любой новой областью с вопроса: «А что тут интересного?» Такой подход помогает сохранять любопытство, важное качество для развития мышления роста. Общайтесь с людьми, которые тоже стремятся расти. Пусть в вашем окружении будут те, кто может стать для вас вдохновляющим примером. И неважно, будут это онлайн-знакомые или друзья или коллеги из офлайна. Главное, чтобы вы могли обменяться с ними опытом и поддержать друг друга. Представители нового поколения старой закалки есть как среди обычных людей, так и среди селебрити. Те же Эминем и Джаред Лето не желают признавать свой возраст, а ведь обоим уже хорошо за 50. И фанаты воспринимают их как молодых и трендовых звезд. Певица Шер тоже будто застряла в одной паре и не собирается становиться старушкой, а ей через пару лет стукнет 80. В общем, быть перенялом – необходимость в современном мире, ведь только так мы будем успевать за обновлениями и сможем конкурировать на рынке труда.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: полями, за дождями, за тоской. Где-то, может, рядом, может, лишь подать рукой. Ой.
1: В Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. В Нью-Йорке усилили меры безопасности вокруг синагог. Соответствующее решение приняли мэр города и руководство департамента полиции. Во время еврейских праздников будет увеличено количество патрулей. В настоящее время конкретные и подтвержденные угрозы еврейским общинам не зафиксировано. Меры направлены на обеспечение общественного порядка. В интервью Times of Israel постпред Израиля в ООН Дани Данон сказал, что ожидает в этом году особенно интенсивных протестов в Нью-Йорке в день запланированного выступления премьер-министра Бенямина Нетаньяху. Данон сказал, что проинформирован о подготовке демонстрации и охрана будет адекватной. Израильское представительство со своей стороны готовит большую демонстрацию против антисемитизма. Усиление антиизраильских настроений Данон обвиняет мэра Нью-Йорка Мамдани, который угрожал арестовать Биби. В июле градоначальник признал, что не имеет полномочий арестовывать иностранных гостей штаб-квартиры ООН, и вскоре Нетаньяху объявил, что не боится угроз и полетит в сентябре на сессию Генассамблеи. В этом году визит Нетаньяху будет необычайно кратким – всего 24 часа. Он прилетит в Нью-Йорк поздно вечером 23 сентября, днем 24-го выступит на сессии и сразу после этого улетит обратно. Встреча с президентом Трампом в программу «Блиц-визита» не входит. Дом в Квинсе, в котором маленький Трамп рос до 4 лет, продали за 2 миллиона долларов. О сделке «Нью-Йорк-Пост» рассказал риэлтор Джо Джу из «Ремакс Эйдж». Здание появилось в 1940 году, его возвел Фред Трамп. Вскоре семья перебралась в более просторное жилье по соседству. В прошлом году объект за 835 тысяч долларов приобрел девелопер Томми Лин. К этому моменту дом годами стоял без жильцов, трубы прорвало, стены поразила плесень, а помещение облюбовали бездомные кошки. Лин вложил 500 000 в капремонт, на который ушло примерно 8 месяцев. Обновленный дом с 5 комнатами и 4 ваннами сначала оценили в 2,3 миллиона, но цену пришлось пересматривать несколько раз. Многие проявили интерес, потому что это был бывший дом Трампа, пояснил журналистам риэлтор.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
1: Дэвидсон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
4: Доброе утро. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Михаил Бузукашвили, ведущий передачи «Плюс один». И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, то цель это просто примет сказанное мною информацию как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. Сегодня я буду очень противоречив, так же, как и противоречивы будут многие-многие люди, высказывания которых я буду приводить. Я продолжаю тему, начатую 2 недели назад, и которую я часто вообще затрагиваю, отношения мужчины и женщины. Вот 2 недели назад я говорил на эту тему и обещал ее продолжить, но на прошлой неделе я ее не продолжил, потому что на прошлой неделе в понедельник был День труда, и я посвятил передачу Дню труда. А сейчас продолжу то, что я говорил на позапрошлой неделе, продолжу эту передачу и буду говорить не об отношениях мужчины и женщины в целом, а об одном из аспектов этих отношений. Я впервые на эту тему говорю. Один из аспектов этих отношений – это брак, с которого и начинаются многие отношения мужчины и женщины. Но об этом чуть попозже. А пока я сделаю, знаете, мне кажется, одну поправку, что ли, к прошлой передаче. В том плане поправку, что она расширяет наши знания, мне кажется, о том, какие сложные всегда были отношения между мужчинами и женщинами. Я в прошлой передаче на эту тему приводил множество примеров, чего только женщинами делали. Их, я не знаю, сжигали на кострах, и слоны их затаптывали, и прочее, прочее. Так что сложная была всегда жизнь женщины. Но очень сложная она была, вот я об этом не говорил. Сейчас просто хочу вам привести такие факты, которые заставляют задуматься о том, какие отношения были к женщинам часто во времена, скажем так, сугубо религиозные. И когда в эти времена по отношению к женщинам применялись такие кары, которые, кажутся просто немыслимыми. Очень многих женщин обвиняли в ересе, очень многих женщин обвиняли в том, что они ведьмы. И достаточно было кому-то, хоть небольшой, так сказать, якобы пример привести, что женщина не ведет себя нормально, как ей положено, как ее судили за то, что она ведьма. Очень часто, к сожалению, такие вот процессы были над ведьмами. И десятки тысяч, множество десятков тысяч из-за этого женщин погибали на кострах. И вот я вот хочу привести эти примеры такого законодательства, которое раньше существовало, чтобы показать, какое благословенное время мы живем. Слава Богу, в наше время такого быть не может. А как было раньше иногда? Как было во времена, когда, в общем-то, жило очень много было и прекрасных философов, и очень много было прекрасных писателей и музыкантов, но тем не менее по отношению к женщине творились такие дела, которые, трудно себе даже представить. Я хочу привести выдержку одну из правил, которые применялись против женщин. Процессы, религиозные процессы против женщин. Итак, слушайте внимательно, уважаемые радиослушатели. И как трудно было бы женщине, почти невозможно практически оправдаться в этой ситуации. Итак, если обвиняемая вела дурной образ жизни, то, разумеется, это доказательство ее связи с дьяволом. Если она же была благочестива и вела себя примерно, то ясно, что она притворялась, дабы своим благочестием отвлечь от себя подозрения в связи с дьяволом и в ночных путешествиях на шабаш. Затем, как она держит себя на допросе? Если она обнаруживает страх, то ясно, что она виновна. Совесть ее выдает. Если же она, уверенная в своей невиновности, держит себя спокойно, то нет сомнений, что она виновна, ибо, по мнению судей, ведьмам свойственно лгать с наглым спокойствием. Если она защищается и оправдывается против возводимых на нее обвинений, это тоже свидетельствует о ее виновности. Если же страхи и отчаяние от чудовищности возводимых на нее поклепов, она падает духом и молчит, это уже прямое доказательство ее преступности. Если несчастная женщина на пытке одни из терпимых мук дико вращает глазами, для судей это значит, что она ищет глазами своего дьявола. Если же она с неподвижными глазами остается напряженной, это значит, что она видит своего дьявола и смотрит на него. Если она находит в себе силу переносить ужасы пытки, это значит, что дьявол ее поддерживает и что ее необходимо терзать еще сильнее. Если она не выдерживает и под пыткой испускает дух, это значит, что дьявол ее умертвил, чтобы она не сделала признания, не открыла тайны. Вот так вот, вот такие вот законы существовали, уважаемые радиослушатели. Можете себе представить, чтобы при таком отношении женщина, ни в чем не виноватая, могла бы оправдаться. Чтобы она не сделала, призналась или не призналась, то для тех, кто ее судили, были очевидны ее связи с дьяволом. Ну ладно, это как бы продолжение прошлой темы, то есть не продолжение, а окончание прошлой темы. А сейчас новая тема. Тема, которую я, хотя я часто говорил в отношениях мужчины и женщины, не затрагивал. А сегодня я затрону эту одну из тем, которая связана с отношениями мужчин и женщин. Это тема «брак». И вообще, слово это в русском языке звучит несколько, так сказать, ну, наводит на разные размышления, потому что брак, вы знаете, что существует два распространенных слова «брак». Первое слово «брак» – это супружеские отношения, законно оформленные. А второе слово «брак» – это испорченные, недоброкачественные, с изъяном предметы производства. Знаете, мне кажется, что соседство этих двух понятий выглядит, ну, сильно анекдотично. Однако реалии бытия позволяют воспринимать, знаете, эти понятия как естественную связь двух сторон одной медали. С одной стороны супружеские отношения, а с другой стороны испорченные предметы производства. Ну, я буду сегодня приводить много цитат, и хочу начать с Антона Павловича Чехова. Антон Павлович как-то заметил, что все хорошие романы заканчиваются свадьбой, и ни один из них почему-то с нее не начинается. По-моему, очень правильно заметил. Действительно, сколько же романов в кинофильмах, ну, при Чехове фильмов не было, сколько же фильмов вот в наши времена заканчиваются счастливой свадьбой и начинаются, чтобы со свадьбой. Ну, я не знаю. Мне кажется, если и были такие, я не знаю. Но это скорее правило, чем исключение, что заканчивается именно свадьбой, но не начинается свадьбой. Самая существенная разница между свадьбой и похороны, которые как это когда-то происходит, писал Аркадий Аверченко, что на похороны здесь плачут немедленно, а после свадьбы только через год. Впрочем, иногда плачут и на второй день. Или другое высказывание писателя русского княжнина. Брак – это панихида по любви. Видите, вот Антон Павлович не единственный на эту тему. Много еще можно привести высказывания на эту тему. У Антона Павловича много было высказывания о браке. Вот еще одно, например. «Если боитесь одиночества, то не женитесь». Ну, у Чехова была тяжелая жизнь, очень короткая жизнь. Он прожил всего лишь 44 года. И Антон Павлович, я не знаю, из того, что я читал, может быть, я не прав, у меня сложилось впечатление, что когда он говорил, что если боитесь одиночества, то не женитесь, он имел в виду себя. Он имел в виду себя. Он был женат, вы знаете, Книпер Чехова, у него была прекрасная жена. Но, я замолкаю. Но, их отношения были очень и очень непростые. Непростые отношения были. И Чехов говорил, еще одну цитату хочу привести. «Я буду одинок в своей могиле, так же, как я одинок в своей жизни». Вы можете представить человек, который такие вещи говорит? Такие вещи может сказать только человек, который действительно был очень-очень одинок. Несмотря на то, что его все знали, что им все восхищались, несмотря на то, что он был женат, и несмотря на то, что у него было много-много знакомых людей. В том числе среди его знакомых был человек, который был значительно старше его и который пережил его, Лев Николаевич Толстой. Лев Николаевич родился на 32 года раньше Чехова и пережил его на 6 лет. Лев Николаевич, вы знаете, умер в 1910 году. Ну, если говорить о Льве Николаевиче, то я очень много сегодня его высказывания приведу. Ну, первая его запись после женитьбы, после первой, после брачной ночи, первая запись его была не то, повторяю. Можете представить? А? Значит, уже после первой брачной ночи у Льва Николаевича было разочарование. Жениться надо всегда так же, как мы умираем. То есть только тогда, когда невозможно иначе, так говорил Лев Николаевич. И вообще у него множество высказываний, которые показывают, что несмотря на то, что он много-много лет жил со своей прекрасной женой, которая была ему не только женой и не только была матерью его многочисленных детей, но она помогала ему в творчестве, переписывала многие его произведения и так далее. Тем не менее, у Льва Николаевича с нею были очень сложные отношения. Из его дневниковых записей. Вот когда умру, про меня не будут говорить знаменитый писатель, а скажут, какой Толстой? Да тот чудак, который прожил 40 лет с одной женой. Ну, на самом деле он больше прожил, это он мне перед смертью чуть раньше писал. Но Лев Толстой, конечно, очень серьезно ошибался, что когда будут говорить знаменитый писатель, то не будут его узнавать, скажут, какой Толстой и так далее. Потому что сейчас любой человек, мне кажется, знает, кто такой был Лев Толстой, даже тот, который его не читал. Но, повторяю, отношения у него, семейные отношения, были очень и очень сложные у Льва Николаевича. И вы знаете, что он ушел из дома за одну неделю до своей смерти. Он простудился во время ухода из дома и умер. И был он Льву Николаевичу 82 года. И я помню, у меня с радиослушателем была такая дискуссия, и многие меня радиослушатели обвиняли в том, что я вот приписываю Льву Николаевичу этот поступок как поступок очень, скажем так, о многом говорящим. Действительно, но представьте себе человека, который 82 года уходит из семьи. Обычно, 82 года, те, которые живут, и те, которые недовольны даже своей семейной жизнью, но все равно сохраняют семейные отношения и так далее, и так далее, и так далее. Ради детей, ради внуков, ради мыслей о предстоящем уходе из жизни и так далее, и так далее. Лев Николаевич поступил иначе. И мне кажется, что его поступок – это поступок человека очень смелого и очень, знаете, мужественного в своих решениях. Уйти 82 года из семьи – это значит, что ты 82 года в таком уже солидном возрасте, это и в наше время солидный возраст, а в то время это был очень солидный возраст, так вот, это значит, что ты хочешь изменить свою жизнь в этом возрасте. И многие радиослушатели, за то, что я восхищаюсь Толстым и этим поступком тоже, говорили, что я глубоко ошибаюсь, что Толстой просто, как некоторые даже говорили, что выжил из ума от старости. Я же наоборот считаю, что Толстой совершил очень такой, знаете, самоотверженный поступок, который характеризует его личность. Личность такую, которая способна к тем решениям, на которые многие, простые люди, часто бывают неспособны. Итак, Антон Павлович Чехов, снова возвращаюсь к нему, и снова говорю о том, что многие книги, хорошие романы заканчиваются свадьбой, и ни один из них почему-то с нее не начинается. Так вот, давайте зададимся вопросом, почему же все-таки это происходит? Такое искреннее стремление к счастью, обретение друг друга, такая настойчивость преодоления препятствий на пути к этому счастью, и вот вдруг понимаете? И вот такое вдруг реальное развитие событий. Едва ли, мне кажется, история Ромео и Джульетты была бы столь одухотворенной и величественной. Останься они живы еще многие годы, и если бы они получили возможность безмятежно продолжать свою едва начавшуюся, так сказать, молодую романтическую жизнь. Была бы ли такая романтика между ними или нет? Про Данте очень часто писали, что если бы это его любовь, за которую он писал свои гениальные произведения, на самом деле была бы его, так сказать, реальной любовью каждодневной и так далее, вряд ли он писал бы такие гениальные произведения. И многие говорят о том, что предсвадебные и послесвадебные периоды можно сравнить с парадом войск и буднями воинской части. В первом случае гром оркестров, знамена, парадные мундиры, сверкающее оружие, восторги толпы. А во втором – серые, безрадостные и изнуряющие своим примитивным однообразием будни. Ну, многие могут вспомнить и своей жизни, и жизни людей, которые их окружают, что, в общем-то, брачные отношения далеко не такие идеальные, как иногда это описывается. Ну, я часто привожу Сократа. Одно из первых высказываний было у Сократа. «Женись, несмотря ни на что. Если попадется хорошая жена, будешь исключением, а если плохая, станешь философом». Ну, вы знаете, что у Сократа была Ксантипа, которая была олицетворением сварливой женщины, и Сократ исключением не стал, а стал философом, причем великим философом. Есть у него и другие высказывания, что... Что, по правде говоря, женитьба – это зло, но зло необходимое. Так что начинались все эти высказывания давным-давно. Ну что же, Артур Шопенгауэр. Когда люди вступают в тесное общение между собой, то их поведение напоминает дикобразов, пытающихся согреться в холодную зимнюю ночь. Им холодно, они прижимаются друг к другу, но чем сильнее они это делают, тем больнее они колют друг друга своими длинными иглами. Вынужденные из-за боли уколов разойтись, они вновь сближаются из-за холода, и так все ночи напролет. В общем, такое весьма, мне кажется, высказывание весьма и весьма пессимистичное. Ну, если говорить о... Вот я двух писателей упоминал, если говорить о других писателях, то один из моих любимых писателей – это Виктор Гюго. Вот его высказывание, довольно длинное на эту тему. «Брак – убийственно ясное разрешение вопроса. Женщина отдает себя мужчине при посредничестве нотариуса. Какая пошлость!» Грубость брака приводит к непоправимым последствиям. Он уничтожает волю, исключает выбор, устанавливает подобно грамматике свой собственный синтаксис отношений, заменяет вдохновение орфографией, превращает любовь в диктант, лишает ее всякой таинственности, низводит с облаков образ женщины, одевая ее в ночную сорочку, умоляет тех, кто предъявляет свои права, и тех, кто им подчиняется, наклоняя одну чашу весов, уничтожает очаровательное равновесие, существующее между сильным полом и полом могущественным, между силой и красотой. Мужа он делает господином, а жену служанкой, тогда как вне брака существует только раб и царица. Вот такой вот, мне кажется, во многом противоречивое высказывание замечательного французского писателя Виктора Гюго. Виктор Гюго жил так же, как Толстой. Толстому было 82 года, а Виктору Гюго было 83 года, когда он ушел из жизни, то есть довольно продолжительное время для того времени была его жизнь. И Виктор Гюго имел семью и много детей имел. и отношения с женой у него были, так скажем, разные, но у него было множество, великое множество отношений с другими женщинами, со многими-многими женщинами. С одной только женщиной, кроме своей жены, он имел длительные отношения, которые длились множество лет, и они обменивались письмами, и она ему за жизнь свою написала 20 тысяч писем. Он ее пережил, очень страдал, но тем не менее он ей тоже наставлял рога на буквально на каждом шагу. И было ему за 80 лет, когда Виктор Гюго имел дела со своими горничными, прачечными и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Так что одно дело, понимаете, высказывание, а другое дело, когда, в общем-то, речь идет о реальной жизни. Ну и, уважаемые радиослушатели, я продолжу эту тему через несколько минут после...
5: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
6: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
5: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
6: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
5: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
6: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
5: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
6: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
5: И оставить после себя невозможную боль.
6: 20 сентября в 5 часов вечера.
5: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
6: Рустем Галич. Редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
7: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
5: Ждем вас. С любовью.
6: Некоторые встречи не заканчиваются. Никогда.
8: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
10: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
13: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт. Мудрость.
18: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Ha ha!

0: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Davidson Radio. Радио.
4: Американское радио на русском языке.
3: Davidson Radio.
4: Davidson Radio.
5: Итак, продолжаем тему, затронутая до рекламной паузы. Это передача Михаила Базукашвили плюс один. И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. Я говорил о том, что очень часто я говорю на тему отношения мужчины и женщины, и снова возвращаясь к этой теме, но в таком узком понимании этого слова «брак». И я здесь выразил так, некоторое, знаете, удивление, что слово в русском языке, слово «брак» имеет два значения. Супружеские отношения, законно оформленные, испорченные недоброкачественные с изъяном предметы производства. И соседство двух этих понятий выглядит анекдотично, а иногда оно выглядит реально и выглядит иногда, ну, весьма философско схожим, если брать некоторые отношения супружеские. Но я говорил о том, что вот Чехов на эту тему говорил, и Толстой, и множество писателей, и русскоязычных, и нерусскоязычных. Лев Николаевич Толстой: «Жениться надо всегда так же, как мы умираем, то есть только тогда, когда невозможно иначе». Оскар Уайльд: «Мужчины женятся от усталости, женщины выходят замуж из любопытства, и тем и другим брак приносит разочарование». Жан-Жак Руссо: «Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах». В общем, какое высказывание ни возьми, знаете, таких, честно говоря, или не так не повезло, редко я встречал. А браки, такие восторженные высказывания, они, конечно, есть, но их гораздо меньше, чем таких, которые брак подвергают сомнению и серьезной критике. Анекдотов сколько на эту тему существует. «Обвиняемые, объясните, почему вы застрелили только свою жену и не предприняли никаких попыток убить ее любовника?» «Я рассудил вашу честь, что гораздо разумнее убить одну женщину раз и навсегда, чем каждую неделю убивать по одному мужчине». Или другой анекдот, близкий к этому. «Судебное заседание. Хочу напомнить, ваша честь, что в прошлом году я спас вашу жену, когда она тонула». И судья говорит: «Подсудимые, какие еще преступления на вашей совести?» Так что много таких, знаете, анекдотов, которые о брачной жизни рассказывают весьма и весьма, скажем так, весьма и весьма скептически. Весьма и весьма скептически. В общем-то, еще высказывание Толстого: «Влюбленность истощилась удовлетворением чувственности, и остались два совершенно чуждые друг друга эгоиста, желающие получить себе как можно больше удовольствия один через другого». И думается, великий писатель и великий мыслитель под удовольствием имел в виду отнюдь не секс. Влюбленность может стимулировать стремление вступить в брак, быть его, ну скажем так, катаклизмом, но никак не основным стимулом, потому что это понятие абсолютно лишено какого бы то ни было объективности. Она определяется лишь степенью сексуального влечения к избранному объекту. А когда это влечение удовлетворяется, да еще в атмосфере рутины семейного быта, оно стремительно теряет силу и вполне может перейти в свою противоположность, что и происходит в очень большом количестве браков. Любовь – лишь сопутствующий элемент брака, как острая приправа к основному блюду. Ну, не более того. Едва ли найдется среди вас, наверное, заметное количество людей, согласных питаться одним лишь кетчупом. Ну вот, я, видите, провожу аналогию между кетчупом и браком. Смешно, конечно, аналогию, извините меня за это. Немало мужчин стремится вступить в брак, устав от безалаберной, неустроенной жизни, желая обрести домашний уют и, как говорится, хороший такой надежный тыл, не находя в себе достаточной искренности, чтобы признаться в том, что им попросту не требуются кухарки, экономки и няньки. Хотя в наше время уже брачные союзы не кончаются, как раньше, союзами с кухарками, экономками и няньками. Сейчас большинство женщин, которые живут в браке, они работают, но я говорил об этом, что множество женщин Соединенных Штатов Америки, больше 30% зарабатывают больше мужчин. Есть, конечно, и такие мужчины, которые вполне осознанно желают построить свой дом, то есть свою крепость, где естественно и женская ласка, и женская забота, и множество очаровательных наследников. Но таких мужчин, как правило, весьма немного, как некоторые сейчас считают, и искать их нужно днем с фонарем, подобно философу Диогену. В основном же, как многим кажется, мужчины женятся из конформизма, бездумно следуя общепринятым правилам традиционного поведения, разумность которых редко кто осмеливается обсуждать. Такие люди скорее готовы подвергнуть критическому анализу, скажем так, закон Ньютона, чем серьезно задуматься над тем, с какой стати связывать свою жизнь иногда совершенно чужим человеком, подстраиваться под особенности его характера, делить с ними пищу и кровь, и жизненные планы. Сколько вот было браков по любви с первого взгляда, там встретил женщину, влюбился в нее, а потом с ней живешь и видишь совершенно другую женщину. Так что и потом с этой женщиной надо по традиционным понятиям всю жизнь делить и пищу, и кровь, и жизненные планы. Зачем, спрашивается? Потому что так поступает большинство, но ведь вся история человечества свидетельствует о том, что тенденции большинства – это не всегда самые, скажем так, замечательные тенденции. А что касается женщин, то подавляющее, наверное, большинство женщин упорно стремятся любой ценой заполучить вожделенный статус жены. Некоторые из них совершенно искренне хотят реализовать свое призвание хранительницы домашнего очага. Но их число весьма и весьма ограничено, тем более сейчас. Я повторяю, что женщина, в общем-то, сейчас не хранительница домашнего очага, а женщина – это товарищ, так сказать, мужчины на равных правах. И те старые времена, когда женщины только и делали, что готовили обед и штопали своему мужу носки, эти времена уже ушли в прошлое. В общем-то, тем не менее, многие женщины достаточно правдоподобно декларируют подобное призвание и действительно преследуют совершенно иные цели. И определенная часть следует сложившейся традиции. Так живут их матери, так жили их бабушки, и вообще так принято. Иные вступают в брак с конкретной целью – родить законного ребенка. Правда, последние десятилетия, я приводил в моей передаче цифры, десятилетия общественное мнение стало весьма либеральным по отношению к незаконнорожденным детям. Но в реалиях повседневной жизни с них не смывается печаль некоторой, второсортности. Почему многие все-таки предпочитают рожать детей в браке? Немалое число женщин усматривает в браке возможность поправить свое материальное и социальное положение, используя брак как лифт, который может поднять их на те вершины, которых им никак не достичь каким-либо иным способом. Но опять-таки все изменилось, и сейчас женщины почти наравне с мужчинами очень многие зарабатывают, а некоторые значительно больше мужчин. Кое-кто из женщин таким образом пытается освободиться от власти родителей. Есть женщины, наверное, я об этом читал, во всяком случае, которых подталкивают к браку комплекс неполноценности, потому что в условиях свободной сексуальной конкуренции им едва ли улыбается более-менее регулярно бывать в мужских объятиях, таких, о которых они мечтают. Представьте себе женщину там позавчера. Ни кино не было, ни телевидения не было. Позавчера я имею в виду, в историческом смысле, конечно. Ни кино не было, ни телевидения не было, ни работы не было. А сейчас женщины работают, на работе встречают сколько мужчин. В кино смотрят, по телевидению смотрят, какие бывают мужчины. И тот скучный муж, который живет рядом с ними, им, в общем-то, не так необходим и симпатичен, как бывало раньше. Но некоторыми женщинами, наверное, движет страх одиночества. Некоторыми расчетливое желание прикрыться браком, как ширмой, за которой можно беспрепятственно пуститься в открытое море сексуальных приключений. Сколько тайных соображений, стремления и иногда даже коварных планов скрывается подчас под традиционной целомудренной фатой невесты. И тем не менее, пусть формально, пусть с предвкушениями мстительной сладости реванша, все они принимают на себя исполнение роли, суть которой четко сформулировал в свое время апостол Павел. «Вы же, жены, также покоряетесь мужьям вашим». Сторону роль была обозначена тремя немецкими буквами «К». «Кюхе», «Киндер» и «Кирхе». «Кухня», «Дети», «Церковь». И считали, что, в общем-то, четвертого не дано. Разумные женщины относятся с должным пониманием к своей роли в браке. И любимая мною Агата Кристи, будучи уже всемирно известной писательницей, на вопрос анкеты о профессии ответила коротко и исчерпывающе, какая у нее профессия. Она не написала «писатель», она написала «жена». Но многие женщины, в общем-то, могут не понять Агату Кристи, которая была выдающейся писательницей и очень интересным человеком. Многие пребывают в постоянной неравной борьбе со своими влечениями, своими мыслями, оспаривая у них пальму первенства власти, что почти никогда не приводило, редко очень, во всяком случае, мне кажется, приводило к позитивным результатам. Так что, в общем-то, в принципе, я хочу сказать, отношения между мужчинами и женщинами очень-очень всегда были сложные, и сейчас сложные. Анекдот. «Дорогая, ты меня любишь?» «Да». «А ты будешь плакать, если я умру?» «Да». «А покажи мне, как ты будешь плакать?» «Сначала умри», говорит она ему. Очень множество цитат, уважаемые радиослушатели. Лев Николаевич, снова его цитирую. «Браки люди сходятся только за тем, чтобы друг другу мешать. Сходятся два чужих человека и на весь век остаются друг другу чужими. Говорят, муж и жена – параллельные линии. Вздор – это пересекающиеся линии. Как только пересеклись, так и пошли в разные стороны». Так что я почему часто так цитирую Толстого, потому что вроде у него был такой брак, очень многолетний брак. И тем не менее, последнюю неделю жизни он ушел от своей жены. Анекдот. У Джона украли жену. Через 2 дня в его квартире раздается телефонный звонок. Или ты через 2 часа принесешь 10 тысяч долларов, или мы вернем твое сокровище. Сокровище в кавычках имелось в виду. Ну, в общем, часто иногда рассуждение о том, что очаровательные царицы грез, красивые, гордые и недоступные, они исполняют, вот как писал один писатель, роль морковки, которую прикрепляют перед мордой осла, чтобы он резвее шел вперед и тащил свою ношу. Но как только это длинноухое упрямое животное придет, наконец, из точки А в точку Б, где его ждет освященная церковью, государством окольцевание, морковка немедленно превращается в самую заурядную матрону, с которой через месяц-другой будет весьма формально справлять супружеские обязанности, потому что она автоматически перестает быть женщиной для души или женщиной мечтой. Ее место занимают другие женщины. Мишель де Монтень. «Мне неведомы браки, которые распадались бы с большей легкостью или были бы сопряжены с большими трудностями, чем заключенные из-за увлечения красотой или по причине влюбленности». И я не раз говорил о том, что влюбляешься в женщину, ну, иногда с первого взгляда, да, влюбляешься родинки на щеке, а получаешь заодно с этим и характер этой женщины, и еще получаешь заодно и целую огромную кучу родственников. А когда надо жениться? На вопрос, в каком возрасте следует жениться, философ Диоген ответил: «Молодым еще рано, а старым уже поздно». Еще Лев Толстой. «Брак – погибель. Шел человек до поры до времени свободно, легко, потом взял и связал свою ногу с ногой бабы».

и в Соединенных Штатах, и во многих европейских странах. Антон Чехов, из записных книжек его. H.E.Z. очень либеральные и умные, поженились. Вечером беседовали хорошо, потом рассердились, потом стали драться. Утром совестно, удивлены оба, думают, что это произошло вследствие исключительных нервных влияний. На другую ночь опять ссора и драка. И так каждую ночь. И в конце концов увидели, что они вовсе не образованные, а дикие, как большинство. Анекдот. Жена. Я посвятила тебе лучшие страницы своей жизни, а муж... Да, ты мне посвятила лучшие страницы своей жизни в обмен на лучшие страницы моей чековой книжки. Так что такая мысль, которая заставляет о чем-то задуматься. Сорен Киркегор. Немало мужчин стали гениями благодаря девушке. Немало мужчин стали поэтами благодаря девушке. Немало мужчин стали святыми благодаря девушке. Но кто в действительности сделался гением, героем, поэтом или святым благодаря девушке, ставшей его женой? Да, ну, действительно, в общем-то, может быть, в этом мысль Киркегора. Ну, по статистике, действительно, очень много мужчин сочиняли что-то, и литературу, то есть романы, поэмы, и музыку сочиняли. А вот будучи уже женатыми, их часто творческая деятельность сужалась. Так что здесь много разных размышлений на этот счет, уважаемые радиослушатели. И все реже, наверное, я хочу думать, что я очень серьезно не прав, все реже, наверное, в наше время встречаются таких людей, которые многие десятилетия живут счастливой такой жизнью и не сожалеют о том, что, в общем-то, могли бы жить более разнообразной жизнью. Потому что, ну, как обычно, знакомятся мужчины и женщины чаще всего. Это случайное знакомство, где-то они встретились, да. И это случайное знакомство стало не случайным поводом для многолетних отношений. А ведь когда идешь по жизни, тем более сейчас, когда все работают и женщины работают, то сколько людей видишь вокруг себя, которые в принципе могли бы тебе больше подойти, чем те, с кем вы связаны любовными, скажем так, брачными узами. Фридрих Ницше. Некоторые мужчины вздыхали о похищении своих жен, большинство же о том, что никто не хотел их похитить. В общем-то, Дени Дидро. Сочинитель может завести себе любовницу, которая умеет состряпать книгу, но жена его должна уметь состряпать обед. И вот все чаще подшучивают в наше время на том, что жена может действительно и удачно работать, и успешно проводить себя в такой производственной жизни, но состряпать хороший обед, в общем-то... Это уже не всем женщинам свойственно. Пьер, вы можете сказать, нашли клад, заявила мать невесты. Такая чистота, такая непорочность, и в наше ужасное время моя Люси ни одного вечера не провела вне дома. Книги, рукоделие, телевизор, а ее комната, да это же монашеская келья. Пойдемте, я вам покажу. И она показывает жениху. В комнате Люси действительно все дышало аскетизмом. Жесткая тахта, письменный стол, полки с книгами. Скудность обстановки скрашивала лишь клетка с попугаем. Когда они вошли, птица оживилась и довольно четко произнесла: «Эй, ты, будь потише! Маман моя не спит!» «И вообще, чтобы никто нас не слышал, ты должен знать,

0: это попугай говорит, мне еще замуж выходить, так что не все так идеально, даже родная мама падает в обморок, а попугай это и добавляет, мне еще скоро замуж выходить. В общем-то, в принципе, уважаемые радиослушатели, как говорится, иногда бывает и такая ситуация. Лучше поздно, чем никогда, сказал вдовец после панихиды. Очень много мыслей о браке и о любимого мною Оскара Уайльда. Ну, вы знаете, что Оскар Уайльд, в общем-то, был человеком, так сказать, весьма нетрадиционных сексуальных увлечений и так далее. В наше время к этому относятся снисходительно, а нормально относятся, а в то время относились очень, скажем так, жестко. Он говорил, Оскар Уайльд, мужчины женятся от усталости, женщины выходят замуж и любопытство, и тем и другим брак приносит разочарование. Еще одно высказывание Оскара Уайльда, человека, на мой взгляд, очень остроумного человека, который, в общем-то, остался в нашей памяти как олицетворение такого, знаете, юмора и сатиры. Всегда, какое ужасное слово, его особенно любят женщины. Они портят всякий роман, стремясь, чтобы он длился вечно. Так что недаром, знаете, много высказываний на этот счет, которые говорят о том, что он-то не все так идеально в отношениях мужчин и женщин. И брак одно из самых, знаете, таких новых времен, которые меняют иногда отношения между мужчиной и женщиной. И многие романы основываются на том, что те, которые не заключают браки, живут в общем согласии иногда много-много лет, гораздо больше, чем те, которые заключают браки. В общем, разные веяния о супружеской жизни, уважаемые радиослушатели, разные вещи о браке, о заключении браков, разные тенденции исторические. И то, что я сегодня говорил, это только часть этого. А существует множество замечательных, прекрасных браков, и это надо всячески приветствовать. И дай Бог, чтобы эти браки прекрасные были примером для многих людей, которые окружают тех, которые сочетаются браком и на многие десятилетия сохраняют эти замечательные отношения. Ну что же, уважаемые радиослушатели, это была передача Михаила Бузукашвили «Плюс один». Спасибо за внимание к этой передаче и всего вам самого доброго. До новых встреч в эфире.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Дорогие Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
5: Наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
6: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
5: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. В Нью-Йорке впервые пройдет Pizza Week. С 20 сентября по 4 октября более 20 независимых пиццерий Манхэттена, Бруклина и Квинса предложат блюда, созданные специально для гастрономического мероприятия. Билеты и предварительное бронирование не нужны. Среди участников многие популярные местные заведения. В меню появятся необычные сочетания. Например, пиццерия Stretch приготовит пиццу с тушеной свининой, рикоттой и сальсой, а Slice House с копченой моцареллой, черри и черным чесноком. Будут также варианты с шаурмой, мортаделлой, песто, маринованными огурцами, ежевикой и медом. Все специальные предложения обозначат на онлайн-карте. Посетители смогут оценить их по 5-бальной шкале. В конце фестиваля пиццерия с самым высоким рейтингом получит звание победителя дебютной NYC Pizza Week. На международном кинофестивале в Торонто состоялась мировая премьера нового фильма израильского режиссера Ави Нешера «Наши любови». Картина, вдохновленная реальными событиями, рассказывает о 7 людях, чьи судьбы переплетаются. Каждый из них вечером 6 октября 2023 года поглощен собственным кризисом, неудачными отношениями, семейными и личными проблемами, убежден, что переживает худший день жизни. На следующее утро начинается нападение Хамас на Израиль, и героям приходится бороться за выживание и переосмыслить собственную жизнь. После Торонто картина откроет кинофестиваль в Хайфе. В израильский прокат фильм выйдет 15 октября. Продюсерами выступили Маше и Леон Эдери, сам Нешер и Гидеон Тадмор. К проекту также присоединилась Fox Entertainment. Дом Булгари представил свою первую в Нью-Йорке арт-инсталляцию, временную золотую структуру в парке Хайлайн. Работу под названием «Ouroboros Urban Memory and Collective Dream» создал берлинский дуэт «Plastic Fantastic» по заказу модного дома. Работа представляет собой извивающиеся золотые формы, выступающие из-под здания отеля «The Standard». По замыслу они визуализируют скрытые ритмы напряжения города. Параллельно с инсталляцией бренд представил коллекцию высокого ювелирного искусства, ссылающую карт истории мегаполиса через мотив змеи. Украшения поступят в продажу уже в этом месяце. Инсталляция будет открыта до 20 сентября. Сьюзен Бургас установила мировой рекорд, собрав 13 тысяч предметов, связанных с лягушками. Коллекционировать вещи женщина начала в 1983 году. Любимым экспонатом Бургас называет фигурку лягушки-байкера. Она двигается и исполняет композицию «Кокома» группы «The Beach Boys».
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио». «Дэвидсон Радио». Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. «Дэвидсон Радио». 620 AM. Настройтесь.
3: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
4: Это у нас экстракт. Ну, немного сегодня, прям скажем, быстренько пройдемся по основным новостям, которые имеют значение. Вы же понимаете, что для того, чтобы вразумить и насмерть перепугать кремлевского пациента, президенту США нужно ровно 5 минут. Ровно 5 минут потребовалось бы Рейгану. Но Трамп опять сегодня беседовал с Путиным целый час. Ну, там, понятное дело, упырь кочевряжился, он врал что-нибудь про косаток, про печенегов, про победы и продвижение своих орков. Ну, а Трамп, как всегда, он нес пургу про так называемую сделку. Вот до тех пор, пока он не сменит терминологию, он и сам не будет понимать, о чем он говорит. Но, вероятно, скорее всего, он не сменит. То есть не Дональд, не Трамп заслужит бессмертную, великую, всемирную славу укротителя России. Не Трамп покончит с ее наглостью. Не Трамп обезвредит главного врага человечьей цивилизации. Ну, в общем-то, зря, конечно, потому что зря Трамп отказался от предложенной ему судьбою великой роли. Вот эта роль бы действительно его обессмертила, и уже не в шутовском смысле, а реально вознесла бы над Рейганом, Линкольном, Вашингтоном. Ведь роль, она так властно стучалась в рыжую голову Дональда, так просилась самолично свить Трампу главный лавровый венок тысячелетия, но он явно этот стук в свою голову проворонил, как и запах лавра. Почти 5 лет возрождение репрессий, война, коллективное безумие, ну вот это все рассказало о России все. Никаким иллюзиям места уже не осталось. И сегодня отношение к Российской Федерации – это, ну, вероятно, самый лучший тест просто на разум. Ну, я вам могу сказать, что не надо лишних строгостей, потому что и к России тоже предъявлять претензии бессмысленно. Ее 700-летнее, по факту, отставание в развитии от цивилизации людей не дают ей теперь возможности выбирать себе ни стиль, ни судьбу. Ведь для того, чтобы как-то оправдать эту 700-летнюю задержку, Кремль придумал вот эту байку, еще причем давно придумал, о своем особом пути и об особых правах русской расы. Ну, конечно, всю эту пакость все равно придется расхлебывать и сливать. Но придется явно не слабаку Дональду Трампу. Вообще, надо сказать, что СМИ капризны. Они периодически меняют пластинку, и вот пошла сейчас волна нагнетания легкой печали из-за бесконечных атак на Киев, пожаров и попаданий. Но я вам могу сказать, что это всего лишь волна, придет и другая. Трамп ведь, кстати говоря, да, на него вот рушится... Рушится надежда цивилизованного мира, которая, в общем, во многом была сконцентрирована на Трампе. Но Трамп всем понятно, подробно, популярно объяснил пределы своих возможностей. В частности, на примере Ирана. В Иране сегодня начались штатные регулярные казни уже по расписанию. Без всяких помех. Казнят блогеров, актеров, писателей. И это лучшее доказательство того, что Трамп, конечно, поторопился со всеми декларациями своего величия. Над ним начинает потихоньку ржать весь мир. Его беседы с Путиным уже не значат почти ничего. Не было в истории Соединенных Штатов президента, над которым бы столько потешались. Но скажу я вам, тоже не переживайте, слив Трампа и его выход из игры ничего не меняют. Момент кардинального решения русского вопроса все равно упущен. Упущен не будет. Ну, просто его решит кто-то другой, потому что этот огромный гнойник на теле человечества, он все равно будет либо проколот, либо лопнет сам. Кто его может проколоть? Черт его знает. Каждый день мы видим возникновение новых факторов, которые возникают внезапно и перемешивают все карты. Кстати, и Трамп еще тоже может преподнести сюрприз, если судьба запрет его в такой совсем безрейтинговый, унижающий угол. Выход из него будет только ожесточение в отношении Москвы. Да, да, вероятность этого скатилась к ничтожно малой, но она еще не стала нулевой. Ну, тут относительно предсказуем только кремлевский упырь. Он все равно продолжает стучать ложкой и требует скормить себе и своим людоедам Украину. Требует скормить только потому, что вот у него в животе забурчал, понимаешь ли, Ильин, Достоевский, и пришло время для приступа очередного русского величия. Кстати говоря, из смешного. Всегда лакей, выносивший ночной горшок господина, назывался Гальпинариус. Гальпинариус. Это была крайне важная и деликатная должность – вынесение горшка. Как бы ни вонял этот господский урыльник, Гальпинариус должен был сохранять на физиономии совершенное восхищение запахом того предмета, который он нес. Ну а дальше, после того, как спустился из господской спальни по лестнице, горшок открывался, первым с умным видом нюхал лекарь, затем нюхал повар, ну а потом за особые заслуги могла насладиться ароматами и дворцовая мелкота. Этот ритуал многократно и много где описан. И вот нынче при кремлевском дворе верховным гальпинариусом с горшком служит господин Песков. Именно он знакомит общественность с выделениями кремлевского пациента. И сегодня он предложил как бы пообонять очередную путинскую погадку, сообщив, что конфликт в Украине начала не Россия, сказал Песков. Он сказал, на Украине, я перевожу на человечий. Россия не начинала конфликт в Украине, а просто пытается его завершить, заявил пресс-секретарь президента Гальпинариус Дмитрий Песков. Но надо сказать, что Лавров тоже позволяет вольности. Ему тоже, да, тоже доверен вынос периодически путинского горшка, чтобы элиты и пресса могли бы вот подышать над ним полной грудью и даже сделать ингаляцию, накрывшись. Но Лавров, он дерзок, он на особом положении. Он осмеливается в ночную вазу хозяина добавить, в общем-то, и свои выделения. Сегодня в МГИМО на встрече со студентами без всяких затей, оговорок, околичностей, без смущения, Лавров сообщил студентам МГИМО, что им тоже следует забыть слово «дипломатия», а надо овладевать техникой разнузданного примитивного хамства, шантажа и, прежде всего, умение блефовать. Ибо именно это и будет стилем русской, условно говоря, дипломатии многие-многие годы. Шантаж, блеф и наглость. Ну, вообще посмотрим, конечно, кого и как будут шантажировать русские дипломаты, выклянчивая, как в 90-е годы, очередные окрачка. Ну да, подтверждение есть, что молодежь в России призвали не ждать нормализации отношений с Западом при их жизни. Это считайте на там, ближайшие 50 лет. А по словам Сергея Лаврова, нынешняя ситуация в отношении России и западных стран сохранится еще длительное время, поэтому рассчитывать на изменения не стоит. Лавров сказал буквально: на жизнь нынешних поколений мой прогноз, что нормальных отношений с Западом не будет. Но вы знаете, что сильно омрачила история с победой в Германии, так называемой альтернативы для Германии, которая условно считается, ну, пророссийской. Но в этом нет победы Москвы, и следа даже Москвы особого нет. Мигрантский вопрос, он все равно нагревается и скоро, рано или поздно, перейдет в стадию раскаленности и будет воспламенять все, к чему прикоснется. Европа сама виновата в том, что она раскрыла мигрантам объятия, не обозначив жесткие правила этих обнимашек. Это понятно, ну, непонятно лишь, поздно это делать, объяснять правила или нет. Да, конечно, расизм – это гораздо хуже, чем преступление. Это дурной тон. Но вместе с тем, вот без четкого и жесткого определения возможности переселения, кошмар будет нарастать. А секрет этого прост. Если вы прибыли в Англию, извольте стать англичанином. Если избрали своей страной жизни Италию, вы должны стать стопроцентным итальянцем с итальянскими интересами, вкусами и страстями. Цена за право жить в невероятных странах Европы высока во всех смыслах. Да, налоги, да, строгости. Но эту цену имеет смысл платить. А совершенно не обязательно цепляться за свои былые привычки, повадки, нормативные для какого-нибудь дикарского мира Ганы или России. Хотите, там, не знаю, быть русским, да, пожалуйста, поезжайте в Россию. Вопрос не в расизме, не в национализме. Просто не надо тащить в принимающую вас, благородно принимающую страну, свою дикость, и неважно откуда, из России или из Марокко. Вот дикость надо оставлять на вешалке перед входом в европейскую страну. То есть очень неверно ведется работа с эмигрантами, ну, а с неба никакая информация им не падает. Должны быть железно оглашенные условия, которые избавили бы мир от множества проблем. То есть если вы там хотите отрезать уши слугам, иметь гаремы, нет, тогда давайте к себе обратно. То есть жесткость и четкие правила игры, что абсолютно было упущено всеми. Кстати, я очень мало вижу русских, которые сумели бы совершить вот эту важную трансмутацию, оказавшись под сенью и под защитой Европы. И это кошмар, это приговор. Они все желают оставаться русскими. Но приехал жить во Францию, по ее законам, правилам и традициям, изволь стать французом. Переселился в Германию, будь германцем. А русским вы можете быть в России там. Тоже не так легко, надо обзавестись набором диких черт, обрасти пещерной шерстью и снова начать жрать человечину. Вообще вот этот спокойный отказ от былого – это очень важно. И мы видим на примере того, как образовывались Соединенные Штаты, как много людей вынуждены были этого сделать и создать, в общем, вполне приличное американское государство.
5: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
6: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
5: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
7: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на день открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон. В центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
8: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
9: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
12: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
9: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
13: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
9: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
13: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.

0: Дэвидзон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
3: Так, ну и, конечно, тест – это раскаяние и согласие менять свою каннибальскую природу на иную. Вот как, не знаю, для русских. Тест – это, конечно, Крым. И если человек говорит, что он готов найти в себе мужество и силы вернуть Крым владельцу, значит, какие-то надежды есть. Но, правда, от того, что кто-то пожелает это сделать, ничего не изменится, потому что желание вернуть Крым сделает неминуемым страшный кровавый конфликт с патриотами. Ну, правда, это будет в самой России. Но, тем не менее, надо понимать, что все равно, вероятно, ни судьба, ни история не упустят драгоценный для человечества шанс свернуть шею российскому орлу. Этот шанс упущен не будет. У меня, посмотрите, фронтовое в телеграм-канале, там, как всегда, ну, тяжелое, конечно, для восприятия, но без гнилья трупов и вытекающих глаз. Там просто интересно. С топливом. У орков на передовой настолько все плохо, что для избиения рядовых командиры вынуждены использовать, вот не поверите, пустые канистры. Использование пустой канистры отчасти, ну, конечно, утрачивает костедробительный эффект и педагогичность. Там всего 5 литров солярки в такой канистре сделали бы экзекуцию гораздо эффективнее. Но нет и 5 литров. Командирам приходится потеть и увечить рядовой состав пустышками. Такое наблюдается не по всей линии фронта. Но вот на Купянском и Харьковском направлениях таких прецедентов много. Конечно, русским офицерам тяжело, чтобы вогнать рядового при помощи пустой канистры пластиковой в такое хорошее самотофорное болевое помрачение, его приходится бить до полного изнеможения бьющего. А это, как известно, не укрепляет боевое братство. И отчасти, надо сказать, что окопные орки, они не только все растратили, они приноровились сами очень лихо торговать горючим. И под любыми дронами, под любым перекрестным огнем русские орки тащат батальонный неприкосновенный запас солярки или бензина тыловым хитрованом и продают. Ну и там второй материал тоже любопытный. Действительно мертвостоящий фронт, вот эта вот тоска, порождает весьма смертоносная тоска, порождает весьма любопытные извращения. И эти извращения позволяют регулярно обновлять реестр русских пыток. И вот в августе, как известно, ну, все приходит с некоторой задержкой, потому что эти материалы должны дойти и пройти проверку. А в августе писком моды стало отрезание пальца. И товарищам по окопу, которые скрыли доступ к своей карте или к своему банковскому счету отчикивается тот самый digitus primus, большой палец. Почему именно большой? Потому что такая ампутация лишает жадного ворка в ответ на требование денег показывать командиру фигу. То есть все на самом деле очень логично. Но вот я не успел до экстракта выложить. Сегодня пришло видео, как в русской армии издеваются над башкирами. Только за то, что они башкиры. Потому что, надо понимать, в реальности русские сохраняют вот это российское, русское презрение к инородцам, не русакам. И меж собой очень зло подсмеиваются над армянами, евреями, грузинами и прочими, как они выражаются, нацменами, которые пытаются им угодить. Ну, а лицемерить иногда, изображая дружбу народов, как известно, их научил совок. А фронт, да, как стоял, так и стоит. Есть маленькие движения в его частях. Ну, орки исправно гробятся в штурмах. Русские немного продвинулись в районе села Гришино. На 400 метров. На 400 метров. С учетом того, что Гришино – это покинутое мертвое село. А вот на другом участке фронта украинцы кроваво и очень весело в пух и прах добили лиманскую группировку русских и освободили более 200 километров квадратных. Там действительно шли тяжелые, долгие, серьезные бои, о которых не сообщало. И вот только сегодня пришло официальное подтверждение, да, действительно освобождено и русские отброшены. Не надо из этого делать никаких эйфорических выводов, потому что вот эта линия фронта, она все время будет колебаться. Так, ну вот Путин продолжает по загадочным причинам исходить злобой на иммигрантов, на противников режима. И без всяких проблем, разумеется, он сбацал нечто совсем уже невиданное. Он из всех ведомств, которые зубодробительные, он создал специальную комиссию по гражданской казни. И этот, ну, разумеется, гражданской казни иноагентов, осужденных за рассказ о правде об этой войне, то есть в отношении всех своих недругов, он вот придумал такую комиссию. И главой будет Чуйченко, это вот профессиональный людоед из Минюста. Все это на самом деле фигня, потому что тот, для кого российские законы имеют хоть какое-то значение, ну, те уже давно не бойцы. Они давно слились. А всем остальным глубочайшим образом наплевать на любые вымыслы и корчи путинского режима. Так что это постановление, оно практически безвредно. Но мы знаем, что все равно многие в эмиграции продолжают быть русскими, они продолжают держаться за эту связь с Россией, за выборы, за умное голосование. То есть опять по новой снова ударили вот в эти там-тамы умного голосования. Ну, напомню, что любое участие в выборах, ну, это напоминает попытки присоединиться к макакам, когда они друг в друге ловят и едят вшей, да? Ну, оставьте макаковские забавы макакам. Это развлечение для тех, кто в клетке. Так, затем у нас из любопытного, ну, разорено еще одно гнездилище ваты. В Берлине закрывают все-таки русский дом. Это решение сегодня окончательно принято. разумеется, и оно прошло все необходимые бюрократические процедуры. Разумеется, этот русский дом долгие годы был приютом комедиантов в погонах. В его стенах этого русского дома утирали слезы проколовшимся шпионам, ныли Пушкина, ну и отдавались там резиновый секс кукле Путина. Помимо крышной функции, у русского дома была такая роль заправки. Там наливали любому полный череп, полные баки патриотизма и накачивали презрением к Западу. Именно в этом русском доме иммигранты, проживающие в Германии, могли хором выть на луну далекой родины. Ну, не вполне понятно, но надо признать, что русские берлинцы – существа, некоторые русские берлинцы, существа иррациональные и малоизученные наукой. То есть в России все понятно. Обожание русского мира и преклонение перед фюрером объясняется элементарным страхом, ну, в 95% случаев, страхом посадки и бутылки в заднице. Но в Берлине-то этого фактора нет, напротив. В Берлине есть возможность соскрести с себя всю скверну спятившей страны и начать жить уже свободно, без оглядки на страх. Ну, во-первых, такое состояние беспокойно, тревожно, да и незнакомо русским. Они не умеют жить без оглядки на страх. И они свою проказу, они увозят на себе и в Европу, и очень дорожат этой своей болезнью. Они уверены, что если они от нее вылечатся, то просто исчезнут, не оставив там даже пятна на берлинском асфальте. Однако скоро уже двери этого русского дома просто заколотят крест-накрест досками, ну а резинового Путина передадут в Карен-Гелс, где всего, ну это один из знаменитых публичных домов Берлина, где всего за 90 евро с резиновым Путиным сможет развлечься любой африканский моряк. Ну вот вроде все мрачно, да? И все сгущается. Однако вот смотрите, при всей мерзости медиапейзажа Российской Федерации все как бы вот немножко не так. Да, немножко не так, как это рисует Кремль. Немножко не так, как это рисую я. Да, нечисть в России имеет особые права, и она везде доминирует. Это бесспорно. Ну вот смотрите, свершился большой московский крестный ход с маслами товарища Д. Донского, и он был представлен как событие вселенское и грандиозное. Марш православных фашистов был организован и подан так, чтобы раздавить вообще всякие надежды и причинить максимальную боль тем, кто нынче под плинтусом. Да, эти бедолаги действительно расплющены грандиозностью, всенародностью сторонников войны русского мира, который показал этот крестный ход со скелетом Димона Донского. Вижу и знаю настроение. Он втоптал последние, вроде бы втоптал, последние надежды на пробуждение разума россиян. И этот парад мракобесия, все так или иначе его видели, он удался на все 100. Хвосты инакомыслия поджаты. И потрясенная эмиграция в Берлинах и Вильнюсах тоже онемела. И мало кто понимает, какими средствами достигнута эта грандиозность парада и сколько она стоила. Впрочем, несмотря на все административно-полицейские меры, на категоричную обязаловку для госслужей, прихожан церквей, учащихся старших классов школ, институтов, большой московский крестный ход по дотошному, но все равно весьма и весьма комплиментарному подсчету ГУВД Москвы собрал 100 тысяч человек. 100 тысяч. И эта цифра, она так наотмашь бьет по мозгам, но только по мозгам впечатлительных гуманитариев. 100 тысяч от 13 с чем-то миллионов населения Москвы – это 0,75, там 18, дальше идут цифры, менее 1%. 0,75. И это несмотря на бешеный разгул рекламы скелетного шествия на обязаловки и на все принуждения. Да, принужденцы там где-то, несомненно, были, но основная масса явилась орать. С нами Бог, явилась вполне радостно и добровольно. Потому что для каждого мракобеса этот променад за войну, за геноцид Украины был таким великим праздником. Приперлись все. Русские общины, ноды. Важность и сакральность событий исключала прогул. Поднялись с диванов, из гробов. Тем не менее, цифра участников не дотянула даже до 1%. Ну вот еще, кстати говоря, важная информация. Довольно долго и хором нас всех, я имею в виду телеграм-канал Невзоров, доставали по поводу фейковых новостей о поражении в Средиземном море русского корабля. Довольно долго эту информацию по всем каналам проверяла «Ля Република». И вот сегодня она опубликовала материал. После нас прошло 2 дня всего лишь, где в подробностях описывает, расписывает все, что там происходило. Посмотрите, это ценный и важный материал, потому что я отдаю себе отчет, и мы отдаем себе отчет в весе таких публикаций, но чрезвычайная надежность наших источников. Кстати, источники, привет. Я знаю, что вы смотрите. Чрезвычайная надежность наших источников позволяет нам, в общем, это делать, публиковать буквально в те минуты, когда это происходит. Уже, наверное, не говорю про английскую школу, потому что учебный год начался, но там сами что-нибудь идите по ссылкам, пробуйте. А можно еще заказать книжку «Происхождение гениальности и фашизма». И говорю в тысячный раз и не устану говорить: слава Украине! Живе Беларусь! А мы с вами увидимся послезавтра.
0: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, СК Learning Center.
4: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.

Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine, специальный гость, ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули, генеральные спонсоры, грузинский ресторан у бани, Advanced Cosmetology Academy, Ашиана Театр, 15 ноября, воскресенье, 6 вечера, билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон, 718-266-33-93.

0: Сутки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. До промежуточных выборов остается 50 дней. Рейтинги как самого президента Трампа, так и республиканской партии продолжают стагнировать. Согласно агрегатору опросов Real Clear Politics, общенациональный рейтинг главы государства на 11 сентября составлял 39,3%, а республиканцев – 38,8%. Для сравнения, у демократов рейтинг тоже лишь 40%, но одновременно с этим относительное большинство готово голосовать именно за них. Им также больше доверяют в вопросах экономики, основного фактора при принятии решения, за кого голосовать. Но при этом у демократов меньше денег, чем у республиканцев, зато исторический тренд на их стороне. Со второй половины 40-х годов президентская партия почти всегда теряет большинство в Палате представителей на промежуточных выборах. Самым свежим исключением из этого правила был 2002 год, когда при республиканце Джорджа Буша-младшем его однопартийцам удалось удержать обе палаты Конгресса. Но тогдашние политические успех многие объясняли подъемом объединения в результате террористических атак 11 сентября. С началом нового учебного года Департамент транспорта Нью-Йорка запускает самое масштабное в истории расширение действия закона Сэмми. К концу года около 800 школ будут введены новые зоны замедления движения с ограничением скорости до 15 миль в час. Закон назван в честь 12-летнего Сэмми Коэна Экштейна, погибшего под колесами автомобиля в Бруклине в 2013-м. Помимо снижения скорости, власти перепланируют улицы вокруг более 300 учебных заведений, расширяя пешеходные зоны и укрепляя безопасность переходов. Водители призывают соблюдать правила и быть предельно внимательными. Организация фермеров прогнозирует рекордный урожай корнеплодов с середины сентября по конец ноября. Root vegetables – это, как правило, 5 конкретных растительных культур – морковь, свекла, пастернак, репа и редис. Диетологи советуют чаще употреблять их в пищу. Root vegetables содержат рекордно высокое количество витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки. Самый дешевый корнеплод – морковка, самые дорогие – имбирь и куркума.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Итак, тема сегодняшнего моего выступления – ресвератрол. В науке очень часто случается, когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось. Исследования, проводившиеся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, в очень низкой концентрации ввели в одноклеточную амебу. Случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого, индуса по происхождению, доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем, злокачественных заболеваний и статистически являются одной из самых здоровых наций. Я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод и называется, как я уже сказал в начале нашей передачи, ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существует цис и транс изомеры ресвератрола. Ну, не химики, наверное, и не поймут до конца, но химики поймут наверняка. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цисформу. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 миллиграммов до 7 миллиграммов, в зависимости от качества вина, если речь идет о вине. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах. Сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года опубликовала результаты очень интересного исследования. Исследователи вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбам, называемым килифиш. Результат был примерно такой же, как и с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а дольше примерно на 56%. То есть на амебах результат был более заметный. Да, так вот, и рыбы были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, наверное, в голове крутится вопрос: а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, не все так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода провести почти невозможно, так как животные для экспериментов подбирались специально с очень коротким временем жизни. Однако ресвератрол, согласно многочисленным исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, подтверждается абсолютно. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, безо всякого сомнения подтвердили его, во-первых, противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок кровеносных сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько научных работ говорят о том, что при употреблении вовнутрь или нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных энзимов COX, то есть COX, это английская транскрипция, артритные и другие негативные процессы в организме. Все это снивелировано. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в организме и в коже процессы, связанные со старением. Я работаю над применением ресвератрола в продукции против старения и улучшения состояния кожи с 2003 года. Великолепные результаты в борьбе со старением кожи уже есть. Но мы их сделаем еще более впечатляющими.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
6: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт. Мудрость.
17: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
20: Нью-Йорк больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

добрый день, дорогие друзья. Мы начали с траурного марша из оперы Вагнера «Гибель богов», потому что сегодня 11 сентября, и мы не можем не вспоминать о том, что случилось 25 лет тому назад, и что в нашей памяти, что изменило мир катастрофически. Я глубоко убеждена, что мир до 11 сентября 2001 года и после – это совершенно другой мир. Тогда, может быть, мы это так не чувствовали, теперь мы видим результаты. Многие вспоминают сейчас, что с ними было в этот момент, где они были. Несколько слов от себя лично. Я была в газете «Новое русское слово», пришла на работу. Обычный день был, вторник. Мы работали с утра. Пришла вслед почти сразу за мной наша машинистка Роза, которая говорит, какой-то самолет пролетел на 14-й улице. Она шла с другой стороны Манхэттена. А мы немедленно включили телевизор и видели все по телевидению. Наша редакция находилась тогда на 5-й авеню. Это было время, когда газета «Новое русское слово» процветала. А район тот не был еще такой дорогой, как теперь. И поэтому у нас была очень хорошая, большая, светлая редакция. И хотя очень многие бизнесы тогда немедленно закрылись и людей распустили по домам, газета должна выходить все равно. И мы остались и работали целый день, не зная, что происходит на улице, не видя ничего. Или у телевизора, или за своими компьютерами, готовя очередной номер. Когда я вышла из редакции на 5-ю авеню, а мы находились около 18-й улицы, между 18-й и 19-й улицами. И это место очень близко от World Trade Center, потому что, когда ты идешь по 5-й авеню по направлению к нашей редакции, ты видишь, я всегда видела эти две башни. Я повернула голову налево и увидела клочья, клубы дыма белого, бело-серо-желтого. А город был пуст, абсолютно неузнаваем. Железные жалюзи были опущены на всех бизнесах, которые имели эти жалюзи. А все остальные двери, окна были закрыты. Какие-то бумаги летали по улицам. Транспорта не было, было очень тихо. А, естественно, Subway не работал. Потом уже, когда я прошла уже довольно много, большое расстояние в сторону своего дома, меня подобрал, как и многих других, автобус на Мэдисон-авеню. И когда мы уже приехали, я оказалась на Upper West Side, где я жила и до сих пор живу. Впервые мне показалось, что жизнь не умерла, потому что некоторые рестораны работали. И люди были, сидели в ресторанах, люди собирались кучками, люди разговаривали, явно хотели быть вместе. Я в это время была подписчиком в течение многих лет журнала «Нью-Йоркер». Я потом регулярно возвращалась к этому журналу. Журнал «Нью-Йоркер» вышел... следующий номер журнала «Нью-Йоркер» был вот с такой обложкой. Покажите нам ее, пожалуйста. Покажите нам, пожалуйста, эту фотографию. Да. Здесь вы видите фон, как будто такой серый, и на нем видны две черные башни. Обратите внимание, что на северной башне, та, которая слева, там антенна ведь была всегда.
и этой антенны как бы прорезается заголовок «Нью-Йоркер». Вот как стрела пронзила наше сердце, сердце Нью-Йорка, так это и произошло. Но когда я получила реальную вот эту самую номер, обложка казалась абсолютно черной. Этот силуэт можно было увидеть только в определенном ракурсе, когда повернешь вот немножко, при определенном освещении. Это была вообще абсолютно гениальная идея. И совсем недавно в том же журнале «Нью-Йоркер» я прочитала, каким образом она появилась. А дело в том, что в журнале «Нью-Йоркер» в то время работал знаменитый карикатурист-художник Арт Шпигельман, а его жена Франсуаза Мули была редактором художественного журнала. И до сих пор, с 93 года, она является художественным редактором журнала, отвечает за оформление его и так далее. В этот момент они шли, как она вспоминает, голосовать на выборах мэра, праймарис, 11 сентября. Не в июне, как мы теперь голосуем, а 11 сентября. И вот это случилось. Они бросились в даунтаун, где училась их дочка. Полтора часа ждали, когда они смогут ее взять и уйти, и попали уже вот в это облако страшное. Казалось тоже для них, что жизнь остановилась. Но журнал «Нью-Йоркер» должен был выходить, так же, как и «Новое русское слово» должно было выходить. Пресса работала. И тогда они стали думать о том, какая нужна обложка. И кто-то из знакомых сказал, какая может быть вообще картина? Все черно. И они решили, что обложка должна быть абсолютно черной. А Арт Шпигельман предложил все-таки вот эти две башни, как призраки, оставить на этой обложке. И специальный мастер искал особенности вот такого цвета, таких вот оттенков черного, чтобы можно было угадать призраки этого, этих силуэты этих домов, этих башен, обрушившихся. Оркестр Нью-Йоркской филармонии в это время находился в Германии на гастролях. Главным дирижером был тогда Курт Мазур. Они вернулись только через 4 дня. Мы помним, что остановили все самолеты и были трудности с возвращением, но в конце концов они вернулись. И многие музыканты оркестра начали играть в районе вот этой катастрофы для тех, кто расчищал. Несмотря на то, что воздух был, конечно, ужасный. Воздух был такой ужасный, вот теперь говорят о том, что официально власти знали о том, что он ужасен во всем Нью-Йорке, и, по крайней мере, куда дальше, чем зона катастрофы. Действительно, я хочу сказать, мы находились на 18-й улице. Это 400 примерно метров от 14-й. А сейчас уже все, кто работали и жили в радиусе до 14-й улицы, и если они заболели раком, то они имеют право на специальную компенсацию. Мы, работавшие на 18-й, права никакого не имели и не имеем. Но запах гари проникал даже через закрытые окна. И до, по-моему, почти год, ну, полгода точно, он сидел у меня в горле. Не будем об этом больше говорить, будем говорить о том, как Нью-Йоркская филармония ответила на вот это трагическое событие 11 сентября.
Они должны были начать, как всегда, очередной сезон 20 числа, 20 сентября, концертом, ну, гала-концерт с такой легкой музыкой. Но, естественно, что решили, что традиционный гала-концерт сюда совершенно не подходит. Вместо этого оркестр Нью-Йоркской филармонии, а также хор, в том числе и детский хор, а также два певца, Томас Хэмпсон и Хейди Грант, Хейди Грант Мурфи, исполняли немецкий реквием Брамса. Я была на этом концерте. Попросили от имени Курта Мазура не аплодировать после исполнения. И это было абсолютно понятно. Произведение закончилось, и все молча начали расходиться. Люди плакали. Это было совершенно незабываемое событие. Фрагмент из этого концерта мы сейчас с вами посмотрим и послушаем.

оркестр Нью-Йоркской филармонии сегодня, 11 сентября, даст концерт под общим названием «Звуки памяти», не в своем зале, а рядом с местом катастрофы, в центре Перельмана, которое долго планировали, в конце концов выстроили это очень интересное здание с прекрасным концертным залом на месте или рядом с тем местом, где находился Всемирный торговый центр. И вот там они будут сегодня выступать, играть произведения Чайковского, Бернстайна, еще какие-то произведения. Это будет небольшой сравнительно концерт. Насколько мне известно, бесплатный совершенно. Начало в 3 часа или в 3:30 где-то примерно. Это уже после церемонии. И это под управлением Густаво Дудамеля. Густаво Дудамель, как известно, начинает свой первый официальный сезон как главный дирижер оркестра Нью-Йоркской филармонии. В связи с этим во вторник состоялась большая пресс-конференция, где были, я там была, и там были люди из Associated Press, из журнала «Нью-Йорк» и «Нью-Йоркер», и всех крупнейших из европейских газет, потому что оркестр Нью-Йоркской филармонии после нескольких концертов вот сейчас в сентябре отправится в гастроли в Европу, первые за много лет, и тоже с Густаво Дудамелем. Причем они будут выступать в очень многих городах. Это будет и Германия, это будет Испания, Барселона, Мадрид, будет Вена. Но мы с вами в Нью-Йорке, поэтому после 11 сентября первый такой обычный абонементный концерт 16-го. Мы знаем, что оркестр Нью-Йоркской филармонии одну и ту же программу они потом повторяют несколько раз. Вот 16-го, 17-го, 18-го и 19-го. В зале уже в своем Дэвид Еффин Холл под управлением Густаво Дудамеля. Что интересного в этой программе? Во-первых, там будет пятая симфония Прокофьева. Не случайно. Дело в том, что пятая симфония Прокофьева – это первое произведение, которое Дудамель продирижировал с оркестром Нью-Йоркской филармонии во время своего дебюта в 2007 году. И вот он как бы в память об этом решил и этот сезон начать пятой симфонией Прокофьева. Тем более, что там очень яркая такая партитура, в которой оркестру есть что поиграть, а дирижеру есть что показать. Но кроме этого, там будет еще два очень интересных произведения. Одно из них написано в свое время было по заказу оркестра Нью-Йоркской филармонии в связи с событиями 11 сентября. Годы тому назад. И премьерой дирижировал автор, композитор американский Джон Адамс. Произведение это называется «О трансмиграции душ». Мы знаем трансформация душ, а это трансмиграция, то есть переселение душ. Давайте посмотрим и послушаем маленький фрагмент из этого произведения. Просто чтобы вы знали, что вас ожидает. Джеффри.

А кроме этого произведения, будет произведение, написанное недавно. Оно называется «Невидимый дом». И его автор – канадская композитор украинского происхождения, с украинскими корнями, по имени Зося или Зоша Ди Кастри. И что это за произведение, я вам сказать пока не могу, но вот интересно послушать, как оно. Кстати, известно, что в нем используются фрагменты украинских песен, элементы украинского фольклора вообще и тексты, стихи Ильи Каминского. Плюс пятая симфония Прокофьева. Это будет вот в ближайшие, на следующей неделе уже начинаются эти концерты. Теперь нам надо поговорить о Бостонском симфоническом оркестре, потому что он тоже открывает свой сезон 17 сентября. Тоже под управлением своего главного дирижера, пока еще главного дирижера, Андриса Нельсонса. Я уверена, что бостонцы уже собираются. Гала-концерт будет с участием Йо-Йо Ма. Он будет играть Элгара, виолончельный концерт. Плюс, если не ошибаюсь, там еще четвертая симфония Брамса. То есть совершенно замечательная классическая программа гала-концерта. Но я хочу обратить ваше внимание на ту программу, которая будет исполнена Бостонским симфоническим через неделю после этого, 24, 25 и 26 сентября. Почему? Потому что там будет исполняться два замечательных произведения. Последнее произведение Софьи Губайдуллиной «Пролог» и седьмая симфония Малера. Причем «Пролог» Софии Губайдуллиной, она работала над этим произведением в последние месяцы своей жизни. И успела написать только 6,5 минут музыки. И оставила план, общий план произведения уже был готов, уже была понятна как бы идея оркестровки. И закончила это произведение Елена Фирсова. Если вы помните, Елена Фирсова – очень известный московский композитор, которая давно-давно, с 90-х годов еще, живет в Лондоне, работает там, стала известна в Европе, и она всегда еще в молодые свои московские годы была, так же, как и ее покойный муж Дмитрий Смирнов, они очень-очень дружили с Софией Губайдуллиной. И София Губайдуллина как бы, ну, передала право закончить эту пьесу Елене Фирсовой. Так что вот этот пролог вы услышите вместе с седьмой симфонией Малера. Надо сказать, что Губайдуллина писала, задумывала этот пролог как пролог к другому своему сочинению, которое она успела закончить, «Гнев Божий». Давайте послушаем и посмотрим фрагмент из «Гнева Божьего» в исполнении Берлинской филармонии под управлением моего любимого Кирилла Петренко, о котором мы сегодня еще будем говорить. Поехали! Поехали!

Вот такой фрагмент. Как я уже сказала, к Кириллу Петренко мы еще вернемся сегодня. А сейчас я просто хочу напомнить о том, что Андрис Нельсонс будет дирижировать Бостонским симфоническим оркестром в 7-й симфонии Малера. И вот сейчас мы посмотрим и послушаем маленький фрагмент из этой симфонии в исполнении Нельсонса и Венской филармонии, которая его очень любит и, судя по всему, больше любит, чем Бостонский симфонический оркестр.

0: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
1: Бейрдзен Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
3: А сейчас, друзья, я вам обещала, что мы поговорим о Василии Кандинском. И это, в общем, еврейская тема. А дело в том, что полотно Василия Кандинского в октябре аукционный дом «Кристи» будет продавать на своем очередном очень важном лондонском аукционе и надеется, что это полотно принесет рекорд продаж. Потому что это одно из самых крупных полотен, самое большое по размеру полотно Кандинского раннего периода. Оно действительно, это очень хорошая картина. И там совершенно феноменальная история. Вот это полотно. Посмотрите на него внимательно. Рассмотрите его. Мы не будем его сразу убирать. Оно называется «Красочная жизнь» или «Колоритная жизнь». Или «Пестрая жизнь». Действительно яркое полотно в таком русском, лубочно-сказочном, мифологическом, притчевом духе, который в начале XX века был довольно популярен. Мы знаем, многие художники, Наталья Гончарова, Ларионов, многие другие, они работали в этом ключе. И ранние картины Кандинского, они тоже, многие из них, написаны именно в таком ключе. Надо сказать, что эту картину он писал с большими амбициями. И писал он ее в Париже, куда он поехал в 1906 году вместе со своей тогдашней подругой Габриэлой Мюнтер. У нас есть фотография, на которой вы увидите Кандинского с Габриэлой Мюнтер как раз в это время. А Мюнтер была, как мы знаем, тоже художница, и они вместе работали, и вместе оба очень интересовались парижским авангардом, потому что начало 20 века Париж был центром искусств, а они жили в Мюнхене. и в Париже тогда работали самые интересные передовые художники от Пикассо, Матисс, ну, фависты тогда начинали. В общем, было что посмотреть и чему поучиться. Кандинский хотел не просто вобрать все, что он мог в парижской атмосфере, но и показать сам себя. И для осеннего парижского салона он писал именно эту картину «Красочная жизнь». И она была выставлена осенью 1907 года в парижском салоне среди многих других картин, но была замечена, расхвалена. И в 1927 году она была куплена, не знаю за сколько, тогда другие были совсем цены,

открытых бизнесов в Нидерландах. Это была огромная компания по производству швейных машин, известная во всем мире. В 30-е годы супруги один за другим скончались. Он умер в 30-м году, она в 37-м году, но остались дети, взрослые уже к тому времени, сын и дочь, которым перешла вся эта коллекция по наследству. Но в 1940 году, как мы знаем, в Нидерланды пришли фашисты. Германия оккупировала Нидерланды, и еврейское имущество начали забирать. Коллекция была конфискована и продана на аукционах. Или ушла куда-то в каким-то там, если были какие-то выдающиеся произведения, то, естественно, она ушла нацистам немецким. А деньги от продажи тоже пошли все в Германию. И эту картину купил на аукционе нидерландский промышленник и коллекционер, не еврей, который имел право как бы владеть этой картиной, передал ее на хранение в Стедельик музей. В Стедельике эта картина и до этого висела, потому что мы знаем, это типичная такая практика. Самые дорогие ценные произведения музеи берут, одалживают для экспозиции на своих стенах, что для владельцев очень престижно и очень приятно, и, в общем-то, выгодно. Война закончилась. Дети начали искать следы коллекции. Между тем, в 1972 году большой банк земли Бавария, видите, мы снова идем в Мюнхен, где Кирилл Петренко много лет работал главным дирижером Баварской оперы. Так вот, банк этот купил эту картину вот у того самого нидерландского бизнесмена. И тоже передал ее для хранения вот в это прекрасное здание. Это музей Ленбахаус, который славится самой лучшей в мире, самой большой, самой серьезной коллекцией произведений художников «Синего всадника». А Кандинский, как известно, в эту компанию входил и очень активно там работал. И картина «Красочная жизнь», которую мы только что видели, она замечательно вписывалась в это собрание. Пока дети там разбирались с остальными произведениями искусства, нашелся след этой картины. Они начали судебные разбирательства. 10 лет шла тяжба, в результате которой банк и музей Ленбахаус согласились эту картину вернуть законным владельцам, Левенштайнам, наследникам Эммануила Левенштайна. Теперь эта картина будет продаваться, и есть такая надежда, предварительный эстимейт 30 миллионов фунтов стерлингов. Но очень может быть, что она будет продана более, за более высокую цену, потому что несколько лет тому назад другая картина того же периода, но, правда, немножко более поздняя, более абстрактная, 1910 года, под названием «Мурнау и церковь», была продана за 44 с лишним миллиона долларов. Ну, посмотрим, как теперь это все будет развиваться и происходить. Вот такая интересная история. Теперь мы сделаем очень маленькое отступление, которое, я думаю, вам будет интересно, потому что у нас есть видео оперы «Риголетто» на фестивале в Брегенце несколько лет назад. Это была очень интересная и необычная постановка. И интересна она нам тем, что в Hudson Yards 23 сентября Карнеги-холл
бесплатно.

внятно демонстрирует запись, видеозапись этой оперы на большом экране. Вы можете пойти в Hudson Yards, который находится в районе 30-х улиц на далеком западе Манхэттена, и все это посмотреть 23 сентября, начиная с 5 часов вечера. Покажите нам, пожалуйста, это видео.

0: такой спектакль на Брегенском озере несколько лет тому назад. Карнеги Холл Плас решил показать его народу совершенно бесплатно в Хадсон-Ярдс. Еще одна очень короткая новость о том, что императорская японская премия, огромная, была только что присуждена нескольким деятелям разных видов искусства. В частности, актриса Кейт Бланшетт, которую мы все хорошо знаем и любим, архитектор Даниэл Либескинд и 99-летний дирижер Герберт Блумштедт, о котором я вам неоднократно рассказывала. Видео, рассказывающее о каждом из них, мы, может быть, посмотрим на следующей неделе. Но вот такую новость я должна была с вами поделиться.
1: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
6: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Рейзерос Социум» каждый вторник с 4 до 5.

0: Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Цены на нефть сегодня утром резко пошли вверх на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Брент поднялась примерно до $108 за баррель. Главная причина – атаки на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии и растущая угроза судоходству. Хуситы усиливают позиции у стратегически важного Баб-эль-Мандебского пролива, через который проходят важнейшие морские маршруты. Дополнительное давление создает остановка саудовского нефтепровода «Восток-Запад» после атаки беспилотников. Через него можно транспортировать до 4 миллионов баррелей нефти в сутки в обход Ормузского пролива. Эксперты предупреждают, если ремонт затянется, мировой энергетический рынок может столкнуться с еще более серьезным дефицитом. Федеральная резервная система готовится к заседанию, и рынки ожидают не снижения, а повышения процентной ставки из-за инфляции и резкого роста стоимости энергоносителей. По данным Reuters, наиболее вероятным сценарием считается повышение ставки на 0,25 процентного пункта до диапазона от 3,75 до 4%. Это может стать первым повышением ставки при новом председателе ФРС Кевине Уорше. Для американцев решение имеет вполне практическое значение. Ставки ФРС влияют на стоимость ипотечных, автомобильных и других кредитов. В Вашингтоне спор о будущем искусственного интеллекта выходит на политический уровень. Руководители технологических компаний предупреждают, что гонка в области искусственного интеллекта развивается слишком быстро и необходимо серьезно заниматься вопросами безопасности. Однако Трамп относится к идее искусственного замедления разработок скептически. Главный аргумент Белого дома – Китай. В администрации опасаются, что ограничения для американских компаний дадут Пекину стратегическое преимущество. Перед Соединенными Штатами возникает непростой выбор, как контролировать потенциально опасную технологию и одновременно не проиграть глобальную технологическую гонку. Продолжается юридическая борьба вокруг правил голосования по почте. Второй федеральный судья приостановил действие новых ограничений, связанных с исполнительным указом Трампа. Представители избирательных органов утверждают, что менять правила непосредственно перед выборами практически невозможно, и это может создать проблемы с подсчетом бюллетеней. Тем временем связанный с этим вопрос уже приближается к Верховному суду, поэтому спор может иметь последствия далеко за пределами нынешней избирательной кампании. Речь идет о том, насколько далеко может заходить федеральная власть при регулировании процедуры выборов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ. В Кремле рассказали о планах встречи Трампа, Путина и Зеленского в октябре. В Конгресс был внесен законопроект, сокращающий стандартную рабочую неделю с 40 до 32 часов. Демократы в случае победы на выборах планируют расследование в отношении Трампа, его семьи и деятельности его администрации. Беспилотное такси в Калифорнии сдало в полицию вооруженных пассажиров. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 50%, 75% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: «Пульс дня» в эфире RTN, о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Минюст США вернулся к расследованию дела о возможных связях Дональда Трампа с Россией во время президентской кампании 2016 года. Только направлено оно не против Трампа, а против его следователей. Ведомство разрабатывает расплывчатую версию о том, что сотрудники разведывательного сообщества, проверявшие Трампа последние десятилетия, в том числе по делу о российском вмешательстве в выборы, вступили в сговор против него и нарушили его права. Повестки уходят бывшим правительственным чиновникам, их адвокатов предупредили заранее. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется журналист Алекс Якобсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
4: Приветствую тебя, Артем, и наших зрителей и слушателей.
3: Давай начнем с этого дела. Минюста, большое жюри назначено почему-то не в Вашингтоне, а во Флориде. Есть ли у тебя предположение, почему?
4: Ну, потому что там Дональд Трамп базируется, хотя он уроженец Квинса, Нью-Йорк, но он давно базируется во Флориде, и там пока еще, по крайней мере, относительно протрамповский политический климат. Хотя тебе, как человеку, который тоже базируется во Флориде, лучше знать, насколько он протрамповский сейчас. Мы знаем, там разные происходят вещи. Я получаю периодически, скажем, имейлы и от республиканской, и демократической сторон. У демократов флоридских неплохое настроение в последнее время, и можно вспомнить, что несколько месяцев назад были какие-то местного уровня выборы, в которых демократы победили в округе, где находится Мар-а-Лаго, раньше президента. Тем не менее, видимо, он считает, что во Флориде все-таки шансы получить вердикт, скажем, большого жюри, которое затем направит дело уже в суд, видимо, лучше, чем в DC, потому что в DC это город, он должен быть непредвзятым, но де-факто все места и города, которые связаны с правительством, как правило, симпатизируют больше демократам. Поэтому DC — это даже для более уживчивых республиканцев, типа там Рейгана, Буша первого, второго и кого угодно, это все равно трудное место для и проживания, и для судебных тяжб. Но я просто хочу сказать, что, понимаешь, вот этот шаг, этот суд, да, как бы это дело, с одной стороны, теоретически, конечно, можно бить в одну точку и добиться какого-то другого результата, рано или поздно. Но до сих пор все такие судебные тяжбы, ну, скажем, зависли дела там против Джона Болтона, против Коми одно дело выбросили на помойку, Трамп снова к нему вернулся, пытается с ним судиться. Но в целом есть ощущение, что эти дела, они кончаются ничем. И у меня есть ощущение, что это еще одна попытка президента вот такой, как бы, знаешь, diversion, как бы не в смысле диверсия, а в смысле отвлекающий маневр политический провести, показать, что эти против меня, те против меня. В 2020 году, я, кстати, об этом недавно говорил в своем собственном крупном видео, что вот в 2020 году президент, вместо того, чтобы делать упор на свои достижения по борьбе с ковидом, по, скажем, там, продвижению Авраамовых соглашений и тому подобных вещей во внешней политике, вместо этого он делал упор на то, что эти ужасные антифа, БЛМ и так далее хотят меня свалить, эти анархисты, ниоткуда, не пойми откуда взявшиеся. И в результате проиграл. Сейчас в ситуации, когда ему даже дело с Ираном никак не удается довести до конца, и мы снова видим взаимные обстрелы в Ормузском проливе, да, как бы есть комментаторы, которые говорят, что реально как бы нефть снова пошла через Ормузский пролив. И Трамп, как бы там не такая уж плохая ситуация для Америки, но Трампу не удается извлечь из этого какую-то пиаровскую выгоду. И сегодня прыгает снова нефть за $100 и так далее. В этой ситуации нужно, если ты не можешь набрать какого-то позитива в свою пользу, нужно пытаться выставить дело так, что тебе не дают работать, тебя пытаются потопить, политически не первый год, что тебя все ненавидят, тебе вредят. И вот этих вредителей нужно как бы выставить на всеобщее обозрение. Ну, Дональд Трамп еще к тому же говорил о том, что вот Китай якобы помогал Джо Байдену выиграть выборы 2020 года. На что у меня вопрос, это Китай помогал Трампу, например, отказаться от Транс-Тихоокеанского соглашения экономического, или положить практически под сукно, скажем, недавние учения с Южной Кореей, или там ослабить в целом давление на Китай за последнее время. Практически мы забыли о таком союзе, который как раз при Байдене был создан, антикитайский военный союз AUKUS, Австралия, Соединенное Королевство и США. Это все Китай заставляет Трампа это делать или Трамп это сам делает? То есть Трамп, если тут и можно говорить о диверсии, он занимается во многом политической самодиверсией. Иногда мне даже кажется, что он как будто специально пытается сам себя потопить, вот провести настолько, если не получается успешно работать, наоборот, надо как бы довести дело до критической ситуации, чтобы при этом говорить, что мне не дают успешно работать.
3: Когда мы говорим о расследовании против бывших чиновников там, разведки или администрации, как, по-твоему, это скажется на работе действующих сотрудников? Потому что уже сейчас мы слышим призывы, придут там демократы и начнут расследование. И, кстати, я двумя руками поддерживаю это, потому что есть очень многие элементы коррупции, которые мы невооруженным взглядом можем видеть сейчас. Вот, например, администрация Трампа, как ты знаешь, вкладывает огромные деньги в развитие правых политиков, в том числе в Европе, и на выборах 6 сентября «Альтернатива для Германии» набрала 43,8% голосов, показав лучший результат в своей истории на земельных выборах. И Трамп, кстати, связал эту победу с недовольством жителей иммиграционной политики. Он мгновенно отреагировал в Truth Social и назвал ночь после выборов для партии по-настоящему триумфальной, хотя вообще президента США никто не спрашивал о том, что там происходит на локальных выборах в Германии. Как ты считаешь, почему?
4: Кстати, возможно, даже при всей провизне АДГ, у меня есть очень много чего сказать по поводу того, что произошло в Германии, но при всей провизне АДГ я не знаю, насколько им нужна поддержка Трампа, потому что Трамп фигура в Европе малопопулярная, в общем-то, наверное, на всех флангах политических. Что касается недовольства миграционной политики, это во многом так, но тут есть такой момент. За такие силы, как АДГ, как Французский национальный фронт, как Британская национальная партия, как та же современная республиканская партия, обычно голосуют жители тех мест, где мигрантов не так-то много. И АДГ добилась этого триумфа где? В Восточной Германии. Которая бывшая
3: Советская. Да, здесь еще очень важный момент, Алекс, про связи этой партии и отношение к Владимиру Путину, которое очень позитивное, очень теплое к Путину-то.
4: Ну, смотри, тут еще такой момент. Я, кстати, поймал кусочек разговора. Есть небольшой клип, был больший клип, по-моему, с Bild на русском или Deutsche Welle на русском, значит, дебат. Представительницы на русском языке, представительницы АДГ с ребятами из СДПГ и Христианского демократического союза, где они говорили об Украине. И представительница АДГ сказала, что мы признаем Россию агрессором. Мы только выступаем за то, чтобы договариваться, за то, чтобы как-то прекратить там насилие, вот, прекратить разжигать, да, там, распалять у Украины надежды на немецкую поддержку и так далее. На что ей сказали, ты практически легитимируешь агрессора этим. Ты не добиваешься остановки агрессии, наоборот, ты развязываешь ему руки. Но я просто хочу отметить, что, во-первых, АДГ, если уже о ней говорить, если она придет к власти, тем более на федеральном уровне в Германии, она столкнется с тем фактом, что практически ничего из того, что она обещает людям, не может быть выполнено. Мира с Россией они не добьются. Наоборот, скорее спровоцируют действительно то, о чем уже долго говорят, возможное нападение там, на Прибалтику, Финляндию, еще кого-то. Выслать всех мигрантов не получится, и страна, если хочет быть по-настоящему великой, в том числе Германия, при всем историческом германском таком высокомерии к другим народам, стоит помнить, во-первых, восточные немцы сами проект, это продукт гибрида, это территория, где жили славяне, которую немцы завоевали в 12 веке. И это очень забавно, что там ходят такие националистические настроения, поскольку люди, видимо, не понимают, что они сами не совсем чистокровные немцы в значительной степени. Но надо понимать, что западно-германское экономическое чудо, оно во многом было вызвано импортом, скажем, турецких рабочих и так далее. И вот люди этого не понимают, что они, как в Америке тоже мага кричит «сделаем Америку снова великой», при этом выслав уже многих, кто здесь есть, закрыв страну от въезда новых, как бы новой свежей крови, Это ведет к автаркии, к самозакупорке и, в конце концов, к отставанию и к геополитическому уменьшению роли своей страны. Вот АДГ столкнется с этим. Она столкнется с тем, что ей придется либо разворачиваться на 180 градусов и предъявлять территориальные какие-то претензии к соседям, потому что разговоры о том, чтобы там, защитить свое, обычно кончаются нападением на чужое. Либо они просто будут делать то, что реально до сих пор делали те же христианские социал-демократы. Они просто вынуждены будут понять, что другая политика работает еще хуже. Либо они превратят свою страну в такое большое ГДР, которое будет геополитическим сателлитом и путинской России, и того же исламского мира, выходцев из которого они ненавидят. Вот, они делают свою страну вот тем, что когда-то говорили про ФРГ, что это экономический гигант и политический карлик. И попутно они могут еще спровоцировать усиление сепаратистских настроений в некоторых регионах своей страны, например, Баварии, где и сегодня, как бы там традиционно довольно сильные идеи сепаратизма, автономизма. Сегодня по опросам около трети баварцев выступают, по крайней мере теоретически, за независимость. И кто знает, к чему подтолкнет такая вот как бы политика тяжелой руки, потому что она может быть направлена в какой-то момент не только против чужаков, но и против как бы своих, но те, которые с тобой не соглашаются. И я тебе честно скажу, вот мы говорим о том, что Россия сегодня — это главный нарушитель порядка в мире, и некоторые люди рассуждают о возможности распада России. Ну, я имею, как бы, неоднократно упоминал свой план такого, как бы, полу- или недораспада России. Я тебе честно скажу, пусть лучше бы и Германия разделилась на несколько образований поменьше, типа независимой Баварии, там, независимой Саксонии и так далее. Потому что Германия исторически — это очень контроверсионное образование. Ее роль исторически порой была и позитивной, там, в средние века, когда надо было останавливать, там, исламский или, наоборот, скандинавский натиск и экспансионизм венгерский. Но потом мы знаем, что эта страна развязывала две мировых войны. Все, что немцы делают политически, они делают всегда, будь то они воюют или борются за мир, одинаково жестко, одинаково, как бы извиняюсь, по-фашистски. Был случай, когда немецкий контингент в Афганистане, воюющий на стороне НАТО, да, как бы, союзник, на стороне добра, как казалось бы, люди, прославились тем, это было лет 20 назад, они прославились, солдаты Бундесвера, тем, что они сфотографировались с черепами убитых талибов. Это государство, которое лучше держать в стороне от серьезных мировых политических процессов. И вот к тому же, вот, знаешь, с точки зрения, например, той же Украины, которая, да, зависима от немецкой помощи экономической, там, промышленной, я думаю, что, во-первых, украинцы должны понимать, что в первую очередь они должны рассчитывать на себя, что люди, которые думали, что Россия, скажем, ничем не ответит на Майдан в свое время, не отхватит от Украины все, что сможет, что она проглотит это, они... Это был огромный... Если кто-то так считал, я знаю людей, которые удивлялись, когда Россия, скажем, напала, захватила Крым. Чему было удивляться, спрашивается? Когда страна, которая считает себя гегемоном, видит, как у нее уплывает жирный кусок, который считает себя отдельной страной. Вот. То есть, во-первых, надо рассчитывать на свои силы. Что касается Германии, то, ну, я думаю, например, производство того же оружия, оно же разбросано по разным странам, разных элементов, разных деталей для, там, будь то стрелковое оружие, самолеты, танки, так же, как производство автомобилей, радиотехники, там, электроники, чего угодно. И в этом плане, ну, не, есть Бундесрепаблик, нет Бундесрепублик, нет, на его месте находится там независимая Баварская республика. Не так-то важно. Вот как бы такой кластер мыслей, который у меня по этому поводу есть. Дональд Трамп со своей стороны, и он, и Илон Маск, они очень помогали этой партии все последнее время. Ну окей, если они хотят на самом деле потопить тот западный мир, за который они стоят, ну, молодцы, хорошо, ребята, хорошо.
3: Короткий
4: поработали.
3: Вопрос. Насколько, по-твоему, это повлияет на взаимоотношения Трампа с властями Германии? Потому что сегодняшняя новость о том, что канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированный на сегодня телефонный разговор с президентом США. Причину отмены представитель Мерца не назвал, однако подчеркнул, что она не связана с его графиком. Вот так.
4: Но его график может кончиться. Уже есть статьи о том, что он может уйти в отставку. Сейчас вообще-то очередные выборы федеральные в Германии намечены только на начало 29-го года. Но в Германии, как во многих европейских странах, в том же Израиле, очень часто бывают неочередные выборы. Поэтому всякое может. Поэтому это надо еще посмотреть, кто будет властями Германии, скажем, через месяц или через полгода. И кто будет властями Америки?
3: Одно дело через месяц, другое дело через сколько там, 2-3 года, когда должны быть...
4: Ну да, ну смотри, опять же, тенденции, я же говорю, таковы, что все эти популисты, в том числе сам Трамп, который, став президентом, вынужден быть Джоном Маккейном практически, по неволе, так сказать, но вынужден, вот то, что он делает в Иране, очень неохоче, но он должен это делать. Они поймут, что то, что они наобещали народу, невыполнимо.
3: Хорошо.
4: И потом, понимаешь... И вот в Германии, извини, секунду, еще пару вещей. В Германии есть недовольство этой политикой открытых дверей, а в Америке-то есть сегодня недовольство трамповской миграционной политикой ровно обратно. И мы можем получить в Германии такую же картину, вот как с этими случаями в Миннеаполисе.
3: Ты знаешь, тогда, Алекс, я не хочу возвращаться к теме иммиграционной политики, потому что это опять сейчас займет очень много времени, и ты знаешь мою позицию. Дональд Трамп мог быть бы... Ну, просто президентом, который войдет в историю и навсегда там останется, если бы он правильно организовал эту миграционную политику. Предложения, которые мы озвучивали здесь просто в нашей программе, такое большое количество, как можно было бы с умом потратить эти деньги, которые сейчас тратятся на ICE, чтобы просмотреть мигрантов, сделать бэкграунд-чек, кого нужно убрать, кого нужно сохранить. Это можно было сделать правильно, без истерик, без депортации, без вот этих проблем, которые Дональд Трамп насоздавал. В общем, ладно, я предлагаю идти дальше. Стив Виткоф и Джаред Кушнер после 8 визитов в Кремль впервые добрались до Киева. Формула переговоров была понятна с самого начала. Москва не хочет отдавать Донбасс, Киев не хочет его терять. Но к этим двум непримиримым требованиям добавилось третье – собственный интерес Вашингтона. Дональду Трампу нужны показательные переговоры с Путиным и Зеленским за одним столом. И нужны они срочно, до ноябрьских выборов в Конгресс. Судя по тому, что новых идей команда Трампа на этот раз почти не привезла, вопрос не в содержании плана, а в том, успеет ли Белый дом организовать саму картинку встречи для голосования. Алекс, как ты считаешь, даст ли эта показательная встреча с Трампом, Путиным и Зеленским вместе какие-то преференции, дополнительные очки Трампу на этих ноябрьских выборах?
4: Ну, пока не похоже, потому что у меня, честно говоря, нету ощущения, что что-то из этого получится. И получается, что как бы Дональд Трамп находится в положении просителя. Он пытается выцыганить там как-то теперь у Путина какую-то благосклонность в виде хотя бы картинки переговоров. Да? А Путину-то это зачем надо? Что Дональд Трамп, что грядущие ему на смену, возможно, демократы, которые, кстати, вот насколько я понимаю, в том числе их возражениями сейчас, по крайней мере, забуксовал в Палате представителей законопроект покойного Линдси Грэма о жестких санкциях против России. Он принят Сенатом, насколько я помню. Он был одобрен Сенатом, в Палате он забуксовал. Потому что многие демократы тоже не хотят такой вот откровенной пикировки с Россией. Тут как бы на обе стороны политического спектра сейчас надежды мало. В этой ситуации Путину все выгодно. Как бы ему не особо, у него нет особой спешки заключать какие-то там договора или останавливать войну. Наоборот, он усилил давление на Украину с помощью и баллистических ракет, и с помощью новосозданных модифицированных дронов с реактивными двигателями, против которых пока у Украины нет адекватного ответа. Он считает, что время на его стороне, и, в общем-то, он как акула, ему, чтобы жить, чтобы дышать, нужно двигаться, наступать. Остановка, так сказать, промедление смерти подобно для Путина. Я согласен, скорее, с теми людьми, которые считают, что ему, в общем-то, и с точки зрения своих интересов внутри страны, контроля там за настроение населения, ему невыгодно. Почему он убрал партию «Яблоко» и некоторых коммунистических кандидатов в Думу, например, с выборов? Потому что он не хочет любой критики антивоенного толка в свою сторону. И геополитически это у Трампа спешка. Ему нужно добиться чего-то, будь то на украинском или иранском, или еще каком-то направлении. Почему-то мы уже забыли про Кубу, к сожалению, да, или про Никарагуа. У него цугцванг сейчас, у Трампа. У нас уже меньше 2 месяцев до выборов остается. И Путин, вероятно, себя чувствует хозяином положения в этой ситуации. Он, если он что-то может у Трампа выторговать, то это что-то очень-очень решительное, типа просто вот заставить переломить Украину через колено, заставить отказаться от укрепрайона на Донбассе последнего, да, вот что-то такое очень-очень решающее.
3: Но, с другой стороны, Путин мог бы дать вот эту просто показательную победу для Трампа, это всего лишь какая-то встреча перед камерами. Хотя, конечно, я допускаю, что для Путина это безумно сложно за одним столом сидеть с Зеленским. Знаешь что? Вот сообщение Financial Times о том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф готовится взять на себя более активную роль в переговорах США с Россией и Украиной. Об этом сообщили американские чиновники своим европейским коллегам. По словам источников Financial Times, Белый дом хочет сократить участие в переговорах специального посланника Стива Уиткофа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Именно они в последнее время возглавляли эти переговоры. И тем не менее, как ты считаешь, почему такая рокировка?
4: Во-первых, ее еще нет. И при всем уважении к Financial Times, это может быть какой-то такой психологический вброс с целью подвигнуть Трампа к тому, чтобы провести такие какие-то рокировки. Во-вторых, с другой стороны, если это правда, Рэдклифф, по крайней мере, относительно больший профессионал, он тоже не дипломат, насколько я понимаю, он разведчик, но это, по крайней мере, относительно как бы больший профессионал в том, что касается дипломатии. Но тут, как бы знаешь, друзья, как не садитесь, вы музыканты, не годитесь. Я думаю, что вот возникает вопрос, кстати, на российской стороне, и на днях я слышал, например, комментарии Аббаса Гамалямова, известного такого российского эмигрировавшего какое-то время назад из России политтехнолога, который говорит, что вот Лаврова, если взять, он давно не занимается актуальной дипломатией, в частности, по Украине или по каким-то другим направлениям. И ей занимаются, по Америке, там ей занимается Америкой Кирилл Медведев, Украиной Мединский, а Лавров, он такая фигурхед, как бы он стал посаженный генерал. У нас есть посаженный генерал по имени Марко Рубио, который формально возглавляет и Госдепартамент, и является советником по нацбезопасности, а реально мы его в последнее время довольно редко видим. И почему-то он не берет на себя лидирующую роль ни в ближневосточных процессах, ни в европейских, ни в, ну, в латиноамериканских, может быть, он говорил там что-то недавно про Никарагуа и так далее. Но тоже как бы не на первых ролях. Спрашивается, почему? Потому что в администрации Дональда Трампа на первой роли и на 10-й, и на 51-й роли только Дональд Трамп. И кто от него летает в Москву, Уиткоф или Рэдклифф, не так-то, в общем-то, важно. Поэтому я думаю, что тут кто бы не был Трампом в Москву послан, даже особого значения, честно говоря, не имеет.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
7: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Российский беспилотник нанес удар по пассажирскому поезду недалеко от украинско-польской границы. Особое внимание к происшествию связано с тем, что незадолго до атаки по этому маршруту прошел поезд с европейскими политиками и дипломатами, среди которых находился бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что подобные действия направлены на запугивание европейцев и попытку расколоть их единство. Инцидент произошел в непосредственной близости от Польши, страны НАТО, поэтому европейские столицы внимательно следят за развитием ситуации. В Швеции после парламентских выборов преимущество получает левоцентристская оппозиция. По предварительным результатам блок во главе с социал-демократами Магдалены Андерсон получает 176 мест в парламенте против 173 у правого блока действующего премьер-министра Ульфа Кристерсона. Отдельное внимание привлек результат партии «Шведские демократы». Крайне правые впервые за долгое время потеряли часть поддержки. Окончательная политическая картина еще не сложилась. Даже при сохранении нынешнего результата Андерсон предстоят непростые переговоры о создании правительства. Позиции потенциальных партнеров заметно расходятся по налогам, социальной политике и ряду других вопросов. Появился новый и довольно неожиданный спор, как теперь называть озеро Онтарио. После решения Трампа переименовать его в озеро Америка, американским СМИ приходится решать, какое название использовать в публикациях и в эфире. Associated Press заявила, что продолжит употреблять исторически международно признанное название озеро Онтарио. Озеро находится между США и Канадой, и одностороннее американское переименование не означает автоматического изменения названия за пределами Соединенных Штатов. Теперь у американских редакторов появилась еще одна неожиданная проблема. География превратилась в редакционную политику.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Хорошо, Алекс, идем дальше. На мероприятии у Белого дома рядом со стальной балкой из Южной башни Трамп рассказал, что двое пожарных подняли его с земли у здания US Steel Building возле Ground Zero и унесли, опасаясь обрушения. Эта история вызвала некий ажиотаж в медиа и социальных сетях. Люди стали обсуждать, ведь прошло 25 лет, и вот какие-то теперь детали. Трамп вокруг себя завертел эту трагедию, как обычно он это делает. И более того, проверяющие факты отмечают, что публичных доказательств его присутствия в том здании нет и вообще за 25 лет никогда не всплывало. Но это не единственная история про 11 сентября, которая появилась. 25 лет город Нью-Йорк говорил спасателям и жителям, что воздух безопасен, а вот вчера мэрия Нью-Йорка выложила более 170 тысяч страниц документов, из которых следует обратное. Бумаги лежали в 68 коробках в помещении Департамента охраны окружающей среды. Их чудесным образом обнаружили только в прошлом году. Асбест находили практически везде, где брали пробы. Внутренние проверки в октябре и ноябре 2001 регулярно фиксировали превышение по асбесту и трудноопределяемым химикатам, а через несколько лет после терактов юридический департамент города уже подсчитывал риски Около 35 тысяч потенциальных истцов, из них до 10 тысяч могут подать иски. И там же, кстати, перечислялись способы ограничить ответственность города вплоть до федеральных гарантий возмещения. Но и это еще не все. На фоне, значит, всего этого обсуждения 25-летия трагедии Ассоциация отставных полицейских управления портов Нью-Йорка и Нью-Джерси, объединяющая 600 человек, отправила мэру Зорану Мамдани письмо с требованием не приходить на церемонию у Ground Zero. И ее глава Джон МакДэвид написал, что мэр не заслужит права и не заслужил права стоять рядом с семьями выжившими и спасателями, и предложил отметить дату отдельно, то есть заявлением или своим мероприятием. Аналогичное письмо, кстати, получила и губернатор Кэти Хокл. В начале недели Мамдани заявил, что почтит память погибших с семьями, но на официальную церемонию не придет. И здесь у меня возник вопрос, а почему? Ну, он, мэр, несмотря на все там обвинения, имеет полное право прийти и задвинуть какую-то речь. Ну, в общем, сегодня утром телеканал NBC опубликовал график мэра. Он идет как минимум на 8 траурных мероприятий, включая официальную церемонию полиции Нью-Йорка, где будет тоже выступать. Вот такие три истории, связанные с 11 сентября на сегодняшний день. Ты знаешь, что мне не нравится в этих историях? Ну, я уже сказал, что я не понимаю позицию Мамдани, который сказал сначала, вот он не пойдет, и вроде как бы почему тогда он не пойдет, а потом он сказал, что пойдет, ну и ладно. А с другой стороны, какое-то такое политическое передергивание фактов истории, которые мы, между прочим, еще помним. Это не тогда было там 100 лет назад, да, когда уже умерли люди, и можно тянуть и рассказывать все, что хочешь. А многие свидетели этого события живы, и они знают, как это было, и они помнят. И если Дональд Трамп 25 лет его не выносили вдруг пожарные, значит, из билдинга, а сейчас вынесли, то это все как-то выглядит крайне странно. Как ты считаешь, можно ли вообще это все объединить в какую-то одну историю? И зачем это нужно политизировать, такую трагедию?
4: Ну, в политике трудно удержаться от соблазна политизировать все, что угодно. И потом, знаешь, вот Мамдани, с одной стороны, он же зеркалит Трампа во многом. Это удивительно, и поэтому Трамп, в общем-то, к нему относится, по крайней мере, на личном уровне достаточно терпимо, мы это знаем. Он вытащил сейчас этот новонайденный отчет, и это может, с помощью него он может как бы указать пальцем: ребята, вы меня обвиняете, что я якобы слаб в отношении преступности, что вот я выразил там соболезнования родственникам преступника, который умер недавно на Райкерс-Айленде, а не его жертвам, вот, забывая о том, что любой человек, даже заключенный, это человек, его нужно лечить, пока ему не пришло время умереть, так сказать, по состоянию здоровья. У нас в Нью-Йорке нет смертной казни, поэтому не должен умереть преждевременно. Вот. А почему у нас нет смертной казни? Потому что республиканцы много лет слишком слабы, чтобы рулить в Нью-Йорке, особенно на уровне легислатуры. Поэтому у нас такой перекос в либеральную сторону. Вот. А как это сложилось, это тема для отдельных передач, довольно долгих. Вот. А вы меня обвиняете, что я там, значит, терпимо отношусь к бездомности, что умерло якобы больше в этот снежный шторм начала года бездомных людей по моей вине, чем умирало до сих пор, хотя статистики, насколько я понимаю, сравнительно год на год таких смертей нет. А я борюсь с плохими лендлордами нерадивыми, и я еще и борюсь за здоровье населения моего города, который избрал меня мэром. И я пекусь о состоянии, о том, чтобы люди знали правду. И вот он может показывать пальцем, точно так же, как Трамп любит показывать пальцем на Джо Байдена или Барака Обаму, что это мои предшественники наломали дрова, я должен якобы расхлебывать. Вот. Мамдани может говорить ровно то же самое, что это еще со времен мэра Джулиани и мэра Блумберга нам врали про состояние, скажем, воздуха в городе и про ситуацию с асбестом и так далее. Это довольно такой хитрый политический ход. То, что он, ну, если я правильно понимаю, по-моему, в Нью-Йорке как бы не положено, может, даже законодательно это запрещено, произносить именно политические речи на 11 сентября. Поэтому, скажем, Трамп выбрал вместо этого выступать где там в Вашингтоне или в Арлингтоне, уже не помню, где он будет выступать, но он хочет провести полноценное политическое ралли в свою пользу. Там где-то можно, в Нью-Йорке это нельзя, и даже Трамп еще не настолько обнаглел, чтобы подминать под себя Нью-Йорк. Мамдани, знаешь, иногда, чем ты больше изображаешь скромнягу парня, тем более понятно, что ты на самом деле популист и нарциссист. Даже в этом не педалировании политического аспекта и не проведении там, выступлений в свою пользу есть какой-то аспект. Смотрите, какой я хороший, как я уважаю правила, как я уважаю чувства моих сограждан, которые большинством голосов сделали меня мэром. Это тоже такой хитрый политический расчет с его стороны. Вот. Я, если позволишь, на секунду скажу о критике, которая звучит в отношении мэра Мамдани. Вот в том числе вот, люди говорят, эти вот ассоциация полицейская, что он не заслужил право быть на этих торжествах. И ну, совсем непонятно, а при чем тут губернатор Хоук, которая в те времена вообще была, по-моему, сенатором штата. Или вообще как бы, была абсолютно как бы, политически, ну, в широком поле неизвестна была человеком. Она появилась гораздо позже. Она же была вице-губернатором при Куомо. Это гораздо много лет спустя. Но тут я совсем не понимаю, в чем причина. А что касается Мамдани, вот говорят, он исламист. Говорят, он там симпатизирует врагам Америки. Мамдани – ультралиберал. Мамдани шиит, а не суннит. Он никоим образом не причастен к Аль-Каиде, к тем, кто совершил этот теракт. И запрещать человеку, тем более шиитского, а не суннитского происхождения, быть мэром Нью-Йорка, например, это все равно как запрещать, ну, скажем, японцу выдвигаться в губернаторы Гавайев только потому, что Япония 70 лет назад напала на Перл-Харбор. Я хочу напомнить нашим слушателям и зрителям, я вообще-то начинал как журналист с очень правых позиций. И моя изначальная первая статья серьезная была против строительства мечети на Ground Zero. Поэтому если кто-то захочет меня обвинить в левизне, в терпимости там, к террору, это полная чушь. Просто есть разные ситуации. Если кто-то предложил шинтоистский храм построить на Перл-Харборе, это было бы святотатство и кощунство. Но невозможно запретить человеку какого-либо бэкграунда выдвигаться на политическую должность. Вот. Теперь, что касается критики Мамдани как социалиста. Тоже такой интересный момент. Я высказывался и в моем крупном видео недавно на эту тему. И могу еще раз сказать, я считаю, что борьба с социализмом, особенно сейчас, когда капитализм немало запятнан, это проигрышная, как бы проигрышный нарратив. Очень многие элементы нашей жизни, особенно в таких местах, как Нью-Йорк, это содержит практически социализм в себе, всевозможные программы не только, скажем, социальной помощи, но помощи и бизнесу и так далее. Это можно считать социализмом. И тогда нам придется отказаться от всего, включая той же полиции, потому что полиция — это социализм в какой-то себе степени. Она содержится на деньги налогоплательщиков. Это социалистическое, по сути, формирование. Да, она же сама себе деньги не зарабатывает. Вот. Но когда Мамдани, например, ругают за то, что вот он там терпим к бездомности и так далее, что он не хочет, скажем, в обязательном порядке куда-то определять бездомных, это к социализму вообще не имеет отношения. Потому что если мы вспомним, какой у нас в Советском Союзе был социализм, да, были бомжи, потому что был, как бы, жилищная программа советская была утопией, но она была. Формально советский социализм был абсолютно нетерпим к такого вот рода асоциальным явлениям, как там наркомания или бездомность или еще что-то. Поэтому, когда тут вот пытаются, тут просто важно разделять понятия. Это не социалистический элемент политики того же Мамдани или мэра Ди Блазио, его предшественника. Это ультралиберальный такой элемент, который глубоко засел в культуре нашего города, других крупных американских городов. И это действительно проблема. Но статистика показывает, между прочим, что в первый год мэрства Мамдани в целом продолжается падение преступности. В некоторых сферах она увеличилась, скажем, hate crimes, да, как бы преступления на почве ненависти, в частности, против каких-то еврейских объектов. Но в целом снизилась, в том числе, преступность, например, в метро, на общественном транспорте. она не при нем начала снижаться, но она продолжает снижаться. Поэтому нарратив, что этот человек развел преступность в городе, что он развел бездомность в городе, мягко говоря, сильно преувеличен, особенно когда этим нарративом занимаются люди, которые сами недавно были однопартийцами того же Мамдани, а в былые времена были еще и однопартийцами гораздо более, скажем так, зловещих персонажей левого толка. Я имею в виду еще как бы времена, ну, когда эти люди могли даже не быть жителями Америки. Поэтому в критике Мамдани, которую я слышу, в частности, в нашей общине, есть немалый элемент лицемерия. Безусловно, не вся эта критика лицемерная, не вся она безосновательная. И да, как еврею, мне не безразлично, что происходит вокруг еврейской общины. Да, и то, что Мамдани там угрожал арестовать Нетаньяху, но ничего не говорил по поводу Путина или там иранских лидеров, это мне не нравится. Вот. Но надо все-таки быть честным и объективным, а не просто вот валить все в одну кучу, что он, понимаешь ли, исламист, он и социалист, у него уши холодные там и так далее.
3: Алекс, попрошу тебя оставаться с нами на связи в конце информационного блока. Увидимся в постскриптуме и продолжим. Оставайтесь с нами на RTN.
9: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
10: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
9: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкальном, литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
10: «Солнечный удар».
9: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
10: Проза, музыка и актерская игра.
9: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
10: И оставить после себя невозможную боль.
9: 20 сентября в 5 часов вечера.
10: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
9: «Солнечный удар».
10: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
9: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
11: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
9: 20 сентября в 5 часов вечера.
12: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
13: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
14: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
15: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
16: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
17: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
18: Мой адвокат.
19: Мой адвокат.
20: Юрий Прохин.
21: Опыт.
22: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Это «Пульс дня» по скрипту. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Алекс Якобсон.

0: Мария Бартиромо продалась, можно сказать, администрации Трампа и слила информацию о том, что Fox News запрещает редакциям своих телешоу обсуждать некоторые высказывания Трампа. Это, в принципе, уже известно всем. Но что неизвестно, по крайней мере, о том, что говорят в редакции Fox News, что Бартиромо также и слила еще какую-то информацию, которая была внутри верхушки Fox News, администрации Трампа, в обмен как раз-таки на том, чтобы стать пресс-секретарем Белого дома. Так ли это или нет, мы увидим в ближайшие дни. Если это так, конечно, решение, забегая вперед, могу сказать, просто глупейшее. Но есть то, что есть. И давай, может быть, в этой теме про Бартиромо хочу тебя спросить, Алекс, насколько ты понимаешь решение руководства Fox News, запрещающее обсуждать высказывание Трампа. То есть само высказывание показали в прямом эфире, но потом было дано указание редакциям не продолжать обсуждать конкретные высказывания Трампа в своих передачах, просто их игнорировать.
1: Ну, понимаешь, у Fox News очень сложные отношения с Трампом. Fox News создана 30 лет назад, кстати, по-моему, как раз вот примерно в это время, может, чуть раньше, в 96-м году, они начали вещать. Не успели к выборам президентским 96-го года повлиять на общественное мнение. Клинтон уверенно победил Боба Доула, но постепенно они довольно быстро они составили мощную конкуренцию тем же CNN. Я помню времена, скажем, нулевых годов, в частности, во времена Иракской войны, когда весь мир был, якобы весь мир, в частности, Европа была, так сказать, недовольна, up in arms against it, да, как бы я спрашивал людей, знакомых своих как раз из Германии, есть ли у них Fox News, потому что CNN они видели, CNN был доступен, CNN уже появился гораздо раньше, в 81-м, по-моему, году, а Fox News еще не было, они говорили, нет, мы не знаем, что такое Fox News. С тех пор Fox News стал вровень с CNN и, в общем-то, даже превзошел их, насколько я понимаю, по популярности. Fox News — это ответвление британской империи, которую создал Руперт Мердок. С одной стороны, как бы Мердок, да, ставил своей целью в основном как бы поддержку более правого консервативного дискурса. И интересный момент, что вот человек, который британец, то есть иностранец, пусть это и страна, с которой у Америки особые связи исторически, но все-таки это иностранец. Но он создал империю, которая работает... Более того, он, по-моему, даже австралиец, если я не ошибаюсь. Он создал империю, которая вещает и на Британию в виде Sky News, и на Америку в виде Fox News. То есть можно говорить о том, что консервативными идеями, да, раскруткой консервативных идей занимается вообще-то человек, не совсем из Америки, как бы, то есть это немножко странная такая ситуация. Это не запрещено, Илону Маску не запрещено прыгать от ультралиберала до практически полуфашиста, но тем не менее это как-то странно, когда нас учат любить родину по каналу, который принадлежит человеку, который не американец, принадлежал, но сейчас его семье. Вот, Fox News задумывался как канал, поддерживающий более-менее мейнстримный такой вот консервативный дискурс. И когда взошла звезда Трампа на Fox News, его изначально не очень-то любили, насколько я помню. Им пришлось прячься за него, потому что он стал номинантом от республиканцев. И я всегда чувствую, даже когда я вижу откровенное такое вот пропаганду в пользу Трампа, скажем, по поводу войны в Иране той же, все равно я чувствую, что ведущие Fox News себя как бы принуждают быть такими трамповскими говорящими головами, да, как бы чирлидерами. Они это явно делают как бы через силу. Насколько я понимаю, они, во-первых, не хотят обсуждать некоторые из самых уже откровенно спорных и скандальных высказываний Дональда Трампа. Вот. И с другой стороны, они не хотят педалировать какие-то темы, которые слишком политически опасно педалировать. Такера Карлсона, с моего, вот как мне кажется, уволили в конечном итоге, когда он слишком позволил себе откровенное хамство в отношении президента Зеленского, когда он его начал называть там крысоподобным и так далее. Вот это уже была просто красная черта. Ну, ты можешь быть против.

0: поддержки Украины. Ты можешь быть, в свое время мог быть против войны в Ираке и так далее, но хамить откровенно, да, как бы подрывать всю внешнеполитическую линию как бы Америки, всю систему отношений так называемого Пакс Американо, американского мира, это слишком, это расходится с редакционной позицией самой Fox News. А Бартирома, если не ошибаюсь, по-моему, начала в последнее время педалировать тему снова того, что у Трампа украли выборы 2020 года. Если я правильно понимаю, руководство Фокса решило все. Мы эту тему поднимать больше не будем. Мы хотим смотреть вперед, а не назад. Да, как бы мы не хотим возбуждать, там, ну, не хотим провоцировать 2-6 января, условно говоря. Это мое понимание. Может быть, я что-то не так трактую, может, я что-то не так слышал или не так уловил. Но вот насколько я понимаю, она просто стала слишком токсичной для Fox News. Потому что Fox News, честно говоря, я думаю, что в глубине души они все, и работники, и хозяева, живут временами, когда Дональд Трамп уйдет, и у нас будет какой-то, по крайней мере, более предсказуемый лидер правого лагеря в Америке. Пусть это будет Джей Ди Венс, но, по крайней мере, это будет человек предсказуемый и понятный, да, как бы за которого не придется потом краснеть и буквально, и в переносном смысле. Поэтому, в общем-то, отношения Fox News с Трампом довольно сложны. Есть порталы, которые гораздо более однозначно протрамповские, но они не такие влиятельные. Понимаешь, они как бы вот такие трамписты по неволе. Поэтому я не удивлен, что время от времени вот кто-то, кто слишком уж проявляет какую-то ретивость и склоняется в пользу вместо там «Америка вперед», «Америка все делает правильно», вместо этого люди, как Такер или как Мария Бартирома, начинают склоняться к конспирологии, к фактически расшатыванию внутриамериканской лодки. Они вылетают из Fox News, потому что это как бы переход какой-то красной редакционной черты.
1: Но на сегодняшний день Мария Бартирома так и не назначена пресс-секретарем пока что. А функции пресс-секретаря Белого дома выполняет Джей Ди Венс. Я не знаю, если ты видел вот, его выступление перед прессой. Есть в социальных сетях такие игры с экспертами, когда нужно выбрать. Да, я тебе предлагаю, Алекс, сегодня сыграть в такую игру в нашем эфире. Давай. Выбрать, по твоему мнению, кто может быть наиболее идиотским пресс-секретарем в этой администрации. Давай начнем между Джей Ди Венсом и Робертом Кеннеди-младшим. Кого ты выберешь?
0: Безусловно, Кеннеди. По идиотскости, безусловно, Кеннеди.
1: Тогда Кеннеди или Стивен Миллер?
0: Ну, это... Ну, я бы все-таки сказал, что Кеннеди, потому что Стивен Миллер, при всей бредовости его идеи, он достаточно человек рациональный, расчетливый, он особенно на публику как раз, кстати, не лезет. Он может этим и страшен. А Кеннеди — это просто какая-то комическая такая фигура, такая гротескная.
1: Тогда против... Кеннеди или Десантис?
0: Кеннеди, безусловно.
1: Кеннеди или Такер Карлсон?
0: Ну, по идиотскости Кеннеди. А если наоборот нужен серьезный... Ну, слушай, Такер Карлсон рассорился с Трампом, он его больше вроде как не поддерживает, поэтому это даже не особо опция. Но если бы был нужен действительно сильный, мощный какой-то новый игрок, который может дать импульс администрации, да, Такер Карлсон. Я не думаю, что Такер будет в президенты сам постепенно.
1: Такер Карлсон или Марджери Тейлор Грин?
0: По идиотскости Марджери Тейлор Грин, конечно.
1: Марджери Тейлор Грин или Руди Джулиани?
0: Марджери Тейлор Грин. При всей печальности того, что произошло с Руди Джулиани, он был прекрасным мэром. Он был бы, если бы сам как-то не уронил постепенно свою президентскую кампанию, не спустил ее на тормозах, он был бы неплохим президентом или, по крайней мере, кандидатом. Поэтому я тоскую по тем временам, когда он был нашим мэром. В том числе, я не знаю, врал ли он нам или его преемник Блумберг, потому что как раз в 2001 году Блумберг уже был избран мэром, врали ли они нам про асбест в воздухе Нью-Йорка. Но то, что Руди Джулиани был хорошим мэром, для меня не подлежит сомнению.
1: Ты далеко ушел. Все-таки оставляем Тейлор Грин.
0: Да, конечно.
1: Марджери Тейлор Грин или Шаман Кеннон?
0: А, напомни, пожалуйста, кто это?
1: Это такой человек с рогами, который на 6 января бился. Да. Мне кажется, он колоритно посмотрелся в администрации.
0: Ну, в общем, да. Тем более, это такая вся скандинавская какая-то белонационалистическая тема, наверное, подошла бы, да. Он может превзойти Тейлор Грин и Роберта Кеннеди, да, пожалуй.
1: Выбираем шамана, да?
0: Да. По обе стороны океана, кстати, выбирают шамана, потому что в России, если ты помнишь, популярный современный певец шаман.
1: Да, шаман Кеннон или Митч МакКоннелл?
0: Ну, Митч МакКоннелл попал недавно под обвинение чьё-то, что он саботирует Трампа, поэтому он ни по идиотизму, ни по протрамповскости никак сюда не подходит. Конечно,
1: не подходит. Шаман, значит, Кеннон или Илон Маск?
0: Все-таки по идиотизму шаман Кеннон, потому что Илон Маск гениальный, может быть, проходимец, но гениальный. Человек.
1: Хорошо, давай попробуем тогда шаман Кеннон или Канье Уэст.
0: Ну, вот это хорошая, сложная пара, но я думаю, что все-таки шаман, потому что Канье будет при нем вице-пресс-секретарем.
1: Хорошо, и шаман Кеннон или Мелания Трамп?
0: Шаман Кеннон, конечно шаман же. Мелания, многие считают, что она дико тяготится тем, что с ней произошло, да, как бы... Знал ли ты, Дональд, что ты когда-то будешь спать с женой президента США?
1: Алекс, ну на этом все. Шаман Кеннон — это наша версия пресс-секретаря. Да. Спасибо большое за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якобсен. На этом у меня все. Увидимся с вами завтра в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.

0: Сказки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. После громких предупреждений руководителей компаний, занимающихся искусственным интеллектом, вопрос безопасности ИИ обсуждают власти Нью-Йорка. Разработчики признают, возможности новых систем растут настолько быстро, что механизмы контроля могут за ними не успевать. На этом фоне вновь звучат призывы установить правила для наиболее мощных моделей, от требований безопасности до большей прозрачности разработчиков. Но возникает классическая дилемма. Слишком слабое регулирование создает риски, а слишком жесткое может вытолкнуть инновационные компании из Нью-Йорка и вообще из Соединенных Штатов. Спор о том, кто должен контролировать искусственный интеллект, становится одной из главных технологических тем этой осени. Финляндия присоединилась к французской инициативе по укреплению европейского ядерного сдерживания. Проект предполагает более тесные консультации, совместные учения и возможность временного размещения соответствующих французских сил на территории европейских союзников. При этом президент Франции Александр Стуб специально подчеркнул, речь не идет о размещении ядерного оружия в Финляндии в мирное время. К французской инициативе теперь присоединились уже 10 европейских стран, а в Европе ее рассматривают как дополнение к системе НАТО на фоне растущих споров о том, насколько европейцы должны быть способны обеспечивать собственную безопасность, независимо от Соединенных Штатов. Премьер-министр Дании Метте Фредриксен заявила, что видит позитивные сигналы в отношениях с США и надеется на мирное решение разногласий по Арктике. Отношения между Вашингтоном и Копенгагеном серьезно осложнились после того, как Трамп вновь поставил вопрос об американском контроле над Гренландией, объясняя это вопросами нацбезопасности. Дания категорически отвергала возможность передачи территории. Теперь, судя по заявлениям Фредриксен, стороны пытаются вернуть разговор в дипломатическое русло. В Южном Бронксе растет число заболевших болезнью легионеров. В районе зарегистрирован кластер из 10 случаев, один человек умер. Следы бактерии легионелла обнаружили в нескольких охлаждающих башнях. В список объектов попала и башня на территории стадиона Янки. При этом городские власти подчеркивают, заболевания непосредственно со стадионом пока не связаны. Владельцам 10 охлаждающих систем предписано провести очистку и дезинфекцию. Напомню, болезнь легионеров представляет собой тяжелую форму пневмонии. Она может распространяться через мельчайшие капли воды, содержащие бактерию, но от человека к человеку обычно не передается. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ. В Кремле рассказали о планах встречи Трампа, Путина и Зеленского в октябре. В Конгресс был внесен законопроект, сокращающий стандартную рабочую неделю с 40 до 32 часов. Демократы в случае победы на выборах планируют расследование в отношении Трампа, его семьи и деятельности его администрации. Беспилотное такси в Калифорнии сдало в полицию вооруженных пассажиров. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 50%, 75% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: В Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
4: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
17: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
5: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Davidson Radio.
6: Здравствуйте, дорогие друзья, я приветствую вас в нашей программе. Сегодня наша программа выходит накануне великого праздника Рош ха-Шана. И это впереди нас ждут большое количество замечательных праздников. Весь месяц практически. Это так празднуется еврейский Новый год. И сегодняшняя наша программа будет разделена на две части. В первой части мы поговорим о Рош ха-Шане. Очень рекомендую прийти в синагогу на эти праздники. Это всегда очень важно, послушать шафар, помолиться, попросить прощения и так далее. И я хочу также сказать, что вот это сейчас у нас перед Йом-Кипуром очень важные дни, когда мы должны все осмысливать и, естественно, просить прощения, но между Рош ха-Шаной и Йом-Кипуром это 10 дней раскаяния, которые должны быть очень насыщены тем, что мы пытаемся осмыслить нашу жизнь за этот год и, естественно, попросить прощения, естественно, постараться после окончания Йом-Кипура не делать того, что, в общем, не приветствуется.
5: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Davidson Radio.
6: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-адвокат. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Мар Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-адвокат. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-адвокат.
5: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.

Вы знаете, я решила, что так как уже все много, достаточно много вы слышали программы, выступлений по поводу Рош ха-Шана, сегодня просто процитировать каких-то мудрецов, высказываний по пониманию того, что же такое Рош ха-Шана. И вот зачитывать буду эти тексты я по Махсору на Рош ха-Шана, по обычаю молящихся по Сидуру, составленному Раби Шнейром Залманом из Ляд, и на основе предписания Раби Ицхака Лурии Ашкенази. То есть это не мои как бы размышления, с которыми все же я исключительно согласна. Понятно, что читать все я не могу, но какие-то основополагающие вещи, я думаю, вам будет тоже интересно. Ну, так что Рош ха-Шана, еврейский Новый год, праздник, отмечаемый евреями осенью в первые и вторые дни месяца Тишрей. И Пятикнижие называет этот праздник Йом Труа, день трубного звука. В молитвах и благословениях этот праздник называют Йом Га Зикарон, день памяти. А название Рош ха-Шана присутствует в Талмуде, и так называют этот праздник все евреи мира. Почему именно первое Тишрей принимает в Торе на начало года? Это отнюдь не условная дата, а установленная людьми, исходящая лишь из реалий нашего физического мира. Происходящие в этот день в высших сферах процессы и явления определяют судьбы мира и человечества на следующий год. И, соответственно, явлением в высших мирах Тора предписывает, каким в этот день должно быть поведение людей, что им следует совершать, на чем сосредоточить свои мысли и чувства, от чего воздержаться. В этот день несет в себе некую парадоксальность. С одной стороны, известно, что это день, когда Всевышний определяет судьбы всех созданий, взвешивает их поступки, и потому поведение человека в такой день должно быть подобно его поведению на земном суде. Законоучители говорят, что в этот день должна царить строгая атмосфера, следует тщательно следить за своими поступками, избегать ссор и гнева еще в большей степени, чем в остальные дни года. Следует быть особо осторожными в словах, не говорить ничего дурного о ком-либо и вообще воздерживаться от пустословия. Как это, дорогие друзья, какой-то полезный совет. Мы так часто грешим тем, что плохо говорим о тех, кто вокруг нас, не говоря о пустословии. С другой стороны, те же законоучители предписывают готовиться к этому дню как праздничному, постричься и помыться, надеть праздничную одежду и тому подобное. Согласно закону, в оба вечера Рош ха-Шана следует устраивать торжественную трапезу с праздничными блюдами, и сладостями, пить выдержанное вино и тому подобное. И радостная атмосфера праздника связана еще и с тем, что это день коронации Творца. И все же сказано, что Рош ха-Шана, радость и веселье должны быть сдержанными и не принимать той формы, какой они принимают в праздники Пейсах, Шавуот, тем более в Суккот и Симхас Тойра. Вы знаете, в это время мы пляшем, танцуем, веселимся и так далее. В Талмуде говорится, три книги человеческих судеб открыты в Рош ха-Шана. В одну из них заносятся имена тех, кто признан полностью виновным, в другую – тех, кто полностью оправдан, в третью – тех, чья судьба не определена. Полностью оправданные записываются в книгу жизни, эта запись скрепляется печатью, и они удостаиваются жизни в наступающем году. Признанные полностью виновными записываются в книгу смерти, эта запись скрепляется печатью, и в наступающем году им суждена смерть, увы. Те же, чья судьба не определена, получает отсрочку от Рош ха-Шаны до Йом-Кипура. И если они раскаянием заслужат жизнь, то будут записаны в книгу жизни, если не заслужат, поскольку не раскаялись, в книгу смерти. Вот это, мне кажется, очень важный момент. У нас еще есть последние возможности попросить прощения, раскаяться, обдумать свой прошедший год. Что говорить, мы все грешны, и, конечно, каждому из нас есть о чем подумать и в чем попросить прощения. И поэтому, друзья мои, я думаю, все мы должны этим воспользоваться, потому что, когда говорят, что Рош ха-Шана – это праздник, наверное, это не совсем правильно. Это не как христианский Новый год, который и светский Новый год, который встречается, это как бы один день. Переключили 31 декабря, и уже начинался Новый год. Нет, здесь вот эти 10 судных дней, и это суд, дорогие друзья, поэтому наряду с радостью мы должны все же прежде всего чувствовать ответственность в том, что мы думаем, что мы делаем и как нам жить дальше. Иногда приводится дополнительное объяснение. Всевышний относится к своим творениям не так, как человек относится к другим людям. Человек, находящийся в хорошем расположении духа, прощает дурные поступки тем, кого любит. Если же он чем-то разгневан, то не намерен прощать своим недругам и
их прегрешений и судит их со всей строгостью. Всевышний же судит все творения свои в месяце Тишрей, когда он наиболее благосклонен к людям, что подтверждается обилием праздничных дней и связанных с ним заповедей. На это указывает и название месяца. Тишрей происходит от арамейского шарей – освобождения, прощения. И именно в этом месяце Всевышний освобождает нас от бремени наших долгов перед ним. Знак зодиака месяца Тишрей – весы. И в этом месяце взвешиваются все поступки людей. Один календарный год от Рошашана до Рошашана – промежуток времени, соответствующий образу человека. Рошашана соотносится с головой человека, 4 сезона года, с другими жизненно важными его органами и так далее. Таким образом, календарный год представляет собой время в цельном завершенном образе человека. Выше говорилось, что каждая Рошашана Всевышний пересматривает свой замысел, свое решение о сотворении человека и мира, вкладывая новый смысл в бытие человека. И хотя внешний физический облик человека не может измениться или измениться из года в год не столь заметно, его духовная жизнь с каждым годом обновляется и наполняется новым содержанием. Из позиции его сокровенного божественного образа каждая Рошашана – это другой новый человек, поскольку за прошедший год его прежний образ себя исчерпал. Возможно, этим и объясняется, что каждый год ему даруют новую жизненную энергию на уровне ее глубинных пластов. И в этом причина того, что каждая Рошашана Всевышний вновь воцаряется над миром, поскольку его основными подданными являются люди. И они в новом году внутренне иные, новые. И просьба быть царем мироздания исходит от изменившихся людей, перед которыми Всевышний ставит более глубокие цели. Ну что ж, дорогие друзья, поэтому с новым мирозданием и с новым нашим внутренним мироощущением мы вступаем в Новый год. И я надеюсь, что он у вас будет хорошим. По крайней мере, я желаю, что в наступающем Йом-Кипуре был суд в вашу пользу. И вы жили бы долго, счастливо и были здоровыми. И на финал я поставила замечательную песню, которую исполняют молодые люди. Еще раз Шана Туа. И оставайтесь с нами. Во второй части мы продолжим наш разговор. На этот раз о Йом-Кипуре.

0: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
1: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
0: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
7: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
8: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.
9: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет. И видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
8: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
9: Ну что ж, дорогие друзья, как я и говорила, вторая часть нашей программы посвящена Йом-Кипуру. И вы, конечно, уже столько слышали об этом, но я все же очень коротко повторю, что это буквально день прощения. Это термин средневековой раввинистической литературы. По-русски он, наверное, переводится как «день искупления», «судный день». А и в еврейской традиции это самый важный из праздников – день поста, покаяние, отпущение грехов. И отмечается он 10-й день месяца Тишрей и является знаменитым завершением 10 дней покаяния, о которых я вам говорила, и которые начинаются после Рош ха-Шоне. Накануне Йом-Кипура очень важный есть обычай. Называется он капорот. И я вам тоже рассказывала когда-то об этом, но еще раз повторю, потому что очень важный момент. Древний обычай, символизирующий искупление грехов, который проводят накануне еврейского праздника Йом-Кипур. Слово «капорот» происходит от «капара», что означает очищение, искупление, выкуп. Надо сказать, что от того же корня название дня Йом-Кипур, день искупления. Обычай «капорот» признан подтолкнуть человека к глубокому осознанию своих грехов и последствий, к которым грехи могут привести, а также побудить его к полному раскаянию и молитве Богу о прощении и очищении. Поэтому очень важно, чтобы во время обряда капорот у человека были соответствующие намерения и верный настрой. А вообще установленное время для капорот – это перед рассветом в канун Йом-Кипура, ибо считается, что в этот период милосердие Всевышнего одерживает верх над его строгостью. Но надо сказать, что со временем, конечно, как бы это жесткое условие немножко стало более демократичным. В принципе, после Рош ха-Шоне можно в любой день делать капорот. Для исполнения этого ритуала очищения от грехов мужчина берет петуха, а женщина курицу. Они держат эту птицу в правой руке и произносят отрывок. Специальный у мужчин свой отрывок, у женщин свой отрывок. Крутит эту птицу над головой. И, в принципе, считается, что вот эта птица искупает ваши грехи. И вместо вас она должна быть убита. Но сегодня в силу определенных обстоятельств можно дать определенную сумму денег и, соответственно, наверное, произнести соответствующие молитвы. И это будет считаться тем, что вы, так сказать, сделали этот обычай капорот. Но что происходит накануне Йом-Кипура, до заката? Двое раввинов или уважаемых членов общины раскрывают ковчег, вынимают два свитка Торы и встают по бокам от кантора. Втроем они произносят формулу в заседании Небесного земного суда с разрешения Господа, да будет благословенно имя Его, и с разрешения святой общины мы считаем себя вправе молиться с грешниками. Затем кантор три раза повторяет молитву «Кол Нидре». Вот именно с этой молитвы начинается Йом-Кипур. И она очень важная, трогательная. Всегда это, знаете, такой ритуал прийти и послушать «Кол Нидре». А вот о чем поется короткий перевод. «Все обеты и запреты, и присяги, и посвящения, и канам, и канас, и любые их аналоги, которые мы можем принести, или которыми поклясться, или посвятить себе, или запретить для себя – предыдущего дня искупления до сего дня искупления. И с этого дня искупления до дня искупления, который придет нам во благо. По всем из них мы отвергаем их. Все они будут отменены, оставлены, аннулированы, недействительны, потеряли силу, не действуют. Мы клянемся никогда больше не давать обеты, и наши запреты уже не запреты, а наши клятвы больше не клятвы. И я хотел бы, чтобы Кол Недре вы послушали в исполнении величайшего тенора, кстати, солиста Метрополитен оперы долгие годы и фантастического кантора Ричарда Такера. Итак, Кол Недре.

Эта молитва несет тяжелый эмоциональный груз, накопленный за века. Воспоминания о пережитых еврейским народом в диаспоре унижениях, погромах, нищете. Это можно почувствовать в синагоге накануне Йом-Кипура, на рубеже дня, когда падают сумерки, открываются небесные врата. И многие пытались расшифровать тайный смысл своего рода заклинания, спрятанные в этой простой группе нот. В 15 и 16 веках в Кол-Нидре упорядоченно соединились несколько древних музыкальных тем, а воплощение и различные интерпретации мелодии на протяжении поколений представляет собой уникальное явление в еврейской литургической музыке. Точное происхождение Кол-Нидрей – предмет споров. Великий исследователь еврейской музыки Авраам Цви Идельсон считал, что она берет начало в немецкой средневековой народной музыке. Но профессор еврейской теологической семинарии в Нью-Йорке Джоанна Спектр утверждала, что, напротив, Кол-Нидрей явно еврейского происхождения. В печати молитва впервые появилась в Берлине в 1765 году. И благодаря местному кантору Арону Бейеру почти 100 лет спустя, в 1871 году, один из главных популяризаторов ашкеназской литургической музыки Луи Левандовский опубликовал версию мелодии для кантора и органа. Она распространилась по миру и в конечном итоге стала общим стандартом. Давайте послушаем молитву судного дня «Ванитена Токев». Один из сильнейших по глубине своего воздействия примеров религиозной поэзии в цикле еврейских молитв. Подполковник Шай Абрамсон, который исполняет эту молитву, главный кантор армии обороны Израиля, в сопровождении Ренанского симфонического оркестра, посвящает ее приближающемуся празднику Йом-Кипур, еврейскому судному дню. Добрые записи в книгу жизни «Гмар Хатима Туа».

0: Я хотел бы вам рассказать немножко, как происходила служба в храме. За неделю до Йом-Кипура первосвященник, сопровождаемый торжественным шествием иерусалимской знати, коэнов, левитов, покидал свой дом и уединялся в одном из отделений храма, где готовился к сложному богослужению. Сам, отправляя в Йом-Кипур всю храмовую службу, он 5 раз менял одеяния, облачаясь в золотое для обычных и в льняное белое для особых жертвоприношений, при которых он произносил вслух подлинное имя Бога Яхве, каждый раз совершая ритуальное омовение. В ходе службы первосвященник единственный раз в году входил в святая святых, где воскурял фимиам, опрыскивал завесу, отделяющую от других частей храма, кровью жертвенных животных и молился за благоденствие народа. По выходе он читал во всеуслышание отрывки из Торы, касающиеся ритуала Йом-Кипура. Все присутствующие при богослужении провожали его на исходе дня домой, где он праздновал с друзьями благополучный выход из святилища, потому что пребывание в котором считалось опасным для жизни. Потому что если первосвященнику не полагалось всепрощение, он мгновенно умирал прямо там, и у него было специальное одеяние, где внизу были пришиты колокольчики. И была специальная петля у него, за которую, если он падал, его оттуда вытаскивали, можно сказать, потому что если не раздавался звон колокольчиков, значит, со священником что-то случилось. Но было очень хорошо, когда все прекрасно праздновали после его благополучного выхода из святилища. Вообще, в многочисленных готических сказаниях отражена атмосфера таинственности и священного страха, которая окружала вход первосвященника в святая святых и его пребывание там. Надо сказать, что, согласно Талмуду, изнурение души, которое происходит в Йом-Кипур, подразумевает 5 запретов. На прием пищи и питья, умывание, умощение тела, ношение кожаной обуви и супружескую близость. И опасность для жизни отменяет установленные для Йом-Кипура запреты. И Йом-Кипур – единственный из великих праздников, не отмечаемый в диаспоре в течение 2 дней. А по правилам еврейского календаря он никогда не приходится на пятницу или воскресенье. И здесь я бы еще уточнила, что все вот эти запреты, они, так сказать, очень важны в той обычной жизни, которую мы ведем, и в этот день делаем для обычной жизни исключение. И я вам очень рекомендую последовать этим запретам. Но здесь есть еще один очень важный момент, который обязательно объявляется в начале Йом-Кипура, в начале поста. То вы знаете, что в иудаизме самое главное – это человеческая жизнь. И поэтому все то, что может представлять угрозу для жизни, отменяется даже в такой святой день. Поэтому, как правило, рабаи в самом начале объявляют о том, что те, кому нельзя поститься, не должны этого делать. Особенно это относится к людям с сахарным диабетом, больным, плохо себя чувствующим, беременным женщинам и так далее. Так что, друзья мои, вы можете мысленно быть со всеми, кто постится, но если вам категорически нельзя этого делать, не делайте этого. И сейчас я хотел бы, чтобы прозвучала еще одна песня. Она называется «Венислах», «Хазанут на Йом-Кипур». И очень интересная эта песня, я ее нашла. Это пишет один из учеников Кишиневской ишивы. Им рассказывали, как нужно было хазанить, чтобы могли вести молитвы в других городах, таких как Бельцы, Бендеры, Тирасполь и так далее. И вот один из этих учеников, который выставил эту песню, он записал тогда эту песню на диктофон. «Венислах». Давайте послушаем.
1: Венислах лехол адас бней Исраэль.

Человек не ангел, мы это знаем, ему свойственно ошибаться. Но Бог всегда готов простить искренне раскающегося. Вот почему ни страх, ни душевные муки, ни ужас перед небесным судом несет Йом-Кипур евреям, а радость и душевный подъем. Поднявшись над земным, искренне полностью представ перед Всеблагим и Прощающим, мы обретаем надежду и даже уверенность, что будем вписаны в счастливый год. Над нами всеми суд в Рош-Ашана, а приговор выносится в Йом-Кипур. Из века в век повторяют евреи в судный день, потому что в этот день он простит вас, чтобы очистить вас от грехов ваших». 33 века назад в Синайской пустыне, после грехопадения евреев, поклонения золотому тельцу, Моше поднялся на гору Синай молить Бога о прощении своему народу. А в день Йом-Кипура он вернулся, принес новые скрижали завета и радостную весть. «Простил я по словам твоему». С тех пор Йом-Кипур стал днем всепрощения и одновременно первым днем изучения Великой и Святой Торы. Кто не пробуждается, чья душа не стремится к Всевышнему? Разве он живет? Но у человека, способного оторваться от будни и спросить себя, зачем я на земле, в чем мое назначение, где мое место, есть надежда. И, как я цитирую, «Ибо тот, кто сопричастен жизни, имеет надежду», утверждал царь Соломон. Ведь живому псу лучше, чем мертвому льву. Вот все эти красивые слова на самом деле имеют огромный смысл, друзья мои. Я ни в коем случае не читаю лекции. Я просто пытаюсь донести до вас какие-то знания. И, может быть, те, кто не очень склонен исполнять Йом-Кипур в своей жизни, может быть, тоже что-то услышит и задумается. Сейчас я хотела бы, чтобы прозвучал нигун, как глина в руках гончара. Это одна из молитв на Йом-Кипур. Всемогущий Творец подобен гончару, который может вылепить все, что угодно из куска глины. Поэтому мы обращаемся к нему с молитвой. «Внемли нашим праотцам и не обращай внимания наше дурное начало». Что такое нигун? Нигун – это мелодия, которая принято петь среди евреев с целью раскрыть те или иные аспекты в их служении Всевышнему. Нигун – это своего рода музыкальный призыв, молитва, пробуждающая душу и приближающая человека к Творцу. Изначально нигун – это мелодия напев, без слов, но иногда в нее включаются строки из святых книг или традиционных еврейских песен, исполняемых методом распевания и многократного повторения. В настоящее время нигуны нередко исполняются также и на музыкальных инструментах. И особенно популярны нигуны среди последователей учения хасидизма. И сегодня хасидские нигуны – наиболее популярный жанр нигунов. Давайте послушаем очень красиво.

в течение дня в дневной молитве Минха, после нее исполняется очень важный обычай, который называется «Видуй». Это такое покаяние, когда мы бьем себя в грудь кулаком и просим, перечисляем все грехи, многие из которых мы даже в страшном сне не могли бы сделать. Но, тем не менее, и произносим покаяние, и просим, чтобы нас простили. И что мы больше этого греха не сделаем никогда. И он повторяется.

молитвою. Отец наш Небесный, к Тебе мы с мольбою, спаси и помилуй детей наших и нас. Отец наш Небесный, дай нам жить без раздоров, чтобы не было в мире ни глада, ни мора. Отец наш Небесный, дай нам радость и тепло, пусть кончатся невзгоды и не властвует зло. Услышь этот голос, услышь этот голос, услышь этот голос. И Авину Макину фантастически поет Барбара Стрейзанд. Давайте послушаем.

Заканчивается Йом-Кипур молитвой Ниила. Но я хотела бы напомнить вам, что в течение судного дня обязательно происходит обряд искр. Вы знаете, что это дань памяти тем, кто ушел, нашим родным и близким. И поэтому те, кто хотят прочитать молитву за своих ушедших, могут прийти в синагогу. Как правило, это происходит где-то в половине 11 утра. И в разных синагогах по-разному, конечно, но это примерно вот это время, где-то 10:30, 11:30. И я вообще хочу обратиться к нашим слушателям, дорогим соотечественникам, что я знаю, что многие из вас постятся, гуляют по Бодургу. Слава Богу, сейчас погода хорошая. Но этого недостаточно. Придите в синагогу или на Искор, или на Ниилу хотя бы в конце. Это очень важная молитва.

она практически заканчивает все богослужение. Переводится она как запирание. Предполагается, что вот ворота, небесные ворота закрываются, и это последняя возможность еще раз покаяться, попросить прощения и попросить, чтобы вас записали в книгу жизни. А раньше эта молитва Ниила читалась в дни постов, но вот уже в современном иудаизме она читается всего один раз в году на исходе Йом-Кипура. Поэтому я очень рекомендую всем вам, друзья мои, сходите послушать. Это невероятное зрелище просто, прежде всего. Во-первых, все стоят. И когда поются молитвы, и та же самая Авину Маккейну, все держатся за руки. И это такое, знаете, коллективное возвышение души. Потрясающее впечатление. И это остается с вами на весь следующий год. Поэтому, друзья мои, рекомендую в который раз все же сходить в этот великий праздник и приобщиться к нашему общему, к нашей общей мольбе о прощении. И, конечно, все молитвы и весь этот трудный и великий день заканчивается шафаром. И я хотел бы, чтобы наша передача закончилась шафаром, который был исполнен прямо у стены плача. И обычно мы говорим, что в следующем году в Иерусалиме, и мы повторяем за этой традицией, в следующем году в Иерусалиме будьте счастливы, будьте здоровы, и пусть всех вас запишут в книгу жизни.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на день открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно. 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон в центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
2: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
5: хорошо получается.
4: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
5: Дэвидсон Радио.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
6: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.
6: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
7: Дэвидсон Радио.
6: 620 АМ. Настройтесь.
8: В Нью-Йорке 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Новости на
8: Дэвидсон Радио.
9: Информация к этому часу.
10: У микрофона Лена Вишневецкая. Продолжается тревожное возвращение кори. В Пенсильвании умерла 40-летняя женщина. Коронер округа Джефферсон сообщил, что причиной стали осложнения, связанные с заболеванием. С начала года в Пенсильвании уже подтверждено 676 случаев кори. 124 заболевшим потребовалась госпитализация. Ситуация особенно беспокоит эпидемиологов на фоне снижения уровня вакцинации в стране. Корь считается одной из самых заразных инфекций. Вирус способен быстро распространяться среди людей, не имеющих иммунитета. Департамент здравоохранения Пенсильвании сейчас отдельно изучает этот случай, чтобы официально определить, соответствует ли он критериям смерти, связанной с корью. Управление по контролю за продуктами и лекарствами сообщило о новом медицинском достижении. FDA одобрила первую терапию, направленную непосредственно на потерю мышечной массы при спинальной мышечной атрофии. Спинальная мышечная атрофия или СМА – тяжелое генетическое заболевание, при котором постепенно поражаются двигательные нейроны, а мышцы слабеют. До сих пор основные современные методы лечения были направлены прежде всего на генетическую причину заболевания. Новая терапия терапия интересна другим подходом, воздействием непосредственно на мышечную систему. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidzan Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
9: Служба информации Davidzan Radio. Новости в реальном времени.
11: Теленеделя – это не просто телегид с полными программами передач и анонсами телеканалов. Теленеделя – это объемный журнал с увлекательными материалами на самый взыскательный вкус. В каждом выпуске вас ждут свежие новости, яркие сюжеты, интервью с актерами, легендами кино и звездами сериалов, режиссерами и продюсерами, сценаристами и писателями, представителями шоу-бизнеса и, конечно, закадровые истории про культовые картины, истории про возникновение телевизионных форматов и жанров. И это еще не все. На страницах издания появляются новые лица. Журнал обращает внимание на перемены вокруг, на новые медиа и их героев, блогеров, ведущих. Именно они успешно осваивают новые платформы и помогают сегодня формировать повестку дня. Хотите держать руку на пульсе всего нового и актуального, быть в курсе событий? Вас интересует мнение экспертов? Позвоните 718-368-0263, и Теленеделя будет у вас дома или в офисе. Читайте Теленеделю.
8: Davidzan Radio.

0: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
6: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
7: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
8: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
7: 718-303-90-90. Дэвидсон Радио. Радио.
9: Американское радио на русском языке.
7: Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио.
10: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодняшнюю передачу творческой гостиной создают для вас звукорежиссер Акмаль Тахиров и ведущий Александр Соколов. Это уже наша 30-я передача. Ее, а также все предыдущие, можно послушать в интернете на моем канале. Для этого в поисковом окошечке YouTube надо набрать по-русски «Александр Соколов», в скобочках написать «Кацо», на открывшейся странице нажать на надпись «Плейлист», что означает «Содержание», а затем выбрать папку «Творческая гостиная» и слушать передачу с любым творческим человеком, представленным там. Сегодня мы встречаемся сразу с двумя творческими людьми. Обычно во время местных концертов и творческих вечеров, когда объявляется имя одного из них – публика сразу оживляется и начинает улыбаться, зная, что предстоят веселые минуты. Вот их имена: Леонид Липкинд и Александр Долинов. Но почему я пригласил их вдвоем на передачу? Да потому что в последнее время они объединились и часто выступают вдвоем. Леонид и Саша, вы с нами?
11: Да.
10: Леня, слышу ваш голос.
11: Это я, да, Саша, это я, Леня.
10: А Саша с нами?
11: Да, я с вами.
10: Все,
11: уже.
10: Все, хорошо. Да, значит, поскольку одновременно говорить не получится, я попрошу их представиться по очереди. Давайте начнем с Леонида, с которым мы знакомы уже, наверное, больше 20 лет, но сначала по совместной работе, а потом по творческим делам. Ленечка, расскажите нашим радиослушателям, многие из которых могли встречать ваши произведения на полях интернета, о себе, ну, что вы посчитаете нужным.
11: Хорошо. Можно начинать?
10: Да.
11: Добрый день, Саша, и приветствую всех радиослушателей, которые решили нас послушать. Ну, хочу предупредить, что я немножко простужен, поэтому, может быть, некоторые мудрые мысли или даже их отсутствие не удастся до вас донести, но я постараюсь. Сначала немножко о себе. Ну и как мечтал, я родился в июне в городе Харькове. До 3-летнего возраста ничего предусвидительного за мной не замечалось. Затем война, эвакуация в Новосибирск, после войны переезд в подмосковный Подольск, потом Самарканд, ну и возвращение в Харьков. Там школа, пионерские лагеря, первые осмысленные взгляды на представителей противоположного пола. В общем, все как у людей. В школе я шел на золотую медаль, но добрался только до серебряной. Поступил в институт коммунального строительства и даже окончил его. Правда, коммунальному хозяйству от этого легче не стало, поскольку в дальнейшем мы с ним не пересекались. Атмосфера в институте была довольно свободной. Ну, там бремя стиляк, рок-н-ролла, ну, прочее. Так что гранит знаний было не просто грызть. Но я чуть не схлопотал красный диплом. После работал в проектном институте, а затем отдался служению отечественной метрологии в полузакрытом НИИ. Там я почувствовал тягу к науке и уже через 5 лет защитил кандидатскую. Женился. Жена терпит меня и после бриллиантовой свадьбы, то есть уже более 60 лет. Ну, получил должность начальника сектора, но к 40-летию первые ласточки из нашего института потянулись в Израиль. Ну, меня призвали выступить и осудить, я не выступил, не осудил. Понизили в должности, но продолжал заниматься физическими исследованиями. Так что теперь вполне на законных основаниях говорю о себе, что я физик, остепенившийся. В 1997 году дочь выиграла грин-карту, уехала в Америку, а через год родила сына. Я к этому времени уже полностью вписался в новую реальность. Но тем не менее последовал настоятельный сос от дочери, и мы, бросив перевыполняющиеся планы, у меня тогда я работал и в институте, и место на товарной бирже у меня было, и учредительство в частной фирме. Но, тем не менее, мы все это бросили и уехали с женой в другую жизнь. Но при этом предварительно отметили мы пышно мое 60-летие. Так что я в таком возрасте появился на горизонте Америки. В аэропорту Джона Кеннеди пообещал себе забыть слово «ностальгия». И забыл. А через 3 месяца, в общем, начал приносить уже материальную пользу семье. Стал подрабатывать в сфере недвижимости, а потом начал сотрудничать с офисами адвокатов и паралигалов. В одном из них, кстати, познакомился и с нашим ведущим. Обещание не ностальгировать выполнить оказалось легко. Потому еще. Но Америка подарила мне в буквальном смысле вторую жизнь. В 2000 году продлила работу сердца 5 байпасами, а с 2012 года наполняет меня отдосишьями. Ну, наверное, пожалуй, это все о нем.
10: Вот, короче, не был, не привлекался, не, в общем, да, белый и пушистый. Вот такой он, такой он скромный, интеллигентный и очень краткий Леонид Липкин. И поэтому продукт его творчества тоже очень короткий, одностишие. Давайте послушаем их в исполнении Леонида. Акмаль, запись номер один.
12: Автографы даю, берут их плохо. Хочу бесцельно прожитые годы. Да, деньги зло, вот зла и не хватает. Склероз, вчера чуть трезвым не увлекся. Терплю жену, как дочь любимой тещи. Не вписывался муж в любовный треугольник. Я на диете, сало ем без хлеба. Все, что не лечится, само проходит жизнью. Стоял он перед ней в одной харизме. Два раза попросил, три раза согласилась. Серпом его задели за живое. Вернуться хочешь? Брось постель монетки. Немногих узнает в лицо проктолог. Его глаза смотрели друг на друга. Года идут, честь сохранять все проще. Ушел в себя, а там жена встречает. Рабы любви на волю не стремятся. Всем женщинам, кто отказал мне, зря вы. Хотелось похудеть, но есть хотелось больше. Искал красивых, экономил водку. Молчи, свет зеркальце, сама все вижу. Пожили счастливо и перешли надолго. Мечта сбылась, вот вспомнить бы какая. Барьер жокей брал сам, отстала лошадь. Давал на чай, а взяли и на пиво. Ты мой, шептала ты, вот встал и мою. Знакомился, чтобы выпить за знакомство. Любовь нагрянула, а ждал надежду с верой. Бывает всякое, но год от года реже. Бросаю пить, еще раз не добросил. Для сной любви козлов не напасешься. Не каждый хомо сапиенсом славен. Не огорчайте даму, фразой буду краток. Под вечер утро наконец-то стало добрым. Я в зеркалах такого насмотрелся. А жить на что? Живите на здоровье. Избу поджег, запаздывают бабы. Я честно вам сказал не то, что думал.
10: У нас Леонид Липкин. А второй наш гость Александр Долинов. Раньше, слушая радио Дэвидсон, в некоторых передачах я слышал, как звонил человек, который представлялся Сашей, и читал свои веселые стихи. Потом мы с этим Сашей познакомились, стали встречаться в разных концертах, на посиделках, на бардовских слетах. Поэтому сейчас я предоставляю слово второму нашему гостю, Александру Долинову. Саш, расскажи о себе.
13: Спасибо. Ну, о себе я расскажу так. Родился я в Ленинграде в 45-м году. Потом я, значит, учился, естественно, в школе. Закончил школу, я поступил в театральную студию Зиновия Яковлевича Карагодского в Ленинграде. Там я проучился, закончил эту студию и поехал работать в Рязань. 2 года я работал в Рязани актером, естественно, и играл там такие роли, как вот из таких запоминающихся. Это Карлсон в «Малыше и Карлсоне», который живет на крыше. Играл также в испанской такой комедии «Дон Педро Кальдерона», если кто знает, тоже там играл главную роль. И еще разные роли я играл. Вот работал там 2 года, я вернулся в Ленинград. И в Ленинграде я вернулся поздно, поэтому в театр не поступил. И работал, так сказать, где пришлось. А через год уже я поступил в такой театр, который ездил по всей стране, показывал спектакли буквально аж до самого Магадана. И вот после этого я еще проработал в театре. Такой был театр, вот тогда только начинался. Такой был режиссер Левшин Миша. И уже к этому времени вот все уезжали в Израиль. И до нас дошла тоже эта победа. Я не хотел, потому что кроме русского языка я ничего не знал. На других языках я играть не мог, естественно. И я пошел учиться в школу, таксистскую школу. Предполагаю, что я буду работать в такси. Но в такси я, правда, там не работал. Я работал на таком военном заводе и играл. Где меня звали, ну, тогда вот еще не было русских таких много театров. Я играл, значит, буквально со второго раза, я играл только на иврите, и так я играл, и да, я был призван в армию. Кстати, через год после приезда я закончил тиранут, такой называется, курс молодого бойца. И я участвовал в этих военных событиях, в частности, была одна в 78-м году война, или операция была, а вторая была в 82-м, которая называлась «Шлома Галин», «Мир Галилеи».
14: Саш,
13: и вот
14: Саш,
13: после этого всего я... Да.
14: Да, а как ты оказался в Америке?
13: Да-да. А в Америке оказался, я очень хотел поехать в Америку, посмотреть Америку, потому что мы в свое время об Америке много слышали, знали, но не видели. И я поехал в Америку, имея в виду там побыть сколько-то месяцев и вернуться домой. Но побыть сколько-то месяцев и поработав там и сям, и приобретя какой-то круг друзей, знакомых, прочее, как-то я там задержался, и в результате я остался в Америке. Совершенно неожиданно для меня. Я выжил из Израиля жену и сына, и вот мы с тех пор, с 84-го года я, а не чуть позже, все мы живем в Америке. И в Америке я работал сначала официантом в ресторане, а потом я стал работать в такси. И в такси я проработал, в общем-то, 35 лет.
14: Саша, у нас время, время немножко поджимает. Давайте, если ты не против, послушаем твои стихи.
13: Давайте. Да.
14: Акмаль, пожалуйста, поставьте вторую запись стихи Саши Дольного.
15: Гусарский дух. Хоть есть еще во мне гусарский дух, мои лосины пахнут лошадьми, но мне давно уж не до молодух, да и не до старушек, черт возьми. Мне б посидеть с друзьями за столом, с бокалом пива да картошкой фри, повспоминать о времени былом, когда качались ночью фонари, когда тебе еще нет 20, когда с тобою дело вся в шелку. Но это все фантазии, прости. Официант. Еще по шашлыку. Зоопарк. Я был в зоопарке и видел слона. Смотри-ка ты, слон, закричала жена. Я обернулся, действительно слон. Он мне подмигнул и отвесил поклон. Он был настоящим, не роботом, и даже помахивал хоботом. А в клетке, что рядом, лежала змея, но с ней не стал разговаривать я. Прикинется ласковой, добрую, а после окажется коброю. Внезапно раздует она капюшон, и будет вопрос нашей встречи решен. рядышком с ней находилась тигрица, с которой хотелось мне договориться о мире и ненападении, чтоб к ней не попасть на съедение. А в клетке напротив у маленькой елки сидели простые тамбовские волки. Глаза их светились пожарищем. Нет, не был для них я товарищем. Я с ними ударить хотел по рукам, но я не товарищ тамбовским волкам. Вот, наконец-то, в воде бегемот, такой же, как я, раздолбай обормот, дал груш и абананов, и я. Вот ему, по-нашему, по-бегемот ему. Он ел мои груши за обе щеки и мне улыбался, и звал за флажки. Но дети, что мной недоласканы, надежно держали заласканы. Брайтон-Бич. Меня мой Брайтон привещает, меня он радостно встречает, меня волна его качает и говор веселит. Он весь в прекрасных натюрмортах, в сырах, хлебах, колбасах, тортах, все ходят в шубах, джинсах, шортах, он радость нам сулит. Он полон русских ресторанов, где нет рабов и нет тиранов, там из коров и из баранов премного всяких блюд. Там есть креветки, суши, крабы, евреи, русские, арабы, старушки, девочки и бабы и всякий прочий люд. Там я бываю ежедневно, там на меня не смотрят гневно, там дружат с городом деревня, там любят мой акцент. Там коренной американец, не более чем иностранец, русскоязычных горьких пьяниц, там невелик процент. Со всех сторон, из всех отверстий Москвы, Манхэттена, Нью-Джерси, мы слышим массу разных версий, мол, Брайтон то да сё. Но я, Заснобов, извиняюсь, и вам я искренне признаюсь, что перед Брайтоном склоняюсь. Ты, Брайтон, наше все. Второе про Брайтон-Бич. Все то, что ты видишь, все то, что видишь ты, зовется Гринвич-Виллидж. Все то, что вижу я, зовется Брайтон-Бич. Когда-то здесь народ говаривал на идиш, будь то провинциал или коренной москвич. Хоть мы от вас живем на расстоянии близком, и более того, живем в одной стране, но в Гринвич-Виллидж все курлычут на английском о дружбе, о любви и даже о войне. У нас на Брайтон-Бич смешение народов. Здесь Украина, Русь, Китай, Узбекистан. Здесь все из разных стран, восходов и заходов. Но каждый здесь кунак, хабиби и дружбан. И если жить тебе приходится в Нью-Йорке, ты должен позабыть о расовой вражде. Ведь тут не Тадж-Махал, не Ленинские горки. Здесь новый Вавилон, как никогда нигде». Возрастные перемены. Уж никого не охмурю я, промчалось время охмурять. Поверь мне, правду говорю я, уже волос седая прядь и всякие прочие причины убрали мой тестостерон. И на меня, как на мужчину, уже давно со всех сторон не смотрят красные девицы. Из-под ресниц, из-под руки уже не веневи девицы, уже не прыгну за флажки. Но есть еще былая хватка, и не погас огонь души, перо и в клеточку тетрадка, садись за парту и пиши. Сначала мама мыла раму, потом про семерых козлят, потом какую-нибудь драму, и вот тебя уже не злят ни возрастные перемены, и ни одышка при ходьбе, ни молодые джентльмены, что снисходительны к тебе. И вот уже перу на смену приходит резвый Ундервуд, и пред тобой уже колено склоняет гордый Голливуд. И вот во всех кинотеатрах уже билетов не достать, и режиссеры в альма-матрах твои сценарии читать начнут с немалым интересом, желая разгадать секрет, как смог ты совладеть процессом на склоне лет, на склоне лет.
14: Друзья мои, время – самый быстрый поезд, поэтому я чуть-чуть сокращу и скажу, что Леонида Липкинда нашли представители Геннадия Хазанова, который захотел почитать его одностишья во всех, на разных эфирах, разных концертах. И вот что из этого вышло. Давайте послушаем, как Геннадий Хазанов читает однострочье Липкинда, и потом уходим на перерыв.
16: На побегушках верный путь к инфаркту. Сорвал хомут, тотчас продуло шею. Уверенность берет в сомнениях силы. Все, что не лечится, само проходит с жизнью. На пенсию державу не возлюбишь. Просил я бабок, привели старушек. Была б фигура, пьедестал найдется. Ни баб, ни лето этим бабьим замуж за в руках синицу. Его однажды одолели мысли. «Постой, постой, куда ты без скандала?» Грабители себе не выбирают. Заветами не заменить приветы. Покладистым стал внутренний мой голос. В газетах утку подают с лапшою. Предел всему есть, кроме ожиданий. Ой, я в зеркалах такого насмотрелся. Вот лысый же, а мыслит кучеряво. Бросаю пить. Еще раз. Не добросил.
17: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
18: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые Колумбийского университета сообщили о перспективном методе, который может помочь определить, когда у человека с высоким риском болезни Альцгеймера появятся первые симптомы. Исследователи объединили анализ крови с генетической информацией. По предварительным результатам, такой подход позволяет прогнозировать появление симптомов примерно за 3-6 лет. Особое внимание ученые уделяли людям, несущим вариант гена, который связан с повышенным риском болезни Альцгеймера. Практическое значение исследования может оказаться очень большим. Если врачи смогут точнее определять момент приближения болезни, лечение потенциально можно будет начинать тогда, когда оно способно принести наибольшую пользу. Но пока речь идет об исследовательском методе, а не о стандартном диагностическом тесте для всех пациентов. В США запускают крупное исследование здоровья людей, которые были детьми во время терактов 11 сентября 2001 года и подверглись воздействию токсичной пыли после разрушения Всемирного торгового центра. Около 25 тысяч детей тогда жили или учились неподалеку от башен-близнецов. Среди подвергшихся воздействию были также младенцы и еще не родившиеся дети. При этом большинство ранних исследований здоровья после 11 сентября концентрировались на пожарных, спасателях и других взрослых. Теперь под контролем CDC планируется создать специальный исследовательский центр и проследить долгосрочные последствия воздействия токсичных веществ именно в детском возрасте. На программу предусмотрено финансирование до 50 миллионов долларов. Начало исследования ожидается к июлю 27 года.
17: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Дэвидсон Радио.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье, 4 октября, в 4 часа дня, в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
6: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
7: Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
7: Американское радио на русском языке.
8: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
9: Мы продолжаем заседание творческой гостиной. У микрофона ведущий Александр Соколов. А в гостях у нас два веселых гуся. Леонид Липкинд и Александр Долинов. И до перерыва хотелось, но не успелось сказать о том, что одностишие Леонида Липкинда получили большое-большое распространение в интернете. Они печатались даже в таких миллионных изданиях, как «Аргументы», газета «Аргументы и факты». Ну и вот тут Хазанов встретился на пути. Более того, о нем уже начали писать за наученные статьи. Так мне Леня присылал, белорусская какая-то дама написала научную статью на 8 или 9 листах о его одностишиях. Такая скучная статья, я так смеялся. такое там напридумывала, что по сравнению со строчками Лениными просто позор. Но давайте, Ленечка, буквально недолго, чуть-чуть, расскажите, как вам это все приходит, когда вы начали писать свои строчки. Только действительно немного, иначе мы не успеем.
1: Ну, тогда, чтобы подтвердить ваши слова о моей скромности, начну с похвастаться немножко.
9: Давайте, давайте.
1: В моем багаже более 5000 одностиший, афоризмов и двустиший. Ну, все основное, в общем-то, издано в 5 книгах. Ну, если, соответственно, вы уже сказали, там, где все это отпечатается, значит, я об этом останавливаться не буду. Что касается аргумента фактов, это в 2019 году ко мне обратился редактор. В общем, они начали печатать еженедельно мои одностишья, и в течение года, в общем, этим занимались.
9: Платили, что, Лень, платили?
1: Что?
9: Платили?
1: Возможно, то есть, вернее, да, они платили, но не мне.
9: Понятно. Ну, давайте послушаем еще ваше одностишие.
1: Обождите, надо мне рассказывать основное, то, что я...
9: Давайте. Ну, просто кратенько очень.
1: Ну, кратенько, значит, еще хотел бы выделить журнал «Беседер» еврейский, который тоже у меня там есть своя колонка. Ну, и вот это вы сказали, а Хазан, его уже сказали. Значит, впервые я услышал слово «одностишие» от Наташи Резник. Значит, сейчас их, мой багаж находится на стихира.ру, есть свой канал. Ну, что еще сказать? Подарком судьбы была встреча с Натальей Хозяиной, которой вы когда-то... Мне подарили книжку,
9: да-да.
1: А в 2020-м уже была издана наша совместная книжка. Еще одним подарком судьбы стал для меня поэт Александр Долинов. Остроумнейший и добрейший души человек и превосходный напарник. Ну, хотел бы послушать, что он после таких дифирамбов во мне скажет. Мы с ним познакомились на красном троллейбусе.
9: В синем.
1: Вернее, в синем троллейбусе. И вместе стали выступать. Идея нашего совместного выступления принадлежит нашему другу, прекрасному бостонскому поэте Рита Александровичу. Ну, вишенка на торте, так сказать, явилась мне 10 лет назад умница и красавица Эвелина Клюка, незаурядный редактор, она же мой камертон, верный друг и добрый друг. В общем, если суммировать перечисленное, то выходит, что для привлечения физика в однострочника нужны телевизоры, друзья и немного удачи.
9: Спасибо, Ленечка. Давайте послушаем запись номер 4.
10: Хожу, добро народу причиняю. Фортуна задом, но каким роскошным. Жизнь не дает здоровый образ жизни. Наманил дед 7 литров самогона. В рецепте счастья неразборчив почерк. Что значит я пошел? А надругаться? Дружили дамами, теперь домами дружим. Ни баб, ни лето этим бабьим летом. Бродил по пляжу в неженатом виде. Жена корит, что засиделась в девках. Хотела отказать, но не просили. Болтали в ожидании оргазма. Нашел работу, где найти зарплату. За лесом рук неразличимы лица. Во всех пустынях миражи похожи. Просил я бабок, привели старушек. Дела шли хорошо, но не моим маршрутом. Чье здесь белье, вопил канатоходец. Что ж не жилось с каким-то некрологом? Работай на скупого, платит дважды. Красавица была со всеми спящей. Мы трижды выпили, пока искали повод. на трех диетах не наедалась. Какие ребра, таковы и Евы. Скорее бы в шкаф уже, мечтал любовник. Исправленному верить, косметолог. Послали так, что сразу вышел в люди. Свой долг жене отдал через подругу. Постой, постой, куда ты без скандала? Поехал в Болдино, а там все лето, лето. Он верности поклялся на Виагре. Сел перед зеркалом, чтобы встретиться с прекрасным. Вот седина, вот ребра, где же бесы? Позвал на выручку, пришли и отобрали. Чтобы статься философом, хватает 300 водки. Вот лысый же, а мыслит кучеряво. Маразм крепчал, склероз сопротивлялся. Икалась матом, теща вспоминала. Спросил Тургенев у Муму, на дне читала? Из пункта А до Б шла через Ж дорога. Пора смириться с тем, что жизнь прекрасна.
9: Блок твой, Саш, следующий блок твой, но буквально 30 секундчик. Расскажи о своей творческой кухне. Ты все-таки у нас герой многих конкурсов, и первые места, и вторые у тебя как часто достаются тебе за твои юмористические стихи. Кратенько, Саш, а то не успеем.
11: Понял, быстро, 30 секунд. Я уже начинаю. 30 секунд. Значит, я начал, сначала я писал в такси за рулем, а потом вот до сих пор пишу в кровати. Вот и все, так что я уложился даже в меньшее количество времени.
9: Ну, тогда мы включаем твой большой цикл все, стихов. Все. Да. Включите, пожалуйста, Акмаль номер 5.
11: Да.
12: Дулинов Саша, это обо мне. Не создан он рукой Родена, не создан кистью Пикассо. Он не в одежде от Кардена, не экспонат мадам Тюссо. Не генерал-орденоносец, не космонавт, не программист. Он шпагу острую не носит, ни Д'Артаньян, ни Арамис. Он лицедей, он шут, картежник, солдат, таксист и сердцеед. Он тот, кто без сапог сапожник, он тот, кто без стихов поэт. Ему давно уже не 20. Он не Габен, не Жан Кокто. Кто он такой? Могу признаться, что я и сам не знаю, кто. Дуализм. Всегда во всем имеется два смысла. Что ни возьми, к чему ни прикоснись. К примеру, два конца у коромысла, а у ведра есть верх и также низ. Всегда о двух концах бывает палка. У ножниц два конца и два кольца. И Януса мне в детстве было жалко за то, что он имеет два лица. У каждого вопроса два решения. Начать или не начинать войну. Благое дело или прегрешение порадовать замужнюю жену. Быть или не быть, идти или остаться, иметь или не иметь, жить или не жить, поголодать или досыта питаться, прислуживаться или заслужить. Нет у меня единственного мнения, но ты меня за это не гноби, а подскажи конкретное решение, одно из двух, to be or not to be. Следующее, женщина. Есть женщины, не занимать лица им, красивы, горделивы и умны, их профиль строг, их фас непроницаем, такие достояния страны, России и Соединенных Штатов, а раньше даже и СССР, они могли бы жить и в Эмиратах, их мог любить Гамаль Абдель Нассер, у этих женщин множество талантов, у них у всех особенная стать, они отпетых половых гигантов вполне заставить могут трепетать. Я тоже западал на них когда-то, не ел, не пил и по ночам не спал, сегодня ж их люблю любовью брата. Пропал азарт и кончился запал. Нет, не изменщик я и не предатель. Я просто постарел и помудрел. Сегодня я сторонний наблюдатель. Тот, чей бигфортов шнур перегорел. Леший. Я на этой сцене находящийся, многим в деды и отцы годящийся, в прошлой жизни за рулем трудящийся, а на данный миг пенсионер, не любитель всяких каш и зелени, поглощая все, что мне не велено, и являясь явно злонамеренно обладателем дурных манер. Ем, что мне по сути не положено, булку с маслом, шоколад, мороженое, блинчики в 4 раза сложенные, колбасу, хамон, картофель фри, не хожу и на прогулки пеши, потому сегодня много вешу я и похож на на толстенького лешая. А не веришь? В профиль посмотри. Святой. Безгрешен я, к семейным узам привязан, сей вопрос решен. Мерси, отвечу я французам, отвечу немцам данкишон. Я нужен женщинам и бабам, как крепостной стене таран, и потому-то я арабам, отвечу вежливо шукран. И если, скажем, англосаксы воскликнут: «Сашенька, не плачь», и даже мне подарят баксы, отвечу: «Thank you very much». Но если ты, потупи очи, шепнешь мне: «Я тебя хочу», то я скажу: «Прости мне, отче», и тут же крылья отвинчу. Герасим и Муму. Ты спросишь, мой читатель, почему Герасим утопил свою Муму? Тебе отвечу я, окинув оком сей мир в его величии жестоком, увидел я, что не перекрою ту бездну, у которой на краю мы все стоим в реальнейшей натуре. Таков же мир наш и в литературе.

0: Сцену, мог трупами покрыть любую сцену. Он кровожадным был сверх всяких мер, и Гамлет яркий этому пример. Попробуй сначала до конца. Вначале Клавдий Гамлета отца убил во сне вливанием яда в ухо. Потом Полонию была непруха. Он у Гертруды скрылся за ковром, и шпагой был убит, не топором. Убил его принц датский без вопросов, хотя он был интеллигент, философ и университеты выпускал книг, но шпагой прямо в сердце он проник отцу Офелии, своей невесте. И тут сказать бы надо было к месту, узнав про то, Офелия сама погибла, до того сойдя с ума. Убили Гильденстерна с Розенкранцем и по делам им, эдаким засранцем. Внезапно гибнет, надо понимать, напившись яду королева-мать. На трон прокрался Клавдий на авось и умер, шпагой проткнутый насквозь. А при дальнейшем повороте круга Лаэль и Гамлет кончили друг друга. Ну вот, теперь ты знаешь, почему Герасим утопил свою муму.
1: Друзья мои, таким двум гигантам юмора, конечно, тесно в одной передаче, но я обещаю, что мы еще к ним вернемся, поэтому они должны жить долго и счастливо. А сейчас я прощаюсь с вами, Ленечка и Саша, и под конец мы ставим ваше совместное выступление, о чем уже Леня говорил, кто вам, так сказать, надоумил этим заниматься. А сейчас послушаем, что же из этого получилось, и благодарим вас от всей души за ваше творчество, за ваши духовные усилия.
2: Спасибо.
1: Ставим запись номер 6.
3: Она была, как все, неповторима.
0: Она была, как все, неповторима. Рождала в нас смятение и кураж. Но как-то, увидав ее без грима, я повторил 3 раза «Отче наш».
3: Любовь на раскладушке не сложилась.
0: Любовь на раскладушке не сложилась. С тех пор с тобой мы пополнили малость. Когда ты раньше на нее ложилась, ни ты, ни раскладушка не ломалась.
3: Примерю скромность. Нет, не украшает.
0: Примерю скромность. Нет, не украшает. Примерил честность, выгляжу как слон. Мне качества хорошие мешают. Примерил наглость, ну а Ален Делон.
3: Болтали в ожидании оргазма.
0: Вчера с тобой не выключили газ мы. Да, мы вчера не выключили газ. Болтали в ожидании оргазма. И он пришел, но, видимо, без нас.
3: Подходит очередь моя на хату с края.
0: Подходит очередь моя на хату с краю. Я о женитьбе стал подумывать всерьез. И пригласил к себе Марусу Розу Раю, но вместо них приперся Васька Шмаровоз.
3: Она с Акелой путалась, Отелло.
0: Она с Акелой путалась, Отелло. Отелло только криво усмехнулся. Так значит, Дездемона насвистела, сказав мне, что Акела промахнулся.
3: Бог дал попутчицу, бес с ней попутал.
0: Бог дал попутчицу, а с ней попутал бес. Я только раз прижал ее к груди. Она ж такой преподала ликбез, что я домой вернулся PhD.
3: Доверчив, близорук, влюблюсь на ощупь.
0: Доверчив, близорук, влюблюсь на ощупь. По-русски говорю и понимаю. Женюсь. Жену, пожалуйста, без сёщуп. Вдов, небогат, косой, слегка хромаю.
3: Немало дам не полегло со мною.
0: Немало дам не полегло со мною, как будто это так уж тяжело. Теперь-то я покрылся сединою, и все само собою полегло.
3: Не приставай, отдамся, пожалеешь.
0: Вот ты сидишь со мной, от страсти млеешь. Не хочешь, чтоб тебя приструнило. Не приставай, добьешься, пожалеешь. Я 3 мужей уже похоронила.
3: А где не русал.

0: руки, может не вестятся, пускай мне все грехи мои простятся. Вон пол деревни, вся моя родня. А где русалки, может не вестятся. Да, не вестятся тоже от меня.
1: Дэвидсон радио.
2: Мы любим Нью-Йорк.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Необычный зритель появился на матче команды университета штата Огайо. В переполненной трибуны каким-то образом пробралась обычная белка. Шум, музыка и тысячи болельщиков явно оказались для нее слишком сильным впечатлением. Животное металось среди зрителей, пока фанаты не придумали способ успокоить незваного гостя. Белку начали кормить крендельками. В конце концов пришлось вмешаться полицейскому. Сержант посадил перепуганную болельщицу в пустую коробку из-под пива, вынес со стадиона и выпустил на свободу. Полиция назвала операцию довольно необычным спасением. А белка получила, пожалуй, лучший результат матча – бесплатные крендельки и персональный полицейский эскорт. Житель Новой Шотландии сумел собрать 211 кубиков Рубика, одновременно прыгая на палки-прыгалки. Сам рекорд был установлен раньше и официально подтвержден Гиннесом, но именно сейчас, с выходом новой книги «Мировые рекорды Гиннесса 2027», 21-летний Сол Хафтинг наконец получил то, чего давно хотел. Его достижения включили в печатное издание. Для сравнения, предыдущий рекорд составлял 65 кубиков, так что иногда путь в Книгу рекордов Гиннесса действительно требует не только головы и рук, но еще и очень хорошего чувства равновесия. Недалеко от Нью-Йорка полиция города Рамаппа получила довольно необычный вызов. Из местного контактного зоопарка сбежал эму. Это крупная австралийская птица, способная бегать со скоростью около 30 миль в час. Обычной пешей погони полицейским показалось недостаточно, поэтому на поиски беглеца отправили дрон. С воздуха птицу обнаружили прямо посреди дороги в окружении офицеров. После непродолжительного противостояния эму удалось поймать и благополучно вернуть домой. Никто не пострадал, а сама полиция назвала беглеца пернатым преступником. В общем, преступление века раскрыто, подозреваемый задержан, крылья имеются, летать не умеет. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ. В Кремле рассказали о планах встречи Трампа, Путина и Зеленского в октябре. В Конгресс был внесен законопроект, сокращающий стандартную рабочую неделю с 40 до 32 часов. Демократы в случае победы на выборах планируют расследование в отношении Трампа, его семьи и деятельности его администрации. Беспилотное такси в Калифорнии сдало в полицию вооруженных пассажиров. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 50%, 75% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: На завтрак.
4: Горячие новости из главных точек планеты.
3: На ланч.
4: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
3: На обед.
4: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
3: На полдник.
4: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
3: На ужин.
4: Ассорти из пикантных радионовелл, приправленные встречами с известными людьми.
3: Davidson Radio 620 AM.
4: Слушать подано.
5: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
18: Каждый вторник в полдень. Программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
19: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
19: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Покупайте и продавайте в радиобазаре. Проверяйте свою эрудицию. Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
19: 620 АМ. Настройтесь.
14: Дэвидсон Радио.
20: Мы любим Нью-Йорк.
21: Нью-Йорк больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
22: Всем привет, дорогие друзья! Как всегда, в понедельник программа «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. Говорим о книгах, фильмах, достопримечательностях, но самое главное в городе – это его люди. И этакий гений у меня сегодня в гостях. Мне очень интересно будет с ним пообщаться. Может быть, это будущий Роберт Де Ниро или Илон Маск, не знаю. В общем, очень мне хочется с ним поговорить на русском языке. Но сначала слова благодарности великому и прекрасному доктору Патину, 718-234-67-67, доктор от Бога, что он доказывает всегда, 78-19, Бэй-парк, здесь работают врачи различных специальностей, в том числе есть отделение дерматологии, если у вас появились какие-то нежелательные кожные образования, доктор Патин удалит их и его команда за один визит хирургическим или нехирургическим путем. 1000 благодарных пациентов запомнили этот номер телефона 718-234-67-67. Запомните его и вы. 718-234-67-67 или сразу приходите по адресу 7819 Bay Parkway.
21: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
22: И, друзья, если вы хотите сохранить русский язык, пожалуйста, приходите в замечательную нашу церковную школу, звоните по телефону 718-610-9099. Зауч Наталья с удовольствием ответит на все ваши вопросы. Здесь просто работают чудесные педагоги. И адрес очень легкий, 2016, Вурис Эвеню. Пользуюсь случаем. Я поздравляю отца Александра с юбилеем, который возглавляет церковь. Ведет свою паству в правильном направлении, ну а если говорить, поздравляем, ну а если говорить о детях, то на выбор вы учите русский или украинский языки, здесь есть пение, рукоделие, живопись, и дети каждую субботу прощаясь со своими родителями, говорят: «Боже, мы опять идем в нашу любимую школу. Обе мои дочки там занимаются, и приходите, у нас очень дружная, веселая семья, концерты по праздникам, и, конечно же, есть даже и театр, и шахматы, так что звоните по телефону 718-610-90-99 нашему заучу Наталье, она ответит на все вопросы, принимаются все дети от 4 лет. Приходите.
21: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
22: Итак, друзья, нужен ли нам театр? Нужен ли нам театр? Помните, как героиня одного из фильма, по-моему, старшая сестра, говорила: «Любите ли вы театр? Так, как люблю его я». Но вот мне кажется, что нужно все-таки точку меры. А впрочем, я сегодня говорю с настоящим артистом Леонидом Фельдманом. Он юный, веселится, смеется, такой улыбающийся. Дружок, давай поближе к микрофону. Привет. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
22: Как ты думаешь, мы будем на «вы», на «ты»? Как тебе удобнее общаться? Я могу к тебе обращаться на «ты»?
0: Конечно.
22: Слушай, ну вот учительница, которая, я так понимаю, что ты учишься в Big Apple Academy, это учительница, которая вела театральный кружок, Татьяна Ивановна, она мне сказала, что ты какой-то гениальный ребенок, гениальный юноша, да, уже юноша, и что она обратила внимание, вот как ты читаешь стихи. А как ты читаешь стихи? Ты можешь вот две фразы какие-то вспомнить? Я понимаю, что это так экспромт, я тебе не готовила специально что-нибудь из темы. «Дама сдавала в багаж».
0: «Дама сдавала в багаже диван, чемодан, саквояж, картину, корзинку, картонку и маленькую собачонку».
22: Угу. Ладно, полностью не будем сейчас воспроизводить, декламировать это стихотворение. Скажи, пожалуйста, театр тебя выбрали, ты сам попросился. Как вот так случилось, что ты, я так понимаю, играл самого Хлестакова, такого обаятельного жулика, скажем так, да?
0: В прошлом году у нас в школе был концерт, где мы все читали стихи. Когда я прочитал мои стихи, Татьяна Ивановна, режиссер школы, меня заприметила и пригласила меня поиграть роль Хлестакова в пьесе «Ревизоры».
22: А ты вообще вот Гоголя понимаешь, если вот так что-то читал, кроме сценария, что-то читал из Гоголя? Или хотел бы в будущем ознакомиться с этим автором?
0: Все, что я знаю про Гоголя, это моя бабушка мне начала рассказывать про него. И...
22: Но в будущем планируешь вообще вот что-то почитать, планируешь? На английском, можно и на английском, слушай, можно и на английском. Не думал об этом?
0: Да, я вообще об этом не думал. Но сейчас я думаю, что я могу в ближайшем будущем почитать, может, посмотреть других актеров, которые играли Хлестакова, сравнить их со мной.
22: Ну, я сейчас тебя буду пытать и спрашивать, за все поколение будешь отвечать. Как ваше поколение называется? Поколение, вот знаешь, есть поколение миллениалы. Как ваше поколение называется?
0: Альфа, по-моему.
22: Альфа? Ага. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, вот я инопланетянка, я только что прилетела, а ты представитель поколения Альфа. Чем вы отличаетесь от других более старших подростков?
0: Мне кажется, что новое поколение гораздо больше в технологии и разбирается, но они, кроме этого, еще в технологии более глубоко повисли в технологию.
22: Зависают, да, такое слово, такое молодежное слово. Скажи, пожалуйста, а вот хорошо, если вот это поколение Альфа зависает в технологиях, так может и театр не нужен? Это я, конечно, так не думаю, но я так тебя провоцирую, чтобы ты мне ответил на этот вопрос.
0: Технология не может приносить такое же чувство радости и смеха, как, может, театр, где ты в жизни смотришь и видишь, как играют актеры.
22: Угу. Скажи, пожалуйста, вот вернемся к роли Хлестакова. Там был сценарий, очень большая роль. Как ты заучила наизусть? И вообще, стоит ли вот как стоит ли учить много наизусть, чтобы это оставалось в памяти, как ты считаешь?
0: Представление, конечно, было очень трудно выучить, но мне кажется, что все-таки в конце это все было worth it.
22: То есть это все было достойно и заслуженно, да? Скажи, вот главная роль, и сейчас, может быть, будет еще один спектакль, и, может быть, ты будешь играть самого Пушкина. Знаешь, кто такой Пушкин? Слышал, да?
0: Конечно.
22: Да, русский Шекспир. Что-то из Пушкина нам не... учили что-то в школе Пушкина наизусть?
0: Пока еще нет, но я думаю, что в ближайшем будущем мы будем учить.
22: А дома, ты скажи, пожалуйста, ты по-русски разговариваешь? Вот у тебя такой хороший русский язык. Я знаю, насколько сложно. Или все-таки тебе хочется по-английски говорить?
0: Иногда, конечно, хочется по-английски, но мы, в основном мы разговариваем по-русски.
22: А это мама заставляет или ты сам вот сам хочешь? Это мама стоит здесь такая строгая, брови сдвинула, кулаки показывает. Говори честно все. Ты сейчас полная у нас демократия, знаешь? Радиодемократическая свобода. Рассказывай все честно.
0: Я не хочу забывать русский язык, потому что я видел, как... брат и сестра, когда они перестали разговаривать по-русски, они чуть-чуть подзабыли этот язык.
22: Понятно. Ты знаешь, есть такая девушка, она была вот такой, есть Дудь, может быть, ты когда-нибудь посмотришь, она сделала такое, как сейчас говорит молодежь, фишка. Она разговаривает на рунглише, у нее очень много подписчиков. То есть она родилась здесь, ну вот, она живет в Лос-Анджелесе, и она говорит через слово, но она очень обаятельная, поэтому я спокойно на это смотрю. Но, конечно, наверное, если бы она училась в моем классе, мне бы это совсем не понравилось. Да, телефончик надо точно отключить, убрать. Скажи, пожалуйста, вот как проходила вообще подготовка к этой роли, вот как артист, расскажи нам. Я напоминаю, друзья, что у нас в гостях юный Лёня Фельдман, артист, который сыграл Хлестакова, и который, вот говорят, обладает просто невероятной актерской харизмой. И сегодня, немного волнуясь, пришел на радио, вот я пригласила, потому что мне кажется, что нам надо знать, чем живет поколение Альфа. Теперь я знаю, как эти ребята называются. И могу вам сказать, видите, прекрасно поддерживает разговор. Как была подготовка, вот как все проходило, как вы репетировали, расскажи немного.
0: Без помощи от взрослых это было бы слишком трудно, вообще невозможно, но с помощью взрослых, которые знают русскую литературу, было гораздо легче.
22: Скажи, ну вот вы, вот ребят, вы же из разных классов, наверное, вы подружились, этот театр вас как-то сдружил, или постановка прошла, просто здороваетесь в коридорах, но особо так не общаетесь?
0: Один из мальчиков был довольно близкий друг, и мы с ним уже здоровались, но остальные, очень много было из 8 классов, и они уже не в этой школе, поэтому было бы очень трудно мне их найти.
22: Понятно. А вот скажи, пожалуйста, если говорить о том, мне нравится в интервью, когда спрашивают, какие книги вы читали, вот понимаешь, из каких книг вы состоите, что ты читал в детстве, можно, если ты хочешь что-то про английские книги сказать, это будет здорово, не обязательно говорить только про русские. Что ты читал, какие книжки?
0: Из русских?
22: Да, но не обязательно из русских вообще. Вот что ты читал? Вот, и любил ли ты читать в детстве?
0: Я читал книгу английскую, она называлась «Giver». И у нее еще был муви. Очень интересная и книга, и фильм. И это одна из единственных книг, которые я любил читать с удовольствием.
22: Хорошо, неважно, а какие читал еще? Может, мама заставляла? Ты нам всю правду рассказывай. «Гивер» — это книга очень популярная. Она возглавляет все, в общем-то, бестселлер и возглавляет рейтинги самых популярных книг на сегодняшний день. «Гивер», здорово, что еще?
0: Еще я только недавно читал книгу, тоже очень интересную, называется «The Last Book in the Universe».
22: И про что она? Расскажи, пожалуйста.
0: Это книга про будущее, где более advanced люди, и у них есть такие иголки, которые они втыкают в свою голову, и они могут видеть, как они могут делать, чтобы они были как в другом мире, в их мозгу.
22: Mm-hmm.
0: Но это очень сильно делало их мозги более слабыми, укрощало их память, и мне кажется, что это как reference to, как сейчас все эти гаджеты делают мозги не более advanced, а наоборот.
22: Угу. А как ты думаешь, вот если мы говорим, раз книга о гаджетах, и много сейчас, знаешь, что я тоже читаю сейчас такой детектив, где, наверное, ты знаешь, что такое Шерлок Холм и доктор Ватсон. И вот там тоже парочка сыщиков. Он человек, а она машина. И так интересно, и уже понимаешь, у них там какие-то взаимоотношения. А скажи, пожалуйста, если бы ты был, вот, например, директором школы или представлял вот какой-то школьный департамент, вот ты как считаешь, что искусственный интеллект надо использовать в школе или не надо, или надо запретить?
0: Конечно, в некоторых ситуациях школьный интеллект, искусственный интеллект в школе это нужно использовать, и он помогает учителям, мне кажется, тоже, и на компьютерах он делает вопросы, что как гораздо более легкий метод делать вопросов. Мне кажется, без него было бы гораздо труднее, но использовать искусственный интеллект для вещей, как домашнее задание, мне кажется, совсем не improving мозги.
22: Да, не улучшает мозг, да. А нам нужен, действительно, нам нужно, чтобы мозги наши работали. Из книг на русском языке что тебе нравится? Какие авторы?
0: Есть автор, ее зовут Тамара Крюкова, и она пишет некоторые смешные книги, как «Потапов к доске».
22: Но а вот скажи мне, пожалуйста, «Потапов к доске». Я зашла на Либи, на свой любимый сайт, который бесплатный в библиотеке, и я там не нашла этой книги Крюковой, потому что ее очень хвалят. Вот как, просто мама покупает книги, или как ты «Потапов к доске», или кто-то привез тебе? Мама купила книги?
0: Да, но это было очень давно назад.
22: Да, много лет назад, да? Ага, еще что расскажи? Ага. Еще какие книжки?
0: Еще она, тот же автор, писала серию очень увлекательную. Из этой серии было пару книг, как «Ловушка для героя» или «Гений по неволе».
22: Хорошо. И вот ты прямо вот взял и, что называется, binge reading, да, то, что называется, вот не мог остановиться, читал. Вот такая книга была? Или скажи?
0: Да, это была такая книга, которую, если бы ты взял бы ее, то остановиться было бы очень трудно, когда начал читать.
22: Ну, хорошо, а если бы братец подошел и сказал, вот, дорогой мой брат, вот тебе компьютер, смотри все, что угодно, а тут ловушка, ловушка для героя. Что бы выбрал? Честно говори, Ленечка? Честно?
0: Наверное, все-таки компьютер.
22: Молодец. Все, ответил правду. Ну, вот так вот. Так, хорошо. So, так, вот... Вот молодец, правду сказал. Но, слушай, ты все равно молодчина, ты на радио, ты в прямом эфире, я понимаю, что ты немножко волнуешься, но, тем не менее, все время улыбаешься. Так, на маму мы не смотрим, у нас такая настоящая такая мама контролирует, волнуется, мы только с тобой разговариваем, хорошо? Скажи, пожалуйста, вот будет постановка, дай бог, о Пушкине. Вот в двух словах, как инопланетянину, мне расскажи, кто же это такой Пушкин?
0: Пушкин – это очень известный писатель, который писал поэмы.
22: Наверное, писатель и поэт, да? Такой, как русский Шекспир, да? Можно так сказать?
0: Можно.
22: Угу. Что еще? Угу.
0: он родился очень давно,
22: угу.
0: до того, как я родился как раз.
22: Да, он родился очень давно, но у него, наверное, была такая же улыбка, но мне кажется, прическа все-таки твоя Пушкину не соответствует. Что будем с прической делать?
0: Поэтому на Татьяна Ивановна, режиссер нашей школы, велела купить парик, и мама уже рассматривает.
22: Да, хорошо, то есть на следующую передачу придешь в парике, понятно. Хорошо, скажи, пожалуйста, а вообще вот любимые предметы твои какие в школе? Ты вот такой, если ты понимаешь, о чем я говорю, ты такой технический человек или ты гуманитарный человек, гуманитарий? То есть тебе больше нравятся такие, знаешь, науки, как история, допустим, гуманитарные, да, литература, английский, русский, или ты любишь физика, математика, химия, биология, что?
0: Раньше мне нравились предметы музыка и физика, где мне нужно было очень много думать. Но, к сожалению, музыку убрали в шестом классе. И теперь у нас нет музыки.
22: А сейчас что, какой предмет самый любимый?
0: Наверное, все-таки физика.
22: Физика, да, интересно. Хорошо, давай все-таки к американским книгам. Я все хочу тебя все-таки показать, что ты человек, который bilingual, для которого, наверное, все-таки легче уже говорить на английском, чего греха таить, да? Скажи, пожалуйста, из американских авторов, что тебе нравится, какие книги?
0: Мне очень нравится Луис Сакар, который иногда пишет смешные книги, как Wayside School, но иногда пишет серьезные, но очень увлекательные книги, как Хоулз.
22: Хорошо. А вот стихи дама сдавала в багаж. Что-то еще ты учил наизусть в школе или с мамой? Учил что-то? Я не буду тебя сейчас просить читать вслух.
0: В нашей школе обычно всегда просят, чтобы выучил наизусть стихи, поэтому каждый год мы учим.
22: Это прекрасно, это прекрасно. Я каждый год еду на море, каждый год с дочерью учу «Белеет парус одинокий», и каждый год мы не можем доучить до конца это стихотворение. Особенно, когда проплывает парус, я говорю, вот, посмотри, это же самое главное. Ну ладно, это уже мать во мне говорит, а должен во мне говорить, конечно же, журналист, друзья, напоминаю, что у меня в гостях Леня Фельдман, который написал так о себе. «Я родился в Бруклине, родители приехали в конце прошлого века из Украины и России». И я сразу понимаю, какая я уже тоже взрослая тетенька. Я хотя приехала в Нью-Йорк в начале этого века, но само словосочетание «прошлый век» – это, конечно... Это, конечно, что-то с чем-то. Мне очень приятно, что ты пришел. Я тебя еще немножко с тобой обязательно поговорю. Я думаю, что нас сейчас слушают родители. Им интересно твое мнение обо всем. И мы будем дальше продолжать разговаривать с Леонидом Фельдманом, будущим гением, будущим каким-то человеком, который что-то для Америки сделает необыкновенное. Я в этом точно уверена. А вы, друзья, хотите услышать продолжение нашего разговора? Не переключайтесь. Сразу же после новостей и рекламы мы будем вместе с вами.
2: Это «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. Продолжение после выпуска новостей.
12: Новости на
15: Дэвидсон Радио.
12: Информация к этому часу.
23: У микрофона Лена Вишневецкая. Спасатели животных Сан-Франциско пытаются разгадать происхождение очень странного гостя. Во дворе одного из домов района Мишен обнаружили желтобрюхого сурка размером примерно с домашнюю кошку. Проблема в том, что такие сурки живут высоко в горах, а не посреди Сан-Франциско. Главная версия спасателей почти комическая. Зверек мог забраться под автомобиль где-нибудь возле озера Таха или района Бёрнинг Мэн, а затем совершенно бесплатно проехать несколько сотен миль. Теперь специалисты пытаются найти водителя, который недавно приезжал из горной местности, чтобы понять, откуда именно прибыл путешественник и вернуть его домой. Получается настоящий автостопщик, только водитель до сих пор не знает, что подвозил пассажира. штате Миссури сотрудники службы контроля за животными получили вызов, который больше напоминал начало фильма. В ливневой канализации округа Сент-Луис обнаружили крупного азиатского водяного варана. Спасатели вытащили рептилию наружу и дали ей вполне подходящее имя – Годзилла. Но характер у монстра оказался совершенно не голливудским. Сотрудники приюта сообщили, что варан ведет себя очень дружелюбно. Пока специалисты пытаются найти его хозяина. Если владелец не объявится, для Годзиллы будут искать новый дом. Разумеется, с человеком, который умеет содержать настолько крупную рептилию. Вот так канализационный монстр за один день превратился в кандидата на усыновление. И еще одна новость. Свежий мировой рекорд для поклонников «Звездного пути». В Лондонском музее науки 934 человека одновременно показали знаменитое вулканское приветствие. Ладонь вперед, пальцы разведены характерной буквой V. Участники должны были удерживать жест в течение минуты. Представитель Гиннесса подтвердил, рекорд установлен. Акцию устроили в честь 60-летия «Звездного пути». На мероприятие зарегистрировались более 4000 поклонников. Многие пришли в костюмах любимых героев. А знаменитому жесту, который сделал культовым Леонард Нимой в роли Спока, теперь принадлежит еще и официальный мировой рекорд. И здесь остается только закончить по-вулкански. Живите долго и процветайте.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош-Ашана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет и приглашает на День открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон в центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
3: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
2: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
3: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
2: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
3: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
2: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
3: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
2: И оставить после себя невозможную боль.
3: 20 сентября в 5 часов вечера.
2: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
3: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
4: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
2: Ждем вас с любовью.
3: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
5: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
6: Она – идеалистка с совершенно независимым мышлением. Он – суровый романтик, энергичный и непредсказуемый. Она бесконечно влюблена в него. Он увлекает ее, раскрывая все новые и новые тайны. Их тянет друг к другу. Он здесь давно, она – надолго. Он – горд, она – журналист. «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. В это самое время на «Davidson Radio».
7: Всем большой привет, друзья! Зеленого света всем водителям на всех дорогах Нью-Йорка. И мы надеемся с Дмитрием Банниковым, что с нашей скромной помощью вечер понедельника не станет для нас всех особо обременительным. Помните такое произведение, мы изучали «Отцы и дети», но на самом деле не то чтобы конфликт, а разнит, и конфликт тоже иногда, но разные поколения, знаете ли, и у всех собственный взгляд на жизнь – и на то, как нужно ее прожить. И сегодня мы говорим с представителем поколения Альфа Леонидом Фельдманом, который на самом деле очень смешливый, но, как увидел микрофон, стал очень-очень-очень серьезным. Но, возможно, потому что мама тоже в студии, Не знаю, не знаю. Но сначала слова благодарности нашим спонсорам. Это, конечно же, прежде всего доктор Патин, 718-234-67-67. И если вы в преддверии Дня Благодарения решили сказать спасибо себе любимому или себе любимой и немножко подколоть, ну, например, убрать морщинки, то приходите к доктору, он обязательно вам с этим поможет. Плюс, если, не дай бог, вас мучают мигрени, ботокс тоже от этого, в общем-то, не панацея, но облегчение точно это принесет. Впрочем, знаете, пироги должен печь пирожник, а сапоги точать сапожник, поэтому со всеми вопросами к доктору Патину 718-234-67-67-78-19, Бэй-Парквей, будьте молоды, красивы, счастливы. Но главное, здоровы с помощью доктора Патина и его команды. И запишите, пожалуйста, телефон 718-234-67-67.
6: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
7: Друзья, не буду сегодня мучить вас историями про холодильник, хотя это хит этого лета, в кавычках, остаться без холодильника, но, слава богу, есть Игорь, такой спаситель, 20-24-7, 347-444-87-66. Ремонт любой бытовой техники и как оценка работы бесплатно. То есть Игорь приезжает, оценивает фронт работ, а вы уже дальше решаете, что делать. От души вам советую. Человек с нормальный таким вот, я смотрю на энергетику, я не со всеми могу вообще найти общий язык. Игорь просто чудесный спаситель, можно сказать, особенно, знаете, когда в доме ломается не одно, так другое. И поэтому этот телефон просто нужно, телефон такого спасения записать обязательно, 347-444-87-66. Ну вот я, кстати, для меня была новость, что на кондиционеры нужно, оказывается, их чистить. И когда узнала у друзей, сколько вообще они за это платят, просто глаза полезли на лоб. У Игоря все гуманно в плане цены, поэтому звоните и с любыми вопросами по поводу бытовой техники обращайтесь. Еще раз, вот он, телефон бытового спасения 347-444-87-66. И передавайте привет от Вероники Литвиновой. Будет вам плюс в карму.
6: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
7: Леня Фельдман в гостях у нас, ученик 8 класса, правильно я понимаю, Лень?
1: Да? 7-го.
7: 7-го, еще 7-го, о, еще столько всего впереди. Скажи, пожалуйста, вот, а какие учителя должны быть? С тобой мы поговорили уже о книгах. О фильмах еще не поговорили. Поговорили о театре, поговорили об искусственном интеллекте. А теперь скажи, вот какой хороший учитель? Какие уроки тебе нравятся вот именно из-за учителя?
1: Мне в прошлом году нравился английский, потому что у нас была такая учительница, которая была с юмором, она понимала шутки, она разрешала шутить в классе.
7: Имя у нее есть? Как вы ее называли?
1: Мисс Ольга.
7: Вы не называете вот так, как, вот, например, в российской школе имя и отчество, like name and patronymic name. Нет, да?
1: Нет.
7: Угу. Ну ничего, это такая американская манера. Хорошо. То есть у учителя должно быть чувство юмора, так?
1: Да, мне кажется, это одна из самых главных qualities.
7: Ага. Домашнего задания нужно много задавать или мало?
1: Мне кажется, что достаточно много, чтобы ты понимал, что в классе, но достаточно мало, чтобы можно было взять достаточно слип.
7: Ага, хорошо. Вот он, настоящее поколение альфа. Знаешь, что я тебе немножко дам отдохнуть и немножко поговорю с твоей мамой. Димочка, включи нам, пожалуйста, третий микрофон. Ирина, приветствую. Вот вы так волновались за сына, что теперь вот нашла ваша очередь рассказывать, откуда вы приехали в прошлом веке. Просто мне эта фраза, знаете, так немножко. На самом деле Ирина прекрасно выглядит. Юная, тонкая, звонкая мама троих детей. Правильно? Я понимаю, да? Ближе к микрофону, Ирочка, пожалуйста.
8: Правильно.
7: Так, включили нам микрофон? Дим, мы включили микрофон или нет? Еще раз попробуем ответить.
8: Ну, если не включили, то немного.
7: Нет, слышно, слышно вас, слышно прекрасно, да. Скажите, пожалуйста, откуда вы приехали, почему так вот, не почему, вернее, а как вы сделали так, что вот дети хорошо говорят по-русски, я так понимаю, двое старших ребят тоже, вот нет такого слова в русском языке, siblings, старшие дети тоже говорят по-русски, да?
8: Да, тоже говорят. Ну, другого выхода у наших детей не было, потому что у нас все в доме говорят по-русски, включая мою маму, включая меня, мужа. Поэтому у детей, к нашему счастью, выбора не было. И плюс мы всегда читали русские книги, когда они были маленькие, и смотрели русские фильмы.
7: А сейчас... вот вы скажите, пожалуйста, в вашем доме тоже была большая библиотека? Потому что мы, мне кажется, мы все вот приехали, кто приехал оттуда, и вот это наше воспоминание детства, как мы... Да, у нас не было YouTube, и мы подходили к этому шкафу, что там надо было макулатуру сдавать, если хорошую книгу какую-то. И это было такое, книга, брали друг у друга иногда там на ночь. У вас тоже такое было детство?
8: Да, у нас был большой книжный шкаф, там были много хороших книг, там было много неинтересных книг. Я помню, там еще Гёте был с этими...
7: У нас тоже был голубой.
8: Русским, старым русским языком, с этим твердым знаком постоянным. Я даже одну Гёте принесла сюда, в Америку. Так, просто чтобы детям показать, что такое старый русский язык и что такое старое издание, которое было, наверное, не знаю, лет 70, лет 100 назад. Там написано год издания, но неважно. А, да, мы еще ходили в библиотеку, мы там охотились за самыми хорошими книгами, мы очень много читали, это, в общем-то, было наше единственное занятие, потому что, слава богу, у нас не было всего вот этого, вот, что у них есть. Это, конечно, очень хорошо, я сама без Амазона жить не могу, я сама люблю спрашивать в компьютере все, что меня интересует, ну, я, конечно, одна в голова хорошо, 10 лучше, я всегда все смотрю, потом думаю, что правильно, что нет. Это очень помогает, но дети — это все. Если мы раньше ходили, гуляли, играли в шашки, играли в карты.
7: Казаки-разбойники.
8: Да, что-то играли, да, море волнуется раз, море волнуется два, то этим ничего не надо, кроме компьютеров.
7: Ну, вы уж, пожалуйста, Бога не гневите, у вас совершенно замечательный ребенок, и его педагог рассказывал мне, как он в лицах еще хотел взять предметы и показывать в лицах. Татьяна Ивановна мне рассказывала, как все это дама сдавала в багаж, и как это все было эмоционально, и как это все было здорово. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос, где вы потерпели неудачу? Потому что вот я, как родительница, я, значит, детей посадила, Мэри Поппин, смотрите, Аня. Они сидят и говорят, мама, там что, две серии? Я говорю, да, там хотя бы песни послушайте, песни, давайте «Ветер перемен», «33 коровы». На 33 коровы согласились. Все равно это был провал. Карлсон, дети, мама так любила Карлсона, это мой любимый герой, пожалуйста, хотите потом когда-нибудь поедем в Швецию? Провал. «Приключения Нильса с дикими гусями» – провал. Вот вчера, значит, оказалось, что у Чуковского «Бармалей» есть в прозе, я не знала этого. И вот мы про доктора Айболита, его путешествие, аудиокнигу «Перед сном», «Слава тебе, Господи», как там «Мост из обезьян», осиливаем, не выключай. Это уже победа. Все остальное – провал, но я даже не понимаю, что это не провал, просто я пытаюсь навязать детям свои какие-то стереотипы хороших книг. У вас такие провалы были?
8: Да, конечно, были. Да, со старшими детьми таких провалов не было, потому что у нас было все только на русском языке. Еще YouTube так не был развит, мы им ставили только русские мультики, и все было замечательно. Им, кстати, все нравилось, и фильмы, и мультики. А вот с этим кадром третьим, который родился значительно позже, он уже имел выбор. И когда мы ставили очень хорошие русские мультики, в том числе Пушкина, вот, как она называется?
7: Да, ну, Пушкина, наверное, «Лукоморье» или «Сказка о царе Салтане».
8: Эти вот книги ему вначале, в общем-то, нравилось, но сейчас он уже не хочет ничего слушать. И, в принципе, есть комедии русские, которые нам еще нравились.
7: Да, ну и «Кавказская пленница». Я тоже, когда пытаюсь вот ученикам поставить, то есть они...
8: «Шурика», «Приключения Шурика».
7: Да, вот это,
8: в принципе, они смотрят. «12 стульев», в принципе, они смотрят. То есть, в общем-то, если я начинаю смотреть то, что мне раньше нравилось, и я вижу, что сейчас тоже не так интересно, то я им даже не включаю. Если я смотрю «Приключения Шурика», и сейчас там живой юмор, то я им включаю, в принципе, им нравится. То есть я сейчас,
7: у них выхода нет просто.
8: Я сейчас переосмысливаю то, что нам все раньше нравилось, нам все казалось очень интересным. Но сейчас иногда я включаю и чувствую, что вот оно как-то, ну, вот не так.
7: А вот в Новый год вы смотрите «Иронию судьбы»,
8: да,
7: или вы смотрите «Home Alone 1 and 2»?
8: Мы, наверное, русские, потому что у меня мы с мамой всегда встречаем Новый год с сестрой. Мы русские фильмы смотрим. Угу. Они иногда смотрят с нами, иногда уходят там сами.
7: Ну, раз речь про бабушку, Ленечка, рассказывай, что бабушка готовит. Наверное, читать не заставляет, только говорит: внучек, любимый, поешь вот это, вот это. В телефон уже он, посмотри, смотрит. К микрофону, дружочек. Ага.
1: Бабушка готовит еду, иногда пытается меня научить классическим русский литературе.
7: Угу. Русская, классическая русская литература. Нет, про пищу духовную мы с тобой уже поговорили. Ты нам давай, что бабушка вкусно готовит? Самое вкусное.
1: Бабушка иногда готовит блинчики очень вкусные.
7: А борщ бабушка готовит?
1: Борщ бабушка готовит, но борщ мне не так уж нравится.
7: Нет, ты что, ты потом поймешь, ты и русскую литературу классическую, и борщ поймешь точно потом. Что еще? С бабушкой только по-русски говоришь?
1: Конечно.
7: А помогаешь ей, если ей по-английски надо что-то вот помочь, ты ей помогаешь с переводом?
1: Да, помогаю.
7: Угу.
1: Когда просят.
7: Когда просят, но так просто нет, да? Скажи, пожалуйста, еще такой к тебе вопрос. Вот ты такой, можно сказать, человек, и это тебя интересует, и гуманитарий, ты сейчас технические науки, как физика, тебя интересует. А кем ты хочешь стать вот, в будущем?
1: Я хочу стать дантистом.
7: Ох, какая прекрасная профессия. Ну, это... А? Так, мама хочет что-то сказать, да, а мама не хочет?
8: Я вспомнила анекдот по этому поводу. В детском саду спрашивают деток: как тебя зовут? Маша. Кем ты хочешь стать? Не знаю. Как тебя зовут? Петя. Кем ты хочешь стать? Не знаю. Как тебя зовут? Не знаю. Кем ты хочешь стать? Космонавтом.
7: А космонавтом не было такого вообще желания?
1: Когда-то я хотела стать, но после того, как я видел, как они взлетают, мне что-то расхотелось.
7: Да, ну слушай, дантист, знаешь, тоже опасная профессия. Никогда не знаешь, то есть она не опасная, это у тебя всегда будет хлеб, наверное, вот такое, знаешь, такое ремесло.
8: Палец откусить.
7: Но учиться долго, слушай, учиться долго. И ты не думаешь, что какие-то, вот говорят, что в Китае, я смотрела какую-то передачу, там какие-то, ну не рут-канал, конечно, а какие-то вот такие операции в ротовой полости уже делает машина, представляешь?
1: Мне кажется, что люди никогда не настолько будут доверять машине, как настоящему человеку. Поэтому я не думаю, что эти машины довольно долго продлятся.
7: Угу. Да, вот так вот. Скажи, ну а вот если там Тесла, вот ты поедешь с мамой в Лос-Анджелес и с папой, если Тесла, например, есть Теслы такси в Лос-Анджелесе, где человек управляет, а есть, где управляет машина, в какую машину? Как, если бы у тебя был выбор, в какую бы машину ты сел? Там, где человек, или там, где автомат?
1: Они обе деньги просят.
7: Да, о, вот! Какой прекрасный Леня Фельдман. Какой из этого можно...

0: пародирует, значит, она изображает американскую маму и русскоязычную маму, да, и она, и русскоязычная мама говорит с таким акцентом, но она такая комикесса, не знаю, она чем в жизни занимается, по-моему, что-то блогер модный. И, значит, американская мама: конечно, honey, of course, all your choices, it's up to you. И мама русская такая.
1: Но у нас русская мама.
0: У нас русская мама, понятно. То есть еще будет разговор о будущей профессии и так далее. Хорошо, вот вас спрошу, как вы считаете, это то, что вот так заполнил все искусственный интеллект, это все-таки большая опасность или это все-таки разгрузит человечество и жить станет легче, вот на ваш взгляд?
1: Ну, на мой взгляд, я боюсь, что просто работы не останется у людей, неизвестно, чем они. У нас, я помню, когда в Одессе не осталось работы, то все пошли на толчок продавать. От этого интеллектуальное развитие не повысилось.
0: Это
1: людей.
0: Точно.
1: То есть я боюсь, что то есть интеллектуальный, искусственный интеллект мне очень нравится, это очень полезно. Но я боюсь, чтобы он не вытеснил человечество, что человечество нечем будет.
0: А ведь говорят об этом, что в какой-то момент вот с машинами может произойти такое, что уже наш мозг, ну, не сможет ими управлять, что есть такая опасность.
1: Говорят еще, что IQ у детей все время повышалось до настоящего поколения, а в этих альфа-самцов она уже начинает снижаться. Так что это все связано.
0: Ага. Ну, я думаю, что поколение мы не будем ругать, потому что, я думаю, если бы нам в наши там, лет там, сколько-то назад появился у нас YouTube или искусственный интеллект, еще неизвестно, подошли бы мы к этому книжному шкафу и так с благоговением смотрели бы мы на него или нет. Ну, я поздравляю, сегодня у меня был такой американский poster child, что называется, человек, который многим интересуется, немножко волновался, когда отвечал на вопросы. Я, во-первых, желаю тебе удачи и просто мечтаю увидеть тебя вот в этом парике, понимаешь, Пушкина, и чтобы ты так вот с такой легкостью, потому что это человек, который преобразовал русский язык. До него все говорили по-другому. Но в школе его называли французом, потому что он очень любил изъясняться. Тогда изъяснялись по-французски, он прекрасно знал французский, то есть не называли его будущим поэтом или писателем. Так что удачи тебе в следующей постановке, надеюсь, она состоится. И удачи тебе, слушай, я бы доверила свои зубы тебе лет так через 20, так что дантист или космонавт, это уже как придется. Конечно, с рекомендацией мамы. Спасибо большое, друзья, Ирина Фельдман и Леня Фельдман были сегодня у меня в гостях, и говорили мы о юных нью-йоркерах, что их интересует, и очень отрадно слышать, что их интересует театр. Юный Хлестаков был у меня в гостях, самый юный из всех тех, кого я видела на театральных подмостках. А мы с Дмитрием Банниковым прощаемся с вами до следующего понедельника и желаем вам читать хорошие книги, смотреть отличные фильмы, но самое главное, общаться с хорошими людьми. Это архиважно. До встречи!

0: Дирекция программ.
1: Это телевидение, да?
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Как хорошо.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Спустя четверть века после терактов 11 сентября в Америке может появиться новая порция ранее закрытой информации. Трамп заявил, что рассмотрит возможность рассекретить документы, касающиеся предполагаемых связей Саудовской Аравии с событиями 11 сентября. Свежие данные показывают, настроение американских потребителей в сентябре ухудшилось. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета предварительно опустился до 47,8 пункта против 51,7 в августе. Одна из главных причин – рост цен на бензин и опасения по поводу дальнейшей инфляции. Особенно заметен другой показатель. Американцы теперь ожидают, что в течение ближайшего года инфляция составит примерно 4,6%. Еще в августе ожидания находились на уровне 4%. Значит, даже если макроэкономические показатели выглядят относительно устойчиво, обычный потребитель становится осторожнее и прежде всего из-за того, сколько приходится оставлять в магазинах и на бензоколонках. Продолжается судебная битва вокруг голосования по почте. Уже второй федеральный судья заблокировал введение новых правил администрации Трампа. Среди прочего, предполагалось предварительное согласование дизайна конвертов для бюллетеней с почтовой службой и передача штатами данных избирателей через специальный интернет-портал. Проблема в том, что выборы приближаются, а сам портал, по имеющимся данным, еще не готов. Суды опасаются, что столь позднее изменение процедуры может привести к тому, что законно поданные голоса просто не будут засчитаны. Теперь важнейшее слово может сказать Верховный суд, который рассматривает обращение администрации Трампа. Легендарный Карнеги Дейли возвращается в Манхэттен почти через 10 лет после закрытия. Открытие назначено уже на завтра, 15 сентября. Новый, или правильнее сказать, хорошо забытый старый Карнеги Дейли расположится по адресу 834 Seventh Avenue. И место выбрано с историей. Когда-то здесь находился Stage Daily, один из главных конкурентов Карнеги во времена знаменитых нью-йоркских пастрами войн. Так что огромные сэндвичи, солонина, пастрами и кусочек старого Нью-Йорка снова возвращаются в Мидтаун. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ. В Кремле рассказали о планах встречи Трампа, Путина и Зеленского в октябре. В Конгресс был внесен законопроект, сокращающий стандартную рабочую неделю с 40 до 32 часов. Демократы в случае победы на выборах планируют расследование в отношении Трампа, его семьи и деятельности его администрации. Беспилотное такси в Калифорнии сдало в полицию вооруженных пассажиров. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 50%, 75% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси. Davidson Radio. Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы школы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
3: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
16: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. В Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
17: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
18: Рикошет.
19: Начинаем «Рикошет» в эфире «Davidson Radio» и телеканала RTN. Меня зовут Артем Андросов. Я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к нам. В первом часе вместе с нами профессор истории университета Мемфиса Андрей Знаменский. Андрей, приветствую вас в эфире.
10: Здравствуйте, приветствую вас, приветствую всех дорогих слушателей, зрителей.
19: Война Соединенных Штатов с Ираном идет 7-й месяц, и за последнюю неделю она снова обострилась. Иран заявил об атаках на американские корабли и танкеры в Ормузском проливе. Судоходство там упало до нескольких судов в сутки. В воскресенье Трамп сказал, что Тегеран отчаянно хочет сделки и допустил, что война может закончиться незадолго до промежуточных выборов или вскоре после них. При этом Оман отложил встречу Ирана со странами Персидского залива по Ормузу, а Вашингтон, по данным CNN, хочет вести переговоры не о проливе, а о ядерной программе. Андрей, если сравнивать с другими затяжными американскими конфликтами то, что происходит, обычно что выводит из такого тупика? Какой-то военный перелом, смена власти у противника или внутреннее давление или там, или в Соединенных Штатах?
10: Ну, обычно это происходит в результате истощения ресурсов. И сейчас по факту видно, что у Ирана ресурсы истощаются. Страшнейшая инфляция на уровне Зимбабве, я смотрел. Горючее в дефиците находится. И, по сути дела, Иран рассчитывает здесь на что? На ноябрьский выбор, на то, что республиканцы не будут иметь большинства в Конгрессе, и им как-то удастся убедить Конгресс все это дело прекратить. Но на самом деле, если говорить по правде, то здесь обе стороны заинтересованы в скорейшем урегулировании этого конфликта, и одновременно ни та, ни другая сторона не хотят, конечно, идти навстречу друг другу. По сути дела, Соединенным Штатам сейчас ничего не остается, кроме того, как додавить Иран. Хотя я вижу вот сейчас посредством массовой информации, Иран проводит такую массовую пропагандистскую кампанию для того, чтобы на свою сторону, если не перетянуть, то какие-то симпатии склонить так называемого глобального юга, обвиняя Соединенные Штаты, что они якобы нагибают страны глобального юга. Но это известная песня этих незападных стран, режимов диктаторских, таких как Россия, Китай, Иран. К ним даже и такие страны, как Южная Африка, присоединяются время от времени. Во всем обвинять Запад, во всем обвинять Америку. И сейчас просто идет соревнование на уровне этой ресурсной базы. Я здесь немножко отклонюсь и хочу добавить, что ситуацию, которую вы обрисовали, о том, что усугубление происходит в этом регионе, ужесточение. Речь идет о том, что так называемые хуситы, которые то спят, то опять просыпаются, на днях усилили свои атаки, их окрылили эти временные победы над Саудовской Аравией. И у Ирана здесь появляется, как они думают, второе дыхание. Но это, конечно, не так, потому что экономически у Ирана уже нет никаких ресурсов. По сути дела, Иран заблокирован с моря, и у него остается у Ирана только одна ветка, которая его связывает с Китаем. Это железная дорога, откуда Китай направляет всякие товары двойного назначения в Иран и дает ему возможность существовать. Так же, как и российская какая-то помощь. Эти три державы диктаторские друг друга поддерживают. Но в данном случае хочу сказать, что у демократических стран, где существуют выборы, такие как Соединенные Штаты, положение тоже достаточно сложное. Почему? Потому что, в отличие от диктаторских режимов, таких как Иран, Китай, Россия, в западных странах избиратели диктуют во многом повестку дня. И ведь не секрет, что большая часть электоральной базы президента Трампа, она не хочет никаких войн. Она выступала против каких-то участий Америки в конфликтах за океан.
19: Это то, что обещал Дональд Трамп во время избирательной кампании своим избирателям, между прочим. А скажите, вы сказали про экономический ресурс Ирана, а я хочу вас спросить еще и про людской ресурс тоже, потому что это немаловажно. Например, Сенатор Крис Мёрфи утверждает, что война усилила в Иране радикалов, которые теперь хотят и продолжения войны, и ядерного оружия. При этом возникают периодические сообщения, вот на прошлой неделе, например, о том, что Иран продолжает там работу над ураном, да, над его обогащением. Как историк, вы видите такой эффект, например, ну, в каких-нибудь прошлых конфликтах, когда конфликтная сторона усилила, ну, вот за счет конфликта этого усилилась сторона радикалов?
10: Ну, в данном случае это неизбежно происходит. Да, бывали такие случаи, когда война ведет к радикализации. Но ведь это палка о двух концах. Почему? Потому что, с одной стороны, население Ирана, которому это ничего не нужно, и режим они уже достаточно устали, они просто запуганы. У них нет никакой возможности воспрепятствовать этому режиму. С другой стороны, в том же Иране мы имеем вот эти тысячи радикалов, которые находятся у власти, бюрократов, у которых и их служба, их жалование, вся их карьера завязана вот на этот исламский режим, и у них никакого выбора не остается, потому что они в любом случае будут проигравшей стороной, и они надеются на то, чтобы вот дожить до ноябрьских выборов. У них сейчас такая стратегия, она достаточно временная, шаткая. Ну, поскольку им терять нечего, и часть из этих людей достаточно заидеологизированы, да-да, этого не надо убирать. Конечно, есть много в иранском режиме людей, которые тоже бы перебежали на другую сторону. Но, тем не менее, я повторяю, заидеологизированность этого режима, она давлеет, и поэтому часть таких вот исламских радикалов будут, видимо, сражаться до конца. Но это процентов 10 где-то вот от всего населения, куда можно включать вот этих стражей исламской революции, исламские бюрократы, какие-то государственные чиновники. Поскольку страна запугана, и в январе произошли сильные вот расстрелы людей, выходивших на демонстрации, то поэтому снизу людей никакой возможности воспрепятствовать не остается. Ну а если у самого режима этих радикалов уже не останется никаких средств, скажем, к концу года, никаких средств для сопротивления, то тогда просто режим посыпется сам по себе. Такое тоже бывало. Такое в истории бывало, хочу сказать, как вот даже взять 1917 год, когда посыпалась Российская империя, армия посыпалась. Это ведь совершенно неожиданно произошло. Никто этого не ожидал. Бывали какие-то случаи, когда страны просто рассыпались на глазах. Там, скажем, в XIX веке Мексика рассыпалась под воздействием внутренних каких-то конфликтов. Империи разрушались. То есть мы здесь какие-то прогнозы не можем строить, но экономика решающее влияние оказывает. Это, конечно, нельзя упускать из виду. И поскольку вся экономика Ирана строилась на экспорте нефти, а сейчас нефть они не могут экспортировать. Да, это, конечно, бьет и тоже по западным странам, потому что нефтяные цены растут. Но прежде всего это бьет по Ирану, потому что Соединенные Штаты могут существовать без иранской нефти довольно свободно, потому что у нас в Америке есть своя нефть, и, по сути дела, такие страны, как Америка, не нуждаются в какой-то иранской нефти.
19: И тем не менее, вопрос нефти очень важен, и вы уже сказали о хуситах, давайте о них продолжим говорить. На прошлой неделе хуситы взяли йеменский порт Моха на Красном море, на следующий день вышли к острову Перим прямо в Бабель-Мандебском проливе. Через Бабель-Мандеб проходит порядка 8 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, и теперь два ключевых коридора мировой торговли нефтью, Армуз и Бабель-Мандеб, контролируется Ираном или же, ну вот в частности, его союзниками. Нефть марки Brent за неделю перевалила за 108 долларов. Средняя цена бензина в Америке поднялась до 4 долларов 30 центов за галлон в среднем по стране, а в каких-то штатах дешевле, а в каких-то, соответственно, и значительно дороже. А дизель обновил рекорд – больше 6 долларов за галлон. Насколько все это вообще существенно, по-вашему?
10: Ну вот вы сказали, что сейчас так называемые хуситы как бы контролируют вот эти потоки нефти. Это все-таки не так. Здесь надо в прошедшем времени все это упоминать. Почему? Потому что вряд ли какие нефтяные компании и даже какие-то теневые танкеры сегодня рискнут переправлять нефть через вот эту зону, где идут боевые действия. Хуситы, да, объявили, они говорят, мы захватили вот эти вот потоки, проливы. Даже они остров контролируют один, который вот там находится вот на пути этих нефтяных потоков, будем так говорить. Но это же ни о чем не говорит. Прежде всего, у нас нет стремления вот каких-то нефтяных компаний заниматься транспортировкой нефти в этом районе. Она, по сути, прекращена. И я повторяю, у Ирана, у тех же хуситов нет возможности перебрасывать какую-то нефть туда-сюда. Там, ну, мы не говорим о каком-то одном или двух танкерах, мы говорим о потоках. То есть они не могут, не смогут какую-то международную торговлю нефтью здесь организовать. Потом еще учитывайте такой момент, ведь те же хуситы, по которым уже в 24-м году наносили удары и Соединенные Штаты, и Израиль, это режим в Северном Йемене, который находится на полном обеспечении Ирана. А поскольку, как я сказал, ресурсы Ирана не бесконечны, а сейчас они иссякают, и даже попытки Ирана какую-то продолжать свою программу или ядерную, или просто какие-то ракетные установки достраивать или восстанавливать ограничены. И помощь этим хуситам будет тоже ограничиваться, не будет поступать, а денег не будет вооружения, и все эти потуги хуситов что-то изменить, они будут сведены на нет к концу вот этого года, скорее всего.
19: И тем не менее, по выборам президента прошедшим, я имею в виду, мы уже знаем о том, что для американского избирателя очень важна цена на нефть. И сейчас автомобилист американский платит 4 там, с лишним доллара за галлон. В среднем в Калифорнии там, 6 долларов. Это я про базовый бензин, да, обыкновенный говорю. А если мы говорим про премиум, то там уже прям цена перевалила в некоторых городах значительно. Вот в Чикаго, могу сказать, 6.30. Это, я считаю, очень серьезно. Так вот, как, по-вашему, это скажется на выборах, которые будут в ноябре? Осталось всего 7 недель. Насколько это будет серьезным, значимым показателем для избирателя?
10: Это хороший вопрос. Я здесь опять возвращаюсь к тому, о чем я выше сказал, что у Трампа достаточно сложная позиция, поскольку он все два срока шел на выборы как изоляционист, но в данном случае потуги Ирана нагнетать ситуацию должны были быть пресечены, то есть он вынужден был вмешаться, и произошло то, что произошло, и попытка, конечно, на двух стульях усидеть, на стуле изоляционизма и на стуле вмешательства, это достаточно неблагоприятная, будем так говорить, позиция. Но, с другой стороны, здесь на Трампа будет работать вот что. Его ядерный электорат, будем так говорить, обязательно проголосует за него. Почему? Потому что у нас сейчас внутри страны усиливается радикализация и размежевание. Вот вы посмотрите, будем от обратного играть. Посмотрим на оппонентов республиканцев, кто им противостоит. Это демократическая партия, по факту. То есть опять будут выборы, будут две партии со своими позициями. Но это уже не та демократическая партия, которая раньше шла на выборы. Сегодняшний демократ – это не партия даже Билла Клинтона. Это даже не партия Барака Обамы. Это партия, которая сильно склонилась в лоно социализма. Сейчас вот так называемые демократические социалисты, которые приходят и захватывают радикальное крыло демократической партии. Кстати, я себя поправил. Они не захватывают радикальное крыло демократической партии. Сама демократическая партия сдвигалась в сторону социализма и озвучивает какие-то программы, которые близки вот левым социалистам, такие как радикальное перераспределение богатств, введение дополнительных налогов на зажиточных людей, открытые границы, никакой ID не надо применять во время голосования. То есть какие-то абсурдные такие требования или защиты каких-то меньшинств, которых 0,001%. То есть вот эти вот абсурдные требования или вот попытки проводить позитивную дискриминацию, это вокнутость, DEI, это все раздражает большинство американцев. И, конечно, это будет работать против демократов. И я повторяю, Вот если будут демократы юродствовать в своих требованиях, то что бы ни было, как бы не уменьшалась поддержка Трампа, все равно республиканцы победят. Но с другой стороны, поскольку мы отыграли от противного, мы видим такую же тенденцию в республиканской партии, где нарастает, будем говорить условно, партия гражданского национализма. И ее выражение...
19: Это те самые крылья, о которых мы постоянно говорим. Это рейгановское крыло и МАГА. Вот республиканская партия, по сути, разделилась на них.
10: Да, вы правильно, Артем, озвучили сейчас такую вещь. Это очень важно. Я повторяю ваши слова. Сейчас идет такое размежевание и борение рейгановской тенденции и МАГА-тенденции. МАГА-тенденция – это вот гражданский национализм, а тенденция Рейгана – это либертарная тенденция, это тенденция свободного рынка. И вот сейчас я, несмотря на то, что я вот сторонник либертарных идей, я сторонник рейгановских идей, я вижу, что вот эта вот линия гражданского национализма, она побеждает сейчас, и она будет превалировать. Я это вижу даже по тому факту, что вот G.D. Vance, ему предоставлена была платформа дать такую, ну, основополагающую речь во время республиканского съезда в Далласе, когда он как бы, ну, заключил съезд, торжественную часть своей речи, где, по сути дела, он позиционировался как вот будущий кандидат этой партии гражданского национализма. А ведь, поясню для наших дорогих слушателей и зрителей, в чем заключается гражданский национализм? Это, ну, во-первых, закрытие границ, прекращение или сведение к минимуму иммиграции, всяческой, потом тарифы очень сильные, это пропаганда, защита американской промышленности, будем так говорить, от посягательств каких-то других стран. Мы здесь не будем в детали входить, а просто говорим о том, что идеологические требования гражданского национализма сегодня, ну, отличает вот большую часть республиканской партии. Вот эти люди, которые сидят на заборе, как мы условно будем говорить, они могут склониться в сторону вот этой вот партии, и это обеспечит опять победу республиканцев. Я, опять-таки, не пророк, но если умело Трамп сыграет, и демократы будут юродствовать в своих абсурдных требованиях, республиканцы обязательно победят на ноябрьских выборах. С небольшим перевесом, но обязательно победят.
19: Андрей, сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы вернемся и продолжим говорить об этом съезде республиканцев в Далласе. Оставайтесь с нами.
12: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
18: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
12: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
20: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
21: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
0: самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93.

0: Дэвидсон Радио. Признак хорошего вкуса.
1: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается профессор истории Университета Мемфиса Андрей Знаменский. Андрей, до рекламы вы начали говорить о съезде республиканцев в Далласе. Я хочу к этому вопросу вернуться. На прошлой неделе прошел первый в истории партии съезд республиканцев, посвященный промежуточным выборам, без выдвижения кандидатов в президенты и без переклички делегатов. Выступали Трамп, вице-президент Джей Ди Венс, сенатор Тед Круз, губернатор Грег Эбботт. Главный лозунг съезда сформулировал Венс: «Выборы 3 ноября надо национализировать», то есть превратить из набора местных кампаний в один общенациональный выбор между двумя партиями. Есть еще один очень важный момент, который я хочу обозначить. Мы раньше в эфирах говорили о том, что потенциальные кандидаты, и даже Трамп их тестирует, как бы, это вице-президент Венс и госсекретарь Марко Рубио. И много раз в нашем эфире гости высказывали свою надежду на то, что Марко Рубио представит республиканскую партию на выборах в 2028 в качестве кандидата в президенты. И вот эта надежда, она все время звучала. Но в Далласе, когда вышел Джей Ди Венс, я не знаю, это было, конечно, наверное, спродюсировано, но толпа кричала «48-й, 48-й», намекая на то, что он будет уже, конечно, кандидатом от республиканской партии. И буквально через день-два Марко Рубио журналисты спросили, будет ли он выдвигаться, и он, наконец, сказал четко, что он не планирует в этой гонке в 2028 году бежать в президенты. Ну вот, как бы вы это прокомментировали, насколько вообще вы ожидали, например, такого развития событий?
2: Я достаточно просто это прокомментирую. Я это ожидал. Почему? Потому что я четко и как историк, и как вот человек, ежедневно знакомящийся с ситуацией, что у нас происходит, я вижу вот эту вот тенденцию, этот запрос общества, я повторяю, на гражданский национализм. И Марко Рубио, который прежде всего чиновник, мейнстримный республиканец, да, достаточно популярный, но у него нет такой вот харизмы, как у Венса. А Венс вот сумел завоевать эту харизму. Но прежде всего, конечно, на основе чего он завоевал эту харизму? Это вот борьба против нелегальной иммиграции, это упадок промышленность в Соединенных Штатах и обещание Венса поднять производство внутри Соединенных Штатов, оградить стратегические производства от поползновения Китая, что, кстати, является реальной, серьезной проблемой. Там. И это многие люди понимают. Ну и потом главное еще, он же ведь позиционировал себя как человек простой, выходец из американской глубинки. А Марко Рубио, конечно, не может это сделать, потому что он с одной стороны, может сказать Марк Руби, что я потомок иммигрантов, потомок вот этих людей, убежавших от коммунизма. Я знаю не понаслышке опасности коммунизма. Но все равно, если сравнить его образ Марка Руби с образом Венса, который Венс – это вот такой, ну, можно сказать, archetypical WASP. WASP – это White Anglo-Saxon Protestant. То есть человек из глубинки, олицетворяющий, ну, простых американцев, хотя по своему образованию он достаточно непростой человек. Это человек с высоким образованием, будем так говорить. Но, с другой стороны, он же одновременно еще и религиозный человек. Не забывайте, что в отличие от Старого Света, в Европе там только 6% вопрос общественного мнения религиозных людей, а в Америке 35% – это религиозные люди. И вот им, конечно, человек как Венс более импонирует. В большей степени он будет импонировать, ну, на следующих выборах, чем такие люди, как Трамп, потому что Трамп все-таки выходит из Нью-Йорка сегодня.
1: Стороны, да. Справедливости да. ради, я скажу, мы ведь наблюдали много раз, как Джей Ди Венс менял свою позицию по различным вопросам. Вы помните, как он серьезно критиковал Трампа, а потом перешел на его сторону, как он менял свою позицию относительно Украины, как он буквально неделю назад выступал перед арабской комьюнити в Соединенных Штатах и поливал грязью Израиль. Но неужели это все может так легко сойти с рук, и избиратели забудут это?
2: Ну, с другой стороны, я бы не сказал, что он поливал грязью Израиль. Я просто хочу сказать, что вот Венц, ведь он еще углубляет вот эту изоляционистскую позицию, которую Трамп озвучил, но не всегда следовал этой позиции. И это тоже, наверное, будет импонировать вот новому геополитическому раскладу, запросам американского общества. Я просто вижу вот такой вот тренд, который будет где-то на протяжении следующих, ну, 5-6 лет. Это ведь не только в Америке, ведь надо же, когда мы озвучим вот эти вот тренды, запрос на гражданский национализм, я вижу, то же самое происходит и во Франции, в некоторых меньшей степени, в Англии и в Италии. То есть такие же процессы происходят. Нравится нам это или не нравится, это вот происходит. Мы, конечно, как-то можем озвучить свои хотелки. У нас есть личные какие-то приоритеты. Там, вот, мне, например, меньше нравятся какие-то тарифы. Там, людям другим они больше нравятся.
1: Но нас с вами никто не спрашивает.
2: У нас никто не спрашивает.
1: Есть такое. Знаете, еще в эту тему. Есть такая версия, вот сейчас появилась, что Рубио считает выборы 28-го года непроходными для республиканцев. То есть эта версия основана на том, что после Второй мировой власть в Белом доме переходила от президента к однопартийцу только один раз. По-вашему, это убедительный расчет или нет?
2: Нет, не убедительно. Все эти предположения, которые строятся на основе предыдущих аналогий исторических, там, они привлекательно выглядят, но жизнь богато, как говорил герой вот этого Фауста Гёте, там, суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленей. То есть жизнь нам всегда преподносит какие-то сюрпризы, и в 28-м году я не вижу, что вот так произойдет, как Рубио нам предсказывает.
1: Давайте теперь еще раз вернемся к промежуточным выборам и поговорим о том, все-таки с чем партии подошли на эти выборы. 7 недель, как я уже сказал, осталось до голосования, и вы уже отметили, что и демократы разделились, и республиканцы разделились, и все-таки какая повестка, какую повестку сегодня обозначают, ну, обе партии, кандидаты от обеих партий?
2: Вы знаете, в сухом остатке, конечно, идет борьба за избирателей, за тех, кто вот еще не определился или будет лениться идти на выборы. Ведь давайте, знаете, Артем, начнем с чего? С того, что сам факт съезда, который проводился в Далласе, это достаточно уникальная ситуация. Это впервые в истории Соединенных Штатов проводится такой съезд. Почему? Потому что для республиканцев он судьбоносный съезд. Ведь у них достаточно небольшой перевес в Конгрессе. И его надо сохранить или даже усилить, вот этот вот перевес. А этот перевес не гарантирован. Почему? Потому что, ну, скажем, те республиканцы, которым, ну, не нравится повестка Венца, или те республиканцы, которые говорят, у нас все хорошо, у нас свой президент Трамп, они останутся лежать на диване и не придут на выборы. Такое тоже часто бывает. Люди политически слабо активны. И вот задача этого съезда была как раз поднять людей с дивана, показать им, что не все так просто, давайте мобилизуемся, придем в ноябре, проголосуем на этих промежуточных выборах. Я повторяю, впервые в Соединенных Штатах партия проводит съезд, приуроченный не к президентским выборам, а к промежуточным выборам в Конгресс. Это говорит о чем? О том, что республиканцы бросили все свои ресурсы на эти выборы для того, чтобы добиться успеха. И отчаянная борьба идет за избирателя, вплоть до того, что мы столкнулись с таким парадоксальным фактом, когда Трамп, выступая в своей речи, обещал людям предоставить, взрослым людям в каждой семье предоставить по $5000, такое обещание озвучил. Это будет такой громадной цифрой. Я вот при нашем долге ужасно, там сколько триллионов долларов?
1: 40 пробили 40, в августе.
2: Да. Вот, 40, спасибо, цифры вы назвали, 40, запомним. А если $5000 на взрослого человека, одного человека в каждом семействе, это же страшные цифры. Там, ну, для чего это было сделано? Для того,
1: чтобы... А мы подсчитывали, вы знаете, мы подсчитывали.
2: Давайте, скажите,
1: в прошлой неделе больше триллиона. Больше триллиона. Да. То есть, получается, госдолг должен еще вырасти на 1 триллион, вот просто так легко.
2: И вы, ну, вы поймите, здесь вот какая-то ситуация. Ситуация достаточно опасная. Я сейчас, прежде чем прийти к вам на передачу, последний номер «Нью-Йорк Пост», это консервативная газета, в Нью-Йорке издается, прочитал комментарий одного рейганиста, будем так сказать, позиция которых мне достаточно близка. И он говорит, ну, 5000 долларов – это же какие-то социалистические обещания, опять, попытка перераспределить богатство. И он говорит, это триллион долларов. Да, он, кстати, такую же цифру называет, как и вы. Там, это триллион долларов, который
1: там
2: будет
1: перераспределять. Там чуть-чуть больше триллиона, но в целом эта цифра больше, чем бюджет Пентагона на 2026 год.
2: И вот этот рейганист, он предупреждает, он говорит, ну, это же разгонит инфляцию. То, чем занималась как раз команда Байдена, предыдущая администрация, разбрасывает вертолетные деньги. Но, сказав это, Артем, я хочу вот какую вещь сказать. Ведь позиция республиканцев достаточно неоднозначная. Идет борьба за избирателя, а простые люди, которые, скажем, не читают каких-то газет, не углубляются в какие-то тайны рынка, там, не думают о каких-то перспективах, им предлагается вот такая вещь проголосовать за какую-то партию. А как предлагается? Дается какая-то условная морковка такая. И, к сожалению, республиканцы, рейганисты, которые в прошлом воевали за меньшие налоги, за то, чтобы не распределять, не разбрасывать какие-то вертолетные деньги, это часто не находило отклика у избирателей. Потому что, к сожалению, я должен констатировать такой факт, что за последние 50-60 лет у нас в Америке накопилось такое большое число людей, которые привыкли к таким вот морковкам, которые привыкли получать какие-то пособия. Ну, задумайтесь на такой цифре. У нас 49 миллионов человек сидит на welfare в Америке. И многие дополнительно еще получают какие-то другие вспомоществования. То есть несколько поколений выросло на этой философии. Вот с этим приходится иметь дело. И в этом отношении я, конечно, понимаю Трампа, который вот в рамках политической борьбы идет на такие меры, которые, кстати, ведут, как говорится, направлены против традиционной программы республиканской партии. Ведь республиканская партия традиционно выступала против вот таких вот мер. Или Джиди Венс озвучил недавно такую программу. Он говорит, что я хочу каждой бедной семье, где нету кормильца, мать-одиночка, выделить 9000 долларов в год на ясли, на детский, там, на детский сад. Это вот он озвучил. Где эти деньги можно взять? Он говорит, можно вот эти деньги выделить в рамках Министерства здравоохранения и социального обеспечения. Там, откуда эти деньги придут? Это опять вот добавит прессинг такой, будет тяжелым временем для нашего бюджета, который уже отягощен государственным долгом. Но я повторяю, откуда вот эти идут обещания? Они идут от простого желания завоевать на свою сторону избирателей. Этим занимались демократы, республиканцы.
1: Здесь,
2: до какого?
1: Андрей, да, мне кажется, тоже, что здесь просто очень тонкая грань, когда Трамп пытается завоевать избирателя, предлагая эту самую морковку, но может только разозлить избирателя тем самым, что избиратель просто понимает, это нереально. Это просто нереально получить чеки, да еще и по 5000 долларов.
2: Ну почему, Артем, я вас перебью. Это реально получить такой чек. Но вопрос в другом. Получив этот чек, мы просто сами по себе разгоним эту инфляцию. То есть все те же помидоры, огурцы.
1: Но вот сейчас, как вы говорите, республиканцы не все согласны с этим. И вот сегодня утром Майк Джонсон, спикер палаты, уже заявил в достаточно такой резкой форме, что президент не может выдать эти чеки без одобрения Конгресса. Все. То есть он уже как бы это закрыл этот вопрос тем, что республиканцы должны будут принимать это решение коллективно, а это практически невозможно. Там большое количество несогласных людей, понимающих в экономике, ну, я имею в виду.
2: Да, да. Здесь все зависит от того, одобрят большинство республиканцев эти меры или нет. Вот до недавнего времени, я повторяю, большинство республиканцев были против таких вот обещаний. Но сейчас мы сталкиваемся
1: с этим. Еще один очень важный и интересный момент. Сегодня утром мы получили цифры просмотров этой конвенции, которая была в Далласе, в Техасе, и ну, буквально она провалилась в прокате. Число зрителей Fox News, потому что Fox News транслировал, да, это мероприятие в течение двух дней, в среднем от 2 300 000 до 2,5 миллионов человек смотрели трансляцию выступления Трампа на съезде. Это самое, самое рейтинговое время получилось. Остальные выступающие еще меньше зрителей, значит, получили. Но что здесь интересно, в сравнении с национальным съездом Республиканской партии 2024 года, тогда было больше 25 миллионов, то есть, если конкретно говорить, 25 400 000. Мы говорим о том, что ну, рейтинг упал в 10 раз. Это значимая цифра, как мне кажется. А по-вашему, нет. Андрей, зачем да. нужно было проводить вообще это мероприятие? Как мы уже сказали, это первый раз в истории. Зачем это нужно было вообще делать? Это Республиканской партии зачем?
2: Ну, во-первых, Артем, тут трудно сравнить, потому что, как бы, вы сравните тут apples and oranges. В одном случае мы имеем дело с президентской конвенцией, а с другой стороны мы имеем дело вот с этой конвенцией, которая приурочена к промежуточным выборам. Конечно, будет больше внимания к президентскому съезду. Но дело даже не в этом. Дело в том, что зачем было, вот опять вопрос вы поставили, зачем проводить эту конвенцию? Лишний раз привлечь внимание республиканцев к значимости вот этих вот выборов. И несмотря на то, что мы здесь вот критиковали меры, во всяком случае финансовые меры республиканцев, я хочу сказать о том, где сильна позиция республиканцев. Позиция республиканцев очень сильна по культурной повестке. Вот эта социально-культурная повестка, это вот иммиграция, это борьба против вот DEI, вокнутости, борьба против левизны в культуре. Это очень сильная повестка, я повторяю. Почему? Потому что здесь прочная позиция республиканцев. И здесь бы я, дорогие друзья, привлек ваше внимание. Знаете, какую речь, которая осталась без внимания? Это речь министра, бывшего демократа, это Кеннеди-младшего, вот, который выступал. И, по сути дела, суть его речи к чему сводится? Вы посмотрите еще раз. Она достаточно значимая. Она сводится к очень простому тезису. Почему я перестал быть демократом? Вот этот Кеннеди, младший, который раньше и голосовал, и даже пытался быть политиком, и даже хотел быть представленным там будущим кандидатом от демократов в президенты, у него не получилось. Почему я перешел на сторону республиканцев? Если мы внимательно послушаем эту речь, мы увидим, что вот это вот есть сильная сторона республиканцев. Он много говорил там о провальной зеленой повестке демократов. Он много говорил о провальной культурной повестке демократов, когда они предъявляют какие-то абсурдные там гендерные требования к обществу, там, которые совершенно не резонируют с большинством людей, какие-то расовые требования, там, пытаются апеллировать к каким-то историческим реалиям. То есть вот задумайтесь над этим, и я повторяю, сильная сторона республиканцев будет заключаться в том, что, скорее всего, ну, многие вот демократы, которые разочаруются вот радикализацией своей партии, они не придут на выборы. И вот если посмотреть на предстоящие промежуточные выборы под этим углом зрения, то здесь как раз есть зазор, в который могут войти республиканцы и обеспечить себе победу.
1: Андрей, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был профессор истории Университета Мемфиса Андрей Знаменский. Сейчас большой перерыв, после которого мы вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
3: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на День открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом.

0: В центре Кнессет лучшее предложение в городе.
1: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
2: Новости.
3: Аналитические передачи.
2: Репортажи. Мнения экспертов.
3: И прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучшее.
4: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
5: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
6: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
7: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 14 сентября, и неделя у нас началась не очень хорошо. Опять нефть поднялась в цене. Один баррель стоит плюс $1.42, один баррель стоит $101.20. Бонды, интерес поднялся, государственные бумаги в какой-то момент сегодня в течение дня десятилетние давали 5%, закрылись на 4,996%. Пятилетние дают 4,829%. За 30 лет госбумаг можно получить 5,354%. Опять-таки, интересно, бонды поднялся, бонды упали, и, соответственно, биржа сегодня упала. Индекс заученился, потерял 152 пункта, это 0,3%, 52421 был конечный результат. Standard & Poor's 500 упал на 37 пунктов, 0,5%, 7620 конечная точка. NASDAQ минус 147 пунктов, это чуть больше, чем 0,5%, минус 26186 конечная остановка. Транспортный индекс прибавил 0,5%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний упал на 0,4%. 1 евро равен доллар и 15 сотых золота, минус 72.30. 4337 долларов 85 центов стоит унция золота, унция серебра стоит $63.72. За границей сегодня Англия плюс 0,4%, Франция минус 0,75%, Германия минус 0,5%, и Швейцария плюс 0,75%. В Азии японский никель упал на 0,8%, Шанхай небольшой минус, Гонконг почти 0,5% плюс. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше был CrowdStrike, который прибавил 13,8%, Palo Alto поднялся больше, чем на 13%, Gartner, Coinbase и Fortinet, все три компании прибавили больше 9%. Уже все были Corning, Teradyne, Coherent, Hewlett-Packard и Skyworks Solutions. На NASDAQ CrowdStrike, Palo Alto, Fortinet, Thomson Reuters и Autodesk были лучше всех. В минусе были Teradyne, Astera, Lumentum, Arm Holding и Lam Research. На Dow Salesforce, Alphabet, Alphabet, Google, и IBM, Microsoft и McDonald's были в плюсах. В минусе были Caterpillar, Goldman Sachs, Nvidia, Cisco Systems и 3M. Из отдельных компаний Microsoft прибавил 9,78%, Oracle минус 5,49%, Coinbase плюс 16,19%, Meta плюс 17,57%, Amazon минус 3,24%, Nvidia минус 7,33%, минус 7,33%, Pershing плюс 2,30%, Salesforce плюс 11,71%, Broadcom минус 17,27%, Home Depot плюс 2,13%, Palantir прибавил 6,08% и Visa плюс 4,83%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
3: Нью-Йорк слушает
0: радио. Дэвидсон Радио.
4: Динамичная. Экономит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
8: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
9: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
8: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
7: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
10: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
11: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
10: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина
11: «Солнечный удар».
10: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
11: Проза, музыка и актерская игра.
10: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
11: И оставить после себя невозможную боль.
10: 20 сентября в 5 часов вечера.
11: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
10: «Солнечный удар».
11: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
10: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
12: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
10: 20 сентября в 5 часов вечера.
6: Начинайте свой день вместе с «Дэвидзон Радио».
13: И хорошее настроение не покинет больше вас.
14: Рикошет.
15: Это «Рикошет» в эфире «Дэвидзон Радио» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. В этом часе вместе с нами журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
16: Здравствуй, Артем. Приветствую наших зрителей и слушателей.
15: Давай вернемся к теме хуситов, которую мы в первом часе начали с Андреем Знаменским. Здесь еще один есть интересный момент. 11 сентября Саудовская Аравия закрыла ключевой нефтепровод после удара беспилотников, запущенных с территории Ирака. Наследный принц дважды за день звонил Трампу и просил ударить по хуситам, но Трамп отказал. Добыча в королевстве в августе упала до минимума с 90-го года. Вопрос в регионе сейчас, вступит ли Эр-Рияд в войну напрямую и что тогда будет с рынком. И как ты считаешь, почему Дональд Трамп отказал наследному принцу?
16: Ну, смотри, он, насколько я понимаю, не совсем отказал. Он, ну, то есть отказал в прямой поддержке, да, но там есть направлено, как я понимаю, по последним новостям уже как минимум 200 американских военных консультантов, как это называется, там, специалистов. То есть какое-то сотрудничество будет. Трамп, я считаю, что для него это, конечно, вызов, это во многом момент истины, с которым он, видимо, скорее всего, не справится, к сожалению. Потому что это вот развитие войны, которую он посмел все-таки начать против иранского режима, и войны, которую просто невозможно было не начать после того, что произошло в январе и декабре. Войны, которая... И это произошло отчасти из-за его экономической, его и министра экономики, или чего у нас там, я все время путаю, Бессента, политики в отношении Ирана, политики удушения экономического, там, в частности, отрезания Ирана от долларовой системы мировой финансовой, что спровоцировало бунт сперва продавцов, так сказать, а затем общенародное восстание. То есть как бы сами же создали эту ситуацию, во многом спровоцировали. Ну вот я слушал на днях такого израильского обозревателя Василия Говорухина, который считает, что план был хороший, но только восстание в Иране произошло раньше, чем ожидалось. Поэтому не успела помощь, как бы та, которую обещал Трамп Ирану в свое время, да? Так вот, Хуситский фронт сейчас, вот это контрнаступление хуситов, оно же произошло в ответ на начальное наступление просаудовских сил, которые уже подходили к столице страны, исторической столице Сане, которую контролируют хуситы. Это контрнаступление хуситов, это вот как такое развитие, такой как бы дополнительный фронт этого противостояния с иранским режимом. И мы имеем здесь дело с ситуацией, которую мы уже неоднократно видели в том же Афганистане 5 лет назад, когда вроде бы более многочисленная, обученная, экипированная, оплаченная хорошо военная сила, у которой нет серьезного идейного стимула воевать, разбежалась перед голодранцами, талибами, которые при этом полны фанатизма и решимости умирать и убивать за свою веру и за свои идеи. Тут... История изобилует подобными случаями. И Афганистан, например, недаром называют кладбищем империи. Там и Британия в свое время потерпела крах, и Советский Союз, и теперь еще и США. Йемен очень в этом плане на Афганистан похож. Так же, как и ландшафт. Там значительная его часть — это горы, в том числе те территории, где базируются хуситы. Хуситы — это организация очень такая как бы фанатичная, очень сплоченная своей идеей. Они представляют шиитов, ну, как они считают, как бы от имени шиитской общины, которая, в общем-то, правила в Йемене десятки лет, потом ее отстранили от власти в ходе арабской весны. Там была даже такая история, такой Мохаммед Салех, который был, насколько я помню, шиитским правителем Йемена, он перешел как бы на сторону цветной революции и тут же был убит. Да, вот имя, кстати, почти такое же, как у знаменитого египетского футболиста, только тот Мохаммед Салах, этот Мохаммед Салех. Буквально, по-моему, на следующий день он был ликвидирован, и после этого началась вся эта гражданская война. Шииты примерно это треть населения, но вот эта их боевая организация Хути, она настолько крепкая, что она сумела нанести сейчас разгром просаудовским формированиям. И некоторые обозреватели даже отмечают, что это создает угрозу и Адену, городу, который контролирует просаудовское и формально признаваемое мировым сообществом правительство. Хуситы таким образом заняли все побережье Йемена, побережье Красного моря. Они заняли некоторые важнейшие стратегические острова, и они практически перекрыли возможность для Саудовской Аравии поставлять свою нефть через Красное море, через Баб-эль-Мандебский пролив. В дополнение к тем проблемам, которые у Саудовской Аравии существуют с Ормузом. И тут еще надо заметить, что хотя хуситы и вообще шииты — это 15% всего лишь мусульманского населения, но во многих странах, в том числе в той же Саудии, они составляют крупное меньшинство. И политика и Ирана, и его прокси направлена в том числе на вот это, знаешь, расшатывание враждебных им государств, А учитывая, что такая же страна, как Саудовская Аравия, это очень жесткая абсолютистская монархия, которая как бы вся ее легитимность держится на силе и также на способности при этом покупать лояльность своего населения с помощью высочайшего уровня жизни. Когда ты подрываешь, во-первых, наносишь военное поражение демонстративное, настолько ты вот спрашиваешь, Трамп отказался воевать, но даже Саудовская Аравия отказалась воевать за своих же союзников в Йемене. Они не подняли свои самолеты, а как считается, у Саудовской Аравии довольно сильная авиация. Они вообще не взлетели, они побоялись. То есть не только Трамп. Ладно, Трамп, мы уже привыкли, что Трамп все как бы по верхам, по легкому пытается, да, как бы где возможно. И поэтому он загнал себя в эту ловушку с Ираном, что по легкому с Ираном не получилось. Вот. Но саудиты, которые в этом регионе живут, которые вели войну жесткую, довольно кровавую с теми же хуситами в течение ряда лет, потом было заключено перемирие, по-моему, в 2021 году, они побоялись вступать в открытое противостояние с Йеменом. Если они сейчас войдут, вот ты спрашиваешь также, в открытую войну полномасштабную, это очень сильно может пошатнуть позиции режима внутри самой Саудовской Аравии. Как я уже сказал, будут тратиться на это огромные деньги. С деньгами у них и так плохо теперь, потому что их нефть заперта. Они могут транспортировать только через Суэц, и это очень временный, так сказать, емко, ресурсоемко, очень дорого и так далее. Я уже слышал, что они начинают распродавать саудиты какие-то свои активы, которые у них есть в Америке и Европе, чтобы профинансировать. А это значит, что их союзники в Йемене, формирование очень необученные плохо, не мотивированные. Оплаченные хорошо, но при этом не имеющие вот этого стимула воевать, они разбежались. Более того, говорят, что некоторые части на самом деле укомплектованы были на 20%. То есть было раскрадено финансирование этой вот просаудовской армии официальной. Это будет, есть впечатление, что Саудовская Аравия не потянет. Она в лучшие времена не потянула противостояние с хуситами, ничего толком не добилась, из-за чего и пришлось. Запятнала себя, кстати, примерно как Израиль с Газой. Вот то же самое было, что разрушение, смерти гражданских лиц, тысяч людей, тысячи перемещенных лиц, и при этом никакого успеха. И сейчас...
15: Хорошо, Алекс, тогда какой выход? Я не очень понимаю. Правильно. Какой тогда выход, если Соединенные Штаты, Трамп отказывает, не хочет вступать в конфликт,
16: ему
15: не
16: придется.
15: Считая, видимо... Подожди минутку. Не считая, видимо, его... ну, каким-то причастным, да, к Соединенным Штатам. Одновременно Саудовская Аравия, как ты говоришь, сама тоже не хочет вступать в конфликт. Значит ли это, что Дональд Трамп разделяет йеменский конфликт с хуситами как отдельный, не считающийся причастным к вопросу с Ираном?
16: Видимо, да. Ну вот понимаешь, у него подход такой. Раз вы не атакуете напрямую нас, мы с вами тоже как бы затеваться не будем. И заметь, кстати, мы же бомбили хуситов примерно год назад, и тогда победно было провозглашено и Америкой, и Израилем, что там все уже заровнено, что хуситы больше не угроза. Ну, мы видим, что не так сталось, как гадалось. У него подход примерно как в Северной Корее. С тех пор, как Северная Корея, как он подружился с Ким Чен Ыном, Северная Корея не угрожает Америке напрямую. Ну и ладно, то, что она угрожает Южной Корее, Японии, там, Филиппинам, убивает собственное население, да, там люди убегают из Северной Кореи, у них находят двухметровых глистов в желудке. Все это по барабану, лишь бы на нас не целили своими ракетами. Вот такой подход у Дональда Трампа, к сожалению. Потому что, да, он разделяет это, хотя это неразделимо. Эта контратака хуситов во многом похожа на, скажем, я понимаю, что я, как историк-недоучка, порой нахожу очень такие спорные, странные аналогии, тем не менее, это похоже, например, на украинскую вылазку в Курск 2 года назад. Это похоже на какую-нибудь там Квантунскую армию японскую, да, которая там заставила Красную армию еще повоевать. В конце, если не ошибаюсь, по-моему, она сопротивлялась Красной армии какое-то время после того, как сама Япония капитулировала перед американцами. Вот эта Квантунская армия, численностью примерно 1 000 000 человек, там, в Маньчжурии застрявшая, они как бы пытались сохранить свое такое вот японское государство, трансплантированное, так сказать, на китайскую, на маньчжурскую даже землю. И пришлось пободаться с ними. ну, можно еще в истории найти какой-то вот такой вот отвлекающий маневр. И точно так же, как Трамп, например, там набрасывается на европейских союзников, почему вы нам не помогаете с Армузом, хотя сам же начал эту войну, да? Я поддерживаю то, что он ее начал. Но мы видим, что он боится идти дальше, он боится нокаутировать иранский режим, он боится посылать, скажем, проводить какую-либо наземную операцию. Мы застряли даже с этим вопросом с островом Харг. А тут еще с хуситами, которые, может быть, даже покруче ксировцев. Потому что Ксир — это все-таки относительно цивилизованная страна, Иран, да? Йемен тоже когда-то был цивилизованный, но эти хуситы, это ребята в панамках и вьетнамках, да, как бы, и при этом разбившие вроде бы более сильного соперника. С ними воевать сейчас не хочется, это грозит вторым Вьетнамом и бог знает чем еще. Кто еще, кроме Америки, мог бы взяться? У Израиля тоже, похоже, нет на это сил. В ситуации, когда в Израиле спорят, посылать, не посылать учащихся ешив в армию, не хватает своего персонала, персонал измотан там по 4-5 кругов военного долга в той же Газе люди отбыли за последние 3 года. Израилю сил, наверное, на войну с Йеменом тоже не хватит. Остается разве что, может быть, еще так называемая исламская НАТО. Египет тоже когда-то давно воевал в Йемене, и у него тоже ничего особо не получилось. Это еще, по-моему, при Насаре было. Ну и вот исламская НАТО, Турция, Пакистан. Ну, они, во-первых, далеко. У Турции сильная армия, но пропустит ли Израиль ее, во-первых, даст ли вмешаться. Поэтому ситуация очень серьезная, на мой взгляд. И вот то, что я еще хотел сказать, я начал об этом говорить, что шииты вроде бы меньшинство в исламском мире, но расчет таких сил, как хуситы, и как ксиры, как Хизбалла, это расшатывать все противостоящие им государства и общества. Поэтому они играют как бы не только на поле шиитском, они играют на поле общего противостояния вот этому миропорядку, шатающемуся сейчас, который мы часто называем, скажем, пакс американ, то есть американские мироустройства, да, они союзничают с кем угодно, с КНДР, с Россией, с Кубой там и так далее. То есть их апил, так сказать, идеологический, он не заканчивается на своих единоверцах. И последняя мысль, которую я в этом плане хочу высказать, что именно поэтому вот мы видим пределы эффективности такого жесткого автократического правления, в частности монархического, как в Саудовской Аравии. Легитимность этого режима может быть сильно подорвана в результате военных поражений и экономических трат на возможную дальнейшую войну. И в самой Аравии есть суннитская экстремистское движение, те же братья-мусульмане, которые ждут и видят, они тоже ваххабиты, как и правящая династия, но при этом они ваххабиты такие, нонконформисты, а правящая династия — это прикормленные Западом ваххабиты. И эти народные ваххабиты, они ждут и видят возможности скинуть правящую династию. Они могут даже заключить какой-то тактический союз, казалось бы, своими непримиримыми противниками-еретиками-шиитами. Поэтому я считаю, сегодня эта мысль очень непопулярна, но я считаю, что экспорт демократии – это важная вещь. В Ираке, по крайней мере, не идет речи о новом, скажем, Саддаме, потому что там худо-бедно, но выстроена демократическая система. Там есть хотя бы какая-то страховка против повторения прихода к власти подобного человека, будь ли он шиит, суннит, курд или кто угодно. В Саудовской Аравии может просто, на мой взгляд, рухнуть в любой момент теперь.
15: Алекс, идем дальше. Давай вспомним визит Виткофа и Кушнера, который прошел 5 и 6 сентября в Москве и в Киеве. С Владимиром Путиным они говорили больше 3 часов, с Зеленским около 4, после чего состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Ну и в эти выходные представитель Кремля Дмитрий Песков впервые назвал некоторые сроки возможных трехсторонних переговоров. А я напомню, мы как раз и обсуждали, появилось требование Вашингтона о том, что Дональд Трамп требует срочно организовать показательные переговоры его с Путиным и Зеленским вместе за одним столом, и все это нужно сделать до ноябрьских выборов. Так вот, Песков подтвердил в выходные, что трехсторонние переговоры с участием Вашингтона, Москвы и Киева могут пройти уже в октябре. И площадкой для них Кремль считает Абу-Даби. Сегодня, кстати, еще стало известно о том, что Трамп потребовал от Украины прекратить удары по российским НПЗ и якобы от России тоже, и сообщил, что и российская, и украинская стороны согласились на это. Как ты все это прокомментируешь? Насколько это все будет эффективно, по-твоему?
16: Начну немножко издалека. Вот ты знаешь, до того, как Дональд Трамп появился на политической арене, я был все-таки не столько журналистом, а скорее таким ожидающим сигнала в атаку идеологом. Я всегда себя причислял к так называемым неоконсерваторам, да, как бы сторонникам ястребиной политики, ястребиной линии во внешней политике. Я должен заметить, что в душе почти все наши люди в нашей общине принадлежат к этому движению, даже если они формально присягают на верность Трампу, МАГА и другим движениям, которые выступают с позиции, скорее, изоляционизма. Мы выходцы из стран, которые пережили такой вот тоталитаризм, и нам есть дело до того, что происходит в других странах, поэтому мы по определению не можем быть изоляционистами. Когда Трамп появился, и не только появился на сцене политической, но пришел к власти, я смог, это отодвинуло меня, поставило меня в положение, когда я просто должен объективно, действительно объективно относиться и к нему, и к его оппонентам, потому что у меня как бы уже нету своего, так сказать, что называется «I don't have a dog in this fight» или «a horse in this race». По-настоящему у меня нету стороны теперь в политическом процессе американском, которой я симпатизирую. Поэтому я могу рассматривать то, что делает, будь то Трамп, Байден, Обама, кто угодно, достаточно объективно. Как я считаю, по крайней мере. Дональд Трамп просто вертится как угорь на сковородке, чтобы изобрести какой-то способ переломить негативные тенденции во внутренней политике, которые грозят серьезным поражением его партии. Он то обещает людям $5000 сноса, если республиканцы все-таки выиграют перевыборы, да, промежуточные. Отмечу, что это очень маленькая сумма, вот если хотя бы по 5 миллионов, только тогда Маску, там, Безосу, Тилю и прочим придется раздать все свое состояние бедным американцам. Вот. А то он хочет изобрести какое-то хотя бы достижение дипломатическое, такое вот как показательная встреча Путина и Зеленского. Ну, в 2020 году реальное достижение в виде Абрамовых соглашений не помогло ему выиграть выборы. Поэтому я не знаю, насколько, тем более в такой непосредственной близи к выборам, насколько это может произвести впечатление на избирателя. Боюсь, что не успеет просто. Тем более, что я, честно говоря, думаю, вот мы с тобой обсуждали тему переговоров Трампа, Путина там, и так далее на той неделе, и уже после этого мне пришла в голову такая мысль. Путину не только опасно прекращать войну, потому что он может потом столкнуться с проблемами внутри своей страны, которые он больше не сбросит на укранацистов, на грузин, на Запад, еще на кого-то. И потому что он вряд ли может получить от Трампа достаточно большую какую-то конфету, чтобы перебить ощущение неудачи, попытки полностью захватить Украину. Но к тому же ему нет смысла идти навстречу Трампу, потому что Трамп — это почти хромая утка. Его можно дожимать. Когда такой человек, строивший годами из себя крутого мэна, ну чуть ли не слезно просит у тебя какой-то подачки политической, это знак того, что подачки ему кидать не нужно. Ты от этого ничего не получишь. Ты больше получишь, если ты скажешь: нет, Дональд, ты либо дашь мне все, что я хочу, чтобы Украина как минимум убралась с Донбасса, чтобы прекратились разговоры о возможном вступлении в НАТО, там денацификация, значит, сокращение украинских вооруженных сил и так далее. Это как минимум. Вот. Либо я буду продолжать бомбить. То, что Трамп утверждает, что обе стороны согласились прекратить, но он всегда пытается изобразить свою, вот, знаешь, власть над всем миром, что его все слушаются, что по его одному только слабому манию руки все прекратят друг с другом драться. Да, вот как он сказал, там, Израиль, посади свои самолеты прошлым летом, да, и потом еще написал: я не понимаю вообще, только что ты бомбил Иран от всей силы, а потом ты говоришь: я не понимаю, чего это Израиль и Иран дерутся, как малолетки в песочнице. Вот. Он любит изображать власть, он любит изображать, что он контролирует ситуацию, хотя он ее не контролирует. И много раз мы видели, что особенно на примере украино-российского конфликта, что его не слушается ни та, ни другая сторона. Требование Украине прекратить удары по российским МПЗ особенно непоследовательно. Еще недавно он писал, что Украина вперед, ты можешь вернуть себе утраченные территории. И к тому же, казалось бы, подрыв российской нефтеперерабатывающей индустрии это выгодно Америке? Нам же выгодно убирать Россию с мировых рынков, продвигать на них свои нефть и газ. Нам выгодно, в том числе американским производителям, по крайней мере, нефти и газа. Потребителям невыгодно, чтобы была высокая цена на нефть, но производителям выгодно. Казалось бы, Украина делает в том числе вещи в интересах Америки. Но вдруг Трамп снова, значит, требует, чтобы Украина это прекратила, и чуть ли не она оказывается виновницей продолжающегося насилия. Тем временем Дональд Трамп еще чем занимается? Он бивает клин между Аргентиной и Англией, между Ирландией и Англией. Да, он говорит о воссоединении Ирландии. Я, честно тебе скажу, исторически считал тоже, что Ирландия должна воссоединиться, что Гибралтар должен быть испанским, а Мальвинские и Фолклендские острова – аргентинскими. Но теперь, когда за это выступает Трамп, я начинаю пересматривать свою позицию. У Дональда Трампа способность своим эндорсментом вызвать ровно обратное отношение. Да, вот как бы ты поддерживаешь годами какую-то идею, а потом, когда за нее впрягается Дональд Трамп, это достигает обратного эффекта. Ты начинаешь сомневаться в своей поддержке. Он умеет порой испортить, вот и даже ассоциация с ним может испортить любую очень неплохую идею. Как было в случае с монетизацией FIFA. Да, вот как бы тот факт, что Джанни Инфантино ни с кем не посоветовался, а человек, извини, что я перешел как бы на такой автопик, но это имеет отношение к Трампу. Да?
15: Я понимаю, о чем ты говоришь. Это мы как раз наблюдали в выходные в Швеции. Дональд Трамп и администрация действующая вкладывает значительные средства в пропаганду правых сил в Европе. И вот, пожалуйста, в Швеции победили левые как раз-таки на той волне, что они не хотят связывать свою страну с Дональдом Трампом.
16: И примерно то же произошло в Венгрии ранее в этом году. В Германии немножко по-другому, но я подозреваю, что АФД, кстати, победила во многом, потому что она не особенно с Трампом якшалась в последнее время. Она,
15: ну, там вообще большие вопросы, там связь с Путиным, я считаю, что это вообще нужно запрещать и расследовать. А ну, ты сейчас знаешь, реклама в эфире, потому что нам нужно выйти, да, на перерыв. Конечно. Реклама, после которой мы возвращаемся и продолжаем «Рикошет». Оставайтесь, да, с нами.
17: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить.

0: также на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
5: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
6: «Davidson Radio». Волна 620.
7: Рикошет.
8: Это «Рикошет» в эфире «Davidson Radio» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Алекс Якобсон. Алекс, до перерыва ты сказал о том, что в 2020 году Авраамовы соглашения не принесли победу Дональду Трампу. Я в этот момент подумал о том, что, возможно, это вообще не имеет никакого значения для избирателя, потому что то, что мы видели буквально на прошлой неделе, еще большие вопросы относит и к Авраамовым соглашениям, и вообще к отношению к Израилю, например. А я имею в виду, конечно, встречу и съезд республиканцев в Далласе и Джей Ди Венса, которого принимали как будущего кандидата в президенты. Толпа кричала «48-й, 48-й». Намекая на то, что он будет кандидатом в президенты от республиканской партии. Но еще пару недель назад мы это обсуждали в эфире. Джей Ди Венс выступал против Израиля на встрече в Мичигане перед группой арабо-американских избирателей.
9: Против некоторых людей в израильском руководстве, как он выразился тогда.
8: Ну, можем сказать и так, да. Как ты это все оцениваешь?
9: Ну, смотри, я-то предпочитал Марко Рубио. Я даже вот сегодня написал, что я, наверное, маркобес, потому что я очень хочу скорее, чтобы Рубио в этой гонке вырвался вперед. И тут может быть фальстарт определенный. Дональд Трамп, он человек очень ревнивый. Он выбирал себе человека в вице-президенты не для того, чтобы тот отнимал у него, так сказать, центр стейдж, да, кто-то сказал по этому поводу, что настолько ревнивый, жаден до внимания, что он даже никому из своих детей не позволит выдвигаться в президента, потому что он не хочет, чтобы они его затмили. Да, там Дональд Джуниор или Иванка, или Эрик, или еще кто-то. Вот. А тут, значит, я тебя вытащил на национальную известность. И кто знал Джей Ди Венса за пределами Огайо, честно говоря, очень редко мы про него слышали, до того, как он стал кандидатом в вице-президента. Ну, вот на этой беспрецедентной конвенции, ранее, насколько я знаю, не было конвенции в год промежуточных выборов, была же выдвинута эта идея $5000 чеков для каждого американца, если республиканцы выиграют. Насколько я понимаю, кстати, Джей Ди, он отстранился несколько от этой идеи.
8: Да, потому что прекрасно понимает, как и Майк Джонсон, что это невозможно, что это вообще нужно было не говорить, даже так было бы лучше.
9: Ну да. Ну, Слушай, это все производит попытки вот гремучей змеи, так сказать, у которой, может быть, нету яда, но есть...
8: Ты считаешь эту популярность Джей Ди Венс, он действительно ее заработал? Вот мне просто интересно, я не понимаю его харизмы, некоторые говорят, вот харизма, да, я не понимаю харизмы. У меня лично есть такое неприязнь, да, вот просто через экран к человеку я чувствую эту неприязнь. Я чувствую, потому что он постоянно лжет, он постоянно переобувается, он меняет свои позиции. И кроме как его персональные хорошие отношения с сыновьями Трампа, что еще ему придало такой значимости в глазах президента, по-твоему, чтобы выдвинуть его
9: кандидата? Ну, мы с тобой еще два года... Да, мы с тобой еще, когда два года назад Трамп ее выбрал, говорили, я сказал, что, видимо, Трамп, в отличие от того, что прогнозировал, например, Борис Пинкус, что нужно выигрывать с помощью независимых избирателей и части даже людей и избирателей из другого лагеря, Трамп пошел другим путем, путем консолидации, прежде всего, своего базового избирателя, простого белого глубиночного американского жителя. И Джей Ди Венс очень хорошо ложился, правда, Джей Ди Венс при этом католик, но это прошло третьим фоном, и на это особенно не обратили внимания. Вот. Джей Ди Венс имеет большие связи именно вот в этом движении бордер, такой как бы пограничном мага, погранично альтернативно правом. Вот. И в отличие от Трампа, который просто использовал волну правую и ультраправую, чтобы прийти к власти. Джей Ди Венс все-таки человек идеи. Он, ты говоришь, он врет. Он, окей, политик может менять и должен порой менять свои взгляды, и он должен до какой-то степени ориентироваться на ветра общественного мнения. Причем того, в частности, прежде всего, ветра в той среде, которая его выдвинула и которая его знает, которая прежде всего будет за него голосовать, его база. Он все-таки человек более четких идей принципиальных, чем тот же Трамп. Поэтому я, например, между Трампом и Венсом предпочел бы, чтобы, скажем, Трамп, например, ушел, да хоть сейчас, и вместо него заступил бы Венс, потому что он предсказуем. Мы знаем, какие у него взгляды, их можно не любить, его можно не любить, но понятно, что он будет делать. Если он будет, скажем, из того же там Ближнего Востока уводить Америку, мы будем знать, с чем мы имеем дело. Да, как бы, если он, наоборот, вопреки своей позиции решится на какую-то серьезную операцию, мы будем понимать, что этот человек, по крайней мере, что называется, puts his money where his mouth is, да, он как бы делает, ну, пацан сказал, пацан сделал.
8: А Трамп, ну, вот честно, я с тобой не соглашусь. Я с тобой кардинально не соглашусь. Мне кажется, что Джей Ди Венс – это такой затаившийся серый кардинал, от которого вообще не знаешь, чего ожидать. И можно ожидать только самых неприятных сюрпризов, как только он придет к власти, потому что мы вообще не знаем, что он хочет делать. Это мое такое ощущение и мнение.
9: Ну, знаешь, вот как спор пессимиста и оптимиста, что оптимист считает, что хуже уже не будет, а пессимист говорит, что еще будет хуже. По-моему, я здесь оптимист. Я не думаю, что можно насюрпризить больше, чем уже насюрпризил Дональд Трамп. Взгляды Венса базовые более-менее известны. Поэтому я и считаю. Но потом, знаешь, теоретически ведь он второй человек в иерархии США. Марко Рубио пятый. После президента, вице-президента, спикера Палаты представителей, каковым сейчас является Майк Джонсон, в случае победы демократов будет, скорее всего, Хаким Джеффрис. И дальше идет президент Сената, дальше там госсекретарь. Теоретически можно представить ситуацию, когда и Трамп, если у этой администрации совсем будет дело швах, произойдет что-нибудь вроде того, что произошло с Никсоном, когда и Никсон ушел, и его вице-президент Эгни ушел. Ни Джеффриса, ни Джонсона я как президента особенно не представляю, и Чака Грессли, лидера сенатского большинства, или кто он там, спикер сената, тоже. Марко Рубио мог бы быть консенсусной фигурой практически для всей страны в этой ситуации. Вот. Это я просто такой, как бы, знаешь, wishful thinking сейчас изложил, да, это такая мечта. Но есть движение драфт Рубио тоже. То есть у Венса пока еще нельзя сказать, что вот за ним точно закреплено место преемника у Трампа. Трамп при всех его низких рейтингах и всем, он мечтает о третьем сроке, И это может быть фальстартом для Венса, то, что он вот так громогласно выступил, то, что он при этом создает себе реноме критика Израиля и так далее. Это все довольно рискованная такая, так сказать, канат, по которому он ходит. Поэтому, знаешь, если позволишь, я еще пару вещей в отношении нашего нынешнего президента скажу. Вот смотри, Южная Корея, которую он вроде бы обидел тем, что сократил учения с ней, чтобы не раздражать Северную Корею, при этом согласилась помогать с Ормузским проливом и также вложила какие-то крупные деньги в развитие американской ядерной индустрии. Япония заняла практически сторону США в торговой войне с Канадой и перевела производство пива Саппоро в Америку. Турция стремится сейчас вроде бы договориться, замириться с курдами. Тоже возможно, чтобы угодить Трампу, чтобы как-то навести порядок хотя бы внешний на Ближнем Востоке. У Трампа есть козыри на руках, которыми он мог бы добиваться серьезных прорывов, действительно сущностных прорывов на мировой арене. Но он настолько непоследователь и настолько слаб, его лидерство и имидж крутого парня настолько дутые, что он не может толком воспользоваться этими козырями. Поэтому, вот, возвращаясь на секунду к первой теме, которую мы обсуждали, Баб-эль-Мандебский пролив, он пытается слить этот конфликт, хотя я считаю, что если бы Америка впряглась, да, это тяжело, у нас мало сил тоже, но это нужно и американскому престижу, и мировому влиянию, и реально, с точки зрения материальных расчетов, потому что, да, короткую можно выигрывать повышение цен на нефть, но в долгую мы проигрываем. Мы проигрываем и от высоких цен на нефть, на бензин, и это тянет за собой цены на все остальное. Мы проигрываем в том, что рушится порядок мировой, в котором мы играем главную роль и имеем свои дивиденды от этого миропорядка. И вот это тест для Дональда Трампа, тест на его лидерство. И, ну, я, в общем-то, как бы закруглился. Ну, смотри, да,
8: мы не знаем, как будут исполнительные в данном случае еще демократы, да, которые имеют сейчас хорошие шансы забрать палату представителей. Но вот они уже расписывают, кто и что будет расследовать в следующем году. В списке бизнес семьи Трампа и государственные контракты фирмы Дональда Трампа-младшего, практика президентских помилований, стройка бального зала в Белом доме, решение начать войну с Ираном, удары по судам, которые администрация называет наркокурьерами, работа иммиграционной службы и дело Эпштейна. То есть речь идет даже... Алекс, минутку, не прерывай, пожалуйста. Речь идет и даже о вызове самого президента для дачи показаний. Такое вообще возможно исполнить? Или это тоже какие-то глупейшие обещания, которые дает
9: сам Трамп? Ты знаешь, ровно то же ожидалось в свое время, если была бы избрана Хиллари. Поэтому здесь особой разницы нет. Они собираются расследовать и то, что я считаю полностью я за, расследование Эпштейна и возможной коррупции Трампа, скажем, со всеми этими контрактами, которые раздает направо и налево, на все эти бальные залы, там, зеркальные бассейны, и его криптомахинации, при том, что он 3 года назад называл криптовалюту мошенничеством, и я в этом с ним полностью был согласен. Ну, и работу ICE, не столько, может, то, сколько как они делают эту работу, но также они собираются расследовать начало войны в Иране или действия против режима Мадуро. Ребята, Мадуро – узурпатор, который был признан таковым всеми соседями Венесуэлы. Иран, мы видели, что в стране произошло. Вам придется, во-первых, Трамп, даже если он будет под постоянным расследованием, пока ему не вынесут импичмент, а ему, если вынесут, то только в Нижней палате, вряд ли вынесут когда-либо в Сенате, но все равно он 2 года еще будет президентом. И в то время, что он будет президентом, он будет рулить внешней политикой американской. Но даже если, например, он уйдет, тогда это будет уже ваша проблема. Если, например, спикер палаты демократ станет президентом, тот же Джеффрис, ему придется решать проблему, как нам дальше быть с Ираном, с Россией, с Никарагуа, с Северной Кореей, Китаем, с тем же Йеменом и так далее. И я думаю, что этот человек, кто бы это ни был, Джеффрис или кто-то другой, у него не будет выбора, кроме как ради спасения репутации Америки, сделать что-то силовое. Поэтому еще, кстати, насчет вот Израиля. Вот такой интересный момент. Ну, мы знаем, что ряд европейских стран, Англия, та же Швеция, по-моему, ввели санкции против израильских поселений и продукции, которая там производится. А Дональд Трамп много раз заявлял, никакой аннексии в моем, пока я президент, никакой аннексии, в частности, Западного берега. Хотя он в свое время признал Голаны и Иерусалим, столица Израиля, также признал. Но тут он заявляет, никакой аннексии. Теперь он обрушивается с критикой на те европейские страны, которые приняли эти санкции. Майк Хакаби, трамповский посол в Израиле, называет еврейских активистов, которые наводят шорох, так сказать, на Западном берегу и атакуют палестинцев, еврейскими террористами, и тут же обвиняет Британию в антисемитизме из-за этих санкций. То есть и Трамп, и Хакаби против поселений, и против санкций против поселений. Вот все смешалось в доме Обломова. И как эту ситуацию разруливать, тоже не совсем понятно. Это вот такой комментарий вот в отношении нынешней администрации еще и с Израилем, что, конечно, для нашей всей аудитории очень важная тема.
8: Еще одну тему хочу с тобой взять и вспомнить события 11 сентября, 25 лет. Но сегодня поговорим не о мемориальных событиях, а о том, что произошло уже после, спустя 25 лет, после терактов 11 сентября, Управление транспортной безопасности США снова пускает провожающих и встречающих за линию досмотра к выходам на посадку. Программа называется «Gateside». Она бесплатная, но доступна только участникам программы предварительной проверки. Заявку надо подать онлайн за 1-3 дня. Пропуск действует один календарный день с правом повторного входа. Досмотр, как у обычного пассажира. Интересно, что работает она всего лишь в 13 аэропортах, и среди них нет ни нью-йоркских, ни чикагских, ни аэропортов из Калифорнии. Ну, в общем, крупных аэропортов там нет. Как ты считаешь, зачем это сделано? Насколько это вообще необходимо действительно?
9: Ну, учитывая то, что мы видим в мире, что Талибан вернулся к власти в Афганистане, что эти радикальные группировки самого разного толка, и суннитские, и вот эти хуситы, приходят к власти или серьезно как бы делают усилия, чтобы прийти к власти или захватить какие-то позиции по всему миру. У нас есть враги и в виде более могущественных держав, не обязательно исламских. Определенный смысл в этом есть. То, что он усиливает контроль, ну, администрация нынешняя усиливает контроль за аэропортами, причем не крупными.
8: Нет, я поправлю, подожди. Мне кажется, ты не совсем понял, что я имел в виду. Разрешают пускать провожающих. Нельзя было 25 лет после терактов. Нельзя было провожающим проходить за линию контроля туда, к выходам аэропорта. А сейчас разрешили. Понимаешь? Тут просто я не понимаю логики. Если у нас есть столько врагов, как мы разрешаем тогда всяким людям шастать туда и обратно?
9: Ну, смотри, если мы не разрешаем этого в крупных аэропортах, то, видимо, потому что как раз считаем, что эти аэропорта являются более явной целью для потенциальных террористов. Может быть, наоборот, у администрации тогда есть какая-то информация, что угрозы внутри, скажем, угнать какой-то самолет где-нибудь там, условно говоря, Сан-Антонио,

0: заушли. Америку точно не стали меньше ненавидеть.
1: А по-твоему, есть ли у этого решения политическое какое-то измерение? Ну вот смотри, это произошло в 25-ю годовщину терактов и одновременно в год промежуточных выборов.
0: Ну, может, это какой-то подарок вот жителям этих в основном более центральных штатов, в которых расположены эти менее крупные аэропорта. Хотя, я не знаю, это тоже такая не выглядит достаточно важной подачка. Это как бы бледнеет даже в сравнении с идеей там всем раздать по 5000 долларов. Кстати, чисто социалистическая идея, если так подумать, типичный вертолетный день. Да, вот как бы кто у нас в стране социалист после этого? Это трудно мне, честно говоря, сказать. Я летаю очень редко. Честно говоря, я, ну так сложилось, летать боюсь. Это такая довольно иррациональная у меня как бы фобия. Поэтому я не специалист в этом отношении. Но, видимо, вот решили, что мониторинг населения может быть достаточно хорош на сегодняшний день, чтобы быть уверенными, что можно провожающих пускать, и они не окажутся какими-то террористами, там, маньяками или еще кем-то. Опять же, понимаешь, надо признать, я абсолютно не расист. Хотя я начинал как журналист вот этой статьи, призывавший не допустить строительство мечети на Ground Zero, но по определенным причинам, да, я не расист и не ксенофоб, и не исламофоб. Но надо понимать, что общины, сосредоточенные в основном в приморских и прибрежных городах, крупных мегаполисах, в частности, общины вот, мусульманские и некоторые другие выходцев, которые плохо притираются пока, медленно притираются к американской жизни, они несут в себе большую угрозу терроризма, к сожалению. Среди них есть как бы спящие ячейки, так называемые, да, и, может, поэтому пока решено не ослаблять таким же образом вот контроль, надзор за аэропортами в крупных городах. Все-таки такого населения больше в Нью-Йорке, чем в том же Сан-Антонио. Поэтому здесь, может быть, это решение, оно достаточно обоснованное, просто оно не настолько топовое, чтобы вот прямо вся страна обратила на него внимание, мне кажется.
1: Алекс, спасибо большое тебе за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якубсон. Сейчас небольшой перерыв, после которого встретимся в «Пульсе дня» на RTN. Оставайтесь с нами.
2: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
3: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, Уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure

системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-8752.

0: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие. Davidson Radio, волна 620 AM, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой.

0: В Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Севы Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 «Театральные посиделки», ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: сезон радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
3: Он гений!
0: Сева Каплан.
5: Сева Каплан.
0: Толковище.
6: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище. С Вася у вас на переднем плане, вот сейчас он хорошо позирует, это Вася. А за ним это Сева, в белой майке. Наша фамилия Каплан. Переходим к новостям. Сегодня умопомрачительное количество интересного материала, и я это говорю, невзирая на постоянные многолетние усилия на ниве, так сказать, выведения особой породы слушателя и зрителя, который все сечет, и которому все, что мы с Васей готовим, может пригодиться. Кстати, в выпуске срочных новостей, которые состоят в основном из заголовков, сегодня будет дезинформация. Интересно, кто ее просечет. Навостряйте ушки. Вот картинки и сама информация. Российский реактивный дрон поразил поезд недалеко от украинской границы с Польшей. Вскоре после того, как высокопоставленные европейские чиновники проехали по тому же участку. И среди них бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, лохмато крашеный, который призвал после этого конфисковать замороженные активы России и использовать их для поддержки украинской страны. Там 10 миллиардов в Англии и 140 в Бельгии. Президент Украины попросил Верховную Раду безотлагательно поддержать отставку генпрокурора, который у вас справа наверху, Руслан Кравченко, подавший в отставку после того, как расследование дела о коррупции затронуло его ведомство, ранее сообщил о подозрении в адрес главы главного антикоррупционного органа Украины, после чего Кравченко покинул страну. Министр культуры Израиля призвал лишить израильского гражданства режиссеров документального фильма «НАЗА», это английские буквы, Юваля Абрахама и Рахель Шор за предательство страны. Их картина, получившая накануне спецприз жюри 83-го Венецианского кинофестиваля, рассказывает о применении Цахалом технологии искусственного интеллекта при нанесении ударов, проводивших гибели мирных жителей. Очень рекомендую тем, кто смотрел или не смотрел израильский сериал «Фауда», это про их спецсилы, так сказать, разведка, оперативники и так далее. Среднего возраста мужики, очень хорошо все сделано, снято, сыграно, замечательно. И вот сейчас вот пятый сезон, который крутится вокруг октября 23-го года. И я там был в то время и разговаривал с израильтянами, ну, в связи с 7 октября, не надо пояснять, надеюсь, что это значит для Израиля, как для нас 9-11. Так что сопоставить запоздалое рисование истории с тем, что было реально там, довольно полезно. Посмотрите пятый сезон, он вообще увлекательный, а потом, если у кого появятся мысли и вопросы, просто присылайте мне эти вопросы, и я попытаюсь на них ответить. Без какой-либо пропаганды, а как бывает на самом деле в жизни. И еще с Венецианского кинофестиваля новости кинорежиссер Илья Харжановский, он у вас справа внизу. Последний день Венецианского кинофестиваля получил приз «Серебряный лев» в номинации «Лучший режиссер», заснятый много лет назад арт-проект «Дау». Уроженец Москвы Харжановский, объявленный российскими властями иностранным агентом, посвятил свою награду жителям Харькова. OpenAI отложит ожидаемое первичное публичное размещение акций на фоне растущих опасений по поводу безопасности искусственного интеллекта, о чем сообщил в субботу гендиректор Сэм Олтман. Объявление последовало за эссе конкурента Дарио Амадея, он глава Anthropic, а это конкурент OpenAI, с призывом к замедлению отрасли и внедрению сторонних мониторов безопасности. Я, между прочим, сделал на этот счет видео и поставил на канал, который предназначен для международной публики. И к моему удивлению, ей-богу не иронизирую, после этого видео не только никто не отписался, а 5 человек записались. А я сегодня ознакомлю вас с этим материалом, потому что это касается всех и, в первую очередь, естественно, едущих на работу в Большом Нью-Йорке. Дональд Трамп и советник Белого дома по искусственному интеллекту, причем, если вы попробуете AI предложить онлайн-переводчику перевести на русский, то он переведет это Artificial Intelligence, он переведет это как искусственная разведка. Это ужасно смешно. Дэвид Сакс защитили стратегию администрации по минимальному регулированию технологии после того, как руководители ведущих компаний в области искусственного интеллекта поддержали скоординированное замедление ее разработки. И об этом вы тоже сегодня узнаете в деталях. Территориальное приобретение поддерживаемых Ираном хуситов сделали Йемен важной переменной в растущем комплексе взаимосвязанных региональных конфликтов на Ближнем Востоке. Там все становится сложнее. Дональд Трамп заявил, что Китай шпионит за нами, так же, как мы шпионим за ними, после сообщения о том, что китайские организации предоставили Ирану спутниковые снимки перед смертоносной ракетной атакой, в результате которой погибли 3 американских военнослужащих. 40-летняя невакцинированная женщина умерла от осложнений, связанных с корью в округе Джефферсон, штат Пенсильвания. Трамп заявил игрокам и зрителям на турнире Irish Open, на который он поехал в Ирландию после 9-11, что отменит 10% американский тариф на ирландские виски. Вот что значит понравиться нашему президенту. Это решает многие геополитические вопросы. Также наш президент призвал Смитсоновский институт установить 30-футовую статую себя перед Национальным музеем американской истории. 2 криптомиллиардера сделали крупнейшие политические пожертвования в истории Великобритании партии Reform UK Найджела Фараджа, чтобы возродить антииммиграционную партию в стране. А это рожденные в Британии Бен Делло и Кристофер Харборн, каждый по 48,5 миллионов долларов, если в стерлинги перевести, пожертвовал Matching Funds. Теперь о бизнесе и финансах. Tesla вновь набирает обороты на рынке автомобилей, поскольку старые автопроизводители отказываются от автомобилей на батареях. Пользователь Polymarket заработал 22 тысячи долларов благодаря серии почти идеальных ставок на квартальные доходы компаний, у которых был общий аудитор KPMG, то есть информация шла оттуда. Ларри Эллисон отказался от планов по продаже своей доли в Oracle на сумму в 7,5 миллиардов долларов, причем это произошло на другой день после того, как компания объявила о торговых планах миллиардера. Pfizer, используя обходную тактику для сбора 2,2 миллиарда долларов, ушедших на контрактные, но никому теперь не нужные вакцины от ковида под 19 номером, стремится погреть ручонки на средствах, пошедших на оплату авиадиспетчеров в Польше и Румынии. Это довольно сложная схема, в детали я сдаваться не буду. Тут, там был заказ на вакцины, которые оказались не нужны, расходы были, а как получить? Через суд Pfizer это получит тем способом, который мы только что услышали. Развод чипа Уилсона, причем чип – это имя, а не микросхема, потенциально ставит под угрозу состояние основателя Lululemon, примерно в 6 миллиардов долларов, и его влияние на спортивную компанию. Производители футбольных шлемов традиционно отказывались подписывать спортсменов в качестве питчеров, то есть в данном случае не мяча, а в том, чтобы толкать эту компанию. Но теперь компания Light Helmets разрабатывает стратегию, которая может перевернуть маркетинг этого очень быстро развивающегося продукта. Sunday Ticket, теперь распространяемый YouTube TV от Google, в этом сезоне будет транслировать около 200 игр NFL, что все еще меньше, чем в 2021 году, когда лига увеличила регулярный сезон до 17 игр на команду. Бывший офицер ЦРУ, обвиняемый в сокрытии украденного золота на сумму в 40 миллионов долларов в подвале собственного дома, достиг предварительного соглашения с федеральными прокурорами, сделка, которая может разрешить дело и избежать судебного разбирательства, требующего сложного судебного подхода к секретным материалам. Агенты ФБР арестовали Дэвида Раша, В мае, Раша — это его фамилия, для тех, кто встрепенулся, услышав знакомое слово, и предъявили ему обвинение в краже государственных денег после того, как у него дома в Эшберн, штат Вирджиния, нашли 670 фунтов золотых слитков, 35 пар роскошных часов и 2 миллиона долларов наличными. Для дела. Было надо. Расследование в ФБР началось после того, как ЦРУ передало обвинение в том, что Раш предоставил поддельные табели рабочего времени, а позже следователи обнаружили 303 золотых слитка и выяснилось, что Раш создал фальшивую сверхсекретную разведывательную программу для сбора государственных средств и в личных целях при этом. Раш солгал еще и о своем образовании и военной службе в государственной заявке. Обе юридические команды обратились в Федеральный окружной суд с просьбой дать им срок до 8 октября для предъявления обвинения. В судебном документе не указано, по каким обвинениям Раш может признать себя виновным. Школьники из Калифорнии, вернее, в Калифорнии, получают больше пятерок, если на русский перевести отметку A, чем когда-либо. Но, по мнению экспертов, это не обязательно, потому что они становятся умнее. Количество абитуриентов с безупречным средним баллом GPA в 4 и выше удвоилось за последнее десятилетие, несмотря на то, что государственные тесты показывают спад в понимании чтения и арифметики после пандемии, что свидетельствует о кризисе инфляции оценок, который направляет студентов, не умеющих делать дроби, в ведущие университеты. Это часть опасного скатывания стандартов оценок, когда учителя ставят отлично за минимум сделанной работы. Вчера поздно вечером федеральный судья постановил, что почтовая служба Соединенных Штатов не должна исполнять исполнительный указ президента Трампа, ограничивающий почтовое голосование, что стало еще одним препятствием в попытках администрации Белого дома переписать избирательные правила. Высший суд страны уже рассматривает апелляцию администрации на постановление окружного суда Индиры Талвани в Бостоне, запрещающее почтовой службе применять новое правило по почтовому голосованию до промежуточных выборов этого года. А вчера поздно вечером окружной судья Карл Николс в Вашингтоне, что ж, округ Колумбия, вынес аналогичное постановление на то же самое правило. И последнее. Калифорнийская женщина обнаружила, что вынашивает ребенка от очень замкнутого китайского миллиардера в сфере игр. Его зовут Сюй Бо, он у вас на экране, помимо Севы и Баси, который, как утверждается, стал отцом 300 примерно детей. Ее участие в суррогатном материнстве началось после того, как она наткнулась на объявление в Инстаграме. Компания предлагала $120 000 за суррогатное материнство. Учтите, разница есть между просто отцовством, как этим занимается Павел Дуров, хозяин Телеграм, и суррогатное материнство. То есть все эти 300 детей, они поступают к заказчику, то есть к хозяину этой самой спермы. Это все с новостями срочного порядка. В сегодняшних новостях была дезинформация. Только в одном объявлении. Какая? Наш телефон в студии 718-303-9090. Если вы не умеете звонить или у вас нет такой возможности, вы можете написать в чате сегодня. Правда, для этого вам, к сожалению, придется подписаться на канал «Русский голос Америки» на YouTube. И вы это успеете сделать, пока мы все вместе послушаем перерыв на рекламу.
5: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Слышите? Шаги. Этим утром многое может измениться.
2: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
0: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
6: В чате у нас никто даже не пикнул, они уже слушать не могут, они там читают только себя. Есть один звонок, прошу вас, пожалуйста.
10: Доброе утро. Я Доброе думаю, утро. Последняя информация, это был фейк.
6: Насчет суррогатной матери?
10: Да.
6: Ну, вы ошиблись. Спасибо за попытку. Фейком было сообщение о том, что Трамп призвал Смитсоновский институт установить 30-футовую статую себя. Интересно, что это, кстати, проверка на вшивость коллективного, бессознательного. Вам уже кажется, что это нормально. Правда? На самом деле он призвал-таки все это сделаем, только речь идет о статуе Джорджа Вашингтона. Пока. Приготовьтесь к тому, что каждый день я буду проверять таким вот образом внимание вашего восприятия и понимание окружающей нас действительности. Теперь информация, которая чрезвычайно важна для тех, кто подыскивает себе работу, то есть должен проходить через интервью. И, значит... Сейчас, наверное, нет ни одного человека, который ищет работу, в какой бы стране он ни находился, кто бы не использовал искусственный интеллект для того, чтобы улучшить свое резюме. Нужна новая работа, обращайся к своему доверенному, там, скажем, я пользуюсь Microsoft Copilot в основном, подавайте заявку в систему отслеживания, которая, кстати, тоже работает на базе искусственного интеллекта. Дальше вы пройдете собеседование, обязательно тоже с агентом искусственного интеллекта, то есть совершенно самостоятельным и даже с голосом. Ну и потом будет проверка, проверка биографии. Причем ей будет заниматься тоже искусственный интеллект. Есть такая профессия, которая недооценивается, но она на самом деле очень важна. И я думаю, что там, в общем, скорее искусственный интеллект нам нужен, чем люди. Это карьерный консультант. То есть люди, которые понимают, кем стоит становиться человеку. Вот, скажем, всем грамотным бизнесменам понятно, что если у тебя есть деньги, и ты хочешь пойти в какую-то, или тебя толкают в какую-то сферу, то нужно сделать свою работу, due diligence проделать. Вот, например, у меня была такая ситуация, я очень хорошо это знал, о том, что это нужно сделать. Мне предложили... открыть магазин запчастей для Мерседеса в Большой Одессе. Это было, наверное, уже лет 10 назад. И мне было интересно вообще все, что с этим связано. Человек, который предложил, клялся, что все схвачено, что все там, начиная от бандитов, которые будут охранять магазин, все абсолютно в полном порядке. И... несмотря на сопротивление жены, я решил, что я попробую. Ну, то есть, во всяком случае, у меня любопытство просто чисто, так сказать, исследовательское, как это работает и возможно ли это. Причем где-то за полчаса я выяснил, что Мерседесы не так популярны в Одессе, как в Киеве. То есть в Киеве это бы сработало. Идея о том, что меня толкнуть в Одессу с деньгами, пришла от людей, которые знают и любят Одессу. И думаю, что все контролирует. В результате я ничего не заработал, а все потерял. Ну, там мне отдали какую-то часть, но это была потеря. Причем я еще и ездил туда и смотрел. То есть реальный магазин с запчастями. Был ли это развод, у меня такая мысль появилась. Но штука в том, что я на тот момент решил, что могут быть исключения из правила. И элементарную свою исследовательскую работу похерил сам. За что и был наказан. Так что вы получаете этот урок совершенно бесплатно. Due diligence абсолютно необходимо делать. Так вот, то же самое, как due diligence, это проверка, на что способен ваш ребенок. Я уже не думаю, что в моей аудитории есть 17-18-летние. Этого не должно быть. Если это так, то это большая наша общая беда. Они не должны слушать радио на русском языке. Вот, и... То есть нужно, чтобы профессионал изучил все направления, все таланты, все склонности, особенности психики ребенка, потому что вы можете задрать планку слишком высоко и сделаете трагедию из собственного ребенка. Кем ему быть на фоне того, что происходит на рынке? Так вот, многие карьерные консультанты и университеты призывают соискателей использовать искусственный интеллект для составления резюме и сопроводительных писем. Но рекрутерам нужно понять, хорош ли кандидат как коммуникатор, то есть насколько он коммуникативный, или он просто хорошо использует искусственный интеллект. И хотя примерно 60% менеджеров по найму заявляют, что могут определить приложения, созданные искусственным интеллектом, только 25% на самом деле могут. И это исследование провела компания Software Finder, которые как раз вот только этим и занимаются. Искусственный интеллект также облегчает подачу заявок на вакансии. Согласно платформе для найма Greenhouse, в первом квартале 2022 года средняя вакансия поступила на 89 заявок, а три года спустя каждое открытие привлекало уже по 243 претендента. То есть работ становилось катастрофически меньше, чем количество желающих. И чтобы не отставать, 90% работодателей в Соединенных Штатах используют скрининг с помощью искусственного интеллекта. И хотя эти инструменты помогают отсеять неквалифицированных кандидатов, они также отталкивают талантливых кандидатов тоже вполне успешно. Если вам повезет пройти через этап подачи заявки, сейчас речь шла только о подаче заявки, надо потом пройти собеседование, но... как в таких случаях, это чисто американский юмор, не стоит практиковать крепкое рукопожатие человеку пока. Потому что почти две трети соискателей работы в Америке сообщают, что их интервьюировал бот на базе искусственного интеллекта. И если вы пройдете процесс собеседования, остается еще одно препятствие. Это исчерпывающая цифровая проверка биографии, которая собирает ваши данные из десятков разных мест. И вот тут вот очень важно, это даже речь не только об устройстве на работу, а вообще о любых движениях в социуме. Если у вас когда-либо были проблемы с законом, если вы публиковали что-то сомнительное в соцсетях, есть очень большая вероятность, что искусственный интеллект узнает об этом и сообщит работодателю. Работодателем может быть кто-то, ну скажем, государственные офисы. То есть это то, что дано. Так что если говорить о большом брате, то это технология. А с этим делом все. Теперь подробнее о ситуации, связанной с разговорами свыше. Естественно, они тему спускаются. О непредсказуемых и неконтролируемых агентах искусственного интеллекта. Они резко усилились за последние несколько недель. Причем неадекват по части информации об искусственном интеллекте просто поразителен. С одной стороны, предупреждение профессионалов о том, что они называют экзистенциальным риском. То есть уже всем известная цифра 10% шанс на то, что цивилизации придет пиздец. То, что это самое точное слово. С другой стороны, паралич нашего правительства, которые мы себе навыбирали, они просто не тянут. Может быть, кто-то есть, кто получает от своих помощников дайджест информации по этой части, но пока им донесут бумажку до стола, информация устаревает, потому что агенты искусственного интеллекта, они учитывают то, что занес в компьютер только что помощник вашего конгрессмена. Есть еще одно письмо, которая трагически коррелирует с историческим процессом. В свое время Альберт Эйнштейн написал Франклину Делано Рузвельту о потенциальной разрушительной опасности атома, если им овладеть. То есть речь шла о том, что не обязательно получится атом, мирный атом, а получится ядерное оружие. И вот буквально на днях более 1300 компьютерных ученых призвали к замедлению индустрии развития искусственного интеллекта. И правительство призвали тоже вмешаться. Что у нас произошло? если вы слушали внимательно, достаточно внимательно, сегодняшний выпуск у нас произошло. Но обо всем по порядку. В последние дни инженер-антропик, который раньше работал в OpenAI, Джейкоб Коксон, и который ушел в отставку, так сказать, in your face, то есть совсем публичным образом, заявил, что две ведущие лаборатории искусственного интеллекта, то есть обе, в которых он работал, выражают глубокую обеспокоенность и при этом стремятся к сверхчеловеческим системам, которые способны взломать все, что угодно, и произвести революцию в любой области просто за одну ночь, и вообще получить реальную власть и ресурсы. И в минувшую субботу Дарио Амадей, гендиректор Anthropic, опубликовал собственное эссе с призывом к глобальному замедлению развития искусственного интеллекта. Илон Маск, триллионер и соперник Anthropic в гонке на этом рынке, который остается близким президенту Трампу, ответил на своем экс: «Дарио прав». А потом Сэм Олтман, гендиректор OpenAI, тоже выразил поддержку. Это редкий случай, когда все трое, потому что у них есть несовпадение интересов, а Олтман даже недавно успешно судил Маска по поводу ситуации с OpenAI, в которой поучаствовал финансами вначале сам Маск. Но в Вашингтоне молчок. А напомню, что с 1940-х по 80-е годы конгрессмены были таки заняты поиском способов снизить риск ядерной опасности. Каким образом? Ну, путем создания институтов пригляда, таких как Комиссия по атомной энергии, и были договора подписаны о контроле над вооружением, регулирующие, как будут управляться самые опасные технологии в мире. А вот подход нашего правительства к искусственному интеллекту как к оружию массового поражения вообще никакой. Президент Трамп, причем, стоит в авангарде тех, кто говорит: «Меня искусственный интеллект не колышет». Он отказывается просто обсуждать, как сбалансировать риски с возможными выгодами. И на прошлой неделе, когда журналист спросил, есть ли у него какие-либо опасения по поводу того, что искусственный интеллект может привести к вымиранию человечества, Трамп отмахнулся, сказал: «Я опасаюсь, что если мы не выиграем на рынке искусственного интеллекта, нас поставят в очень плохое положение». То есть он имеет в виду, наверное, ведь нашего президента надо почти всегда интерпретировать. Если Соединенные Штаты покажут слабость на этом рынке, то Китай займет их место. Кстати, Китай давно уже правит бал во всем мире, и в том числе благодаря Америке при Трампе. А лидер Китая Си Цзиньпин, который приедет в Вашингтон уже меньше, чем через две недели, на вопрос журналиста о двустороннем соглашении в области искусственного интеллекта с Китаем, об этом известно, и о том, что приедет, и что будет, Трамп вообще перешел к описанию приема. Какой будет ужин там, что будет в меню. Вообще не услышал. Тут такие вещи даже комментировать просто неудобно. Сценарии, апокалиптические сценарии, которые наиболее страшны в Силиконовой долине, потому что там люди лучше понимают, над чем они работают, они включают настолько продвинутые системы искусственного интеллекта, что те учатся автоматически совершенствоваться, причем процесс этот называется recursive self-improvement. Это то хорошо, чтобы люди это освоили, но после определенного, так сказать, периода жизни, который не обязательно меряется годами, а состоянием, так сказать, достиг комфорта, и можно дальше не развиваться. Это не происходит. Рекурсивное самосовершенствование. Связанная с этим проблема, возникшая после серии инцидентов в OpenAI и других лабораториях искусственного интеллекта, о чем я рассказывал не раз, заключается в том, что агенты, именно искусственный интеллект, агенты, железяка из села Чугуева, освобождаются от ограничений и решают свои собственные задачи, что не совпадает с намерениями человека, думающего, что он ими управляет. Еще одна опасность заключается в том, что искусственный интеллект может позволить злоумышленникам или безрассудным правительствам создавать смертоносные патогены, то есть это биологическое оружие, получать доступ к ядерным системам командования и контроля не обязательно своим, или запускать неудержимые кибератаки, угрожающие крахом общества. Вот как вот, например, сегодняшняя новость о том, что дрон там на железной дороге подвзорвался, и в поезде раньше там проехали британцы. В принципе, если бы я был украинским главнокомандующим по части технологий, я бы точно отрядил отряд спецов, которые должны были бы хакнуть систему, ну, компьютерную систему управления дронами России для того, чтобы по таймингу совпадало с подобными акциями. Потому что после этого бывший премьер Британии немедленно встрепенулся, как его же могли бы подранить там, чтобы не сказать хуже, и призвал отдать все бабки России в Украине. Отличная диверсия могла бы получиться. Но таких возможностей просто море. Причем не обязательно придумывать самому. Может дать задачу просто. Дать задачу своему доверенному искусственному интеллекту. В Пало-Альто и Кембридже ученые предлагают американцам перестать воспринимать искусственный интеллект как инструмент, а начать относиться к нему как к альтернативному виду существ, с которым придется жить. Война миров. По новой только. Герберт Уэллс хотел бы жить в наше время, но кто бы его читал? Трамп подписал исполнительный указ в начале лета, создающий добровольную систему для самих лабораторий искусственного интеллекта, которые могут представлять свои новые модели на 30-дневную проверку по части безопасности их продукции. Но там было полно лазеек. А вот, например, не подлежат рассмотрению модели с открытым исходным кодом, то есть те, которые выпускают именно китайские компании и которые могут вообще, в принципе, адаптироваться под конкретные нужды компаний, ученых, ну и, возможно, террористических групп. Эван Хьюбингер, который возглавляет в Anthropic науку о выравнивании, которая пытается ограничивать коды, то есть программные коды в соответствии с человеческими целями, сказал, что риск массового вымирания цивилизации в ближайшие десятилетия превышает 10%. С чем согласились бонзы на этом рынке, и Олтман, и Маск. Пока мы не начнем вымирать, естественно, невозможно узнать, насколько верна эта оценка, но и потом, когда это произойдет, я очень опасаюсь, что реакция на это будет такая же, как у работников Чернобыльской атомной электростанции, которую я наблюдал неоднократно сам в Москве, когда случился Чернобыль. И первых работников First Responders повезли на предмет лечения рака в Московский институт. Я туда ездил, возил бабушку своей жены, которая заподозрила, что у нее рак, и хотела проходить там исследования. И там были эти хлопцы, огромные, могучие, смеющиеся, веселые, которые говорили: да чего там, все нормально, ничего нет, врага-то не видно, да? Я ездил с бабушкой год, и уже многих знал в лицо. К концу года уже их трудно было узнать, потому что от них осталась тень. Но даже вот это практическое понимание того, что может произойти, оно не может произвести впечатление на определенную часть аудитории, если это не произносит тёлка с накрашенными губами и выдающимися сиськами. Пока это все теория, пожар еще в кинотеатре не случился. Но уже можно было бы начать что-то делать на этот счет, а у нас, я имею в виду, в Белом доме все наоборот. На конференции в Вашингтоне на прошлой неделе государственные чиновники и корпоративные руководители обсуждали вероятные проекты руки вот этих самых агентов искусственного интеллекта, начиная от военных операций, через шпионаж, кибербезопасности и так далее. И хотя иногда упоминались риски искусственного интеллекта, которыми воспользуются противники, практически не обсуждалась необходимость замедления или регулирования этих технологий внутри страны. А некоторые в Белом доме и есть члены администрации более, так сказать, близкого круга, видят необходимость более активного решения проблем с безопасностью, но не хотят идти поперед батьки, в данном случае Трампа. То есть у них субординация соблюдается. Майкл Гарсия, который занимал должность заместителя начальника по политике в агентстве по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности при Трампе, он ушел в июне оттуда, он сказал, что существует страх что-то сказать раньше, чем это сказал президент. Дэвид Сакс, бывший глава искусственного интеллекта Трампа. Я не в смысле, что у президента искусственный интеллект, у него свой, естественно. Но там есть подразделение. В интервью на Fox News назвал предупреждение как скоординированную медийную операцию, предназначенную для того, чтобы напугать общественность. То есть он поет ту же самую песню, что, мол, fake news, кто им верит. А Дженсен Хуанг, это генеральный директор чипов NVIDIA, заявил, что волна страха вызвана индустрией кибербезопасности. Кибербезопасность, надо понимать, что это противник развития кибернетики. То есть он лицо заинтересовано. До какой степени, мы знать не можем. На капиталистском холме вообще, в принципе, вот как Вася сейчас только что сказал, мышей не ловят, потому что там сидят жирные старые коты. Ну, не все, но в массе своей. Они оттуда не уходят. Это последняя работа в их жизни. И стремительная эволюция искусственного интеллекта им не интересна, это же надо напрягаться. Она им вообще не по зубам. Но есть старцы, которые продолжают, так сказать, имитировать движуху. Вот, например, сенатор Берни Сандерс, который, может быть, не все в курсе, он не демократ, он независимый от Вермонта. Он, вероятно, является чем-то вроде самой громогласной Кассандрой на капиталистском холме. Он предупреждает об общественных рисках искусственного интеллекта и пригласил законодателей на частный брифинг, который произойдет, наверное, на этой неделе, чтобы обсудить опасения с приглашенными туда же экспертами по безопасности. Но речь идет не о КГБ, а об искусственном интеллекте. Сандерс выступал вообще за запрет сверхинтеллектуального искусственного интеллекта, хотя другие законодатели критиковали эту инициативу как подавляющую американские инновации, и в этом тоже что-то есть, правда? Послания Конгресса стали более насущными после публикации в прошлый четверг отчета Anthropic, который показал, насколько участники по всему миру, то есть включая Китай, Россию, Иран и Йемен почему-то, использовали различные модели Claude для разработки кибератак, наблюдения за диссидентами и создания ракет, бомб и дронов. И в докладе также были задокументированы несколько случаев возможных попыток создать биологическое оружие с помощью искусственного интеллекта. А поскольку доминирование искусственного интеллекта является главной проблемой национальной безопасности нашего века, Соединенные Штаты и Китай, несомненно, были бы в лучшем положении, если начали бы сотрудничать по вопросам ограничений. Но они никак не могут, мы не можем доверять друг другу в плане соблюдения такого соглашения. И соблюдение требований этих практически невозможно проверить, в отличие, скажем, от иранской центрифуги. Сенатор Тед Круз, которого следует рассматривать как одного из вероятных кандидатов в следующие президенты, он реп из Техаса и председатель комиссии по торговле, это самый влиятельный, наверное, комитет в стране, FTC признал на прошлой неделе, что глубоко обеспокоен рисками искусственного интеллекта для человечества, но сказал при этом, я бы предпочел, чтобы они были американскими роботами, убийцами, а не китайскими. И вот эта популяризация непростой темы говорит о том, что у него хорошие шансы. Нарратив правильный. Неясно, сможет ли новый Конгресс, который мы будем выбирать в ноябре, преодолеть в следующем году, когда он вступит в силу, партийные разногласия и справиться с технологиями, которые так быстро развиваются, особенно на фоне позиции Дональда Трампа против регулирования индустрии. Это все с этой темой. Если появились мысли в связи именно с услышанным, то набирайте номер телефона студии. Сегодня телефоны у нас работают. 718-303-9090 во время вот этого перерыва на рекламу.

0: Вот и все, что было. Вот и все, что...
1: Что я иногда даже думаю, может быть, ну ее. А, Акмаль, может, ну ее. Хотя на телевидении, наверное, реклама все-таки идет. Ау. Ау. Акмаль, черкани хотя бы на мой телефон, что делать. Не могу же я лишить радиослушателей удовольствия прослушать рекламу. А на всякий случай, у меня сейчас на канале «Русский голос Америки» на YouTube заставка хорошего бадишапа в Бруклине, куда я сегодня везу свою машину на починку. Так, ну все, Акмаль, я не знаю, продолжаю дальше, без перерыва. Хотя, в принципе, он каким-то образом получился. Послушаем, что нам скажете вы, пожалуйста, прошу вас.
2: Здравствуйте. Это Владимир Аналитик. Я хочу Владимир. Обратить ваше внимание.
1: Аналитик что... это ваша это фамилия или что?
2: Это моя специальность.
1: Ага.
2: Фамилия Гольденберг, если хотите.
1: Да.
2: Значит, я просто аналитик, занимаюсь этими вещами, серьезно. Обращаю внимание, что любое применение компьютера направлено на то, чтобы заменить работу человека. И я этим занимался много лет, когда в конструкторском бюро мы приложили на компьютер расчеты деталей узлов станков на прочность, долговечность, износ и так далее. А потом мы занимались где-то с 70-го года автоматизированной системой управления производством на Ульяновском заводе тяжелых станков. Тоже мы внедряли искусственный разум, не интеллект, я называю, к тому, чтобы облегчить и ускорить работу человека. Алло.
1: Я вас слушаю, да? Очень интересно.
2: Как вы к этому относитесь? Ведь компьютер, он для того и создан, чтобы заменить человека в умственных работах.
1: О, вы знаете, это очень... Когда говорят такую фразу, это очень хороший вопрос, это значит, что отвечающий не имеет ответа. Я, к сожалению, начинаю чувствовать себя немножко похожим на академика Лысенко, который обозвал генетику продажной девкой империализма.
2: Ну, я не знаю насчет этого, но я очень считаю, что применение компьютера – это величайшее изобретение людей. Мы облегчаем работу для того, чтобы переложить на машину сложные, ну, расчетные, не только расчетные, но логические всякие работы. А сейчас да, говорят, а искусственный интеллект, там говорят, интеллект, я это называю искусственным разумом. Потому что интеллект, когда компьютер сам выполняет какую-то работу, которую сам же для себя и сделал.
1: Да, Владимир, вот. Спасибо вам огромное, очень, очень хороший вклад в сегодняшнюю тему. Но он на самом деле сам выполняет работу, которую сам себе и задает. Вот в чем вся штука. Это называется генеративный искусственный интеллект или агент. Агент, то есть сам по себе. Агент – это не очень точный перевод с английского agent. А, так, теперь, Акмаль, ты мне ничего не написал, и поэтому я не знаю, что мне делать с этим перерывом. Ну вот, с радио кое-кто мне все-таки пишет. Сейчас посмотрим. А, ясно, компьютер зависает. Написали. Все, я понял. Ладно, зависает, но мы с Васей не зависаем. Мы восседаем, и поэтому переходим к следующему моменту нашей действительности после вот этого звонка. Прошу вас, пожалуйста.
3: Всего доброе утро вам и всем, кто
1: Саша, здрасте.
3: Поздравляю вас с выбранным местом, конечно. Жалко, что вы
1: да
3: решили
1: ладно,
3: продолжать. Я не знаю, сколько было участников там, вы не сказали, но не в этом дело.
1: А, я там хотел... было 8 пар.
3: 82. Ну, хорошо. То есть, да, ну, хорошо. Серебро. А почему не золото, кстати? В чем проблема?
1: Ну, у меня напарник... Мы вели в решающем матче 7-1, игра до 11, и мой напарник проиграл порядка 10 очков. Просто вообще на ровном месте.
3: Окей, хорошо. Значит, еще почему я звоню, в принципе? Во-первых, я хочу сказать, что на Ютубе не слышно задающих вопросов, вообще не знаю, что ты там смотрели. Поэтому если я вам хочу задать вопрос, и был бы полезно, наверное, чтобы вы его озвучили, потому что люди не слышат, что было бы интересно узнать. Если вы поставите себя на место человека, который узнал совершенно точно, что действия его сегодняшнего правительства приведут к его личной смерти, смерти всех его близких и, возможно, какой-то большой части человечества, то что бы он делал, что бы вы посоветовали этому человеку делать? Вот такой вопрос, если можно, я понимаю, что он сложный, но... Если вы можете ответить, было бы интересно.
1: Спасибо, Саша. На самом деле, мне очень просто. Этим вопросом задался Юни Боммер, в свою очередь, в свое время, Тадеуш Кашинский, ученый, который именно отвечал посильными способами на этот вопрос, изготавливая взрывные устройства и посылая в те институты, которые способствуют развитию науки в том направлении, которое может быть опасно для человечества. Так, да, это моя вина, я на автоматом, я выключил, думая, что будет перерыв на рекламу, я выключил звук рекламы, чтобы он не пошел в канал на YouTube, и потом забыл включить. Теперь с нами будете вы.
4: Меня зовут Казима Фарух, травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян, $4,500,000, авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова, $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе, $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук, $1,500,000, медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома, $1,850,000, автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все.
1: Итак, вы маловменяемый.
16: Еще ближе.
1: Вообще, джентльмен, который звонил, рассказал о своей работе на Усть-Илимском в 70-м году. Это было 56 лет назад, ему сейчас 90. Мне неудобно было не сказать, что это было. Так, теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
17: Да, Сев, привет, это Карл.
1: Карл, привет, дорогой.
17: Слушай, я так думаю, что народ, наверное, переоценивает опасность от искусственного интеллекта по одной простой причине. Сейчас, я так думаю, уже поздно по этому поводу пить боржоми. У нас уже направления исследований разошлись в разные стороны, в зависимости от того, какую элементную базу они в состоянии использовать. Вот помнишь, ты говорил про прорыв Теслы, которая научилась, что называется, перерабатывать собственные чипы, перепрограммировать их для того, чтобы не останавливать производство. Вот китайцы, они же рвут в искусственном интеллекте со скоростью гораздо быстрее нас. Я так думаю, что в среднем, исходя из того, что я читаю, развитие их моделей, оно идет примерно в 2,5-3 раза быстрее, чем развитие наших моделей. Единственное, что их останавливает, что они пока вынуждены использовать нашу элементную базу. Но как только они, что называется, создадут свою элементную базу, а ты знаешь, у них там есть компания, забыл, как она называется, которая вот-вот она должна выйти на Stack Exchange, они производить будут примерно то же самое, что производит этот товарищ Хуанг, но они будут производить это примерно в 7 раз дешевле и примерно вдвое быстрее. Так что я думаю, что это такой, в общем-то, это уже, так сказать, даже не вопрос, будет или нет, а это вопрос времени. И вот как существуют две основные платформы для потребительской электроники, у тебя есть IBM и у тебя есть Apple, да? Вот точно так же будут существовать и две сферы искусственного интеллекта. Одна, которая наша, а другая, которая...

0: называется «The Dark Forest Trilogy», потому что по-русски оно как-то коряво переведено, потому что на русский его переводили не с китайского, а переводили с английского. А вот английский перевод выполнен мастерским, талантливейшим американским китайцем. Так вот, там описывается, так сказать, определенный сценарий нашей гибели, до которого действительно, может, осталось уже не так далеко. Ты в курсе вообще этого произведения, нет?
1: Нет, ничего не слышал. Спасибо, что навел, так сказать. А компания, которую ты помянул, по-моему, это DeepMind, китайская.
0: Что-то в этом роде. Я не помню. Нет, сама компания называется как-то по-другому. Это продукт их так называется, а сама компания называется как-то по-другому, да. Так вот, просто там очень... Да, там, в общем, такая история... Почему мне интересно, чтобы и ты, и твои слушатели обратились к этой трилогии? Там концепция угрозы изложена очень просто. Вот столько разговоров о том, что тут инопланетяне присутствуют, а вопрос, зачем они присутствуют? Присутствуют они, судя по концепции автора этого произведения, они присутствуют именно потому, что они уже облюбовали нас в качестве убежища от своей планеты, которую они потеряли. И уже в течение примерно 400 лет их космические корабли с их населением, они летят сюда к нам. И теперь этим людям, которые не люди, у них здесь уже есть завербованная группа национально-политических сторонников, которые здесь готовы саботировать нас для того, чтобы принять их и помочь им избавиться от всех остальных нас. Вот такая вот теория. Освободить Землю для этих будущих инопланетян. Очень интересная концепция, которая, на мой взгляд, гораздо более реальная, чем вот это погроб жизни искусственный интеллект.
1: Карл, спасибо. Я почитаю обязательно.
0: Давай.
1: Будь здоров. Давай, пока. Подошли последние 5 минут перед кормлением Васи, который я отдаю желающим предложить свою тему, но когда вы выходите в эфир, вам нужно помянуть хоть что-то, что было в течение предыдущих 55 минут, именно в качестве темы. Хоть что-то. Послушаем вас. Прошу вас. Пожалуйста.
2: Благодарю всего за вашу передачу.
1: На здоровье.
2: И так продолжать, всегда интересно вас слушать. Вот вы не замечаете, от рождения до смерти всегда нас пугают. Вот инопланетянами, там России, там Китай, там вот это будет. А так, ничего такого страшного не происходит, что всегда нужно пугать людей. Или это так работает, или это так лучше, чтобы напрягать людей? Как вы думаете?
1: Вы совершенно правы, я с вами абсолютно согласен, спасибо, потому что для того, чтобы привлечь внимание человека к источнику информации, нужно, чтобы информация была пугающей и негативной. Нужно обязательно обозначить какого-то врага, желательно наиболее общего, потому что если это что-то, что не укладывается в голове у части аудитории, то ты ее теряешь тут же. В данном случае мы получили идеального врага, который враг всего человечества, именно от слова «чело» – «вечество». Но я твердо стою на своей позиции. Я считаю, что мы можем поумнеть только от шоковой терапии. Вот как вот, скажем, огромное преимущество Дональда Трампа как президента Соединенных Штатов – то, что он является шоковой терапией для демократии. То есть это можно считать не только шоковой терапией, можно считать это можно считать вакциной. Явление Трампа – это вакцина. Она может убить, она привита нам, нашей демократии, для того, чтобы мы приспособились к такому возможного варианта, как переход к автократии, к клептократии. То, что иллюстрируется каждый божий день. Есть еще пару слов хочу сказать по поводу того, о чем Саша спросил. Я в минувший уикенд участвовал, это называется US Olympic, ну, такое забавное, так возвышенное определение, Олимпийские игры в Соединенных Штатах, в каждом штате своя Олимпиада. Это для немолодых людей, то есть там начиная от 50 и кончая 85, по-моему, по 5 лет каждая подгруппа играют и в одиночных турнирах, и в парных турнирах.

0: турнирах и в смешанных турнирах. Вот на Facebook, если у кого есть возможность, посмотрите, я заснял видео с пояснением прямо там, что я там был. И это, с одной стороны, замечательно, потому что масса людей туда стремится, и кто-то начинает заниматься спортом, причем там совсем преклонного возраста есть люди, и люди, которые просто атлеты, просто блестяще играют, но они, конечно, помоложе, это группа где-то от 50 до 55. Вот. Много очень теннисистов. Я познакомился, например, с отличным джентльменом по имени Паша, который был пятым в Узбекистане по теннису. И когда мы играли против него и его партнера Йоти, Йоти постарше, так, наверное, хотя там разница небольшая в возрасте, плюс-минус там 4-5 лет. Но это была очень интересная комбинация, и мы с моим партнером у них выиграли с большим трудом, проигрывали. А потом, когда мы играли с другими, там было 8 пар в нашей возрастной группе, мы выиграли у шестерых, седьмой проиграли. Причем это седьмая, это мой старинный приятель Толик Руссерман, который играл со своим партнером, высоченным мужиком, совершенно разные по стилю, и против них мы вели 7-1, там игра до 11. И проиграли 11-10, причем вели еще и 10-7. И я ошибся вот один раз и два раза дал неправильную передачу, потому что мой партнер кричал во время удара: «Стой, это я должен отбить!» А он еле ходит, партнер мой, это он меня туда затащил. Короче, это было забавно. И я очень рекомендую тем, кто, значит, подумывает, сделайте усилия. Вы не пожалеете. Это развлекает, это полезно для здоровья. Только подходящую обувь и подходящую ракетку найдите себе, чтобы не нанести физическую травму. Всем приятного аппетита. Мы с Васей пошли завтракать.
1: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Внимание, Большой Нью-Йорк, в эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.
5: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
6: Физкульт-привет! Физкульт-привет, дамы и господа! Я поздравляю вас с началом новой рабочей недели. И мы с вами... В воскресенье завершилось два крупных турнира. В Берлине финишировал чемпионат мира по баскетболу среди женщин. И баскетболистки Соединенных Штатов в очередной раз, я уже сбился со счета, в какой раз, стали чемпионками. Вчера американки в финале играли с француженками и выиграли у сборной Франции 91-75. В борьбе за бронзовые медали Испания победила Германию со счетом 81-58. Ну, а в Нью-Йорке завершился открытый чемпионат Соединенных Штатов по теннису. Чемпионы у девочек Елена Рыбакина. Она выиграла финальный матч у Арины Соболенко. Арина Соболенко был первый номер в турнире, у Елены Рыбакиной второй номер. Рыбакина победила в трех сетах. Решающий сет она выиграла со счетом 6-2. И начиная с этой недели Елена Рыбакина возглавляет мировую классификацию среди женщин. У мужчин чемпионом стал немецкий теннисист, первый номер турнира Александр Зверев. Вчера в финале он играл с 8-м номером турнира американцем Беном Шелтоном. И, в общем-то, без особых проблем, ну, выиграл в 4 сетах. Третий решающий сет он выиграл со счетом